Поэтому не абстрактный человек ближний, и это не мысленная абстрактная забота, я подчеркиваю. Это не означает пожелание просто всем добра, а это реальные дела, реальная забота о реальных людях, об их здоровье, об их имуществе, о душевном состоянии ближнего и, конечно, о духовном состоянии ближнего. Хотя гораздо красивее выглядит стремление полюбить всех вместе. Но заповедь требует гораздо большего, я скажу вам, гораздо более трудного на самом деле – любить каждого отдельно и заботиться о его проблемах. Причем эта любовь должна, как мы сказали, выражаться в конкретных действиях. В конкретных действиях. Согласитесь, когда что-то конкретизируется, и ты понимаешь, что перед тобой не абстрактная, я повторюсь вновь, идея, ну, ты можешь уповать только на помощь Божию, потому что сознаешь, какова ответственность, возложенная на человека. Достаточно серьезная. И действительно, чтобы любить ближнего, нужна поддержка Всевышнего, нужна молитва к Богу и о ближнем, и о себе, и вообще о своем состоянии, о своих чувствах, потому что нам, в общем-то, ну, скажем, безразлично, по большому счету, что происходит вне нас, потому что своя рубашка ближе к телу, согласитесь. Так вот, еще в древности еврейские мудрецы говорили, что возлюбить ближнего как самого себя – это главный принцип Торы, то есть главный принцип Божьего закона. Удивительным образом, вот еще в древние времена люди из этого маленького стиха, я подчеркиваю, в книге Левит, который потом озвучит Господь наш, отвечая на различные, скажем, вопросы книжников, фарисеев, он скажет, что это важнейшая заповедь – любить Бога, и другая, не менее важна, подобная ей – любить ближнего. Как мы говорили, это тоже не просто абстрактная идея. Он указывал, как понимали в те времена, на две скрижали. Одна из них была посвящена любви к Богу, а скрижаль, которая начиналась со слов «не убей» и заканчивалась словами «не пожелай», говорила об отношении к ближнему. Соответственно, на этом утверждены законы пророки в греческом языке, как бы произрастают из этого, подвешены, в буквальном смысле подвешены, так звучит это слово, ну, какие-то свои ассоциации были в языке того времени, как-то представляли всегда, что, знаете, как корни из земли, но вот представляли, как будто корни там вверху, а у нас ствол здесь, да, из этих корней исходит все. Ну, потому что росли такие деревья, не всегда, как у нас, росли деревья как бы сверху, с крыши, вот такие, знаете, спускающиеся вниз. Там наверху были корни на земле, на крыше, а вот этот сам ствол такой изгибающийся, он подвешен был как бы на этих корнях. Поэтому их ассоциативный круг был совершенно, ну, немножко другой, чем наш. Мы-то видим в основном деревья только, которые... Понимаете? Поэтому и перевел, скажем, интерпретатор, как утверждены, то есть как бы на чем стоят. Но они это видели по-другому, и эти слова звучали немножко непривычно для нашего уха. Так вот, как же понимался вот этот принцип древности? Более 2000 лет назад есть известная история. Ведущий учитель того времени, Гилель, он был спрошен одним язычником. К нему подошел интересующийся человек, и он попросил его определить сущность закона. Этот язычник сказал, немножко такой дерзкий человек, он сказал: «Я хочу услышать суть вашего закона, пока стою на одной ноге. Вот пока я стою на одной ноге, ты успей мне за это время рассказать всю суть закона». То есть он побуждал Гилеля к тому, чтобы тот много не философствовал. Конечно, мудрец мог
разразиться какой-то длинной речью, как мы любим, о законе еврейском, о самих евреях, об истории. Иногда мне задают вопрос, и у меня не хватает мудрости ответить на него точно и ясно, потому что, ну, может быть, я о людях сужу по себе, мне нужно к этому длительное предисловие сделать. Вот я пока делаю предисловие, с годами ловлю себя на том, что забываю, каков вопрос. Это как поле чудес. Помните там ведущий? А вопрос, помните? Они там подарки в студию, там то все, значит, как бы рассказывают. Поздравления от мэра, от жены, от мужа, там, от детей. Привет внукам. А вопрос какой, помнишь? Ах, да какой вопрос? Разве в вопросе дело? Нам бы поговорить, правда? Перед камерой. Так и вот мы бываем, что тебе задали вопрос, шанс. Ты можешь показать, что ты как бы, ну, знаешь, да? Ну, сестра знает, о чем идет речь. И пошел предисловие, развернул мысль, и пока говорил, поймал себя на том, что забыл, о чем спрашивали. И потом так, если, конечно же, опыт есть, зондируешь, чтобы не повторит ли он второй раз. Вот ты сформулируй еще раз то, что ты хотел сказать. Вот давай, вот сам вырази. Он выразил, то фух, хорошо. Так вот, можно разразиться было длинной речью, или же он вообще мог отказаться, решив, что ну, невозможно свести вот такую глубочайшую систему к краткому определению. Кстати, вот в те времена существовало две школы философских – Гилель и Шаммай. Очень интересно, что это были два одновременно живущих, в одно время живущих учителя, имеющих большие, скажем, классы, ну, то есть множество учеников ходило и за тем, и за другим. В двух словах можно сказать, что Гилель был достаточно мягким человеком, то есть его толкования были такие, скажем, более человечные, в пользу добра. И вот когда Господь наш говорит, в Евангелиях мы часто читаем, а это события, которые описаны в Евангелиях, были чуть позже, нежели жили Шаммай и Гилель, в словах Иисуса можно видеть, что толкование Мессии, толкование Христа, которое Он дает на Тору, оно порой, ну, не опровергает совершенно Гилеля, скажем так, да, то есть некоторые вещи похожи, ну, хотя, конечно, более глубокие. А вот Шаммая он не поддерживает, кроме одного вопроса. Вот Гилель был настолько мягким, что по вопросу брака и развода он говорил, что, ну, если котлетки подгорели, то и это повод. То есть мужчина страдать не должен ни в каком случае. Ну, вот в те времена отношение к женщинам такого правильного до конца еще не сложилось, и не всегда. И я не скажу, что это была библейская традиция, это было веяние времени, как бы, понимаете, окружающие народы, для них, в общем-то, женщины занимали определенную роль в их обществе, как и сегодня занимают женщины в некоторых мусульманских странах. То есть не везде женщину считают за человека. Ну, это надо признать, да? Даже я слышал, может быть, конечно, это не совсем точно истолковано, что какой-то мусульманский законоучитель шариата разрешил в трудную минуту съесть жену, если больше есть нечего. Поэтому там любят достаточно крупных женщин. Не, я не знаю, но об этом пишут, все возмущаются, но вот о чем идет речь, да? И, конечно, влияние окружающих народов, то есть, может быть, их отношение, их поведение косвенно могло как-то внедряться в среду народа еврейского. И вот Гилель, он как бы говорил так, что если жена не отвечает требованиям мужа, то это повод для развода.
А Шамай говорил, что нет, он был очень строгим, и в этом он был строгим. Он говорил, что нет никаких поводов для развода, кроме измены. И когда Христос это озвучил, сказал, то здесь совпало с мнением Шамая, или точнее, вернее сказать, мнение Шамая было идентичным с мнением Христа. То есть, а мнение Гиллеля совершенно не совпало. Но, тем не менее, понятно, что это люди были мудрые, и каждый в своем, скажем, направлении пытался понять действительно и премудрость Божьего закона. Так вот, Шамай, когда к нему пришел этот язычник, а язычник пришел к нему до того, и задал тот же самый вопрос, взял палку, и с палкой выгнал этого богохульника. Как это ты меня спрашиваешь? Ты тут на одной ноге будешь стоять, а я тебе тут должен рассказывать святейшие вещи. Взял и выгнал его. Кстати, у нас в церквах и Шамаев, и Гиллелей хватает, да? Ну, а Гиллель среагировал на это более спокойно. Он не стал действительно возмущаться. Он на провокационный вопрос ответил так: не делай ближнему того, что ненавистно тебе. Кстати, понятно, что эти слова, хотя их приписывают Гиллелю, они были взяты из староканонической книги Товит. Там так прямо и написано: не делай того, что ненавистно тебе, ближнему. В буквальном смысле. Не помню сейчас номер стиха и главу, ну вот, кто пожелает, может найти среди второканонических книг. То есть он практически сказал: не делай ближнему того, что не желаешь себе. То есть то, что ненавистно тебе, опять же, нужно понимать, это не в том значении, в котором мы понимаем. Это не то, что я ненавижу, а то, что меня ненавидит, то есть меня разрушает. Понимаете, то, что я не хочу себе, оно не соответствует мне, оно не полезно, оно ненавистно мне. Хотя оно, может быть, и нравится, но я понимаю, что не полезно, да? Ну, например, алкоголь может человеку нравиться, но он ненавистен для человека. Вот в этом значении языка архаичного, вот которым были даны эти переводы, вы понимаете суть, да? То есть не то, чтобы человек, может быть, и не ненавидит его, но этот алкоголь его ненавидит и хочет съесть. То есть это то, что вредит. Грубо говоря, или более точно говоря, не делай ближнего того, отвечает Гиллель, чего не пожелаешь себе. В этом вся Тора. И добавил, все остальное – комментарии. А теперь вставай на обе ноги, иди и учись. Вот такие слова были сказаны еще Гиллелем, они были сказаны чуть раньше служения Христа, и с тех пор это утверждение стало очень популярно в Божьем народе. Действительно, все говорили, что в этом весь закон. Все остальное лишь объяснение к этому закону. Любить ближнего, как самого себя, не делать другому того, что ненавистно тебе, иди и поступай так. Мы понимаем, что это негативная версия того, то есть как бы что наш текст формулирует в виде предписывающей заповеди. То есть заповедь «люби» – это заповедь предписывающая. О чем мы с вами говорили? Что для того, чтобы была возможность полноценно исполнять предписание, надо начать с чего? С запрета. То есть, освящайтесь и будьте святы. Освящение всегда относится к запретам. То есть, отделиться от чего-то, перестать что-то делать. А быть святым может только тот, кто уже отделившись, поднимается по пути совершенства. Порой даже вставая на ступень выше от своих прошлых достижений, как говорит апостол Павел, все мне позволительно, но не все полезно. Кстати, мы должны понять, когда он выражает эту мысль, все мне позволительно,
подразумевается только из того, что Бог разрешает в Писании. А не как некоторые вольнодумцы читают, что все позволительно. Я действительно встречался с таким толкованием. Люди говорили, ну вот же написано, все мне позволительно. Ну я как бы подумаю, нет. Только из того, что разрешает Бог, и даже из того, что разрешает Бог, не все полезно. Мне лично. И не все назидает в данный момент. И что-то может начать мною обладать. Самый простой пример – это еда. Позволительно. Но не все полезно. Не всегда это служит к назиданию, потому порой нужно иметь посты, отказываясь от еды. И если еда обладает человеком, это обжорство, что является уже греховным. Но Бог разрешил еду. Ну и другие сферы, я думаю, вы умные люди, сможете сами в различных сферах жизни увидеть ту же самую градацию и тот же самый смысл. Так вот, осветиться – это, как мы говорили, отделение от чего-то, то есть осветитесь. Отделиться, то есть отделение с целью быть предназначенным, то есть ты предназначен. А вот к душим, то есть будьте святы, как называется эта глава, это уже подъем в своем духовном росте отделившегося от нечистого человека. Так вот, повеление не делать ближнему ничего такого, как это озвучил Гилель, что было бы ненавистно тебе, это вот то толкование заповеди, которое он дал, как самый начальный вариант, понятный язычнику. Ну и не только язычнику. Поскольку я сказал во второканонической книге Товид, эта заповедь в буквальном смысле так и звучала, как ее произнес Гилель. То есть для того, чтобы начать любить ближнего, нужно с чего-то начать, как говорил один наш знакомый. И тут мы поняли, что надо что-то делать. Но чтобы что-то делать, надо же что-то делать. А вот что делать, вот это был вопрос, чтобы что-то делать. Так вот здесь ответ. Чтобы начать любить ближнего, нужно не делать ничего такого, что было бы ненавистно тебе. То есть призывает это слово рассматривать горе и благо других, как наши собственные. Превратить эгоизм и любовь к себе в уважение и любовь к ближнему. Наставляет нас любить и уважать каждого собрата, как близкого родного человека. И лишь изучая всю Тору, изучая Писание в целом, мы можем понять, что действительно нам ненавистно, что нас самих разрушает. И вот когда мы говорим об этой заповеди «любить ближнего», в прошлый раз мы читали слова Иисуса Христа, который отметил, что у этой заповеди есть особый статус, то есть две заповеди. Апостол Иаков вообще эту заповедь назвал законом царским. Апостол Павел написал следующее: «Любовь не делает ближнему зла». Смотрите, любовь к ближнему, то есть любовь не делает ближнему зла. Это он интерпретирует эту заповедь. Итак, любовь есть исполнение закона. Ведь действительно, если человек любит своего ближнего как самого себя, он не станет красть у него и не станет причинять финансовый ущерб, потому что он не хотел бы, чтобы ему был причинен такой же ущерб. Он себе не будет причинять такой ущерб. Следовательно, он сможет исполнить заповедь «не укради». Он не станет распускать слухи об этом человеке, так как не хочет слышать подобное о себе. Ему было бы это неприятно. Ему было бы больно. Он понимает, что если кто-то сплетничает о нем, говорит за его спиной, это мучительно и больно. Поэтому он не произнесет злоречия и ложного свидетельства. Он не будет прелюбодействовать, потому что мы знаем, согласно Писанию, прелюбодеянием называется связь мужчины с замужней женщиной. То есть это посягательство на чью-то семью. Он бы
не хотел бы такого позора, ущерба, такой боли в своей жизни. Сама эта мысль его бы останавливала, потому что он меряет, что он не хочет поступить с ближним так, как бы ему самому было тяжко и больно. И если ближний попадает в беду, он постарается ему помочь таким образом, как бы он помог самому себе, морально и материально. Кстати, задавали неизбежный вопрос, как можно любить другого так же глубоко, как самого себя? И исследователи предлагали хороший способ сделать акцент на слове «себя». Вот как мы любим себя, я думаю, каждый из нас с этим знаком. Мы, несмотря на свои недостатки, мы все-таки надеемся на лучшее, правда? Также мы должны любить и других, несмотря на недостатки, которые мы видим в них. Мы всегда сумеем себя оправдать. Мы ждем, чтобы нас поняли. Когда кто-то выходит из себя, мы можем разгневаться на этого человека. Когда мы выходим из себя, знаете, что обычно мы говорим? Ну, может быть, не мы, а некоторые. Довели. Почему ты так себя ведешь? Потому что довели, довела, довел. То есть, обратите внимание, да, то есть мы умеем себя оправдать. И мы можем привести огромное количество аргументов, почему так. Но когда другого человека мы видим в таком положении, мы по-другому совершенно его судим. Поэтому не надо пытаться на этом уровне, когда мы говорим, не делай того другим, чего себе бы не хотел. Даже и пытаться не надо любить больше ближнего, чем самого себя. На самом деле, Писание не требует нереальности. Любить как самого себя, это достаточно. Для того, чтобы любить ближнего, Бог не требует особой причины. Обратите внимание, я возвращаюсь к мысли, за то, что умный, за то, что красивый, богатый. Одна причина – ближний. Вы слышите? Причина любить ближнего – его статус. Все. Больше причин нет. Статус, если человек поставлен в нашей жизни ближним, он близко со мной, я обязан, согласно Писанию, его любить. Кстати, апостол Павел сделает градацию о том, как надлежит творить добро. Это вопрос хороший, да? Его нужно делать всем, но наипаче своим по вере. То есть, обратите внимание, есть определенная градация. Да? То есть, самые ближние, это могут быть все, но наипаче свои по вере. Пусть Господь благословит. Однако это не означает, что надо любить все, что делает ближний. Согласитесь. Это не означает, что нам нужно восхищаться действиями человека, если эти действия противоречат Божьим заповедям. Наоборот, именно заповедь, которую мы читали до этого, «Обличи ближнего твоего», требует указать порой на ошибки. Это надо постараться сделать так, чтобы ты был услышан, и чтобы человек мог их исправить. То есть, оказывается, любовь к ближнему – это не означает любить все, что ближний творит или вытворяет. Еще одна мысль, которую я хочу сказать. Сегодня она прозвучала в слове к молитве. Это слова апостола Иоанна. Как мы можем любить Бога, которого не видим, если не любим брата, которого видим? Один автор писал, что он как-то делился со своим другом радостью при встрече своих двух детей, играющих. Они ладили. Вы знаете, когда дети ладят, мирно играют, это очень приятно. Он так и сказал, согласись, что это гораздо приятней, чем когда один из них говорит: «Папа, я тебя люблю», но с братом или с сестрой обращается плохо, делает каверзы, боль.
И он в простоте высказал такую элементарную мысль, которую нам порой нужно приводить себя на память. Я думаю, что Бог чувствует то же самое. Он радуется, когда люди добры друг другу, чем когда они добры к Нему, но не добры друг к другу. Вы слышите? В том же духе учил апостол Иоанн. Он говорил, что любовь человека к Богу, оказывается, можно определить по его любви к своим собратьям. Давайте прочтем Иоанна, да, это первое послание, 4 глава, 20 стих, возможно, первое, у меня не отмечено. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Скажем на это аминь, друзья. Так вот, Новый Завет. В Новом Завете присутствует два толкования заповеди любить ближнего как самого себя. Давайте мы посмотрим на них. Деяния 15 глава 20 стих. Наставление апостол Иаков и весь апостольский собор дает обращенным из язычников. Обратите внимание, не евреям, а тем, кто уверовали во Христа Иисуса и обратились из языческих народов. Он говорит следующее, нужно написать им, то есть начальное положение, которое им дается, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, то есть от идолопоклонства и всего, что с этим связано, от блуда, удавленины и крови. По каждому из этих слов можно много дать толкований, очень важных, но не наше время сейчас для этого. А вот о чем бы мы хотели прочесть. «И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Вы видите, то есть на апостольском соборе повторяется вот этот комментарий к заповеди, который был в свое время озвучен Гилелем и также в неканонической, второканонической книге Товит. Не делать другому того, чего себе не хочешь. Почему он говорит вот такие, казалось бы, комментарии? Потому что это обращенные из язычников. Для них нужно с чего-то начать. То есть это заповедь, то есть путь исполнения заповеди вот такой. И обычно вот это высказывание называется негативным толкованием. То есть не в плане негативным, а как бы запретительным. Понимаете, да? То есть есть запретительный – не делай, есть предписывающий – делай, позитивный. А вот Иисус приводит позитивное толкование этой заповеди. То есть еще раз мы повторяем, друзья мои, для того, чтобы исполнить повелительную заповедь в полноте, нужно сначала исполнить запрет, чтобы перейти к тому, что является предписанием. То есть невозможно освящаться, то есть быть святым, если ты не отделился еще от злого, от запрещенного Богом. То есть ты еще и не осветился, еще и процесс не начал, не отделился. Поэтому нельзя обманываться, невозможно любить ближнего как самого себя, если ты не понял вот этот принцип, первый, который апостолы передали обращенным из язычников, не делать другим то, чего себе не хочешь. Смотрите, это контроль хороший над собой. Но вот Господь приводит еще одно толкование. Он есть Христос, что означает Мессия. Он исполнил закон. Помните, Он сам о себе свидетельствует. Я пришел не нарушить,
Но исполнить, греческое слово, которое там стоит, не означает выполнить, как многие понимают. Естественно, он исполнял, выполнял предписания божественного закона, данным Богом, законом, верою жив каждый человек был. А тот, кто не исполнял, тот умирал. Душа его отсекалась от народа Израилева. Написано, отсечется душа. Но греческое слово, которое там написано «исполнить», означает, как чаша наполняется смыслом, толкованием. Вообще, среди раввинов было такое понимание, правильно истолковать заповедь или неверно. И вот говорили, нарушить – это неправильно истолковать заповедь. А вот исполнить, то есть наполнить ее правильным истинным значением – это сущность Мессии, это его служение. Он должен прийти и открыть все. Помните, как говорит женщина у колодца, что когда придет Мессия, он нам все и скажет. А Иисус говорит, я уже пришел, вот я вам и говорю. Итак, что же он нам говорит? Матфея 7:12. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Вот теперь, надеюсь, вы ощутили разницу. Слова Гиллеля и слова учителя с большой буквы, слова Христа. Тот говорит, не делай, и апостолы говорят для язычников, другим того, чего не хочешь себе, а Христос говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. То есть Иисус говорит предписание, утвердительная форма. Ни один человек никогда так не сказал. Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами. Сразу должен вам дать некоторую мысль, которая поможет. К сожалению, эти обе интерпретации, особенно слов Иисуса Христа, порой немножко искажают, создавая из этого некий афоризм такой целесообразности, практичности. Как трактуют люди эти заповеди? Если ты не хочешь, чтобы другие причиняли тебе вред, ты тоже не должен им вредить. Ибо насилие порождает насилие, зло порождает зло, поэтому тот, кто не желает причинить себе зло, не должен делать зло другим. Если ты хочешь, чтобы с тобой люди поступали хорошо, ты хорошо с ними поступай. Нет никакого слова подобного в этих высказываниях Иисуса. Он вообще не об этом говорит. А многие понимают именно так. Вот эти тексты понимают именно так. Если ты хочешь, чтобы с тобой люди поступали хорошо, так поступай и ты с ними. Здесь другой смысл. Я думаю, что вы улавливаете, какой смысл здесь, понимаете. Наверное, не как хотите, а правильно было бы сказать, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами. Понимаете? То есть, это не ожидание того, что если я буду делать так, мне обязательно дадут в ответ что-нибудь или не дадут. А вот когда дали в ответ то, что не ожидал, тогда что ж получается? Люди так уверены, что это слово утверждает именно подобные вещи. Хотя есть некий смысл в этом, но я объясню, какой чуть позже. Свыше Бог будет к нам относиться так же. Да, действительно, написано, если будете прощать прегрешения, и Отец Небесный вам простит. Но если вы будете прощать, не факт, что люди будут прощать вас. А может быть, даже и вообще не будут. Если вы будете поступать с людьми так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами, не факт, что они будут поступать с вами, как бы вы хотели. Понимаете разницу? В этом сложность этой заповеди. И большинство людей, даже, на мой взгляд, просвещенных, почему-то так комментируют и так проповедуют, что если ты будешь делать так, улыбнись и улыбнуться в ответ. Не знаю, у нас и получить можно в ответ, чтобы не скалился.
Потому что у нас есть русская пословица. Смех без причины, да? Но за смех еще отнесутся, скажем, как к глуповатому человеку. А если ты улыбаешься, то пока у нас не очень проходит. Хотя, конечно, улыбаться и здороваться – это правильно. Но потому что есть другая заповедь, написано «будьте дружелюбны». Вот когда я совершаю свою пешеходную прогулку, полутора-двухчасовую, я встречаю разных людей, и я настойчиво с ними здороваюсь. Я желаю им доброго дня, и надо видеть, какая реакция. То есть ты идешь, человек обычно старается набычиться, глаза отвести в сторону. Ну, как-то так мы воспитаны, да. Вот не знаю, что так вот отразилось в нашей жизни. Я не думаю, что это какой-то злобы. Ну, не мешать друг другу. Вот я не хочу на тебя смотреть, ты на меня. Ну, я вижу работника, например. Я говорю, Бог в помощь вам. Они, о, слава Богу, спасибо. Человек стоит и говорит, доброго дня, доброго утра. И так далее. Люди открываются, действительно, он как-то работает. Но все же, друзья мои, можно и в ответ получить нечто иное. То есть, не факт. Согласитесь. И нельзя видеть эту заповедь в том, что Бог призывает человека научиться лишь тому, что расчетливый эгоизм является главным принципом человеческого поведения. Если так прочитать, то тогда я буду делать людям вот поступать так, потому что мне было хорошо. Но это совершенно не так. Нет никакой прямой зависимости. Те, кому ты делал добро, могут не ответить тебе тем же. Все-таки давайте мы выясним, чем же отличается утвердительная форма, формула так называемого «золотого правила», как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали, как ты хочешь, так и ты поступай с ними. От отрицательной формы. Насколько больше требований предъявляет Иисус, толкуя эту заповедь, чем требовали все учителя до Него. Обратите внимание, что в Евангелии, когда Господь толкует Тору, а ведь все Евангелие практически это комментарии на Тору, то есть он дает ответы на животрепещущие вопросы. Кто ближний, например, мы еще будем в следующий раз об этом говорить, потому что в следующий раз мы будем говорить о каких-то практических вещах. То есть что нужно делать, чтобы поступать согласно заповеди? Конечно, не обо всем, но о многом. Так вот, это правило в отрицательной форме, и те требования, которые учителя предъявляли до Христа, они не были такими высокими, как в своем истолковании священного, раскрытии священного Писания, говорил величайший божественный учитель. Обратите на это внимание. То есть он не отменяет, он дает глубочайшее истолкование. Он ужесточает даже заповедь, можно сказать так. Он поднимает ее. Люби ближнего, я говорю вам, любите врагов ваших. Но опять же, друзья мои, я хочу сказать, что когда подразумеваются враги, это тоже не абстрактные враги. И я думаю, что враги, это, конечно же, в данном случае и не враги Отечества, не захватчики, а имеется в виду люди, конкретно относящиеся к тебе плохо, обирающие тебя, проклинающие тебя, ругающие тебя и даже бьющие тебя. Ударили по одной щеке, подставь другую. То есть не вступай в спор, не доказывай и так далее. Так вот, вот это утверждение, которое было до Христа, не делать того, что ненавистно тебе, вообще это здравомысленное утверждение, без которого вообще жить невозможно. То есть без этого вообще жизнь бы не устроилась. То есть оно требует воздерживаться от определенных действий. Но я повторю, не делать того или иного – это самый первый этап духовного развития человека. Не причинять вреда и ущерба другим людям – это некий даже правовой принцип.
Этот принцип может соблюдать любой человек, даже, я вам скажу, который не имеет ни веры, ни интереса к религии. Человек может всегда удержаться от причинения ущерба по многим причинам и вреда кому бы то ни было. И все же при этом остаться совершенно бесполезным для людей. Оставаться в полном бездействии, ведь он может вообще ничего не делать, если ничего не будет делать, он не нарушит этот принцип. А вот Иисус толкует эту заповедь в утвердительной форме, что мы должны не просто не делать, но активно что-то совершать по отношению к другим людям. Как бы мы хотели, чтобы люди поступали по отношению к нам? Одно дело сказать, я не должен обижать и причинять ущерб, но совсем другое сказать себе, я должен приложить усилия, чтобы помочь ближнему, чтобы быть добрым к нему. Возьмем простую аналогию. Если у человека есть машина, а премьер-министр Медведев сказал, что машина есть в каждой российской семье сейчас, но он премьер, ему виднее. Поэтому я даже не спрашиваю, знакомы ли вы с этой ситуацией. Старший приказал. Он сказал это верой в свою миссию. И теперь автомобиль в каждой семье. Так вот, если у человека есть машина, закон может заставить человека ездить так, чтобы не причинить никакого вреда на дороге. Согласитесь. Но никто не может его заставить остановиться и подвести усталого путника. Нет такого закона. Слышите? Но правда, если он садится за руль, не осветившись, в каком смысле? То есть, если у него нет, то есть он не отделился от незнания правил, то есть он должен их знать, он должен сдать экзамены, то вторую часть исполнять бессмысленно, я бы сказал, беспощадно, друзья мои. То есть, понимаете, да? Вы понимаете, о чем идет речь? Приведу примеры собственной жизни. В данном случае я не пример, но в моей юности подобное было. Когда я купил машину свою первую, это была целая эпопея. Действительно, ну вот была мечта молодого человека. И я не знал, куда вставляется ключ. Я никогда не сидел за рулем. Но я чувствовал себя отлично, если у меня будет автомобиль. Я помню, что тогда я смог насобирать какую-то сумму, я не сказал заработать. Я сказал насобирать, потому что я был уверен, что мы рассчитаемся. Позвал одного товарища, который был свободен, мы пошли на рынок. Стояло две машины среди множества рядом. Ну, естественно, это была копейка, «Жигули» первой модели. Одна была такая беленькая, с ободками для фар блестящими. Вторая была без ободков. Я уже как-то это рассказывал, но я... Знаете, как вот посмотрел и подумал, мне, говорит, беленькая, новенькая, она же, говорит, крашеная и битая. Я говорю, зато с ободками. А то, понимаешь, заплатишь деньги, приедешь без ободков. Он говорит, так это же намного дешевле стоит. Я говорю, так она же зеленая, какая-то ободранная. Человек не стал доказывать, что разница в стоимости помогла бы мне, знаете, везде эти ободки на всей машине сделать, понимаете? И вот тогда мы купили этот автомобиль, мы приехали домой, этот человек ушел на работу, я выглянул из окна и понял, я счастливый обладатель копейки. Но вот в чем проблема, я не знаю, как ее завести. И я никогда не сидел за рулем, а очень хотелось. Но тут помог телефон, я начал обзванивать всех своих знакомых, а мы все были молодые тогда, не у всех были права. И не Медведев тогда был премьер-министром тогда. Не в каждой советской семье был автомобиль. Ну, нашел я одного парня, он приехал, я сказал, ну, ты должен меня научить. Он говорит, тут автошкола. Я говорю, какая автошкола? Мне долги отдавать надо, брат. Ты знаешь, сколько я занял на эту машину?
Поэтому он говорит, а как ты собираешься? Я говорю, я буду таксовать. Хорошо, сегодня молодежи немного, так скажем. Он меня учил целый вечер. На следующий день я поехал таксовать. Был такой маршрут по улице Седова от одного конца до другого, то есть от Елизаровской, по-моему, до Ломоносовской. Вот такой прямой рубль. Но мне это подходило. И много было желающих за рубль. Были разные случаи. Были люди, ко мне садились и тут же выходили из машины. Я был такой крепкий, в маечке, и нажимал на педаль, как получалось. То есть тронуться с места. А получалось обычно со свистом и с проворотом. Один спросил, ты что, спортсмен? Я говорю, типа, да. О чем я хочу сказать? Вот видите, здесь такой прообраз. То есть невозможно, невозможно. Это не было добро, не есть добро. То есть я подвергал опасности и свою жизнь, и жизнь других людей. И я действительно мог попасть в аварию вместе с этими людьми, только лишь Божья милость сохранила мою жизнь, но не факт и жизнь других людей, которые ездили со мной в тот период времени, но не факт, что это могло бы произойти с каждым подобное. Это было прямое нарушение и закона здравого смысла, и, конечно, Божьих принципов. Кстати, Бог даровал мне милость. Эта машина превратилась в руины. Я два раза попадал на ней в аварию, и в итоге я просто отдал ее на свалку. И потом какое-то время выплачивал эти деньги. Тогда я еще не знал, что есть такая молитва. «Благодарю тебя, что взял деньгами». Сегодня я уже знаю, и поэтому я порой могу сказать эти слова в полной уверенности и хорошо себя ощущая. Так вот, мы понимаем, что если человек не исполнил первой части, он ездит, правильно все делает, то он не имеет права даже делать вторую. Поэтому если мы должны и понимаем этот смысл, то нам нужно научиться воздерживаться от того, что причиняет вред человеку. Стараться не обижать человека, но намного труднее преднамеренно сделать своим жизненным принципом быть к людям как можно добрее, поступать по отношению к ним, как бы мы хотели, чтобы обращались с нами. Но именно это новое отношение и делает нашу жизнь христианской. Поэтому мы должны соблюдать вот эту отрицательную, так сказать, негативную формулу золотого правила, приучить себя к тому, чтобы не делать по отношению к другим того, что не хотели бы сами испытать, но иметь те же чувствования, что и во Христе Иисусе, может ли лишь тот, кто всем сердцем начинает эту заповедь исполнять, как сказано в учении Христа. Он постарается прощать, потому что он хотел бы, чтобы ему прощали. Он хочет этого по отношению к себе. Он постарается помогать, потому что он сам понимает, что нуждается в помощи. Он хотел бы, чтобы ему помогли. Он будет хвалить ближнего своего, потому что он хочет, чтобы и его заметили, похвалили. Он постарается понимать других, потому что он меряет себя, он понимает, что он осознает, что и он нуждается в том же самом. Но не для того, я подчеркиваю, чтобы его прощали, хвалили, любили и помогали. Потому что он честен в своих ожиданиях, он понимает, что нужно для его души, и так старается поступать. Он всегда будет стараться делать то, что ему самому было бы приятно. И, конечно, я должен сказать, это намного усложняет нашу жизнь, потому что порой приходится отказываться от своих интересов, чтобы оказать помощь другим. И теперь самое важное. Мы не можем начать этого делать до тех пор, пока не изменимся. Для того, чтобы соблюсти эту заповедь, нужно стать новым человеком, в центре тяжести жизни которого не мое собственное «я». Помните? Отречься от себя, умереть для себя. Если бы
мы все были подобными людьми, мы жили бы в новом мире. Я завершаю. Итак, это учение, о котором мы говорим, о чистоте и прямоте, о правдивости и преданности, об осмотрительности, о пунктуальности, о честности, о заботе, о благе других, его сохранении не на словах, а на деле. Это подавление гнева, жажды, ненависти, мести, готовность забыть любое причиненное зло, все это входит в учение Иисуса Христа. Все эти требования, которые мы читали, несут на себе печать Божию. Написано «Я Господь» в конце. И выясняется, что эти учения не имеют ничего общего с эгоистическими соображениями или выгодой. Мы почитаем Бога, поэтому мы почитаем все, что создано им и принадлежит ему. Бог свят, и поэтому мы должны использовать свою способность и призвание быть святыми, то есть подражать Богу в истине, справедливости, в любви, в воздаянии добром. Это и есть пребывание в духовном росте. Рост – это приближение к Богу, это обретение тех же качеств и чувствований. Апостол Павел так и скажет в Ефесянам 5:1. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Аминь.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Жезл и посох. Жезл представляет собой дубинку, как правило, длиной до 1 метра, с утолщением на конце. Посох несколько длиннее и имеет изогнутую или Т-образную рукоятку. Упоминание в Псалме 22 позволяет предположить, что первый применялся как дубинка для защиты, а второй – как палка для опоры. Посох используется

также и для того, чтобы вести или направлять овец. Жезл и в другом месте упоминается как оружие. Второе царство 23:21. Наконец, дубинка служит для защиты пастуха и стада в случае опасности. Ее применяют как защитное оружие и как средство устрашения против возможных нападений. Когда я однажды в Кении фотографировал слонов, меня сопровождал молодой пастух, имевший при себе дубинку. Мы взобрались на одну возвышенность и увидели в густом кустарнике под ногами стадо слонов. Чтобы выгнать их на открытую местность, мы решили отколоть каменную глыбу и сбросить ее вниз. Пока мы дергали и толкали огромную глыбу, неожиданно показалась кобра, спрятавшаяся в одной из расселин за глыбой, и хотела на нас напасть. Внимательный пастух в один миг ударил своей дубинкой и на месте убил эту змею. Он ни на минуту не оставил свое оружие, даже тогда, когда мы были заняты каменной глыбой. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». В тот момент я увидел значение этого стиха в совсем новом свете. Дубинка в руках пастуха спасла нам в тот день жизнь. Я хорошо помню трогательный вид старых пастухов в Африке и на Ближнем Востоке, когда они, при закате солнца, опираясь на свой посох, стояли и тихо, удовлетворенно созерцали свои стада. Даже для пастуха посох означает какое-то утешение. Во время утомительных переходов и долгого утомительного бодрствования над стадом он постоянно опирается на посох, чтобы отдохнуть. Это для него крайне необходимый инструмент и значительная помощь в работе. Посох играет важную роль в трех сферах овцеводства. Во-первых, пастух пользуется им, чтобы нежно поднять новорожденного ягненка и подвести его к матери, если они были разлучены. Этим он препятствует овцематке изгнать своего детеныша, если она почует запах рук человека. И я наблюдал, как умело двигались пастухи с посохом между тысячами овцематок, которые родили в одно время. С помощью посоха они умело, но осторожно поднимали ягнят и ставили их рядом с овцематками. Можно часами взволнованно наблюдать эту трогательную картину. Посох используется также и для того, чтобы вести овец. Я не раз видел, как пастух при помощи посоха осторожно выводил своих овец на новый путь, через ворота или на трудные опасные дороги. Он никогда не бьет животное посохом. Напротив, он осторожно прижимает им бок животного и направляет его туда, куда ему следует идти. Таким образом, овца хорошо понимает, что сбилась с правильного пути. Так как овцы — своенравные творения, они часто попадают во всевозможные ситуации. Я видел, как мои овцы из жадности набить рот травой спускались с крутой скалы и, поскользнувшись, падали в море. Только при помощи длинного посоха я мог выловить их из воды и поставить на землю. Однажды в зимний день мне пришлось потратить несколько часов, чтобы выловить одну овцематку, несколько раз падавшую туда по одной и той же причине. И еще одно почти ежедневное происшествие. Желая набить рот зеленой травой, овцы часто забегают в заросли шиповника или ежевики. Не пройдет много времени, как колючки до того прицепятся к шерсти, что они уже не могут освободиться сами. Только посох может освободить их от этой напасти. На некоторых лучших овцеводческих фермах мира, особенно на западе Соединенных Штатов и на юге Европы, плоскогорье, где находится пастбище, называют «меса» — испанским словом, означающим «стол». Как ни странно, но на одном из африканских наречий это пастбище также называется «меса».
Этимология этого слова, вероятно, восходит к первым португальским открывателям, которые осваивали восточно-африканское побережье. Этим словом действительно называют высокие, со сглаженными вершинами горы Африки. Белые лилии, североамериканское ядовитое растение, были гораздо менее заметными цветами. Они выглядели очень красиво, однако представляли для овец смертельную опасность. Полакомиться листьями белых лилий или хотя бы погрызть их означало для овец и особенно для ягнят верную смерть. Животных поражает паралич, они деревенеют и околевают. Когда Давид писал этот псалом, он думал о приготовлении пастбища для овец. И я представляю, как он медленно обходит летнее пастбище. Его зоркий глаз выискивает малейший признак ядовитых растений, чтобы вырвать их, прежде чем их найдут овцы. Ему, конечно же, пришлось удалить большое количество таких растений, если он хотел уберечь от них свое стадо. Здесь очевидно сравнение с жизнью христианина. Мы, как овцы, а особенно ягнята, хотим испробовать все, что нам встречается на пути. Летом внимательного пастуха ожидает еще одна работа — зорко следить за хищными зверями. Он высматривает следы волков, пум и медведей. Часто случается, что хищники подстерегают овец за скалами и, наблюдая за каждым их движением, выжидают удобный момент, чтобы напасть или обратить их в паническое бегство. Если им это удается, то одна овца обязательно станет жертвой острых когтей и зубов хищника. Хочу назвать еще некоторых насекомых, которые мучат стадо и усложняют жизнь овец. Например, слепни, оводы, мясные мухи, овечий рунец, гласины, черные мухи, мошки и многие другие маленькие крылатые паразиты. В это время года они все размножаются. Если они нападают на животных, то золотые летние месяцы могут стать для последних мучением. Они даже могут довести овец до сумасшествия. Есть прекрасное описание труда пастуха, которое записано в Псалме 22. «Господь, пастырь мой, ни в чем я нуждаться не буду. С Ним я спокоен на пастбище злачном. К водам тихим Он водит меня, оживляет душу мою, путями правыми водит меня, верный имени Своему. Случись идти мне долиной темной, как смерть, не устрашусь и тогда я зла, ибо Ты со мной, Твой жезл и Твой посох уверенность в меня вселяют. Ты стол для меня накрываешь у врагов моих на виду, возливаешь елей на голову мою, до краев чашу мою наполняешь. Доброта и милость Твоя да сопутствуют мне во всей жизни моей, и пока живу, ходить я буду в дом Господень».

«Этих людей необходимо обеспечить теплом, или они погибнут», — сказала Элизабет. «Да, конечно, им необходима помощь в такую холодную погоду. Но не забывай, что у тебя тоже скоро будет еще один ребенок, и мне кажется, ты переутомляешься». Элизабет только что вернулась в собрание с леди, которые согласились приготовить много супа для того, чтобы раздать местным беднякам. По возвращении домой она увидела мужа, ожидавшего ее. Он собирался выразить неудовольствие по поводу постоянных посетителей, умоляющих дать еду и одежду. Он был раздражен и тем, что дети из соседнего района приходили в их парк при доме, чтобы играть и попрошайничать. И хотя он видел, какой уставшей выглядела его жена, Джозеф не смог сдержаться, чтобы вдоволь не поворчать. После пребывания в Лондоне и посещения Элизабет Ньюгейта они вернулись в свое имение в Плашете. Зима в начале 1814 года была очень холодной, и урожай был плохой. Элизабет вскоре организовала помощь беднякам и была постоянно занята, распределяя горячую похлебку и одежду. Ей приходилось так много работать, что она переутомилась и заболела. Кроме работы с бедняками, была еще школа, которую она открыла. И хотя ею руководил учитель, Элизабет была там частым гостем, проводя чтение Библии и ободряя девочек. Ей также нравилось бродить среди хижин и в цыганском таборе, который располагался по соседству. Она могла поговорить с этими людьми, выслушать их истории и иногда дать им Библию. Они охотно принимали советы о том, как заботиться о своих детях. Элизабет вынуждена была отдохнуть некоторое время, когда в июне этого года родила Луизу, 9-го ребенка. Это принесло радость, но позже, в этом же году, их посетило и великое горе, когда ее 4-летняя дочь Бетси заболела лихорадкой и умерла. Дела Джозефа Фрая не процветали, и вновь они посчитали, что жизнь в Плашете слишком дорога. И так, примерно в январе 1815 года, они вновь вернулись в Мидзеркорт, а взаимоотношения между семьями Гарни и Фрай испортились. Однако это мало повлияло на работу Элизабет, так как в течение всего 1815 года она продолжала путешествовать каретой, часто с одним из своих детей, отправляясь в длительные и утомительные и опасные путешествия, чтобы побывать на квакерских собраниях. Возвращение солдат с войны с Францией, нехватка рабочих мест и нищета – вот несколько причин, возрастающей в этот период преступности, которую правительство пыталось снизить при помощи жестоких наказаний, а также ссылки преступников в Австралию. Элизабет уже знала, что происходит в тюрьмах, и пыталась там помочь. Сейчас она вновь обратила свое внимание на бытовые условия заключенных Ньюгейта. В 1816 году на Рождество Элизабет отправилась в Ньюгейт с письменным разрешением встретиться и побеседовать с женщинами-заключенными. У надзирателя не было желания находиться среди этих преступниц, которых он считал опасными, поэтому он неохотно отпер тюремные двери. Условия оказались такими же ужасными, как и 3 года тому назад, когда она была там. Женщины ссорились друг с другом и скандалили. Болезненного вида дети все еще жили в этом жутком месте. Женщины окружили ее, споря, ругаясь, проклиная. Но когда она заговорила, они успокоились. В своем квакерском чепчике и простой одежде она села и стала спокойно рассказывать им о том, что необходимо сделать. «Я мать, у меня много детей». И мне причиняет страдание видеть на Рождество так много ваших детей, замерзших и больных. Неужели мы ничего не можем сделать, чтобы помочь им? Нам нечего им дать.
— выкрикнула одна из женщин. «Их будущее безнадежно!» — кричала другая. «Вы никогда не должны терять надежду», — сказала Элизабет. «Ваши дети не должны вырасти преступниками». Женщины со слезами на глазах слушали эту спокойную 36-летнюю леди. Они верили ей и хотели помочь, но не понимали, что можно было сделать в таком месте, как Ньюгейтская тюрьма. «Если я добьюсь разрешения открыть школу для ваших детей здесь, в тюрьме, согласитесь ли вы?» «Мы согласны», — выкрикнула одна, а остальные присоединились к ней. Вдохновленная отношением женщин, Элизабет отправилась к начальнику Ньюгейтской тюрьмы, а также шерифам Лондона. Она объяснила настоятельную необходимость школы в Ньюгейтской тюрьме, но обнаружила, что хотя ее предложение было выслушано с уважением, они не были уверены, что это возможно. Когда Элизабет спросила, почему они так думают, они объяснили, что дети передерутся между собою, что учить их просто невозможно. Элизабет ушла, но пообещала возвращаться снова и снова, до тех пор, пока они не убедятся в ее правоте. Когда вернулась снова, ей сказали, что в тюрьме просто нет комнаты, хоть немного подходящей для класса. Так что, хотя они очень сожалели, но считали, что об идее тюремной школы следует забыть. «Что же, вся проблема состоит в том, что нет комнаты для класса?» — спросила Элизабет. «Да, действительно в этом», — ответил начальник тюрьмы. «В таком случае, если по счастливой случайности я сумею обнаружить камеру, которая пуста, могу ли я занять ее под класс?» «Да, можете. Но поскольку проверку уже провели, у вас нет никаких шансов», — сказал начальник тюрьмы, давая понять, что с этим делом покончено. Но он недооценил Элизабет Фрай. Она вернулась в Ньюгейтскую тюрьму и снова беседовала с женщинами и объяснила, что сложность с открытием школы заключается в том, что в тюрьме нет комнаты. «Есть одна комната, которая обычно была камерой, но сейчас используется как кладовая», — сказала одна женщина. Элизабет очень обрадовалась. Она сразу же пошла взглянуть на эту камеру. Она была небольшой, но могла сразу же стать классом, как только ее вымоют и побелят. Не теряя даром времени, она поспешила к начальнику тюрьмы, чтобы рассказать ему об этой камере и напомнить о его обещании. Начальнику тюрьмы ничего не оставалось делать, кроме как позволить Элизабет занять камеру под класс. «Я понимаю ваши добрые намерения, и вы можете попытаться», — сказал он, «но думаю, это бесполезная затея с такими детьми, как эти». На следующий день Элизабет снова была в Ньюгейте. Рассказала, что у них есть школа, и теперь она хочет, чтобы они выбрали учителя. Там была молодая женщина Мэри, которая получила хорошее образование и которой по ошибке было предъявлено обвинение в краже часов. Она отбывала срок наказания в Ньюгейте. После голосования Мэри была избрана новым школьным учителем. В школе было 30 детей. Несколько из них отбывали срок заключения, но большинство были детьми женщин-заключенных. Это было начало. Но Элизабет заботилась и о женщинах в тюрьме. Целый день взаперти и без всякого дела, естественно, они всегда были в дурном настроении, и ссора готова была вспыхнуть по малейшему поводу. Элизабет хотела, чтобы им дали полезную работу. Она предложила своим подругам-квакершам организовать ассоциацию за улучшение условий для женщин, заключенных в Ньюгейте. И те люди, которые состояли в ассоциации, ежедневно ходили в тюрьму для того, чтобы навестить заключенных. Она пробовала заинтересовать своим планом и других, но они остались равнодушны.
Тогда Джозеф Фрай и Элизабет пригласили начальника тюрьмы Ньюгейта и двух других чиновников тюрьмы к себе домой. В конце концов, Элизабет завела разговор на тему о работе, которую могли бы выполнять женщины в тюрьме, и сказала, что она бы с радостью ее организовала. «Это хорошая мысль, но боюсь, что это невозможно», — сказал начальник тюрьмы. «Эти женщины не поддержат подобный план». «Если вы, доктор Коттон и мистер Бирджес, придете на собрание, которое я смогу провести с женщинами в следующее воскресенье, вы сможете убедиться сами». Собрания, подобные этому, никогда прежде не проводились, но к тому времени авторитет Элизабет был таков, что трое мужчин согласились присутствовать. Итак, в следующее воскресенье 70 женщин-заключенных были собраны перед начальником тюрьмы и другими чиновниками. Элизабет Фрай, леди из ее ассоциации и надзирателями. «Мы все понимаем, что ваша жизнь в тюрьме несчастна», — сказала она. «Я хотела бы предложить, чтобы мы изменили систему таким образом, чтобы у вас появилась какая-то работа, возможность учиться и вникать в религию». Заключенные, которые выглядели уже опрятнее и были одеты в платья, принесенные дамами Элизабет в тюрьму, были полностью согласны с ее предложением. Начальник тюрьмы был изумлен как их видом, так и их поведением. «Этот новый план заслуживает того, чтобы попробовать его. Но если мы увидим, что вы ведете себя не так, как подобает, и не повинуетесь правилам, мы сразу же все прекратим», — строго сказал он. «Второй попытки не будет». Итак, было достигнуто соглашение, что ассоциация женщин может посещать тюрьму, назначить сестру-хозяйку и договориться о подходящей работе. Было решено, что заключенные могут делать лоскутные одеяла, которые согласилась покупать местная фирма «Ричард Диксон». Таким образом, появилась возможность платить женщинам за работу. Со временем ассортимент их продукции расширился. Прежде чем они смогли приступить к работе, пустую камеру тщательно помыли, побелили и оборудовали под мастерскую. Элизабет объяснила женщинам, что когда они будут в мастерской, то должны соблюдать 12 правил. Женщины были разделены на группы, во главе со старшей, избранной среди них. И здесь же находилась экономка для уверенности, что все в порядке. «Помните, старшие должны контролировать, чтобы все правила соблюдались», — говорила она им. «А я сейчас собираюсь прочитать правила по одному, и вы сможете проголосовать за каждое из них». К большому ее удовольствию женщины подняли руки, приняв каждое правило. Затем были зачитаны имена старших, и собрание заключенных завершилось чтением Библии и молитвой. 10 апреля 1818 года в 9 часов прозвенел звонок, и женщины пришли на открытие мастерской. Одетые в синие передники, они выглядели чистыми, опрятными и очень хорошо себя вели. Элизабет была удовлетворена тем, как они работали, а новость о ее достижении вскоре распространилась за пределы Ньюгейта. Слух об этом дошел до лорд-мэра Лондона. «Неужели правда, что Элизабет Фрай смогла изменить этих женщин?» — спросил он однажды на собрании членов городского управления. После этого было много разговоров о замечательной работе Элизабет Фрай в Ньюгейте, и лорд-мэр очень заинтересовался. «Я хотел бы убедиться сам», — сказал он. «Мы должны увидеть обычный их день». Итак, было решено, что лорд-мэр, группа шерифов и членов городского управления посетят Ньюгейт. Они едва поверили своим глазам, когда увидели, что произошло. Там, где когда-то были грязь, крик, сброд дерущихся без всякой надежды на будущее,
они обнаружили группы женщин, слушающих чтение Библии, а в мастерской еще группы, занятые шитьем. Элизабет Фрай становилась знаменитым реформатором Тюрем. Значительные улучшения, которые она внедрила в Ньюгейтской тюрьме, стали известны правительству, тюремным властям и другим реформаторам. Новость о ее работе распространилась среди людей по всей стране через комитеты общих женщин-заключенных, которые она основала, и ее передовые реформы были внедрены во многих других тюрьмах. Теперь, чтобы поддержать свою репутацию, Элизабет приходилось постоянно встречаться со многими людьми. Она посетила палату общин, чтобы встретиться с членами парламента и обсудить, что можно изменить в условиях содержания в тюрьмах. Сэр Роберт Пил, министр внутренних дел, впоследствии ставший премьер-министром, выслушал ее точку зрения и попробовал ввести новые законы, чтобы улучшить положение женщин в тюрьмах. Ее попросили представить отчет о тюрьмах для Комитета Палаты общин. Элизабет хотела, чтобы кормили заключенных лучше, и условия жизни тоже были лучше. К тому же она была против телесных наказаний и одиночного заключения. Ее работа широко освещалась в газетах того времени. Но дел все же еще предстояло много. Многие женщины пребывали в Ньюгейт в изорванной одежде, и Элизабет старалась дать одежду как поощрение для тех, кто хорошо себя вел в тюрьме. Она верила в дисциплину, но больше в систему наград, больше в систему поощрений и работы, чем в наказание. В течение всего этого времени Элизабет была священником общества друзей. Она регулярно участвовала на собраниях квакеров, в то же самое время упорно работая над реформой тюрем. В частности, выслушав предложение Элизабет, Роберт Пил сумел изменить несколько уголовных законов. До сих пор вора могли приговорить и повесить за кражу вещи, стоящие несколько шиллингов. Браконьера могли сослать в Австралию. Роберт Пил значительно сократил количество преступлений, которые наказывались повешением. В то же время он был озабочен всей несовершенной системой, существовавшей для поимки преступников и соблюдения закона и порядка. Поэтому он создал полицию с хорошо обученными полицейскими. Удача не всегда сопутствовала Элизабет в ее борьбе за заключенных. В 1818 году одна девушка, Гарриет Скетлан, была приговорена к смерти за подлог. Гарриет понравилась Элизабет, и она решительно протестовала против наказания ее смертью. Она ходила на прием к лорду, министру внутренних дел, сменившему Роберта Пила. И когда ей не удалось добиться отмены приговора, она пошла просить помощи у герцога Глостера. Он посочувствовал, но не смог изменить решение министра внутренних дел, и бедную девушку повесили. В том же году Элизабет стала известна о беспорядках и бунте, которые учинили некоторые женщины, заключенные в Ньюгейте. Выяснив причины, она узнала, что женщин ссылают в Новый Южный Уэльс, в Австралии, и их очень страшит пребывание на корабле для каторжников. Она направилась прямо к женщинам, готовясь поговорить с ними. Большинство из них были в слезах и отчаянии. «Я скорее умру, чем отправлюсь на этом проклятом корабле», — заявила одна из женщин. «Они обращаются с нами хуже, чем с животными», — сказала другая. «На нас наденут кандалы и повезут на корабль в фургоне». «И никого это не волнует», — кричали они. «Да, да, я позабочусь и посмотрю, что тут можно сделать», — пообещала Элизабет. Она нашла еще одно основание для борьбы — человеческие права женщин-заключенных, которых ссылают в Австралию. «Эти женщины — зачинщицы бунта», — сказал Ньюмен, начальник тюрьмы.
Поэтому они должны быть закованы и находиться под охраной надзирателей. То, что с ними произошло, несправедливо, настаивала Элизабет. Она возражала начальнику тюрьмы в спокойном, но решительном тоне. Они совершили преступление, были признаны виновными и приговорены к ссылке, объяснял начальник тюрьмы. При этом он удивлялся, каких еще изменений хотелось этой квакерше на этот раз. «Я знаю, что вы не можете изменить их приговоры, но мы не должны забывать, что они тоже люди. При отъезде из Ньюгейта они не должны быть закованы и не должны находиться в открытом фургоне на всеобщем обозрении». «Что же в таком случае вы предлагаете?» — спросил начальник тюрьмы, думая, что ответа может не последовать. Но он ошибался. «Я поеду с ними», — сказала Элизабет. «Они должны быть в наемных экипажах. С ними могут быть охранники, если вы боитесь, что они попытаются бежать. Но ни одна из них не должна быть закована». Начальник тюрьмы не поддержал этот план. Женщины всегда дрались и бунтовали в ночь перед тем, как отправиться в ссылку. Не могут же они измениться сейчас? Если женщины не будут закованы, они могут ранить друг друга и поломать фургон. Вы не понимаете, что эти женщины всегда причиняют много хлопот в подобных случаях. Они разбивают дребезги и крушат все, что могут, сказал начальник тюрьмы, надеясь, что наконец-то Элизабет согласится с ним. «Тогда сделайте, как я предлагаю, и, возможно, хлопот больше не будет», — сказала Элизабет. «Вы должны изменить порядок, когда они вынуждены до самой лодки ехать в открытом фургоне, осыпаемые насмешками зевак, которые стоят по обочинам. Ваше предложение неприемлемо. Женщины-заключенные только причинят хлопоты и попытаются сбежать. Я могу повторить только то, что какое бы наказание ни заслужили эти женщины, мы должны относиться к ним с добротой и человечностью», — сказала Элизабет. «Пошлите их в наемных каретах с надзирателями, а я последую за ними в своем экипаже и провожу их на корабль». Начальник тюрьмы больше не смог спорить. У него были серьезные сомнения по поводу ее предложения, но он решил попытаться. Таким образом, на следующее утро женщины-заключенные, приговоренные к ссылке в Австралию, были спокойно размещены в наемных экипажах с конвоем надзирателей. Не было насмешливых криков, грубых прохожих, околачивающихся по улицам. С немым любопытством они следили за проезжающими мимо наемными каретами. В Дефорте они должны были сесть на корабль «Мария», предназначенный для каторжников. Женщины прибывали и из других тюрем. Некоторые приезжали морем в рыбачьих лодках. Многие были больные, озябшие и находились в отчаянии от страха. Другие приезжали в открытых фургонах, скованные одной цепью. Женщины, прибывшие из Ньюгейта, выглядели лучше, чем остальные. Элизабет, возившая с собой Библию, встретила своих леди из комитета и отправилась на борт корабля для того, чтобы проверить условия размещения женщин. На этот раз 128 заключенных столпились на нижних палубах. В конце концов, случилось то, чего и ожидал капитан корабля. Но Элизабет и ее леди вскоре все уладили. Они разделили женщин на группы и приняли меры, чтобы у них было достаточно места прилечь во время поездки, которая обещала быть очень долгой. Как только женщины-каторжники были устроены, леди из комитета раздали им лоскутки материи. Их можно было использовать для изготовления лоскутных одеял, которые каторжники могли бы продать по приезде в Австралию. Мария стояла на якоре 2 недели, и у леди была возможность много раз посетить корабль,
для того, чтобы убедиться, что они обеспечили материалом, одеждой и другими предметами всех женщин. Все женщины-заключенные знали, что Элизабет и ее леди заботились о них. Как раз перед тем, как Мария должна была отплыть, Элизабет пришла на корабль для того, чтобы попрощаться с ними. Всех женщин вывели на палубу для того, чтобы послушать обращение Элизабет к ним. Потом она открыла Библию и стала читать мягким, четким голосом. Женщины слушали с большим вниманием все, что она говорила. И многие матросы, включая и тех, которые были высоко вверху, среди мачт и парусов, прекратили работу, чтобы послушать Элизабет. Однажды, приняв участие в мероприятиях по улучшению условий жизни женщин-заключенных, отправляемых в Австралию, Элизабет стала их другом и помощницей до конца своей жизни. В течение последующих 20 лет ее часто видели вместе с леди из комитета, поднимающимися на борт подобных кораблей. За эти годы она посетила и обследовала более сотни судов для перевозки каторжан. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

Момент творения. Антарктический лес. Чем больше мы узнаем об истории нашей планеты, тем нам очевиднее, что ее облик неоднократно менялся. В 600 с лишним километрах от Северного полюса были найдены остатки тропических лесов. Некогда в густых лесах Аляски жили динозавры, а Азия и Австралия были единой сушей. Известно также, что климат Антарктиды был гораздо мягче, чем сейчас. Но до последнего времени мы не знали, что ее ледяные пустыни не так давно были лесистыми холмами. В 1980-е годы остатки лесов были обнаружены и в трансантарктических горах. Леса тянулись на 1300 километров. В те времена эта гористая местность напоминала фьорды Чили или Норвегии. Ученые продолжают искать следы существования животных, возможно, обитавших в этих лесах. Когда же росли эти леса и почему теперь в тех местах лишь льды и снега? Ученые исследовали древесину, и оказалось, что она не до конца окаменела. Более того, она и сейчас способна плавать и гореть. Теперь, благодаря этой находке, даже приверженцы теории древнего возраста Земли признают, что климат в Антарктиде менялся куда быстрее, чем они предполагали. Наша Земля динамична, и изменения на ней происходят быстрее, чем считают те, кто не верит в библейскую летопись Земли с ее катастрофами. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей, ибо созиждет Господь Сион и явится в славе Своей, призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул с святой высоты Своей. С небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти. Дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: «Боже мой, не восхить меня в половине дней моих! Твои лета в роды родов! Вначале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом Твоим». Я читаю 102-й псалом. Псалом Давида. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Не до конца.

огневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господня к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть, то есть пыль. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь голосу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие волю его. Благословите Господа все дела его, во всех местах владычества его. Благослови, душа моя, Господа. Я читаю 103-й псалом. Благослови, душа моя, Господа. Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер. Устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее. На горах стоят воды. От прещения твоего бегут они, от голоса грома твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются дерева Господа, кедры ливанские, которые Он насадил, на них гнездятся птицы, ели жилище аисту, высокие горы — серном, каменные утесы — убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море, великое и пространное,
Там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им — принимают. Отверзаешь руку твою — насыщаются благом. Сокроешь лицо твое — метутся. Отнимешь дух их — умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой — созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна ему песнь моя. Буду веселиться, Господи, да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя! Я читаю 104-й псалом. Славьте Господа! Призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячи родов, которое завещал Аврааму и клятву свою я Исааку. И поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда и было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их,
и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил деревья в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим, ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, и избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя!

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. В окружающем нас мире много неверия. Многое в нашей жизни легко берется верою, особенно то, чего мы желаем, и потому охотно верим в него. Тогда мы видим достаточно оснований и достоверности вещей, вызывающих сомнения и вопросы. Но бывает и наоборот. Если человек во что-то не желает верить или не хочет видеть, он усиленно старается найти все основания, препятствующие его вере. Многие люди медлят верить в то, в чем сокрыты неоспоримые истины. Иисус обвинял людей своего времени в том, что они медлительны сердцем, чтобы веровать. Во время его деятельности на земле народ требовал знамений. И сегодня все еще люди требуют то же самое. Они все еще не верят написанному. Иисус творил дела, доселе невиданные, и тем не менее большая часть народа не уверовала в Него. Мы читаем в Писании, столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Мир говорил: «Покажи нам, тогда мы уверуем». Но Иисус отвечал: «Верьте, и тогда увидите». Он сказал Марфе: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Иоанна 11:40. Вера должна предшествовать видению. Это истина и для нас сегодня. Бог проявлял много чудес среди израильского народа, и все равно тот был очень медлителен на веру. Бог говорил Моисею о народе: «Доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его». Числа 14:11. Даже ученики медлили верить Господу. Нам всем известно высказывание Фомы: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Иисус был довольно милостив, удостоверив его неопровержимым свидетельством своего воскресения, и убедил его в этом, но все же сказал: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Иоанна 20:29. Отсюда мы видим, что намного лучше и величественнее верить не видевший, чем увидеть и поверить. Истинная вера не ищет видения. У нас есть прекрасный пример истинной веры царедворца, который просил Иисуса прийти и исцелить его смертельно больного сына. Иисус подверг его веру испытанию, но царедворец не позволил вести себя в заблуждение. Он и не пытался уверять Господа в своей вере. Он не просил знамений, но горячо просил: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Он был убежден, что Иисус может помочь его сыну, а потому сомнение было исключено. Он только беспокоился о том, что Иисус не застанет ребенка живым. Потому он просил его поторопиться. Господь увидел его веру и продолжает испытывать его. Он опять не пошел с ним, как того желал царедворец, но просто сказал: «Пойди, сын твой здоров». И здесь царедворец не настаивает. Он поверил слову Господа и пошел домой утешенный. У него не было доказательства того, что с его сыном что-то произошло. Он и не видел никакого знамения. У него было только слово Иисуса, которому он доверился, не подвергая сомнению. Он поверил слову Господа. Часть его просьбы не было исполнено. Иисус не пошел с царедворцем в его дом, но Господь дал ему свое слово,
и этого было достаточно. Он был доволен этим. Он поверил, а потому с легким сердцем отправился домой, веруя, что сын его выздоровеет. Он не стал дожидаться того, чтобы увидеть сына здоровым и только тогда поверить Иисусу. Нет, он поверил, и исполнение не замедлило. Уже на пути к дому он увидел шедших ему навстречу слуг, и он мог видеть по их радостным лицам, что они несут ему радостную весть. Она звучала так: «Твой сын здоров». Это не удивило его, потому что он и не ожидал ничего иного. Единственный вопрос, который он задал им, был следующим: «В котором часу стало ему легче?» Слуги отвечали: «Вчера в 7:00 горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это было тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». Это событие хорошо показывает нам, что есть истинная вера. Многие люди хотят вначале что-то увидеть, прежде чем они уверуют. Я получал много писем, в которых люди пишут, что они многое бы сделали, чтобы спастись от грехов, что они исполнили все условия для этого и все же не получили мира в сердце. Некоторые из них говорят, что уже годы, как они пытаются обрести мир с Богом. Другие люди пишут то же самое об освящении. У большинства людей трудность одна. Они хотят прежде увидеть, чем поверят. Если бы Бог осветил их путь таким ярким светом, какой увидел Савл по дороге в Дамаск, или дал им неописуемую радость в сердце, тогда бы они поверили в свое спасение. Но просто уповать на Слово Божие, как это сделал царедворец, и, утешившись, идти, кажется им невозможным. Если мы поверим Богу и Его Слову, как того требует от нас Писание, то ответ не замедлит прийти, потому что Слово Божье — истина. Доверять Богу до последнего — самый верный путь. Как часто человек самое простое доверие Богу делает неимоверно тяжелым. Он истязает себя, дрожит и смущается. Отсюда и большие потери. Тот же, кто верит Богу и мужественно уповает на Него, не сомневаясь в Его Слове, достигает победы. Мы все можем иметь эту веру, если захотим, потому что можем положиться на Бога и Его Слово. Истина и то, что некоторые люди не имеют веры, потому что на их пути препятствия. Это происходит в том случае, если мы не исполняем божественные требования. И наоборот, если, исполнив все требования, мы не решаемся поверить, то не получим ответа. Вера — высшая точка послушания. Какими бы то ни были наши нужды, Бог обещал, даже обязался исполнить свое слово, если мы верим и послушны. Потому твердо верь обетованиям Божьим. Стой по Его слову и поступай сообразно вере. Верь Богу, как верит дитя своему отцу. Не ожидай увидеть что-то, прежде чем поверишь. Более того, верь, и тогда увидишь чудеса Божьи. За то, что Богу Авраам поверил, Бог ему это в праведность вменил. Не колебался Авраам неверием, на жертвенник он сына возложил. В ветхозаветном праведном примере должны мы образ для себя иметь, как Бога нам любить и как нам верить, вторую смертью, чтоб не умереть. Два вида веры видим в Слове Божьем. Есть вера — дар, а есть и вера — плод. И это вовсе не одно и то же. Кто мудр от Бога, тот всегда поймет. Мы веру — дар имеем, слыша Слово. От слышания к нам она идет, и с верой даром мы взрастить готовы среди других плодов и веру плод.
Сказал Господь, что лишь по этой вере с любой ты можешь справиться горой. Ты вернешь ее в море, будь уверен, и снова обретешь себе покой. Чтоб наша с вами вера оказалась дороже гибнущего злата, серебра, необходимо, чтобы испыталась она в огне, в горниле, брат, сестра. Когда в невидимом ты полностью уверен, то ожидаемое ты осуществишь. Тогда увидишь, как по этой вере дела Христа ты тоже совершишь. Бывает вера мертвая, поверьте, взрастить она не в силах добрый плод. Такая вера не спасет от смерти, и в царствие она нас не введет. Когда же сила веры подтверждалась, ее сопровождали и дела. Раав по вере делом оправдалась, и в родословие Христа она вошла. И как же можем мы достичь блаженства, чтоб вера в нас всегда была жива? Достигнет вера делом совершенства. Без добрых дел она, увы, мертва. Пусть кто-то скажет: «Я имею веру», а дел он не имеет никаких. Яви Христа ему своим примером. Ты веру покажи из дел твоих. Пред Господом не тщетна вера ваша. С собой возьмет он нас на брачный пир. И эта вера есть победа наша. Мы с этой верой побеждаем мир.

0: Куда идут все люди в мире? Пространен путь, широки там врата, и многие идут им, не зная, что же столько суета. Дела, работа, кто куда, ведь есть забота, быт, семья, и время вроде не стоит. А завтра что? Ведь все сгорит. Содом, Гоморра, люди были, женились, веселились, пили, по своей воле блудили, ведя ничтожный образ жизни, жили, и гнев Господень получили, сгорели и горят до ныне. Земля, ведь это Божие создание, а мы, Его мы дети, но, увы, не каждый знает это или понимает, по своей воле блуждает. Ведь все мы странники в земле, дается нам понять, мы где, что будет после жизни на земле. Свет был, он есть и будет вечно, Его любовь к нам бесконечно Бог показав, взойдя на крест, дорогу жизни взяв наш грех. Смиренным был он до конца, воскрес, вознесся в небеса. Живой Иисус, Спаситель мира, Он путь и истинная жизнь. И нету на земле другого имя, которым надлежало нам спастись. Живой Иисус, Спаситель мира, Он путь и истина, и жизнь. И нету на земле другого имя, которым надлежало нам спастись.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Людям однажды поставлен был выбор. Есть два человека, так начал Пилат. Есть Иисус Назарей и Варавва-разбойник. Отпусти нам Вараву! Все стали кричать. И в городе голос их вторило эхо. Его нужно распять, пригвоздить ко кресту. Царь иудейский в злобе и со смехом кричали в лицо Иисусу Христу. И вздрогнул прохожий от дикого крика. Мой город не видел такого битья. А кто осужденный? Спросил мимоходом. И кто-то ответил: Сын Бога. Что вы сказали? Сын Бога? А можно спросить? Иди сам посмотри. И начал бежать он по пыльной дороге навстречу толпе с тревогой внутри. А вот и распятие. Как страшно и больно. Но где же Сын Бога? Как мне узнать? И вдруг что такое? Я, кажется, вижу, люди ведут его распинать. Толпа приближалась, отчетливо видно. Сын Божий идет в венце со крестом. А как его имя? Спросил и услышал. Его называют Иисусом Христом. Вот он, Иисус. Всего несколько метров. И крики солдат, приказ: «Разойдись!» Иисус был в венце терновом избитый. Его подгоняли: «Быстрее иди!» Прохожий смотрел. И вдруг что-то случилось. Взгляд Иисуса встретился с ним. Какой это взор! Он наполнен любовью! И понял прохожий, что он Божий Сын. И заплакал прохожий, и плакали жены. И что было дальше, не помнил совсем. Он знал, что был там, где Христа распинали, и видел, как он на кресте там страдал. Прохожий поверил, что Иисус есть Сын Бога. Взгляд Иисуса он помнил всегда. Поверил прохожий в Христа воскресение. Поверил он в то, что прощен навсегда.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Это замечательное время, когда мы можем находиться в Божьем присутствии и в общении друг с другом. Человек формируется через то, что он общается с другими людьми. Иногда люди обмануты тем, что они хотят сами чего-то в жизни добиться. Обмануты тем, что они думают, что через самовоспитание, самообразование, через самодостаточность они будут зрелыми, будут сильными. Это, по сути, очень искривленный взгляд на человека, на его судьбу, на его жизнь. Почему? Потому что Бог определил среду, в которой формируется человек. Эта среда называется общением. Общение с Богом, общение с близкими, общение, может быть, даже

мы в церкви часто говорим, и в церквях такое выражение: вы хорошо сделали, что сюда пришли. И это правда. Иногда христиане говорят: а что я там пропустил, если я не был? Я думаю, что у вас кто-то спросит: что там пропустил? Вот ничего не пропустил, по сути. Жил нормальной жизнью, делал свои домашние дела, но знаете что, и не приобрел. Вот. Иногда христиане думают, что если я не пришел в Дом Божий, не поехал на конференцию, я что-то потерял, я что-то пропустил. Может быть, не потерял, может быть, даже приобрел. Может быть, не пропустил, все есть на месте. Но в духовном смысле не пошел дальше, не двинулся в том направлении, которое Бог избрал для нас. Я хочу вас всех ободрить, вдохновить и сказать очень важную истину, на которую, ожидаю, вы скажете очень громко, осознанно «Аминь». Вот. Мы с вами, как родители, самые лучшие родители. Аминь. Если у нас не будет этого убеждения, мы будем страдать от собственной ущербности и даже от какого-то, ну, чувства отверженности, может быть, будем страдать в наших делах, в наших решениях, потому что будем жить все время с оглядкой. Поэтому очень важная истина: мы с вами самые лучшие родители. Но есть еще одна истина, на которую тоже нужно сказать «Аминь» и не менее громко. И она звучит так, что самому лучшему родителю обязательно нужно следить за собой, и всегда есть, что подправить и улучшить. Можете аминь сказать? Конечно. Я недавно ситуацию такую наблюдал в семье. Сын сделал не очень правильно. Ушел, бросил обучение, приехал в родительский дом, сказал: все, учиться не буду, вот это не мое. Родители заплатили деньги, он обучился или поступил на платное обучение. Вот. Они пытались ему что-то сказать, но в таких ситуациях родители, дети друг друга не слышат. Сын ушел, хлопнул дверью, родители сели и вот рассуждают: мы самые худшие родители, мы не вложили и вот это, и вот это, и вот это, не начали искать виноватого, мы его не отделили вовремя, это ты возил его в школу, когда он опаздывал, это ты ему каждый день пирожки покупала или пекла. И вот они решили, что они самые худшие родители в мире. Сели, составили план, как будут выходить из этой ситуации. Один день думали, второй день. И вот когда придумали план, уже вдвоем, вдохновившись, решили идти к своему сыну побеседовать. И в этот момент заходит сын и говорит: дорогие родители, я хочу извиниться, я был неправ. Я сделал все очень плохо, и я хочу все исправить. То, что оставил обучение, я буду учиться в другом, более простом учебном заведении. Я хочу найти работу, я буду помогать вам содержать семью. Вот, вы меня извините. Они, открыв рот, выслушали, сын ушел. Эта женщина говорит: нам надо семинары проводить по воспитанию детей. Как быстро может поменяться наше отношение даже к самому себе, глядя на то, как ведут себя наши дети? Иногда мы чувствуем самыми ущербными себя, извините за это слово, иногда мы чувствуем самыми лучшими. Но очень важно нам с вами понять, что нет такой школы в жизни, которая учит нас быть родителями, кроме самой жизни. Нет такого специального учебного заведения, которое научит нас всему и даст нам ответы на все вопросы. И та семья, в которой мы росли, для нас не самая лучшая школа, и, как правило, когда мы женимся, и когда мы выходим замуж, у нас рождаются дети, мы хотим превзойти ту школу, которую имели в родительском доме, и мы не хотим быть похожими на наших родителей, и если даже они самые лучшие родители, то мы хотим все равно еще лучше сделать. Это норма жизни, потому что человек никогда не будет научен быть родителем. И что интересно, что мы учимся, будучи родителями. Это школа с постоянным, мгновенным применением. И поэтому, друзья, мы должны с вами сказать, что самые отважные экспериментаторы в мире – это не ученые. Самые, скажем, авантюрные решения, самые критические вызовы происходят не в мире науки, не в мире там, где экстремалы находятся, а знаете, где они осуществляются? В семье. Потому что мы экспериментируем не со своей судьбой, мы экспериментируем не с материалом каким-то, не с деревом и не с железом, мы проводим

проводим эти эксперименты, ну, в добром смысле этого слова, с судьбой наших собственных детей, которых мы любим больше всего, в которых мы вкладываем все, что мы имеем, которым мы оставим все то, что у нас есть. И поэтому родители в какой-то мере это самые отважные экспериментаторы. И если эксперимент удается, они же думают, что это они такие хорошие, у них так получилось. Если эксперимент не удался, то что они думают, что все было зря, все потеряно. И поэтому мы с вами вот здесь хотим хоть чуть-чуть подправить и улучшить свое вот состояние родительское. Еще больше скажу. Самое сильное повреждение, которое человек может пережить, он переживает в очень тесных и близких отношениях. Нас могут обижать внешние люди, далекие, более-менее близкие. Но это не будет таким сильным повреждением внутренности или личности человека, как те повреждения, которые осуществляются через самые близкие родственные связи. Почему? Потому что это связь крови, это связь завета. И поэтому родители могут нанести непоправимый урон своим детям, который дети до конца своей жизни могут даже и не восполнить. И в то же самое время родители могут вложить такой огонь силы, огонь любви, огонь мира, доброты, что дети хотели бы даже, не смогут от этого избавиться. Почему? Потому что равно как и самое сильное повреждение, так и самое сильное благословение приобретаются через близких людей, через тех, кто живет в зоне нашего постоянного прямого доступа. И поэтому мы говорим об этом. Нет большей внутренней боли, более сильных переживаний, чем те, когда мы смотрим на поврежденные судьбы наших детей, на искривленные их пути. Можно все изменить, а это иногда нельзя изменить. И люди плачут, молятся десятилетиями, и иногда умирают в вере, не увидев, как эти повреждения были исправлены. И нет сильнейшего благословения, чем если мы смотрим на своих детей и видим успех в их жизни. Нас даже не радует собственный успех так сильно, как успех наших детей. Мы себя так сильно не любим, как любим наших детей. Я недавно сыну помогал делать презентацию, у них посвященную 23 февраля, в гимназии проводят конкурс «Мистер гимназии». Ну, ему надо было такой видеоролик сделать, вот как он себя видит. И когда я помогал делать, выбирал фотографии вот от колыбельки, от кроватки до сегодняшнего там почти 14-летнего возраста, я посидел и подумал, ну, меня можно было бы не выбирать ни в какую номинацию, ну, вот его, ну, обязательно надо выбрать мистером гимназии. Вот почему? Потому что, ну, как можно не выбрать такого парня? И я же думаю, что каждый родитель так думает. И когда он пришел и говорит, я не выиграл, я подумал, как? Ну ведь вот это же самый лучший кандидат. Ну а дети же наши умеют провоцировать нас и показывают мне грамоту. Я читаю грамоту и не могу соединить вот это вот услышанное и читаю, что он мистер гимназии, если на то пошло. Я ему даже больше поверил, чем бумажке. Почему? Потому что это наши дети. Мы безоговорочно их любим, безоговорочно им верим. И если что-то не так, мы настолько сильно разочаровываемся, что иногда даже до крайности доходим. Поэтому, друзья, сегодня мы не так просто собрались. Сегодня пришли те, кто понимает то, о чем я с вами говорю, о чем проповедую. Это очень важная часть нашей жизни. И знаете, в разрезе библейском, в разрезе вечности, мы придем на небо, и мы ничего из земной жизни туда не принесем, как только свою судьбу и судьбу тех, которых нам вверил Господь. Это все, что мы с вами сохраним из земной жизни в вечность. Свою судьбу и судьбу тех, кого верил нам Господь. Косвенно, но все равно мы ее туда должны подтолкнуть или принести. Если это служение, судьбу тех, которым мы служим, но если это семья, то судьбу наших детей. И поэтому мы сегодня избрали вот эту тему, которая уже сегодня звучала, слова детей или слава детей, вернее, это их родители. И это выражение может быть применено и наоборот, слава родителей, их дети. Но я буду читать еще один текст Священного Писания, который поможет нам
понять какую-то определенную библейскую истину, и мы будем с вами молиться. Я не хочу выступать даже в роли учителя, потому что подобные конференции проводятся более успешно, когда мы с вами выступаем в роли рассуждающих людей. Я рассуждаю вслух, вы рассуждаете, сидя на месте, и через эти рассуждения мы понимаем истину. Почему мы опираемся на Священное Писание, и почему нам не всегда понятно, что там написано? Вы знаете, будучи родителем, каждому из нас хочется иметь инструкции для каждой ситуации, случающейся в жизни наших детей. Вот буквально на этой неделе у нас в теологическом институте была сессия со студентами, мы разбирали вот непосредственно вопросы воспитания детей, возрастные изменения, как служить людям, вот христианскую такую позицию по отношению к судьбе, к психике человека. И вы знаете что? Самые частые вопросы, это вопросы, начинающиеся со слов «А что делать, если?». И люди, описывая ситуацию, говорят, что делать? Что им надо? Им надо инструкция. Встань утром в 7 утра, повернись на восток, 3 раза поклонись, 7 раз подпрыгни, 2 раза ступи в сторону, вот 1 раз громко крикни, 15 раз присядь, иди поднимай своих детей, и они встанут в хорошем настроении. Нам понравилась бы эта инструкция, какой бы она глупой, извините, не была. И если бы вот здесь раздали, вот там на выходе, на каждую ситуацию жизни свою инструкцию. Если ребенок непослушный, вот вам инструкция. Если он очень одаренный, вот вам еще одна инструкция. Не надо было бы конференции, мы бы просто разобрали и пошли. Я вам скажу честно, мы бы выучили их. Но Библия не дает инструкции. Что дает Библия? Библия дает принципы. И эти принципы, это своего рода ориентиры, на которые мы должны постоянно свой взгляд направлять. А уже как мы к этому ориентиру будем идти, это будет зависеть от нашего уровня воспитания, зависеть от нашего внутреннего содержания, от образа нашего мышления. Но главным должен быть ориентир. И вот вы знаете, даже идя за хорошим ориентиром, люди могут делать странные, не совсем правильные вещи. У нас есть с вами ориентир, наши дети должны познать Божье Слово. Как этот ориентир достичь? И иногда родители говорят, мои дети не хотят читать Библию, что делать? Я говорю, что вы делаете? Он говорит, я заставляю, я прихожу домой, они уже спят. Я спрашиваю жены, читали Библию? Не читали. Я поднимаю их с кровати, и они в пижамах, 2 главы пока не прочитают, спать не лягут. Ориентир хороший, инструкция не та. Я говорю, таким образом можно отвернуть ребенка от Божьего Слова так, что он никогда к нему не захочет и подойти. Но можно найти много методов, как вот этот ориентир достичь. Можно использовать соображение, любовь, соединяя с этим соображением, желание на самом деле помочь и достичь этого ориентира разными путями. И мои дети не всегда хотят читать Библию, но я ищу возможность, чтобы это им интересно было. И поэтому, друзья, один ориентир, который я сегодня хочу предложить для нас, прежде чем мы будем молиться, книга пророка Исаии. 22 глава говорит в продолжение того девиза, который мы сегодня избрали, или основание. Слава детей – это родители их. 22 глава, в самом конце этой главы книги пророка Исаии написано о Елиакиме. Это был человек, который был сын некого Хелкии. О нем Библия не так много говорит. Он был при царе Езекии, и он общался с пророком Исаией. Это был посвященный человек. В принципе, он не был великих достижений человек. По сути, он нигде, никаким образом не заявил о себе, что вот я такой умный, я такой грамотный. Но Бог презрел на этого человека как пригодного человека. И написано с 21 стиха, Бог говорит, что я сниму царедворца, которого звали Севна, за его нерадивое поведение, и поставлю Елиакима. И как Господь это говорит? Я одену его, 21 стих, в одежду твою. Это говорится для Севны. И власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. Вот смотрите, друзья, иногда нам кажется, что Бог ожидает, чтобы мы были лидерами. Бог ожидает, чтобы мы были грамотными. Бог ожидает, чтобы мы были мудрыми. Ожидает, чтобы мы были добрыми. Все это Он ожидает. Но самое главное, даже
Апостол Павел говорит, у вас много наставников в вере, тысячи. А кого не хватает? Отцов. Вот что Бог ожидает, чтобы мы исполняли отцовскую и материнскую обязанность через отношения. Можно немного делать, можно не быть самым или не быть самым выдающимся, но иметь правильное сердце. С этого все начинается. И он говорит, будет отцом, поэтому я ключ дома Давидова возложу на рамена его. Власть ему дам, ответственность на него возложу. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И параллельно скажем, когда Иисус говорил о церкви, не кажется ли вам, что там были написаны похожие слова? Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И если эта церковь свяжет, то никто не развяжет. На земле свяжет, будет связан на небесах, развяжет здесь, будет развязано там. Власть настоящая, друзья, приходит нам не потому, что мы родители, а потому, что, будучи родителями, мы ее ищем от Бога. Духовная власть, настоящая. И вот смотрите, написано как дальше, очень интересный образ. «И укреплю его, как гвоздь, в твердом месте». И написано дальше, «И будет он, как седалище славы для дома отца своего, и будет висеть на нем вся слава дома отца его, слава детей и внуков, слава всей домашней утвари до последних музыкальных орудий». Смотрите, друзья, крепкое место или твердое место – это не то, что мы сами можем сделать, это от нас не зависит. Твердое основание – это Иисус. Твердое основание – это Божье Слово. Твердое основание – это Он Сам, отношение с Ним. Но человек должен быть как гвоздь, который находится в этом твердом месте. Он не может это твердое место изменить, но он может в этом твердом месте находиться. И что написано дальше? «В тот день, говорит Господь Саваоф, если гвоздь неправильный», еще один образ он рисует, «если гвоздь нерадивый, твердое место не изменится, Божьи заповеди не изменятся». Но что написано? «Пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит». Очень интересно, что слава в Ветхом и в Новом Завете – это слово, которое переводится как тяжесть. И вот здесь Библия говорит, слава дома будет висеть на вот этом вот гвозде, который укреплен в твердом месте. Но если этот гвоздь не укрепляется в твердом месте, гвоздь останется гвоздем, твердое место останется твердым местом, но этот гвоздь, расшатавшись, вывалится оттуда, будет вытеснен. И что произойдет? Слава – это тяжесть. И она рухнет. Поймите, друзья, какой очень важный духовный закон написан в этом тексте Священного Писания. Еще раз мы с вами скажем, что основание, на котором строится жизнь человека, неважно, верующего или неверующего, его отношение с Богом. И если основание жизни верующего человека – это его отношение с Богом, вера в Бога, то в его жизни начинает работать механизм благословения. Но если человек не верит в Бога, если человек грешит, то он этим самым разрушает всякие отношения с Богом, и в его жизни будет работать другой механизм, механизм проклятия. Обратите внимание на то, что мы, как люди, как родители, воспринимаем, что за каждым делом стоит Господь. И если мы делаем доброе дело, Бог благословил. Если мы делаем злое дело, Бог наказал. Если мы ничего не делаем, что делает Бог в этот момент? Бездействует. Неправильно. И получается, что Бог стоит иногда с корзиной благословений в таком понимании и ждет, когда ж я заслужу это благословение. Заслужил на. Или же Бог стоит с очень серьезным таким карательным орудием в руках. Нас почему-то в детстве пугали белорусским словом «пуга». Возьму пугу, как... Что такое пуга? Я так до конца не понимал. Потом уже увидел, как коров пасли. И нам иногда кажется, что Бог стоит вот с этим вот бичом и ждет, когда ж ты нагрешишь? Он нагрешил, иди сюда. И уже Господь как карательная инспекция. Друзья, это неправильное отношение с Богом. Неправильное понимание Бога.
Нельзя заслужить Божьи дары. Дать и свои милости дает нам. И в то же самое время, друзья, нельзя обойти Божью справедливость и быть хорошеньким, чтобы Он не наказал. Мы все повреждены. И мы находимся под одним общим знаменателем – грех. Какой бы человек хороший ни был, как бы он ни развивался правильно, он живет под знаменателем греха. И поэтому он заслуживает полного Божьего наказания. Но я хочу вернуться к той мысли, которую уже сказал. Если человек строит свои отношения с Богом, если он покаялся, если он искренне верит, то он находится под знаменателем Божьего Сына. И в его судьбе начинают работать механизмы благословения, это как заведенные часы. И знаете, как в часах происходит? Есть секундная стрелка, ты даже просто видишь, как она движется. И вот так смотришь на жизнь человека, на семью, на судьбу, и думаешь, что не делает, успех, куда не пошел, благословение, что не купил, самое лучшее. А жизнь у какого-то другого человека, она как минутная стрелка. Как-то движется, но настолько медленно, что ты только смотришь, ну когда же уже эта минута пройдет? Ну это, по крайней мере, хоть заметно. А есть жизнь людей, когда очень сильно она похожа на часовую стрелку. Ты сидишь и думаешь, она вообще, когда мы слышим, механизм работает, мы знаем, она движется. Поймите, друзья, слава Божья, это если приходит, когда человек укреплен в его слове, укреплен в его присутствии, находится под знаменателем Божий Сын. И Бог благословляет таких родителей, Бог благословляет такую семью, Бог славу дома вешает на этого человека. И может быть у кого-то в жизни это очень быстрое благословение, яркое, у кого-то в жизни это очень медленное благословение, но самое главное, они есть. И человек каждый день живет в благословении. Ему не нужно ждать подарки от Бога. Когда вдруг что-то Бог сделает, он живет в благословении, потому что он находится под знаменателем Божьего Сына, Божьей дочери. Точно так же работает бесславие, точно так же работает проклятие. Это механизм, который работает в обратную сторону. Если человек не сокрыт в Боге, если человек не укреплен в твердом месте, его гвоздь вывалится. Рано или поздно, как в Откровении Иоанна написано, если ты не холоден, не горяч, вроде нормальный человек, что там со светильником будет? Я отодвинусь свое присутствие. И вот точно так же работает механизм проклятия. И мы смотрим на грешников и думаем, вот почему такие успешные семьи? Мы смотрим, ой, какие ужасные семьи. Потому что у кого-то механизм проклятия работает как секундная стрелка. И ты видишь просто, как человек разрушает свою судьбу. А у кого-то механизм проклятия работает как минутная стрелка. Вроде более-менее неплохо человек живет. А у кого-то она работает как часовая стрелка, как Асав говорил. Я посмотрел на благоденствие нечестивых, и я подумал, что-то неправильное. На человеческой работе нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам, выкатились от жира глаза их, гордость, как ожерелье, обложила шею их, и все хорошо у них. Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Почему? Я вижу благоденствие нечестивых. И он говорит, я думал, как это уразуметь. И кто помнит, смог или не смог? Сначала не смог, пока не вошел во святилище, написано, и не увидел конца их. До тех пор, пока не увидел, что они находятся под знаменателем, и в жизни их работает механизм проклятия. Быстро или медленно, все равно работает. И поэтому, дорогие родители, мы с вами избираем, что будет со славой нашего дома. Мы с вами избираем, что будет со славой нашего рода. Мы избираем, куда вбить свой гвоздь. Бог избрал нас и поставил нас, и сделал нас твердым. У каждого своя мера твердости, у каждого своя мера успеха. Кто-то успешен в жизни, в руках, кто-то успешен в жизни через свое разумное поведение, рассуждение, интеллект, кто-то успешен через эмоциональную какую-то такую благословенную среду, кто-то успешен через служение. У каждого из нас есть мера твердости, мы являемся гвоздем. И вот ответственность наша с вами, этот гвоздь в правильное основание вбить. Почему? Потому что слава будет висеть на нас, на родителях.
И эта слава всегда представляет собою вес. И от этой славы будет зависеть, как будут жить наши дети. Или они будут на этом гвозде висеть, или написано, что слава их распадется, потому что все свалится. От кого это зависит? Это зависит от нас. И когда мне говорят, послушай, тебе хорошо. Уже там в третьем поколении ты служишь Богу, а твои дети уже в четвертом поколении. Как хорошо тебе? Конечно, хорошо. Я не против. Но я знаю, что три поколения назад был совершенно непригодный для Бога человек. И со стороны отца дед, и со стороны мамы дед. Была бабушка и там, и там. И они однажды избрали свой гвоздь поставить в правильное основание, поместить его в Божью волю. Они покаялись, они повесили славу своего дома. И эта слава висела в их детях, эта слава висит в их внуках, эта слава висит в их правнуках. Но знаете, что можно сделать? Внуки, правнуки могут эту славу просто расшатать. И поэтому каждое последующее поколение должно определять, в каком месте будет вбит гвоздь, на котором будет висеть слава. А потом мы смотрим на человека, он говорит, а что ты от меня хочешь? У меня дед был алкоголик, у меня отец был алкоголик, я не могу справиться со спиртным, и я так думаю, что мои дети тоже будут пить. Почему? Потому что гвоздь был забит в другом основании, и на этом гвозде висит тяжесть своей славы. Вот она жизнь. Друзья, мы с вами понимаем, что это механизм, который работает. И если этот человек, который осознал, что он уже в третьем поколении грешник, занимается алкоголизмом или же находится в этой среде, если он понимает, что его дети такие же будут, что ему нужно сделать? Ему нужно свою судьбу вырвать из этого греха, вырвать из этого основания, куда поместить? Поместить в основание Божьей славы. И вы знаете, что интересно? Что человек, который это сделал, я это сейчас говорю для тех, кто, может быть, сам покаялся, вы смотрите на своих детей и думаете, когда же они придут к Богу? Может быть, вы выросли в воскресной школе, ваши родители верующие, и думаете, вот кому-то хорошо. Гвоздь, вбитый в твердое место, не представляет собой славы никакой. Но на него можно очень много повесить, на этот гвоздь. И для этого нужно время, для этого нужно какие-то определенные действия. Может быть, мы не видим в своей судьбе, но если мы положим правильное основание, то мы увидим это в своих детях. И дети потом скажут, я так благодарен Богу, что мои родители смогли закрепиться в Божьем основании. Я не говорю сегодня никаких методик, это не моя цель. Я не говорю никаких даже советов. Я сегодня показываю один очень важный библейский принцип, о котором нам нужно молиться. Знаете, что Бог говорит? Когда разрушены основания, стоит очень важный вопрос. Что сделает праведник? Что это значит? Это значит, что мы, как люди, рождаясь на этой земле, мы строим постоянно какие-то основания. Мы строим основания для того, чтобы быть успешными. И эти основания мы строим на уровне разума, на уровне эмоций, на уровне материальном. Мы строим основания. Мы хотим что-то оставить нашим детям, материальное. Мы хотим передать им какой-то опыт. И вы знаете, что делает Бог? Он все человеческие основания рано или поздно будет расшатывать. Кроме одного основания, которое невозможно расшатать. Что это за основание? Иисус. Будьте готовы, друзья, что если вы свой гвоздь вбиваете в деньги, как основание, Бог расшатает этот гвоздь и сбросит. Если вбиваете в усилия, которые прилагаете, один мне человек, что своими руками сделаю, то и будет, никто мне не поможет, и пашет. Бог и это основание расшатает. В друзей, у меня такая родня, мы уважаемые люди в нашей церкви, наш род известен даже в Америке, и это Бог пошатнет. Почему? Оттуда все гвозди вывалятся, и все рухнет, и слава рассыпется. Потому что настоящее место, за которое должен зацепиться каждый родитель, неважно, что было в поколениях выше, это Божья воля, Божье определение, Божье присутствие. И вот через это приходит слава нашим детям. Через это приходит помазание. Вот возьмите, может быть, для рассуждения несколько примеров вам дам.
когда Авраам получил призвание от Бога быть его представителем, что ли, на этой земле, быть в завете с Богом, то Авраам взял, вот это передал своему сыну. Исаак передал это Иакову. Это был очень прочный гвоздь, на котором повисла слава дома, слава народа целого. И мы сегодня говорим, что наш отец Авраам тоже, по сути, праотец. И слава висит в нем или на нем наша, как церкви. Почему? Потому что он был гвоздем, который был вбит в твердое место. Скажите, слава это представляла для него тяжесть, еще и какую? Когда Бог приходил и говорил, сына своего принеси в жертву. Когда его жену забирали, и он боялся, что он умрет. Или он сам даже ее в Египет отправил. Когда нужно было идти Лота отбивать. Очень тяжелая была жизнь этого человека. Когда он не то сделал и родился Измаил. Это была тяжелая слава. Но эта слава была в Божьем месте. И вы знаете, что бы человек ни сделал, если он в Божьем месте укреплен, Бог поможет все исправить. Не нужно это специально делать, но Бог дает милость для тех, кто закрепился в этом твердом месте, и Он передал этот завет. Когда мы смотрим на других героев веры, мы смотрим на Моисея, не лучший человек. Может быть, по человеческим меркам он нагрешил, он где-то кого-то даже убил, он сбежал, он был в пустыне, женился на язычнице. Но в чем лежало основание этого человека? Основание было в Боге, когда он увидел куст, горящий, через который говорит Господь. Он знал, где закреплен его гвоздь. Если бы он вернулся в Египет, попросил прощения, там дочь фараона могла бы словечко замолвить, может быть, там полы помыл бы во всем дворце, там, да и простили бы. Нет, он убежал в пустыню, 40 лет там был, почему? Он знал, за что закреплен его гвоздь, на чем висит слава, на Боге. И Бог сказал, иди выводи народ. И он даже сам не вошел в землю обетованную. Но смотрите, он свою славу повесил настолько прочно, что Иисус Навин взял и понес дальше. И вошел в землю обетованную. И ввел туда народ Божий. Почему? Потому что кто-то закрепился за Божьим. Давид не самый лучший может быть человек. По-человечески. И одно сделал, и другое. И иногда даже нам неудобно говорить, что муж по сердцу Божьему так поступал. Но он знал, за что закрепить свой гвоздь. Он знал, за что свою судьбу нужно зацепить и не отрывать. И он молился, говорил, Боже, только Духа Твоего не отними от меня. Все, что мне надо, это чтобы Ты был со мной. И вы знаете, вот эту славу он настолько сильно закрепил в Божьем месте, что когда родился Соломон, вроде даже и не первенец, не достоин царства, Бог дал ему царство, и не к Давиду, а к Соломону пришел и сказал, проси, чего хочешь. Соломон аж растерялся. Муж по сердцу Божьему Давид, но слава была настолько сильной в этом гвозде укрепленном, что Бог обращается к сыну и говорит, я тебе дам все, потому что твой отец поступал по сердцу моему. Мы видим Божьего человека Илью. Вроде бы сильный пророк, с другой стороны, сидит под можжевеловым кустом и говорит, Боже, забирай меня к себе, не лучше отцов моих, ничего толкового не сделал, забирай к себе. Убил там пророков, валовых пророков, дубравных, души мои ищут. Вот было его представление. А Бог говорит, поешь, поспи и приходи, поговорим. Пришел, что ты тут ищешь? Боже, один я остался, народ твой заповеди оставил, жертвенники разрушил, пророков убили, души мои ищут, никого нету больше, забирай к себе. А Господь проверял гвоздь. Господь подул на него ветром, потряс землетрясением, пожег огнем. Говорит, что ты тут делаешь, Илья? Боже, вся та же самая история. Он говорит, окей, иди назад своей дорогою. Где? Что делать? Иди и помажь вместо себя Елисея. Прочный гвоздь в Божьем слове, в Божьем присутствии. И он пришел, говорит, Елисей, ты будешь пророком вместо меня. Он говорит, зачем мне такое надо? Ну только если слава, которая на тебе, будет на мне вдвойне. И знаете, что тогда Илья сказал? Трудного ты просишь. Ты просишь славы Божьей, а это тяжесть, а это вес. Потянешь ли? И мы видим, потянул. И мы можем приводить очень много библейских примеров. Но самое последнее, когда Иисус пришел на эту землю, Он говорит, я и Отец одно. И я исполняю только то, что говорит мой Отец. Вот где мое основание.
И потом, уходя от этой земли, он поставил церковь. И что он сказал? Вы сделаете больше, чем сделал я. Почему? Потому что слава церкви висит на том гвозде, которым для нас является Иисус. Может быть, не совсем корректно сравнение, но в духовном смысле очень точное. Он показал, где висит слава. В исполнении Божьей воли. И он говорит: Боже, если бы моя была воля, я бы этот гвоздь расшатал, достал из твоей воли и жил бы спокойно. Позвал 12 легионов ангелов и избежал бы этой участи. Но, впрочем, не как я хочу. Раз я закрепился за твое слово, пришел исполнить твою волю, там останется, как и на этой славе церковь находится. На этом гвозде уже 2000 с лишним лет церковь живет, и она сильна, как полки со знаменами, и врата ада не одолеет ее, потому что это самый крепкий гвоздь, на который мы можем повесить нашу славу. И вот теперь мы должны с вами избрать, куда и за что мы привяжем, зацепим нашу с вами судьбу, нашу с вами семью, воспитание наших детей. Мы сегодня уже слышали, можно вычитать и выучить наизусть все методики психологов, все философские рассуждения. Они даже могут быть плохими, могут быть хорошими, они могут быть очень справедливыми и точными, а могут быть, не дай Бог, они могут быть разными. Но знаете, в чем их проблема? Они неизвестно куда вбиты. В какую философию, в какую психологию, в какую мораль. Но когда мы читаем Божье Слово, мы знаем, что это самое прочное основание. И если мы туда зацепили свою жизнь, то слава нашего дома никогда не будет в постыжении. И что нам нужно, как родителям? Перепроверять, не расшатывается ли мой гвоздь. Перепроверять, не вываливается он, не выбивается ли он из твердого места. Для того, чтобы не рухнула вся слава нашего дома. Давайте, друзья, мы сейчас поднимемся для молитвы. Это начало конференции. Я думаю, что Бог еще очень много в нашем сердце произведет свои работы через то, что мы будем видеть и слышать. Но давайте откроем свои уста и скажем: Господь, помоги мне перепроверить, за что я зацепил свою судьбу. И если мой гвоздь расшатывается, я не хочу быть как Севна, я хочу быть другим царедворцем. Я хочу, чтобы слава висела на моей судьбе, и мои дети эту славу приняли, потому что я в тебе сокрыт. Я в завете с тобою, я в отношениях с тобою, я в твою землю иду, я твой человек. Помолимся.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Чему-то хожу по кругу, там, где раньше ушла, прохожу. Не было знать тебе послушной, у дороги в раздумье сижу. Знаю, нужно вставать и дальше, не сбиваясь ничуть с пути, не по кругу набрав дыхание, взор вперед устремив идти. Не под ноги смотреть упорно, чтоб на камни не наступать, на Голгофу направить взор свой, как маяк она на пути. На Христа, что идет дорогой, говорит: ты за мной иди, не смотри так упорно под ноги, так по кругу и будешь идти. Выбирая там, где полегче, не споткнуться, чтоб не упасть, мой бальзам твои раны залечит, подниму, руку дам, чтобы встать. Когда сил нет и ты отстанешь, я всегда тебя подожду. Когда ноги свои поранишь, на руках тебя понесу. Будут трудности, перемены, через них я учу тебя, чтобы в небо вошла с плодами, а не так, как быть без огня. Потому провожу я снова там, где ты не смогла пройти, говорю к душе через слово, мудрость дам, чтоб могла идти. Только будь внимательной, дочка, и вперед на меня смотри. Если в радости жить ты хочешь, прочь уныние убери. А иди за мной по тропинке, то иди камни, овраги, боль. Отдохнешь там, в Иерусалиме, я тебя приведу домой. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе. Иоанна 7 глава с 37 по 39 стих. «Придите ко мне». В прошлый раз мы говорили о том, что эта фраза звучала из уст Иосифа, Моисея и нашего благословенного Господа. Есть еще один случай, когда Господь Иисус произносит ее. В Иоанна 7 главе мы находим, что это было на иудейском празднике Кущей. Это были дни радости, когда народ вспоминал о том, что Бог сделал для него в пустыне. Пророческий праздник указывал на благословение тысячелетнего царства. На восьмой день праздника к тем, кто испытывал жажду, прозвучало приглашение Господа Иисуса прийти к Нему и уверовать в Него, в результате чего потекли бы реки воды живой. В своих писаниях апостол Иоанн часто упоминает о воде, говоря о Слове Бога или Святом Духе, а иногда и о том и другом вместе. Сначала мы должны прийти к Господу за спасением. Получили ли вы от Него воду жизни, которую Он предлагает даром? Затем, став верующими, мы приходим к Нему как те, кто испытывает жажду, которую способен утолить только Бог. Обратите внимание, что религиозные церемонии не могут этого сделать. Господь знал, что некоторые все еще жаждали и после семи дней праздника. Мы должны прийти к Нему. Как когда-то вода вытекала из пораженной скалы, так и сегодня нам дан Святой Дух, потому что Христос был однажды поражен и затем прославлен. Когда человек приходит к Христу, Святой Дух не только наполняет сердце, но и побуждает его течь в благословение на тех, кто вокруг. Пусть у всех нас будут эти реки благословения.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Тетя Гипси пришла в дом Амстронгов не потому, что она искала себе занятий. Плата, которую брат ей предложил, конечно, не стоила той большой работы, что ей придется выполнять, думала она про себя. И он ее заранее предупредил, что он мог бы взять, как это было уже сказано, на помощь молодую девушку. Но она, скорее всего, не сможет печь такой хлеб, который бы ему понравился. И вообще, это святая обязанность его сестры ему помочь, даже если он и не сможет платить ей больше, чем 40 центов в день. И таким образом она, в конце концов, дала свое согласие. Но участвовать в дойке наотрез отказалась. «Бинет», — сказала она, — «если я буду еще и работать у тебя во дворе и доить, то я приеду лишь в том случае, если ты будешь платить мне не менее чем 60 центов в день. У меня уже более 5 недель невралгия правой руки и предплечья. Может, это и неврит, я это тебе точно сказать не могу, но что-то из двух это точно, и поэтому при всех обстоятельствах мне нужно быть в тепле. Будет ли у тебя достаточно дров для отопления, если я соглашусь с тобой?» «У меня столько дров, сколько женщины для себя одной не потребуется», — заверил он ее. «Но мой слуга недоволен, если в кухне во время еды слишком жарко. Он горячей крови человек». «Вот что?» — возразила Гипси резким, готовым к нападению тону. «Твой слуга и я в таком случае не идем в сравнение. Пусть это тебе будет ясно с самого начала, Бинет. Если я приеду, то в доме должно быть тепло. И чтобы это именно так и было».

0: это будет для меня моя забота». «Хорошо, хорошо, Гепси. Пододень 3-4 рубашки, надень твои высокие на шнуровке ботинки и возьми с собой одну из твоих больших шерстяных шалей». «Значит ли это, что мне надо ехать с тобой сейчас же?» «Да, сейчас же». Таким образом, Гепси оказалась этим утром в кухне своего брата и стояла немного утомленная, немного рассерженная, немного нервная, немного расстроенная. Две вещи с самого начала не понравились ей и заслуживали по ее вниманию всяческого порицания. Это великовозрастный неуклюжий слуга с черной бородой и усами и желтая кошка. Гепси Амстронг питала особую неприязнь ко всем кошкам, а еще и к желтым в особенности. С таким же отвращением она относилась к мужчинам с бородой. Усы Ирни и Лоя свисали прямо в чашку с кофе. Во время первого же завтрака Гепси тайно для себя решила, что всю посуду, которой пользуется слуга, она будет не только отдельно мыть, но и вытирать отдельным полотенцем. Кроме того, она сразу же пометила его чашку, повязав на его ручку красную нитку, так, что она могла быть совсем уверена, что никогда не ошибется и не будет пить из его чашки. Ирни Лой находился на ферме только потому, что он здесь работал, только по необходимости. Он не признавал никакой религии, но он и Бинет терпели друг друга. Он всегда был в какой-то нерешительности, когда его хозяин склонял голову для тихой молитвы. Он молча, без возражения, исполнял, что ему поручалось, и почти никогда не задавал вопросов. Но когда Ирни Лой в первый раз встретился с сестрой Бинета Амстронга Гепси, в нем вся внутренность восстала против нее, как и в ней против него. Их антипатия происходила из противоположности их натур. Хотя никто из них не сказал друг другу ни слова, они оба отчетливо чувствовали это. Гепси склоняла свою голову в молитве два раза дольше, чем Бинет, и оба мужчины считали неудобным для себя начинать кушать, прежде чем она подаст об этом знак. Ир не слышал, как Бинет внятно втягивал в себя воздух, а Бинет слышал, как еще внятнее это делал Ирни. Во время всей трапезы в воздухе висело невеселое напряжение, потому что никто из них троих не знал, о чем говорить. Пока Бинет раздумывал о своих важных секретах, Ирни, почти не поднимая глаз, ел свою овсянку. Гепси, как всегда, выглядела угрюмой и недовольной. Если бы она была чуть-чуть поприветливее, то обязательно нашелся бы мужчина, который назвал бы ее своим идеалом женщины. Но поскольку она никогда не была такой, никто ее и не избрал. Ирни Лой, прежде чем намазать себе бутерброд, вытер пот со лба. Гепси же крепче затянула на себе шерстяную шаль. Она была уверена, что он изображает, что ему жарко, лишь для того, чтобы ее позлить. Разве мог кто-либо сказать, что в кухне тепло? Занятая домашними делами, Гепси целый день бегала туда-сюда, что-то прибирала и потихоньку про себя ругалась. Печальный маленький мальчик снова пошел в этот вечер наверх. Когда он попытался протестовать, его тут же побили, и он должен был идти наверх немедленно. Его мама сочувствовала ему и втайне вытирала слезы, когда слышала над собой, как его босые ножки шлепали по деревянному полу. «Любящий Господь!» — молилась она. «Освети ему комнату этим вечером, дай ему спокойного сна, отведи от него всякие страхи». «Ау, Иосиф!» — шептал Ирни Лой. Он услышал его подавленное всхлипывание и на цыпочках подкрался к его комнате. Он низко наклонился над маленькой скорчившейся под одеялом фигуркой. «Хочешь пойти со мной спать в мою комнату?» «Это ты, Ирни?» «Конечно, это я. Я знаю, что тебе здесь одному по-настоящему холодно. Хочешь залезть ко мне под одеяло и погреться?» Иосиф совсем тихо ответил: «Да». И не успел он опомниться, как Ирни взял его и перенес на своих сильных руках через коридор в комнату напротив. Эти 20 дней, в которые тетя Гепси Амстронг в доме своего брата вела хозяйство, не были длиннее, чем любые дни, но для Иосифа они продолжались целую вечность. Что бы он ни делал, все было плохо. С утра до вечера он слышал только одно и то же. «Этого нельзя делать, и то нельзя делать». Дошло до того, что когда он вечером опускался на колени для молитвы, он ждал, что ее голос ему скажет: «Нет, так молиться нельзя, это нельзя делать». Лишь один единственный раз Иосифу удалось вызвать у своей тети улыбку. Да она даже громко засмеялась. Иосиф был так удивлен, что убежал к своей матери и сказал: «Мама, она отсмеялась, так!» И он выдавил откуда-то из гортани смешное короткое кудахтанье. «Правда, мама, я это слышал, она стояла в кухне у окна». «Расскажи мне, Иосиф, что случилось?» «Но ты же знаешь, что Тебби всегда спит на подоконнике возле печки и издает какие-то звуки». «Ты хочешь сказать, урчит?» «Да, и тетя Гепси сказала, что она этого терпеть не может. Поэтому я принес бутылку с растительным маслом и налил Тебби в ухо несколько капель». «Что ты сделал? Ты на самом деле это сделал?» «Да, я ей сначала одно ухо смазал, а потом второе. И тогда тетя Миртли меня спросила, что я делаю, а я ей сказал, что я кошку смазываю, чтобы она спокойнее бегала. Понимаешь, мама?» Вначале она на меня посмотрела и не поняла, а потом громко рассмеялась и сказала: «Это ты можешь попробовать сделать и со своей маленькой сестренкой, когда она начнет кричать». «Но, Иосиф, ты бы этого никогда не сделал, правда?» «Нет, мама, не сделал бы, если ты говоришь, что не надо. Или надо?» «Нет, конечно же нет», улыбнулась Анни. «И вообще, наша малышка не кричит, правда, мама?» «Нет, так нельзя сказать, что вообще не кричит. А ты теперь уже очень любишь свою сестренку?» «Да». «И ты уже не боишься идти наверх спать?» «Нет, я больше не боюсь, потому что ты же сказала мне, что Бог меня всегда своим светом видит. И Ирни приходит каждый вечер ко мне, что-нибудь рассказывает или держит меня за руку, пока я усну». «Он к тебе приходит?» «Да, и я ему тоже что-нибудь рассказываю». «Что же ты ему рассказываешь, Иосиф?» «А про моего любимого доброго отца, как он сильно меня любит, и что он меня никогда не колотит за то, что я не закрываю ворота, хотя я их закрывал, и что он нас всегда видит». «Это ты ему рассказываешь?» «Да, и он мне сказал, что не знает, правда ли все это или нет».
1: «Он так и сказал?»
0: «Да, и он сказал, чтобы я во все верил, что ты мне говоришь, потому что ты хорошая женщина». «Так он сказал».
1: Наконец наступил день, когда тетя Гепси снова возвращалась в свой находящийся на расстоянии 10 километров от усадьбы дом. Она надела свои черные рубашки, поверх них длинное почти до пяток платье и завязала на шее 2 шали. В руках она сжимала свою черную сумку, в которой лежали ее заработанные за 20 дней деньги – $8.
0: «Есть кое-что, Бинет, что меня очень разочаровало», — начала она, когда они отъехали около километра. «Что это такое?» «Что ты меня все время Гепси называл, ведь я тебя просила называть меня Миртли».
1: «Ну, дело просто в том, Гепси», — возразил он, — «что ты свою просьбу высказала слишком поздно. Для меня ты уже 40 лет, Гепси, и я просто не могу тебя называть иначе». «А вот Иосиф все это время называл меня тетюшка Миртли, за исключением нескольких раз. Эти несколько раз он назвал меня «ты», и я думаю, если бы ты настоял, он бы меня эти несколько раз правильно назвал. Может быть, Гепси, но я просто не вижу на то никакой причины. Как грусть винограда, повисли женщины на Ане Амстронг, которая остановилась в переднем помещении церкви. Все хотели хоть краем глаза взглянуть на ее малышку. Статная, но предрасположенная к полноте Иронс, наверное, самая говорливая среди женщин, с любовью провела своими полными пальцами по головке Иосифа, говоря: «Какая у тебя славная малышка!» «Вы так считаете?» — улыбнулась Анни, и теплое и счастливое чувство наполнило ее сердце. «Конечно, я говорю это вполне искренне, да и это и так ясно. А Иосиф, как он уже подрос, окреп, кажется, такое милое, нежное личико и такие выразительные глаза, как будто уже маленький мужичок. Не знаю, встречала ли я когда раньше ребенка в его возрасте и такого развитого. Ты, наверное, со страхом вспоминаешь то время, когда он так сильно болел. Я каждый день благодарю Бога, что он оставил мне его в живых, дорогая Иронс. Он для своего возраста немножко худенький, правда?» Женщина все продолжала любовно гладить Иосифа по голове. «Да, слишком худенький. Вообще-то он ни на что не жалуется». «Нет, он чувствует себя хорошо. Конечно, он не такой крепкий, как некоторые мальчишки в его возрасте». Анне не хотела говорить, что ее сын, однако, работает вдвое больше, чем другие мальчики в его годы. И ей не хотелось вспоминать о том, что ее сын часто, очень часто получает от отца жестокие наказания, до того, что он с тоской смотрит на каждого, кто уделяет ему хоть немного дружелюбного внимания. Она также не хотела говорить и о том, что и она сама тоскует хотя бы о крошечке любви и что все свои чувства дарит своему Иосифу. Анни Амстронг относилась к числу женщин, которые никогда ни на что не жалуются. Вот поэтому никто об этом и не знал. Никто из женщин, кто были к ней близки и не подозревали, что оба этих чудесных ребенка своим отцом отвергнуты. И зачем она станет им об этом рассказывать? «Анни», — сказала Иронс и подмигнула ей одним глазом, — «если ты однажды захочешь от этого маленького парнишки избавиться, ты мне только шепни, и я в тот же миг приду и заберу его к себе. Сколько лет тебе, Иосиф?» «В мой следующий день рождения мне исполнится 5». И он поднял свою головку и посмотрел на нее. На лице его сияла безвинная, почти неземная улыбка. «Благослови тебя, Господь, мой маленький мужичок», — сказала сестра Иронс. У маленькой Виргинии была белая кожица, нежные черты лица и голубые-голубые глазки, как 2 ткани забудки. Луис и Релей Дван вместе с Бинетом уже вышли из церкви и ждали Анни с детьми у дверей церкви. «Не спеши уходить», — засмеялась Луис, и на щеках ее появились 2 глубокие ямочки. «Мы тоже хотим посмотреть на твою малышку. Какая же она хорошенькая! Она когда-нибудь станет второй Анни. Это уже и сейчас видно, да, Бинет?» Луис, улыбаясь, смотрела на него со стороны. Ее обворожительная улыбка вызывала и у Бинета доброжелательный ответ. «Да она и сейчас похожа на Анни», — улыбаясь, сказал Бинет, обнажая ряд ровных зубов. Он был так красив в своем новом костюме и новой черной шляпе. «И какой же ты гордый!» — Релей похлопал Бинета по плечу. «Почему это я гордый?» — удивленно спросил Бинет. «Ну ты же в новом костюме! Да ты не смущайся, все в порядке, Бинет!» Релей Дван еще раз хлопнул его по плечу. «Совсем неплохо быть отцом, не правда ли? Во всяком случае, мы вас обоих от души поздравляем. Анни, наши дети тоже хотят увидеть малышку. а потом нам надо будет идти. Мы сегодня приглашены к Баухман в гости. А вас мы сердечно приглашаем к нам в следующее воскресенье», добавила Луис, застегивая свое пальто. Анни посмотрела на Бинета, согласится ли он. Он слегка кивнул. С горящим сердцем смотрела Анни вслед счастливой паре, которая направлялась к своей повозке, и спрашивала себя, дано ли ей будет когда-нибудь испытать такое счастье, чтобы Бинет с такой же любовью держал за руки Иосифа и Виргинию, с какой это делает сейчас Рилей. Почему Бинет в это мгновение не испытывал тех же чувств, сказать трудно. Скорее всего, у него в мыслях было что-то совсем другое. Должно быть, Релей немало отвалил за этого коня. Или как это Луис и Релей могут выглядеть такими счастливыми, когда их финансовые дела идут все хуже и хуже? Следующий, кто поспешил к ним из-за угла церкви, была Лотти Вудс. В руках она сжимала Библию и свою сумочку, которая всегда была с ней. «Подожди еще минутку, Анни!» Все в церкви от мала до велика называли Анни не Амстронг, а по имени. «Я ведь тоже хочу видеть маленькую сестренку Иосифа. Он мне сегодня утром, во время библейского часа, так много о ней рассказывал, правда, Иосиф?» Она с гордостью в голосе улыбнулась ему. «Он в нашем классе воскресной школы прекрасный ученик Анни. Иногда его способности меня просто пугают. Он так умеет все продумать и объяснить. Я уверена, вы дома оба ему библейские уроки даете. Мне его просто не хватает, когда он почему-либо отсутствует. Он мне рассказал, как он вначале боялся идти наверх и... «Анни, теперь нам надо идти», прервал Бинет Лотти. Он, казалось, начал тяготиться этим разговором и нервничать. «Ой, извините, пожалуйста, господин Амстронг», сказала Лотти Вудс. «Я не хотела вас задерживать, да и ребенок может простудиться. У вас хорошенькая маленькая дочурка, господин Амстронг, и мне очень хотелось сказать вам обоим, что Иосиф просто замечательный ребенок». «Большое спасибо», скромно ответила Анни. «Нам очень хочется, чтобы из него вырос настоящий мужчина». «Да он уже и сейчас маленький мужичок». Бинет поманил Иосифа и сам направился к повозке. «Они все себя сегодня вели, как будто никогда малышей не видели», — ворчал Бинет, проезжая церковный двор. «Мы могли бы на полчаса раньше быть дома. Я не понимаю, как тебе нравится всем рассказывать, что ты боялся идти спать наверху, Иосиф. Я на твоем месте постеснялся бы такое рассказывать. Вообще, как ты себя вел?» Анни отыскала под одеялом маленькую руку сына и ласково пожала ее. Он никак не ответил на это, лишь теснее прижался к матери. У каждого ребенка есть события детства, о которых он вспоминает всю жизнь. У Иосифа этих воспоминаний было больше, чем достаточно. В течение месяцев после рождения Виргинии Бинет нагружал на своего сына все больше и больше работы. И как только он проявлял хоть малейшие признаки усталости, отец говорил сыну презрительным тоном: «Да ты же уже настоящий маленький мужчина! Так, кажется, тебя назвала Лотти Вудс. Так что вставай и доказывай, что так оно и есть. Покажи мне, что ты умеешь». Она утверждала, что мы тебя дома учим. Ну что ж, я во всяком случае научу тебя, как надо работать. От сказок и повестей, которые тебе мать всегда рассказывает, у тебя мускулы ни в коем случае не разовьются. А теперь пойдем. Сейчас я тебе покажу, как надо боронить». Он усадил Иосифа на старого дика, привязал его и приказал ему так сидеть, пока его не снимут. Да и как ему было слезть с коня, разве только если бы он с него свалился? Пока Ирни работал на одном из самых дальних полей, Иосиф, которому не было еще и полных 7 лет, должен был оставаться на пашне один и должен был с 8 часов утра до обеда боронить. «Отец, а если я захочу пить?» «Не думай об этом. Подожди, пока мы снова вернемся домой. И пеняй на себя, если ты вздумаешь кричать и звать мать. Чтобы я этого не слышал, у нее нет времени принести тебе что-нибудь попить». Так Иосифа качало с одного края пшеничного поля до другого. А как мучила его при этом жажда, ведь солнце с высоты палило так безжалостно. Когда на следующее утро отец его снова привязал его к старому дику, Иосиф посмотрел на него умоляюще и сказал: «Отец, если бы ты к седлу привязал кусок веревки, тогда я смог бы и сам залезть на лошадь». «Об этом и разговора не может быть. Я знаю, чего ты хочешь. Если ты сам будешь залезать на лошадь, то ты сможешь и сам с нее слезть». «Я мог бы себе вон там, под кусты, положить бутылочку с водой, отец, и потом...» «Никаких потом. Ты слезешь и будешь лентяйничать. Никакой веревки я тебе привязывать не буду. Ты будешь сидеть на дике до тех пор, пока я не приду и не сниму тебя с него. И я хочу, чтобы ты сегодня проборонил гораздо больше, чем вчера».
0: Губы Иосифа задрожали. Он готов был расплакаться.
1: «Перестань нюнить, садись прямее, или мне действительно позвать Фонца Булета».
0: Но сегодня Иосифа уже нельзя было сильно этим напугать. Мать ему сказала, что Фонца – добрый старый человек, который совсем не опасен и ничего плохого ему не сделает. «Ну что ж», – сказал Иосиф про себя, когда отец его ушел, – «если опять будет такая жара и меня будет мучить жажда, то я должен буду умереть. Я знаю, мама тогда тоже умрет, потому что я не хочу быть в небе без нее».
1: Крупные слезы одна за другой сваливались на его рубашку. Отец исчез из виду. Когда Иосифу исполнилось 7 лет, он должен был каждое утро вставать в 5 часов утра и идти во двор доить коров. 3 были его норма. Из страха, что он мог бы неосторожно поджечь сарай, ему не разрешалось брать с собой фонарь. Он бывал строго наказан, если не сразу вскакивал, когда его звали, неважно, очень ли он устал накануне или нет. Как бы холодно и темно не было, Иосиф должен был вставать в 5 и идти во двор доить коров. К его счастью, Ирни почти всегда подвешивал фонарь. После завтрака он должен был кормить кур. Он тащил большие чашки с запаренными отрубями и рубленным мясом курятнику. Часто у него болели руки и спина. Иосиф всегда чувствовал себя усталым. Всегда. Вот и пришел день, когда он должен был идти в школу. Анни положила ему пару бутербродов в жестяную коробочку, проводила его до калитки и поцеловала на прощание. «Иосиф», — шептала она ему, — «будь в школе послушным мальчишкой. Будь честным и старательным. Ты ведь уже многое можешь. Скажи учителю свое имя и что прошлым месяцем тебе исполнилось 7 лет». Иосиф проснулся раньше нужного времени. Он чувствовал себя усталым. Было 7 часов. Медленно светало. Он должен преодолеть более 2 километров. Дрожа от ожидания и робости, он приближался к зданию школы. У двери его встретил учитель. Это был человек среднего возраста, и 5 его детей тоже учились в этой школе. Его звали Амос Пеннивелл. Он был такой высокий, что едва еще проходил через дверь. Он приветливо посмотрел на Иосифа снизу вверх и взял его ручку в перчатке в свою большую руку. Дружелюбно пожал ее и сказал приветливо: «Доброе утро!» Этот большой крепкий человек обладал таким подкупающим сердечным, любвеобильным голосом, что сердце Иосифа запрыгало от радости. Кто и когда слышал такой необыкновенный голос? Такой голос мог быть только у Бога. «Доброе утро!» — ответил ему Иосиф. «Мама сказала, чтобы я назвал свое имя Иосиф Амстронг, и чтобы я сказал, что прошлым месяцем мне исполнилось 7 лет». «Прекрасно, Иосиф, заходи и повесь вот здесь свою шляпу». И он подвел его к вешалке. Вот это с сегодняшнего дня будет твой крючок. Положи варежки в карман своего пальто. Коробочку с обедом можешь положить вон на ту полку». И учитель поднял ее для него повыше. «А теперь я покажу тебе, где ты будешь сидеть, и я уверен, что мы с тобой скоро станем друзьями». Иосиф немного пугливо оглядывался, но несколько девочек постарше приветливо ему улыбались. Какое-то странное щекотливое чувство наполнило его. Учитель начал урок со слов. «Теперь с приходом Иосифа Армстронга в нашем классе стало 36 учеников. Давайте будем к нему все приветливы. Мы же вместе с вами хотим, чтобы ему здесь понравилось и чтобы он ходил в школу охотно. Все, кто хочет, чтобы так и было, поднимите, пожалуйста, руки». Все подняли руки. «А теперь давайте вместе помолимся». Дети хором сказали молитву, и Иосиф молился с ними, так как мама его научила. «Мама!» – тут же выпалил Иосиф вечером, придя со школы и не успев снять пальто. «Мне так все понравилось! Наш учитель, господин Пеневел, так внимателен ко мне! Он мне очень нравится, мама! Он мне очень-очень нравится! Мне хочется, чтобы скорее наступило завтра!» За ужином у Иосифа слипались глаза, он устал и хотел спать. Было слишком много впечатлений за прошедший день, да еще и дорога пешком в школу и обратно. Силы его были исчерпаны. Он поднял чашку с картофелем, и руки его дрожали. «Сиди прямо и следи за собой, что ты делаешь!» – прикрикнул на него отец. «Если школа тебя так утомляет, я буду тебя изредка оставлять дома». После такой угрозы Иосиф соскочил с постели на следующее утро после первого же слова отца. Он пробежал через темный двор с воодушевлением, подоил одну за другой все три коровы, радуясь, что скоро снова услышит приветливый голос учителя Пеневала. Чашка с запаренными отрубями была наполовину легче, чем вчера, и дорога в школу казалась вдвое короче и совсем не такой утомительной, потому что в школе его ждало много улыбающихся детей, которые вместе пели, вместе молились, и что больше всего радовало, это тот большой, добрый, с проникновенным взглядом человек, который ласковым голосом разговаривал с девочками и мальчиками, независимо от их возраста, были они большие или маленькие. Маленькие ножки не могли нести Иосифа вперед так быстро, как бы ему хотелось. Он старался за ужином всегда казаться бодрым и совсем не уставшим. Он любил школу.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Ждем вас на волнах радио МВ. Да благословит вас Господь!

компания «Радио МВ» существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Пройти долину жизни, живущим на земле, дано всесильным Богом. Мы все в Его руке. Но есть еще долины для каждого своя, которую проходим мы в жизни иногда. Когда-то Аврааму пришлось идти путем через долину Шаве, где встретился с царем. Мельхиседек обильно его благословил. Он дал ему вино и хлеб, слуга он Божий был. О, как бы мне хотелось в долине этой быть, там с Господом общаться, ему во всем служить. С долин благословения источники текут, и кто от них питается, те вечность обретут. Долину смертной тени встречаем на пути, но злобу побеждая, на Господа взирая, должны за ним идти. Он посохом и жезлом приносит в сердце мир, трапезу приготовил, врагов всех победил. Хотелось без долины Есхол пример мне брать, духовными плодами людей благословлять, а также и долину Кедрона вспоминать и идолов из сердца бесстрашно изгонять. Как царь великий Аса статую изрубил, и все в долине этой до щепки попалил. И сколько еще встретим долин мы на пути, должны искать в них Бога и только с Ним идти. Иосафат когда-то до Господа возвал, когда большое войско глазами увидал. И Бог его услышал, победу обещал, ее в конце долины, что пред пустыней дал. Давид в долине дуба в Ефес-Далмине был. Там Голиафа с пращи бесстрашно он убил. Однажды царь сирийский от слух своих слыхал, что Бог не Бог долин, но гор, и потому Израиль победу одержал. Но мы народ Господен и знаем, что везде Господь наш пребывает, на небе и в воде. Всегда молитвы слышит, помощник он в беде, в горах и на равнинах, и в нашей он судьбе. Хвалу ему возносим за всю его любовь, за то, что он дарует прощение грехов.

Дорогие друзья, не следует думать, что любовь — не поддающаяся контролю, непредсказуемая эмоция. В первом послании Иоанна 4:11 написано: «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». В этом стихе говорится, что любить мы должны, а это было бы невозможно, если бы любовь была лишь неуловимым, случайным чувством, которое приходит так же неожиданно, как простуда. Любовь невозможно представить без эмоций, но главную роль в ней играют все-таки не они, а воля. Еще одна ошибка — думать, что для любви есть место лишь в мире грез, что она не имеет никакого отношения к монотонным будням. На каждый час лунного света и роз приходятся недели стирки, глаженья и уборки. Другими словами, любовь должна стать частью нашей повседневной жизни. Если на столе стоит ваза с яблоками, любовь выбирает для себя самое маленькое и невзрачное. Любовь всегда вымоет после себя раковину или ванну. Любовь выключает свет, когда он больше не нужен. Любовь не переступит через лежащую на полу обертку от конфеты, а поднимет ее. Перед тем, как вернуть друзьям взятую у них на прокат машину, любовь всегда заправит ее. Любовь выносит мусор, не дожидаясь, когда ее об этом попросят. Она никогда не заставит других ждать. За столом она сначала обслужит других и лишь потом себя. Она уносит плачущего ребенка из зала, чтобы не мешать собранию. Любовь говорит громко, чтобы и тугие на ухо могли слышать. Любовь очень много работает, чтобы ей было чем поделиться с другими. Любовь одета в ослепительные одежды, но кайма их касается пыли. Подол их на камнях улиц и траве проселочных дорог. Она не имеет права в уединении наслаждаться величием гор. Она должна спускаться в долины, ведь только тогда она обретет полноту, когда подаст руку помощи обессилевшему пилигриму, когда своим жаром зажжет охладевшее сердце. На дивных страницах оставил Христос слова любви совершенной, чтоб среди скорбей, испытаний и слез она оставалась нетленной, струилась всегда, как кристальный ручей, что жажду собой утоляет, и страждущие находили бы в ней источник, что их оживляет. Как люди хотят видеть в наших глазах сияние славы небесной, чтоб образ святой оживал бы в сердцах от близости с Господом тесной, чтоб счастьем отсвечивали неземным, объятые радостью лица, и видевшим то, захотелось самим усердно об этом молиться. И весть об Иисусе неслась бы туда, где вовсе о ней не слыхали, снимая с усталых сердец навсегда гнетущие душу печали. Исполним желание Христа самого светить в своей жизни делами. Узнает весь мир, что мы дети Его, коль будет любовь между нами. Она есть преддверие рая для тех, кто сердце Иисусу вручает. Пускай же любовь среди сумрачных вех светильником ярким сияет. Пусть свет этот манит людские сердца, пусть ширится Царство Христово, и чудно исполнится воля Отца, людей пробудив к жизни новой.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: На прошлой неделе мы обратили внимание на два состояния людей в преклонном возрасте, которые резко отличаются друг от друга. Оба состояния были проиллюстрированы из Слова Божьего. Вначале мы говорили о ветхозаветном муже веры, Аврааме, и отметили, что в 25 главе книги Бытие о нем сказано следующее. «И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему». Авраам прожил насыщенную, наполненную смыслом жизнь, и когда приблизился конец, он мог сказать, что доволен прожитым. Разве это не прекрасная картина старости? Но затем перед нами была другая картина. Мы останавливались на стихах из 12 главы книги Экклезиаста. В данном случае положение было совершенно иным. У этого человека печальный и мрачный взгляд на жизнь вообще, и в частности на старость. Очевидно, что Соломон, автор книги Экклезиаста, был несчастным, обескураженным и огорченным человеком, когда он приблизился к концу своей жизни. Потому что, имея в виду преклонный возраст, он пишет: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Говоря о последних годах жизни, он приходит к такому выводу. «Суета сует», — сказал Экклезиаст, — «все суета». Какой контраст, какая разница во взглядах на старость у Авраама и Соломона? Я убежден, что их взгляды очень отличались. Во-первых, была большая разница в том, как они прожили свои молодые годы. Очевидно, что Соломон часто сожалел о том, что его время, способности и богатства были растрачены в безнравственности при сомнительном образе жизни. С другой стороны, жизнь Авраама характеризуется верностью и постоянным приближением к Господу. Но существует и много других причин, из-за которых один человек в свои преклонные годы испытывает огорчение, а другой – полное удовлетворение. Сегодня мы коснемся только одной из этих причин. Это их дети. Мы вкратце рассмотрим взаимоотношения ветхозаветных старцев Авраама и Соломона с их сыновьями и проследим затем, как взаимоотношения с детьми отразились на их взглядах на старость. Я лично знаком и с очень счастливыми людьми престарелого возраста и с теми, чьи сердца переполнены горечью. Как я обнаружил, один из решающих факторов в отношении этих людей к жизни и к своему возрасту – это их взаимоотношения с собственными детьми и с младшим поколением в целом. Если эти взаимоотношения теплые, здоровые, полные любви, то, как правило, пожилые люди довольны, счастливы и удовлетворены. Напротив, если у них натянутые отношения с детьми, а у детей нет уважения и любви к престарелым родителям, в жизни пожилых людей будет только горечь, печаль и несчастье. Посмотрим на жизнь Соломона, самого мудрого и богатого человека своего времени, а возможно и всех времен. Когда он достиг преклонного возраста, он пришел к выводу, что все суета

сует. В чем же дело? Соломон имел все – мудрость, богатство, власть. Но одного недоставало – хорошей семейной жизни. И я убежден, что именно это было причиной горечи, переполнявшей Соломона в старости. Во-первых, Соломон уклонился от Божьего плана для брачной жизни. Один муж и одна жена. У Соломона в буквальном смысле были сотни жен, точнее, 700 жен. Что это может быть за муж? А какова участь всех родившихся детей при таком отце? Как Соломон мог быть хорошим отцом для всех этих детей? Это просто невозможно. Довольно трудно справиться с этой задачей, имея 2 или 3 детей. Нехорошее взаимоотношение Соломона с его детьми хорошо проиллюстрировано в случае Равама, унаследовавшего трон отца. В 12 главе 3 книги царств мы обнаруживаем у Равама полное отсутствие уважения к пожилым людям. В 8 стихе сказано: «Но он, то есть Равам, пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним». Равам больше доверял советам своих неразумных сверстников, чем советам опытных, мудрых старцев. Мне это говорит кое о чем. Это говорит мне о том, что у Равама не было уважения к старшим людям и не было уважения к своим родителям. Послушайте снова, что сказано в 3 книге царств. «И отвечал царь, то есть Равам, народу сурово, и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: „Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами“. И не послушал царь народа». Перед нами молодой человек, отравляющий жизнь окружающим, не имеющий уважения к своим родителям и к пожилым людям. Не мудрено, что достигший престарелого возраста, Соломон был огорченным и разочарованным человеком. С таким сыном, как Равам, совершенно неудивительно, что он чувствовал себя подавленным. Ну, а что можно сказать о взаимоотношениях Авраама и его сына Исаака? Известно, что Исаак не был полнейшим совершенством, и у него были свои слабости. Некоторые из них он унаследовал от своего отца, как, например, привычку говорить неправду. Однако, насколько нам известно из Писаний, Исаак был хорошим сыном. Вы помните его безропотное послушание на горе Мария? Он послушно последовал за своим отцом, полностью доверяя ему, даже когда отец занес над ним нож, чтобы заколоть сына на жертвеннике. Вспоминая этот случай, обычно мы говорим о вере Авраама, но мне кажется, что Исаак тоже усвоил там несколько уроков веры. Перейдем к следующему событию. Авраам устраивает брак Исаака и Ревекки. Опять-таки, мы не видим никаких признаков сопротивления со стороны Исаака или попыток настоять на своем. Исаак доверял своему отцу и считался с его мнением. Снова это говорит о хороших, здоровых взаимоотношениях между отцом и сыном. В последнем упоминании об Исааке до смерти его отца, это записано в 5 стихе 25 главы книги Бытия, сказано: «И отдал Авраам все, что было у него, Исааку». Авраам пользовался доверием и уважением Исаака, и, в свою очередь, Авраам доверял Исааку и уважал его. Авраам отдал ему все свое имение. Имея такого сына, как Исаак, неудивительно, что Авраам умер, как написано, насыщенной жизнью. Сам факт того, что наши взаимоотношения с родителями могут так сильно сказаться на их отношении к жизни в преклонном возрасте, довольно отрезвляющий факт.
На нас возлагается ответственность за благосостояние наших пожилых родителей. И мы рассмотрим несколько практических советов, с помощью которых мы можем обеспечить счастье и удовлетворение нашим родителям в их преклонные годы. Итак, каким образом мы можем проявить уважение к людям преклонного возраста вообще и, в частности, к нашим родителям? Есть ли в Библии советы, касающиеся этой области человеческих взаимоотношений? Да. Во-первых, нам сказано, чтобы мы уважали саму старость. Слово Божие говорит об этом в книге Левит. «Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего. Я Господь». Бояться Бога и почитать пожилых – оба эти повеления идут рука об руку. Мне интересно, часто ли мы встаем с места перед пожилыми людьми, когда встречаем их в автобусе, в наших семьях или где угодно. Как мне кажется, вежливость и учтивость стали устаревшими традициями. Нам следовало бы возвратиться к основным формам вежливого обращения, в том числе к почтительности в присутствии пожилого человека. Неужели это значит, что нам в буквальном смысле следует вставать с места, когда в комнату входит пожилой человек? Да, насколько я понимаю, имеется в виду именно это. Но это также значит, что мы должны внутренне вставать. То есть проявлять уважение к престарелым не только внешне, но и развивать уважение к ним в наших сердцах и умах. Библия также говорит о том, чтобы уважение проявлялось у нас в готовности и желании выслушать наших родителей и других пожилых людей. В 23 главе книги Притчи сказано: «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет». Каково бы ни было наше мнение о том, чего сумели достичь наши родители – или о том, чего они не достигли, оно не играет никакой роли. В Библии не сказано, что мы должны уважать старших за то, как они нас воспитали, или за их достижения. Библия говорит, чтобы мы уважали их, потому что, независимо от всего остального, они дали нам жизнь. Так что необходимо признать, что если бы не наши родители – то нас не было бы на свете. Так что, по крайней мере, мы можем уважать их за данную нам жизнь. Но нам следовало бы внимательно прислушиваться к ним еще и потому, что с возрастом и опытом они приобрели мудрость. Но мои родители, даже неверующие, может возразить кто-то. Как же мне выслушивать их советы, если они не знают Господа? Допустим, в этом есть какая-то доля правды. Но наверняка ваши родители приобрели опыт в определенных областях, и за это вам следует уважать их. Прислушивайтесь, когда это только возможно, и постарайтесь усвоить все, что окажется полезным. Также нам следует проявлять уважение к старшим в своей речи. В ветхозаветные дни – проклятие в адрес родителей было преступлением, ведущим к смертной казни. Подумайте только, а если бы такой закон существовал и сегодня? В притчах 30.17 очень наглядно сказано: «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Допустимо ли, чтобы наши дети или мы сами насмехались над мнениями пожилых людей? А не случалось ли вам с презрением думать об их поступках или смеяться над физическими слабостями старости? Хорошо было бы не забывать, что наше отношение к престарелым и к нашим родителям неизменно передается нашим детям. И когда мы состаримся и поседеем, по всей вероятности, наши дети будут обращаться с нами точно так же, как мы обращались со своими родителями. Подумайте об этом. Итак,
Каким образом мы можем выразить свое уважение к престарелым? Об этом можно сказать намного больше, чем мы успеем сегодня, но запомните, по крайней мере, эти три принципа. Будьте вежливыми. Уважайте престарелых, они достойны этого. Будьте готовы выслушать и принять советы от старших. И третье, следите за своей речью, чтобы не сказать того, о чем вы будете сожалеть впоследствии, когда сами будете постарше. И не забывайте, что при любом типе взаимоотношений ответственность никогда не возлагается на одного человека. Родители и дети – обе стороны одинаково ответственны перед Богом за то, чтобы обеспечить хорошие, здоровые взаимоотношения в семье, скрепленные любовью. Тогда все мы сможем сказать вместе с Авраамом, что мы прожили полноценную жизнь, что мы насыщены жизнью. Да поможет Господь в этом каждому из нас. Каким образом...

Иногда мне задают вопросы. Почему Бог допускает горе? Почему повсюду льются слезы? И неужто мир погибнет вскоре? Почему война и гибнут дети, ведь они ни в чем не виноваты? Почему зло правит на планете? Почему мир создан для богатых? Бога я оправдывать не буду. Бог наш справедлив и суверенен. Он нас любит и царит повсюду, и в любви своей Он людям верен. Бог не допускает людям горе. Горе есть итог бездумных действий. Мы ведь между собою в вечном споре. Беды вытекают из последствий. Да, мы слезы льем и плачем часто. Много в этой жизни огорчений. Каждый хочет непременно счастья. Но не каждый встанет на колени. Войны на земле все происходят, потому что правят деньги миром. Люди выбор сделали сегодня и пошли вслед за своим кумиром. Зависть и амбиции, гордыня — все правы. И кто кому уступит? Извините, каждая гусыня за свое дитя чужих погубит. Дети гибнут, Бог их забирает. А чего-то худшего, поверьте, Он ведь до конца весь путь их знает и спасает их ценою смерти. Бог их в рай чудесный забирает, чтобы в ад потом их не отправить. Часто ведь ребенок, вырастая, не желает Господа прославить. Люди сами войны разжигают, в ненависти жить предпочитая. Страх Господен глупостью считают, кров, как воду, сами проливают. К власти рвутся все любой ценою, и законы пишут для богатых. Жизнь людская ничего не стоит, и во всех мы ищем виноватых. Люди строят жизнь свою без Бога, слово послушание им чуждо. Всех влечет широкая дорога, хотя вроде кроткие наружно. Маски, поснимайте, люди, маски. Лицемерием себя же не губите. Лжете вы друг другу без опаски. Под собою суквы не рубите. Уничтожите вы злобою планету, если к Богу все не обратитесь. Если души не стремятся к свету, то в себе сначала разберитесь. Бог нам Библию в наследие оставил, чтобы жить учились мы, как люди. Мы предпочитаем жить без правил. Почему же Бога тогда судим? Обвиняем мы, безумцы, Бога, а во всем ведь сами виноваты. В Царство Божье узкая дорога. Да и выбор все еще есть, кстати.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Луки 7:3-5. Когда мы это читаем, нам становится стыдно. Этот сотник был язычником, но он превосходит нас, христиан, своей любовью и милосердием. Капернаум был самым важным городом Галилеи, и в Галилее жили люди, которые очень ненавидели римское правление. Они страдали от того, что народ Божий был порабощен языческими насильниками и римлянами. Там, в Галилее, не утихала ненависть. Это в любом случае непросто — быть в Капернауме начальником гарнизона. А теперь взгляните на этого начальника. Когда старейшина города просит Иисуса пойти к сотнику, он иудей, это делает с радостью. Он достоин, построил нам синагогу. И сразу нам становится понятно, как здесь человек победил тихую ненависть. Через милосердие и любовь. И разве оставит нас равнодушным милосердное сердце этого сотника, который так заботится о больном слуге? Если язычник может быть таким, то и мы, христиане, должны завоевывать мир только любовью. Мы, христиане, тоже должны побеждать ненависть любовью, которую имеет Господь, умерший за своих врагов.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

0: Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Глава 9 Евангелия от Луки. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь». А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные — что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божьем и требовавших исцеления исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступивши к нему, 12 говорили ему,

«Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех этих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, взглянув на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя». А другие — за Илью. Иные же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя само погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истину, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После этих слов дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака голос, говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был голос этот, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг кто-то из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя, взгляни на сына моего, он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить.
Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все удивлялись всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова Его, и оно было закрыто от них, так что они не постигли Его, а спросить Его об этом слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. И Иисус же, видя помышления сердца их, взял дитя, поставил его перед собою и сказал им: «Кто примет это дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При этом Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он захотел идти в Иерусалим. И послал пред лицом своим вестников, и они пошли и вошли в самарянское селение, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за Мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, глава 10. После того избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, вышедши на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако ж знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие».
сказываю вам, что Содому в оный день будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отрадней будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. 70 возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем!» Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и увидел его, и прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. И если издержишь что больше, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Евангелие от Луки, глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского». А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И пришед находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысивши голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие!» А он сказал:
«Блаженны слушающие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род этот лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Это надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь?» Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божья сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Евангелие от Луки, глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим:
«Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, а потом не могущих ничего больше сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред людьми, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святой Дух научит вас в тот день, что должно говорить. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтоб он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровище для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: «Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на 1 локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем больше вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам.
«Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет им служить. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы знал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу эту говоришь, или ко всем?» Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так». Истинно говорю вам, что над всем своим имением поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает». Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете? Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал бы тебя истязателю, а истязатель не вверх тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки».

не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн, о нем было истина. Иоанна 10:41. Вы недовольны, может быть, собой? Вы не являетесь гением, не обладаете выдающимися способностями и не имеете особых дарований. Посредственность — вот мой удел, думаете вы. Дни бесцветны и однообразны. Несмотря на все это, ваша жизнь может иметь великое значение. Иоанн не сотворил никакого чуда, но Иисус сказал о нем, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна. Главной задачей Иоанна было свидетельствовать о свете. И, может быть, это станет и вашей задачей. Иоанн удовлетворился быть глазом вопиющего в пустыне, лишь бы этот глаз привлекал людей ко Христу. Согласитесь быть глазом, звуком, который слышен, но не виден, зеркалом, которое исчезает от ослепительного блеска солнца, отражающегося в нем. Исполняйте свое назначение с сознанием, что Он видит вас каждый момент, и у Него своя, отличная от людей мера важности событий и дел. Мы слабо представляем себе, как много делается сеятелями правды. Они ведь направляют мысли людей ко Христу. Они будут вспоминать люди, как о тех, кто дал первый толчок в правильном направлении. Я буду вполне доволен, если над моей могилой не возведут пышного мавзолея, но простые люди, собравшись вокруг ее, скажут: «Он был добрый человек, чудес он никаких не сотворил, но он говорил слова о Христе, через которые я обратился к Господу и принял его своим личным спасителем. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Матфея 20:26. Хочется быть первыми во всем, во всяком начинании, всяком деле, быть впереди, в строю передовом, свою грудью ленту рвать у цели. Сам Бог вложил желание это в нас, полезное, хорошее стремление, но чтобы огонь напрасно не погас, Он дал ему святое направление. Кто хочет первым быть, передовым, стань всем слугой. Отдай себя собрату, стань скромным, необидчивым, простым. Не жди возмездия, не служи за плату. Пускай никто не знает о тебе, пусть имя не в неоновом свечении, и сам ты не мечтаешь о себе, а просто исполняешь назначение. Ты верный раб, служитель у дверей, с возвышенным стремлением жить победно. Господь сказал в премудрости своей, что первым быть, ты должен стать последним.

0: Прости, Господь, что вновь прошу прощения. Прости, Господь, что веры не встает. Прости, что жду благословения, а вот душа моя к Тебе не льнет. Прости, что часто я не лань к потоку, бегу, чтобы напиться от Него. Прости, что говорю, люблю я Бога, сама ж бегу к болотам далеко. Прости, я не умею доверяться, молюсь и сомневаюсь, вновь молюсь, не знаю часто слова умоляться. Прости, что не стремлюсь Тебе, Иисус. Ленюсь, бывает, я склонять колени, приобретаю благодать, теряю вновь. В душе не побеждаю часто лени, не разделяю с братом сердца боль. Сучок в глазу у брата замечаю, свое ж бревно я вынуть не хочу. И ближнего я часто не прощаю, и мир для сердца не в Тебя ищу. Я словом брата рядом убиваю, я гневаюсь, ношу в душе я зло, Тебя на землю и волы меняю. Зерно посеянное в сердце не взросло. Прости, Господь, что крест бывает тяжек, сворачиваю на широкий путь, когда тоска бывает, сердце ляжет, к ногам Твоим я не спешу прильнуть. Прости, Иисус, благодаренья нету, ропщу я чаще, чем благодарю. Я в темноте не вижу неба света, бывает, просто тлею, не горю. Прости, мой Бог, я часто не на камне строение свое строю, на песке. Бывает, в жизни строю планы, от Бога ж мысли где-то вдалеке. О, как любви мне, Боже, не хватает! Обиду в сердце не могу забыть. Прости, что в жизни так бывает, врага я не умею полюбить. Сокровища я часто собираю не в том небесном городе святом, и много о земном я так мечтаю, от Бога отрекаюсь во простом. Прости, Господь, что слово Твое свято пырится часто на столе лежа, пренебрегаю я Твоим заветом, его не исполняю, вновь греша. Грешу и каюсь, каюсь и грешу, и снова гвозди в крест Христа убиваю. Прости, мой Бог, прощения я прошу, Ты за меня, Иисус, опять страдаешь. Я через века опять вижу Голгофу, смотрю в глаза Твои, о мой Христос. Прости, Господь, что снова грех мой кровный взял на себя Ты, за меня понес. О, если, Господи, огонь Твой нужен, чтобы сгорело все нечистое в средине, пусть будет так. Вкусить же райский ужин я так мечтаю, находясь в земной долине. Я не хочу являть себе Адама, и жизнь напрасно не хочу я прожить. Хочу Тебе служить, любить Тебя и славить. О, помоги мне на Тебя, Иисус, быть схожей. Я не хочу остаться за дверями. Я не хочу, мой Бог, явиться теплой. Я не хочу прославить лишь устами Тебя, мой Бог, а сердцем быть холодной. Возьми, Господь, Ты крепко в свою руку. О, помоги дойти, остаться верной. Когда ж закончатся мои земные сроки, чтобы открыл пред мной Ты небо двери.
1: Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире христианское радио МВ.
2: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

Уважаемые наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы. Слушайте продолжение истории о жизни Элизабет Фрай.

«Этих людей необходимо обеспечить теплом, или они погибнут», — сказала Элизабет. «Да, конечно, им необходима помощь в такую холодную погоду. Но не забывай, что у тебя тоже скоро будет еще один ребенок, и мне кажется, ты переутомляешься». Элизабет только что вернулась с собрания с леди, которые согласились приготовить много супа для того, чтобы раздать местным беднякам. По возвращении домой она увидела мужа, ожидавшего ее. Он собирался выразить неудовольствие по поводу постоянных посетителей, умоляющих дать еду и одежду. Он был раздражен и тем, что дети из соседнего района приходили в их парк при доме, чтобы играть и попрошайничать. И хотя он видел, какой уставшей выглядела его жена, Джозеф не смог сдержаться, чтобы вдоволь не поворчать. После пребывания в Лондоне и посещения Элизабет Ньюгейта они вернулись в свое имение в Плашете. Зима в начале 1814 года была очень холодной, и урожай был плохой. Элизабет вскоре организовала помощь беднякам и была постоянно занята, распределяя горячую похлебку и одежду. Ей приходилось так много работать, что она переутомилась и заболела. Кроме работы с бедняками, была еще школа, которую она открыла. И хотя ею руководил учитель, Элизабет была там частым гостем, проводя чтение Библии и ободряя девочек. Ей также нравилось бродить среди хижин и в цыганском таборе, который располагался по соседству. Она могла поговорить с этими людьми, выслушать их истории и иногда дать им Библию.

Они охотно принимали советы о том, как заботиться о своих детях. Элизабет вынуждена была отдохнуть некоторое время, когда в июне этого года родила Луизу, 9-го ребенка. Это принесло радость, но позже, в этом же году, их посетило и великое горе, когда ее 4-летняя дочь Бесси заболела лихорадкой и умерла. Дела Джозефа Фрая не процветали, и вновь они посчитали, что жизнь в Плашете слишком дорога. И так, примерно в январе 1815 года, они вновь вернулись в Мидзеркорт, а взаимоотношения между семьями Гарни и Фрай испортились. Однако это мало повлияло на работу Элизабет, так как в течение всего 1815 года она продолжала путешествовать каретой, часто с одним из своих детей, отправляясь в длительные и утомительные и опасные путешествия, чтобы побывать на квакерских собраниях. Возвращение солдат с войны с Францией, нехватка рабочих мест и нищета – вот несколько причин, возрастающей в этот период преступности, которую правительство пыталось снизить при помощи жестоких наказаний, а также ссылки преступников в Австралию. Элизабет уже знала, что происходит в тюрьмах, и пыталась там помочь. Сейчас она вновь обратила свое внимание на бытовые условия заключенных Ньюгейта. В 1816 году на Рождество Элизабет отправилась в Ньюгейт с письменным разрешением встретиться и побеседовать с женщинами-заключенными. У надзирателя не было желания находиться среди этих преступниц, которых он считал опасными, поэтому он неохотно отпер тюремные двери. Условия оказались такими же ужасными, как и 3 года тому назад, когда она была там. Женщины ссорились друг с другом и скандалили. Болезненного вида дети все еще жили в этом жутком месте. Женщины окружили ее, споря, ругаясь, проклиная. Но когда она заговорила, они успокоились. В своем квакерском чепчике и простой одежде она села и стала спокойно рассказывать им о том, что необходимо сделать. «Я мать, у меня много детей». И мне причиняет страдание видеть на Рождество так много ваших детей, замерзших и больных. Неужели мы ничего не можем сделать, чтобы помочь им? «Нам нечего им дать», — выкрикнула одна из женщин. «Их будущее безнадежно», — кричала другая. «Вы никогда не должны терять надежду», — сказала Элизабет. «Ваши дети не должны вырасти преступниками». Женщины со слезами на глазах слушали эту спокойную 36-летнюю леди. Они верили ей и хотели помочь, но не понимали, что можно было сделать в таком месте, как Ньюгейтская тюрьма. «Если я добьюсь разрешения открыть школу для ваших детей здесь, в тюрьме, согласитесь ли вы?» «Мы согласны», — выкрикнула одна. А остальные присоединились к ней. Вдохновленная отношением женщин, Элизабет отправилась к начальнику Ньюгейтской тюрьмы, а также шерифам Лондона. Она объяснила настоятельную необходимость школы в Ньюгейтской тюрьме, но обнаружила, что хотя ее предложение было выслушано с уважением, они не были уверены, что это возможно. Когда Элизабет спросила, почему они так думают, они объяснили, что дети передерутся между собою, что учить их просто невозможно. Элизабет ушла, но пообещала возвращаться снова и снова, до тех пор, пока они не убедятся в ее правоте. Когда вернулась снова, ей сказали, что в тюрьме просто нет комнаты, хоть немного подходящей для класса. Так что, хотя они очень сожалели, но считали, что об идее тюремной школы следует забыть. «Что же, вся проблема состоит в том, что нет комнаты для класса?» — спросила Элизабет. «Да, действительно в этом», — ответил начальник тюрьмы. «В таком случае, если по счастливой случайности я сумею обнаружить камеру, которая пуста,
могу ли я занять ее под класс?» «Да, можете. Но поскольку проверку уже провели, у вас нет никаких шансов», — сказал начальник тюрьмы, давая понять, что с этим делом покончено. Но он недооценил Элизабет Фрай. Она вернулась в Ньюгейтскую тюрьму и снова беседовала с женщинами и объяснила, что сложность с открытием школы заключается в том, что в тюрьме нет комнаты. «Есть одна комната, которая обычно была камерой, но сейчас используется как кладовая», — сказала одна женщина. Элизабет очень обрадовалась. Она сразу же пошла взглянуть на эту камеру. Она была небольшой, но могла сразу же стать классом, как только ее вымоют и побелят. Не теряя даром времени, она поспешила к начальнику тюрьмы, чтобы рассказать ему об этой камере и напомнить о его обещании. Начальнику тюрьмы ничего не оставалось делать, кроме как позволить Элизабет занять камеру под класс. «Я понимаю ваши добрые намерения, и вы можете попытаться», — сказал он, «но думаю, это бесполезная затея с такими детьми, как эти». На следующий день Элизабет снова была в Ньюгейте. Рассказала, что у них есть школа, и теперь она хочет, чтобы они выбрали учителя. Там была молодая женщина Мэри, которая получила хорошее образование и которой по ошибке было предъявлено обвинение в краже часов. Она отбывала срок наказания в Ньюгейте. После голосования Мэри была избрана новым школьным учителем. В школе было 30 детей. Несколько из них отбывали срок заключения, но большинство были детьми женщин-заключенных. Это было начало. Но Элизабет заботилась и о женщинах в тюрьме. Целый день взаперти и без всякого дела, естественно, они всегда были в дурном настроении, и ссора готова была вспыхнуть по малейшему поводу. Элизабет хотела, чтобы им дали полезную работу. Она предложила своим подругам-квакершам организовать ассоциацию за улучшение условий для женщин, заключенных в Ньюгейте. И те люди, которые состояли в ассоциации, ежедневно ходили в тюрьму для того, чтобы навестить заключенных. Она пробовала заинтересовать своим планом и других, но они остались равнодушны. Тогда Джозеф Фрай и Элизабет пригласили начальника тюрьмы Ньюгейта и двух других чиновников тюрьмы к себе домой. В конце концов, Элизабет завела разговор на тему о работе, которую могли бы выполнять женщины в тюрьме, и сказала, что она бы с радостью ее организовала. «Это хорошая мысль, но боюсь, что это невозможно», — сказал начальник тюрьмы. «Эти женщины не поддержат подобный план». «Если вы, доктор Коттон и мистер Бирджес, придете на собрание, которое я смогу провести с женщинами в следующее воскресенье, вы сможете убедиться сами». Собрания, подобные этому, никогда прежде не проводились, но к тому времени авторитет Элизабет был таков, что трое мужчин согласились присутствовать. Итак, в следующее воскресенье 70 женщин-заключенных были собраны перед начальником тюрьмы и другими чиновниками — Элизабет Фрай, леди из ее ассоциации и надзирателями. «Мы все понимаем, что ваша жизнь в тюрьме несчастна», — сказала она. «Я хотела бы предложить, чтобы мы изменили систему таким образом, чтобы у вас появилась какая-то работа, возможность учиться и вникать в религию». Заключенные, которые выглядели уже опрятнее и были одеты в платье, принесенные дамами Элизабет в тюрьму, были полностью согласны с ее предложением. Начальник тюрьмы был изумлен как их видом, так и их поведением. «Этот новый план заслуживает того, чтобы попробовать его. Но если мы увидим, что вы ведете себя не так, как подобает, и не повинуетесь правилам, мы сразу же все прекратим», — строго сказал он. «Второй попытки не будет».
Итак, было достигнуто соглашение, что ассоциация женщин может посещать тюрьму, назначить сестру-хозяйку и договориться о подходящей работе. Было решено, что заключенные могут делать лоскутные одеяла, которые согласилась покупать местная фирма «Ричард Диксон». Таким образом, появилась возможность платить женщинам за работу. Со временем ассортимент их продукции расширился. Прежде чем они смогли приступить к работе, пустую камеру тщательно помыли, побелили и оборудовали под мастерскую. Элизабет объяснила женщинам, что когда они будут в мастерской, то должны соблюдать 12 правил. Женщины были разделены на группы, во главе со старшей, избранной среди них. И здесь же находилась экономка для уверенности, что все в порядке. «Помните, старшие должны контролировать, чтобы все правила соблюдались», — говорила она им. «А я сейчас собираюсь прочитать правила по одному, и вы сможете проголосовать за каждое из них». К большому ее удовольствию женщины подняли руки, приняв каждое правило. Затем были зачитаны имена старших, и собрание заключенных завершилось чтением Библии и молитвой. 10 апреля 1818 года в 9 часов прозвенел звонок, и женщины пришли на открытие мастерской. Одетые в синие передники, они выглядели чистыми, опрятными и очень хорошо себя вели. Элизабет была удовлетворена тем, как они работали, а новость о ее достижении вскоре распространилась за пределы Ньюгейта. Слух об этом дошел до лорд-мэра Лондона. «Неужели правда, что Элизабет Фрай смогла изменить этих женщин?» — спросил он однажды на собрании членов городского управления. После этого было много разговоров о замечательной работе Элизабет Фрай в Ньюгейте, и лорд-мэр очень заинтересовался. «Я хотел бы убедиться сам», — сказал он. «Мы должны увидеть обычный их день». Итак, было решено, что лорд-мэр, группа шерифов и членов городского управления посетят Ньюгейт. Они едва поверили своим глазам, когда увидели, что произошло. Там, где когда-то были грязь, крик, сброд дерущихся без всякой надежды на будущее, они обнаружили группы женщин, слушающих чтение Библии, а в мастерской еще группы, занятые шитьем. Элизабет Фрай становилась знаменитым реформатором тюрем. Значительные улучшения, которые она внедрила в Ньюгейтской тюрьме, стали известны правительству, тюремным властям и другим реформаторам. Новость о ее работе распространилась среди людей по всей стране через комитеты общих женщин-заключенных, которые она основала, и ее передовые реформы были внедрены во многих других тюрьмах. Теперь, чтобы поддержать свою репутацию, Элизабет приходилось постоянно встречаться со многими людьми. Она посетила палату общин, чтобы встретиться с членами парламента и обсудить, что можно изменить в условиях содержания в тюрьмах. Сэр Роберт Пил, министр внутренних дел, впоследствии ставший премьер-министром, выслушал ее точку зрения и попробовал ввести новые законы, чтобы улучшить положение женщин в тюрьмах. Ее попросили представить отчет о тюрьмах для Комитета Палаты общин. Элизабет хотела, чтобы кормили заключенных лучше, и условия жизни тоже были лучше. К тому же она была против телесных наказаний и одиночного заключения. Ее работа широко освещалась в газетах того времени. Но дел все же еще предстояло много. Многие женщины пребывали в Ньюгейт в изорванной одежде, и Элизабет старалась дать одежду как поощрение для тех, кто хорошо себя вел в тюрьме. Она верила в дисциплину, но больше в систему наград, больше в систему поощрений и работы, чем в наказание.
В течение всего этого времени Элизабет была священником общества друзей. Она регулярно участвовала на собраниях квакеров, в то же самое время упорно работая над реформой тюрем. В частности, выслушав предложение Элизабет, Роберт Пилл сумел изменить несколько уголовных законов. До сих пор вора могли приговорить и повесить за кражу вещи, стоящие несколько шиллингов. Браконьера могли сослать в Австралию. Роберт Пилл значительно сократил количество преступлений, которые наказывались повешением. В то же время он был озабочен всей несовершенной системой, существовавшей для поимки преступников и соблюдения закона и порядка. Поэтому он создал полицию с хорошо обученными полицейскими. Удача не всегда сопутствовала Элизабет в ее борьбе за заключенных. В 1818 году одна девушка, Гарриет Скетлан, была приговорена к смерти за подлог. Гарриет понравилась Элизабет, и она решительно протестовала против наказания ее смертью. Она ходила на прием к лорду министру внутренних дел, сменившему Роберта Пила. И когда ей не удалось добиться отмены приговора, она пошла просить помощи у герцога Глостера. Он посочувствовал, но не смог изменить решение министра внутренних дел, и бедную девушку повесили. В том же году Элизабет стала известна о беспорядках и бунте, которые учинили некоторые женщины, заключенные в Ньюгейте. Выяснив причины, она узнала, что женщин ссылают в Новый Южный Уэльс, в Австралии, и их очень страшит пребывание на корабле для каторжников. Она направилась прямо к женщинам, готовясь поговорить с ними. Большинство из них были в слезах и отчаянии. «Я скорее умру, чем отправлюсь на этом проклятом корабле», — заявила одна из женщин. «Они обращаются с нами хуже, чем с животными», — сказала другая. «На нас наденут кандалы и повезут на корабль в фургоне». «И никого это не волнует», — кричали они. «Да, да, я позабочусь и посмотрю, что тут можно сделать», — пообещала Элизабет. Она нашла еще одно основание для борьбы — человеческие права женщин-заключенных, которых ссылают в Австралию. «Эти женщины — зачинщицы бунта», — сказал Ньюмен, начальник тюрьмы. «Поэтому они должны быть закованы и находиться под охраной надзирателей». «То, что с ними произошло, несправедливо», — настаивала Элизабет. Она возражала начальнику тюрьмы в спокойном, но решительном тоне. «Они совершили преступление, были признаны виновными и приговорены к ссылке», — объяснял начальник тюрьмы. При этом он удивлялся, каких еще изменений хотелось этой квакерше на этот раз. «Я знаю, что вы не можете изменить их приговоры, но мы не должны забывать, что они тоже люди. При отъезде из Ньюгейта они не должны быть закованы и не должны находиться в открытом фургоне на всеобщем обозрении». «Что же в таком случае вы предлагаете?» — спросил начальник тюрьмы, думая, что ответа может не последовать. Но он ошибался. «Я поеду с ними», — сказала Элизабет. «Они должны быть в наемных экипажах. С ними могут быть охранники, если вы боитесь, что они попытаются бежать. Но ни одна из них не должна быть закована». Начальник тюрьмы не поддержал этот план. Женщины всегда дрались и бунтовали в ночь перед тем, как отправиться в ссылку. Не могут же они измениться сейчас? Если женщины не будут закованы, они могут ранить друг друга и поломать фургон. «Вы не понимаете, что эти женщины всегда причиняют много хлопот в подобных случаях. Они разбивают дребезги и крушат все, что могут», — сказал начальник тюрьмы, надеясь, что наконец-то Элизабет согласится с ним. «Тогда сделайте, как я предлагаю, и, возможно, хлопот больше не будет», — сказала Элизабет.
вы должны изменить порядок. Когда они вынуждены до самой лодки ехать в открытом фургоне, осыпаемые насмешками зевак, которые стоят по обочинам. Ваше предложение неприемлемо. Женщины-заключенные только причинят хлопоты и попытаются сбежать. Я могу повторить только то, что какое бы наказание ни заслужили эти женщины, мы должны относиться к ним с добротой и человечностью, сказала Элизабет. Пошлите их в наемных каретах с надзирателями, а я последую за ними в своем экипаже и провожу их на корабль. Начальник тюрьмы больше не смог спорить. У него были серьезные сомнения по поводу ее предложения, но он решил попытаться. Таким образом, на следующее утро женщины-заключенные, приговоренные к ссылке в Австралию, были спокойно размещены в наемных экипажах с конвоем надзирателей. Не было насмешливых криков, грубых прохожих, околачивающихся по улицам. С немым любопытством они следили за проезжающими мимо наемными каретами. В Дефорте они должны были сесть на корабль «Мария», предназначенный для каторжников. Женщины прибывали и из других тюрем. Некоторые приезжали морем в рыбачьих лодках. Многие были больные, озябшие и находились в отчаянии от страха. Другие приезжали в открытых фургонах, скованные одной цепью. Женщины, прибывшие из Ньюгейта, выглядели лучше, чем остальные. Элизабет, возившая с собой Библию, встретила своих леди из комитета и отправилась на борт корабля для того, чтобы проверить условия размещения женщин. На этот раз 128 заключенных столпились на нижних палубах. В конце концов, случилось то, чего и ожидал капитан корабля. Но Элизабет и ее леди вскоре все уладили. Они разделили женщин на группы и приняли меры, чтобы у них было достаточно места прилечь во время поездки, которая обещала быть очень долгой. Как только женщины-каторжники были устроены, леди из комитета раздали им лоскутки материи. Их можно было использовать для изготовления лоскутных одеял, которые каторжники могли бы продать по приезде в Австралию. Мария стояла на якоре 2 недели, и у леди была возможность много раз посетить корабль для того, чтобы убедиться, что они обеспечили материалом, одеждой и другими предметами всех женщин. Все женщины-заключенные знали, что Элизабет и ее леди заботились о них. Как раз перед тем, как Мария должна была отплыть, Элизабет пришла на корабль для того, чтобы попрощаться с ними. Всех женщин вывели на палубу для того, чтобы послушать обращение Элизабет к ним. Потом она открыла Библию и стала читать мягким, четким голосом. Женщины слушали с большим вниманием все, что она говорила. И многие матросы, включая и те, которые были высоко вверху, среди мачт и парусов, прекратили работу, чтобы послушать Элизабет. Однажды, приняв участие в мероприятиях по улучшению условий жизни женщин-заключенных, отправляемых в Австралию, Элизабет стала их другом и помощницей до конца своей жизни. В течение последующих 20 лет ее часто видели вместе с леди из комитета, поднимающимися на борт подобных кораблей. За эти годы она посетила и обследовала более сотни судов для перевозки каторжан. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

интересно. Жезл и посох. Жезл представляет собой дубинку, как правило, длиной до 1 метра, с утолщением на конце. Посох несколько длиннее и имеет изогнутую или Т-образную рукоятку. Упоминание в Псалме 22 позволяет предположить, что первый применялся как дубинка для защиты, а второй – как палка для опоры. Посох используется также и для того, чтобы вести или направлять овец. Жезл и в другом месте упоминается как оружие. Второе Царств 23:21. Наконец, дубинка служит для защиты пастуха и стада в случае опасности. Ее применяют как защитное оружие и как средство устрашения против возможных нападений. Когда я однажды в Кении фотографировал слонов, меня сопровождал молодой пастух, имевший при себе дубинку. Мы взобрались на одну возвышенность и увидели в густом кустарнике под ногами стадо слонов. Чтобы выгнать их на открытую местность, мы решили отколоть каменную глыбу и сбросить ее вниз. Пока мы дергали и толкали огромную глыбу, неожиданно показалась кобра, спрятавшаяся в одной из расселин за глыбой, и хотела на нас напасть. Внимательный пастух в один миг ударил своей дубинкой и на месте убил эту змею. Он ни на минуту не оставил свое оружие, даже тогда, когда мы были заняты каменной глыбой. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». В тот момент я увидел значение этого стиха в совсем новом свете. Дубинка в руках пастуха спасла нам в тот день жизнь. Я хорошо помню трогательный вид старых пастухов в Африке и на Ближнем Востоке, когда они, при закате солнца, опираясь на свой посох, стояли и тихо, удовлетворенно созерцали свои стада. Даже для пастуха посох означает какое-то утешение. Во время утомительных переходов и долгого утомительного бодрствования над стадом он постоянно опирается на посох, чтобы отдохнуть. Это для него крайне необходимый инструмент и значительная помощь в работе. Посох играет важную роль в трех сферах овцеводства. Во-первых, пастух пользуется им, чтобы нежно поднять новорожденного ягненка и подвести его к матери, если они были разлучены. Этим он препятствует овцематке изгнать своего детеныша, если она почует запах рук человека. Я наблюдал, как умело двигались пастухи с посохом между тысячами овцематок, которые родили в одно время. С помощью посоха они умело, но осторожно поднимали ягнят и ставили их рядом с овцематками. Можно часами взволнованно наблюдать эту трогательную картину. Посох используется также и для того, чтобы вести овец. Я не раз видел, как пастух при помощи посоха осторожно выводил своих овец на новый путь, через ворота или на трудные опасные дороги. Он никогда не бьет животное посохом. Напротив, он осторожно прижимает им бок животного и направляет его туда, куда ему следует идти. Таким образом, овца хорошо понимает, что сбилась с правильного пути. Так как овцы — своенравные творения, они часто попадают во всевозможные ситуации. Я видел, как мои овцы из жадности набить рот травой спускались с крутой скалы и, поскользнувшись, падали в море. Только при помощи длинного посоха я мог выловить их из воды и поставить на землю. Однажды в зимний день мне пришлось потратить несколько часов, чтобы выловить одну овцематку, несколько раз падавшую туда по одной и той же причине. И еще одно почти ежедневное происшествие. Желая набить рот зеленой травой, овцы часто забегают в заросли шиповника или ежевики. Не пройдет много времени, как колючки до того прицепятся к шерсти,
что они уже не могут освободиться сами. Только посох может освободить их от этой напасти. На некоторых лучших овцеводческих фермах мира, особенно на западе Соединенных Штатов и на юге Европы, плоскогорье, где находится пастбище, называют «меса», испанским словом, означающим «стол». Как ни странно, но на одном из африканских наречий это пастбище также называется «меса». Этимология этого слова, вероятно, восходит к первым португальским открывателям, которые осваивали восточно-африканское побережье. Этим словом действительно называют высокие, со сглаженными вершинами горы Африки. Белые лилии, североамериканское ядовитое растение, были гораздо менее заметными цветами. Они выглядели очень красиво, однако представляли для овец смертельную опасность. Полакомиться листьями белых лилий или хотя бы погрызть их означало для овец и особенно для ягнят верную смерть. Животных поражает паралич, они деревенеют и околевают. Когда Давид писал этот псалом, он думал о приготовлении пастбища для овец. И я представляю, как он медленно обходит летнее пастбище. Его зоркий глаз выискивает малейший признак ядовитых растений, чтобы вырвать их, прежде чем их найдут овцы. Ему, конечно же, пришлось удалить большое количество таких растений, если он хотел уберечь от них свое стадо. Здесь очевидно сравнение с жизнью христианина. Мы, как овцы, а особенно ягнята, хотим испробовать все, что нам встречается на пути. Летом внимательного пастуха ожидает еще одна работа — зорко следить за хищными зверями. Он высматривает следы волков, пум и медведей. Часто случается, что хищники подстерегают овец за скалами и, наблюдая за каждым их движением, выжидают удобный момент, чтобы напасть или обратить их в паническое бегство. Если им это удается, то одна овца обязательно станет жертвой острых когтей и зубов хищника. Хочу назвать еще некоторых насекомых, которые мучат стадо и усложняют жизнь овец. Например, слепни, оводы, мясные мухи, овечий рунец, гласины, черные мухи, мошки и многие другие маленькие крылатые паразиты. В это время года они все размножаются. Если они нападают на животных, то золотые летние месяцы могут стать для последних мучением. Они даже могут довести овец до сумасшествия. Есть прекрасное описание труда пастуха, которое записано в Псалме 22. «Господь, пастырь мой, ни в чем я нуждаться не буду. С Ним я спокоен на пастбище злачном. К водам тихим Он водит меня, оживляет душу мою, путями правыми водит меня, верный имени Своему. Случись идти мне долиной темной, как смерть, не устрашусь и тогда я зла, ибо Ты со мной. Твой жезл и Твой посох уверенность у меня вселяют. Ты стол для меня накрываешь, у врагов моих на виду. Возливаешь елей на голову мою, до краев чашу мою наполняешь. Доброта и милость Твоя да сопутствует мне во всей жизни моей. И пока живу, ходить я буду в дом Господень».

Может быть, твое сердце давно уже свыклось с грехом и забыло совсем, что такое печаль и тревога. Может быть, те, кто рядом не видят, не знают о том, но что скрыто от них, того ты не скроешь от Бога. Может быть, ты не раз своих близких уже предавал, тех, кто любит тебя, и смеялся ты злобно над ними, тех, кто руки в молитве к Отцу простирал и в слезах повторял перед Ним сотни раз твое имя. Ну а может быть, ты много лет уж идешь за Христом? Впрочем, нет, не идешь, а плетешься устало, уныло. А Он смотрит с небес и так хочет напомнить о том, как ты стал на колени пред Ним в первый раз, и простил Он. Но потом вихрем света сего закружила тебя суета. Между миром и церковью стал ты делить свою жизнь, и отвел ты свой взор от светлейшего взгляда Христа. И в беспечность отдал сокровенные мысли души. Быстро годы летят. То, что в будущем было вчера, стало прошлым сегодня. Его не вернуть никогда. Не вернуть грешных дел, грубых слов, что тебя отдалили от Бога и приблизили к омуту зла. Так чего же ты ждешь? Почему не бежишь к алтарю преклонить свою гордость пред тем, кто так этого ждет? Каждой капельке крови святой, что пролилась за нашу вину, есть спасение и радость, что в бедное сердце войдет.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы будем...

продолжать наши размышления на тему о благодати. В предлагаемой беседе мы не только продолжим, но и закончим эту тему. В наших предыдущих радиобеседах мы говорили о двух чудесных проявлениях Божьей благодати в нашей жизни – благодарность и щедрость. Они являются прямым продуктом благодати Божьей, которая действует в нашей жизни. Мы сказали вчера, что невозможно находиться в благодати Божьей и быть неблагодарным. Щедрость также является немедленным результатом благодати Божьей в нашей жизни. Сегодня я желаю закончить учение Священного Писания на тему благодати простым, но очень важным тезисом. Благодать Божья достаточна, я повторяю, благодать Божья вполне достаточна. Давайте воспользуемся иллюстрациями, взятыми из опыта и свидетельства апостола Павла. Он пишет на эту тему, исходя из своего личного опыта. Находясь под давлением и в нужде, он провозглашает истину о достаточности Божьей благодати. Во втором послании к Коринфянам, 12 главе, в стихах от 7 до 10, апостол Павел говорит о величайшем откровении, которое он получил от Бога. Но он попутно здесь говорит, что поскольку он мог бы стать гордым по причине данного ему откровения, Бог дал ему жало в плоть, то есть какую-то особенную силу зла, которая его время от времени беспокоила. Он называет эту силу ангелом сатаны. Итак, апостол Павел, имевший многие Божьи откровения, имел в своей жизни также ангела сатаны в то же самое время. А теперь послушаем, что говорит об этом сам апостол Павел. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, стихи от 7 до 10. Читаю. «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Урок, который следует из прочитанного. Когда благодать Божья действует в нашей жизни, мы не ограничены только к своим способностям и возможностям. Фактически Божья благодать начинается там, где кончаются наши возможности. Так долго, как мы сами справляемся с ситуацией, своими силами, своей мудростью, мы не нуждаемся в Божьей благодати. Но когда наша сила приходит к концу, наши способности и наша мудрость также, Божья благодать начинает действовать. То, что говорит апостол Павел, сводится к следующему. Если ты желаешь благодати Божьей в обильной мере, иди в трудные места в воле Божьей. Чем тяжелее место, куда ты идешь, тем большая степень существует для невозможности, тем большая мера благодати Божьей доступна тебе. Я желаю опять читать выше прочитанные слова, так как мы желаем взять их в свое сердце. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Эй, поняли ли мы тебя правильно, апостол Павел? Ты говоришь, что благодушествуешь во всех этих вещах? Но ведь в этом нет смысла. Как можешь ты благодушествовать во всем этом? И апостол Павел отвечает, «Я научился лекции. Все эти вещи делают меня слабым. Они меня ведут к концу моих способностей. И тогда, когда я слаб,
я силен. Как мы видим, Божья благодать не прокладывает себе дорогу через нашу силу. Так долго, как долго мы сильны, это удерживает Божью благодать в тылу. Но когда мы слабы, но находимся в воле Божьей, мы должны убегать от всех наших собственных способностей. И тогда Божья благодать совершает свое наводнение. Чем тяжелее нужда, тем большая мера Божьей благодати. Я желаю проиллюстрировать это положение небольшим примером из служения Иисуса Христа, который всегда меня поражает. Мы знаем два случая, когда Иисус Христос кормил громадные толпы народа сверхъестественным образом. В одном случае было 5000 людей. Они были накормлены 5 хлебами и 2 рыбками. После накормления собрали еще 12 корзин кусков. В другом случае Христос накормил 4000 людей 7 хлебами и несколькими рыбками. А после этого, как все насытились, собрали еще 7 корзин кусков. И корзины теперь были меньшими, чем в первый раз. На что я хотел обратить ваше внимание? На то, что во втором случае сам вызов был меньшим, чем в первом случае. Здесь было меньше людей, ресурсы были большими. Там было 7 хлебов и 2 рыбки. И после накормления людей осталось не 12, как в первом случае, а 7 коробов остатков пищи. Но когда ситуация была более невозможной, когда толпа была больше, то есть 5000 людей, когда ресурсы пищи были меньшими, 5 хлебов и 2 рыбки, они после накормления насобирали еще 12 коробов или 12 корзин. 12 больших корзин. Теперь вы видите разницу. Чем большая степень невозможности, тем больше благодать Божья. Таким образом, никогда в трудной ситуации не говори: «Эта ситуация тяжела, это нечто невозможное, ничего нельзя сделать». Будем учиться в подобных случаях у апостола Павла. Благодарение Богу! Ситуация совершенно невозможна, я счастлив. Эта ситуация открывает реальное место для благодати Божьей. Бог проявит себя в этой ситуации. Так говорил примерно апостол Павел. Мы должны постоянно помнить, что Божья благодать поднимает нас всегда выше наших естественных способностей. Есть еще одно положение в Новом Завете, которое мы рассмотрим коротко. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. Апостол Петр пишет христианам следующее, читаю: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». В этом тексте есть слово «дар», греческое слово «харизма». Оно, то есть харизма, образовано от греческого слова «благодать» – «харис». Харизма, то есть дар, в данном случае, есть Божья благодать, выраженная в специфической форме. Апостол Петр говорит, что каждый верующий имеет свое личное, специальное проявление Божьей благодати. Дальше он говорит о служении один другому, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Другими словами, Божья благодать входит в нашу жизнь. Она проявляется частично через те дары, которые Бог дает нам, то есть специальные способности. И когда мы упражняемся в них, мы действуем как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Слово «многоразличной благодати» значит «многосторонней». Не существует никакого ограничения различным аспектам Божьей благодати. И какой бы аспект благодати Божьей мы не получили, мы служим этим аспектом данной нам благодати другим. Я желаю представить теперь короткое определение понятия благодать. Благодать – это Божье богатство за счет Иисуса Христа.
это Божье богатство. Бог – это богатство. Он никогда не станет банкротом. У него премного всякой благодати. Источник его неисчерпаем. Заключая эту серию радиопередач на тему благодати, я желаю еще раз поставить ударение на то, что Божья благодать богата. Я желаю процитировать послание к Ефесянам, 1 главу, 7 стих, читаю, «в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Обратите внимание на эту заключительную фразу «богатство благодати Его». В послании к Ефесянам, 2 главе, 7 стихе, апостол возвращается к той же теме, но добавляет к этому еще одно слово. Вот что он говорит. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Слава Господу за преизобильное богатство Его благодати. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе. Иоанна 7 глава с 37 по 39 стих. «Придите ко мне». В прошлый раз мы говорили о том, что эта фраза звучала из уст Иосифа, Моисея и нашего благословенного Господа. Есть еще один случай, когда Господь Иисус произносит ее. В Иоанна 7 главе мы находим, что это было на иудейском празднике Кущей. Это были дни радости, когда народ вспоминал о том, что Бог сделал для него в пустыне. Пророчески праздник указывал на благословение тысячелетнего царства. На восьмой день праздника к тем, кто испытывал жажду, прозвучало приглашение Господа Иисуса прийти к Нему и уверовать в Него, в результате чего потекли бы реки воды живой. В своих писаниях апостол Иоанн часто упоминает о воде, говоря о Слове Бога или Святом Духе, а иногда и о том и другом вместе. Сначала мы должны прийти к Господу за спасением. Получили ли вы от Него воду жизни, которую Он предлагает даром? Затем, став верующими, мы приходим к Нему как те, кто испытывает жажду, которую способен утолить только Бог. Обратите внимание, что религиозные церемонии не могут этого сделать. Господь знал, что некоторые все еще жаждали и после семи дней праздника. Мы должны прийти к Нему. Как когда-то вода вытекала из пораженной скалы, так и сегодня нам дан Святой Дух, потому что Христос был однажды поражен и затем прославлен. Когда человек приходит к Христу, Святой Дух не только наполняет сердце, но и побуждает его течь в благословение на тех, кто вокруг. Пусть у всех нас будут эти реки благословения.

Знаменитый американский писатель, рассказывая об одной девушке, говорит, что она была необузданной. Она была своевольной и привыкшей делать все так, как ей хотелось. Но однажды с ней произошел несчастный случай, который оставил калекой ее на всю жизнь. Ее возмущенная душа никак не могла подчиниться такой доле. И однажды, когда она находилась в состоянии ропота и непокорности, ее посетил один миссионер. Он рассказал ей притчу об овраге. Было время, что в определенном месте не было оврагов, но лишь широкая открытая степь. Однажды, прогуливаясь по своим обширным лугам, покрытым травой, господин спросил у степи: «Где же твои цветы?» Степь отвечала: «Господин, у меня нет семян». Тогда он приказал птицам, и те нанесли семян различных цветов и щедро рассыпали их повсюду, вдоль и поперек. И в скором времени степь зацвела тюльпанами, розами и множеством других цветов — голубых, желтых, красных. И пришел вновь господин, и был весьма доволен, но все же самых любимых его цветов не оказалось. Тогда он спросил у степи: «А где же клематис, душистый жасмин, нежные фиалки и все папоротники и цветущие кустарники?» И снова беседовал он с птичками, и они нанесли еще больше различных семян и разбросали их по степи. Но когда вновь пришел господин, он не нашел своих любимых цветов и сказал: «А где же мои возлюбленные цветы, которые для меня дороже всех других?» Степь печально отвечала: «О, господин, я не в силах сохранить цветы. Суровые степные ветры бушуют, солнце безжалостно жжет мне в грудь, и цветы блекнут, засыхают и уносятся ветром». Тогда заговорил господин с молнией, и внезапным ударом молния рассекла грудь степи до самого сердца. Степь задрожала, застонала от боли, и многие дни горько плакала над своей зияющей черной раной. Но река влила свои воды в расселину и с волнами своими понесла в ее глубь потоки чернозема, и опять прилетели птички с семенами, которыми они засыпали образовавшийся овраг. И после долгого времени суровые утесы оделись мягким мхом и ползучими растениями, а по углам грильяндами украсились потаенные местечки. Большой вяз с пушистой макушкой поднял голову свою к солнцу, и у самой подошвы его собрались кедры, березы, и повсюду зацвели душистые фиалки, одуванчики и папоротники. И овраг превратился в чудный сад, куда приходил господин для отдыха и наслаждения. Миссионер прочел больной девушке следующие слова: «Плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Многие из этих цветов растут только во врагах». «Какие же именно цветы растут во врагах?» — тихо спросила девушка. Миссионер ответил: «Долготерпение, благость, милосердие». Но несмотря на то, что остальные — любовь, радость, мир — цветут в открытом поле, они никогда не бывают такими пышными и благоухающими, как во враге. Девушка долго лежала неподвижно и безмолвно. И, наконец, она задумчиво проговорила: «В моем овраге нет цветов, а лишь голые черные скалы». «Милая моя, — сказал миссионер, — настанет время, когда зацветут цветы, и Господин найдет их, да и мы также их увидим». «Ты на месте стоишь, что Господь тебе дал, на том месте, куда Он поставил. Только там будет Он тебе посох и щит, там лишь плод принесешь, Его волю творя. И захочет послать Он тебе благодать, то не будет искать по широкой земле. Он на месте твоем тебя будет искать, на том месте, что Он приготовил тебе. Оставайся,
мужайся и твердо держись на том месте, куда Он поставил тебя. Если крест твой удел, не сходи со креста, если пламенный огонь, не страшися огня. Не вздыхай, не гляди с огорчением кругом, если место сокрыто и скромно твое. На том месте, что сам Господь Бог тебе дал, хочет Он, чтоб прославил ты имя Его. А когда что упустишь на месте своем, хоть не видит, не знает об этом никто, знай, кому-нибудь скорбь или ущерб принесешь на служителей верных, любимых Его. О, подумай, то место, что дал тебе Бог, уж не могут другие занять, только ты. Это воля Господня, чтоб ты там стоял, и на это нужны Ему силы твои. Каждый день принимай же из Божьей руки вновь то место, что милость Господня дала. И найдутся ли другие желания в душе, умертви их обещанной силой Христа. Пожалеет победу послать Он тебе, исполнение молитвам твоим даровать. Совершит Он все это на месте лишь том, где подвижник Его будет твердо стоять. О, страшись разбивать послушание венец и царю твоему отвечать не хочу. Лишь на месте, куда Он поставил тебя, ты всецело приблизиться сможешь к Нему. Да, на месте, что сам Господь Бог тебе дал, возликуй и любовь Его там восхвали, чтобы видели все Его воля в тебе, жизнь и славу и радостный мир принесла. Ведь когда Он придет, то не будет искать по далеким местам Он тебя на земле. Он искать тебя будет, наверное, лишь там, на том месте, что сам приготовил тебе. И тогда, о блаженство, тебя Он найдет на том месте, где было служение твое. И в другое Он место тебя вознесет, в бесконечное чудное царство свое. О бесконечное сердце, бьющееся о железные прутья обстоятельств, в своей жажде вырваться на более широкое поле деятельности, предостав Богу распоряжаться твоей жизнью. Проявление терпения и упования в бесцветной рутине обыденной жизни будет лучшей школой для тебя. Тебе нужна выдержка, которая послужит подготовкой к мужественному и выносливому преодолению тяжелых напряжений при вступлении на путь более широких возможностей, которые Бог может открыть пред тобой.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Тетя Гепси пришла в дом Амстронгов не потому, что она искала себе занятий. Плата, которую брат ей предложил, конечно, не стоила той большой работы, что ей придется выполнять, думала она про себя. И он ее заранее предупредил, что он мог бы взять, как это было уже сказано, на помощь молодую девушку. Но она, скорее всего, не сможет печь такой хлеб, который бы ему понравился. И вообще, это святая обязанность его сестры ему помочь, даже если он и не сможет платить ей больше, чем 40 центов в день. И таким образом она, в конце концов, дала свое согласие. Но участвовать в дойке наотрез отказалась. «Бинет», — сказала она, — «если я буду еще и работать у тебя во дворе и доить, то я приеду лишь в том случае, если ты будешь платить мне не менее чем 60 центов в день. У меня уже более 5 недель невралгия правой руки и предплечья. Может, это и неврит, я это тебе точно сказать не могу, но что-то из двух это точно, и поэтому при всех обстоятельствах мне нужно быть в тепле. Будет ли у тебя достаточно дров для отопления, если я соглашусь с тобой?» «У меня столько дров, сколько женщины для себя одной не потребуется», — заверил он ее. «Но мой слуга недоволен, если в кухне во время еды слишком жарко. Он горячей крови человек». «Вот что?» — возразила Гепси резким, готовым к нападению тону. «Твой слуга и я в таком случае не идем в сравнение. Пусть это тебе будет ясно с самого начала, Бинет. Если я приеду, то в доме должно быть тепло. И чтобы это именно так и было, это будет для меня моя забота». «Хорошо, хорошо, Гепси. Пододень 3-4 рубашки, надень твои высокие на шнуровке ботинки и возьми с собой одну из твоих больших шерстяных шалей». «Значит ли это, что мне надо ехать с тобой сейчас же?» «Да, сейчас же». Таким образом, Гепси оказалась этим утром в кухне своего брата и стояла немного утомленная, немного рассерженная, немного нервная, немного расстроенная. Две вещи с самого начала не понравились ей и заслуживали, по ее вниманию, всяческого порицания. Это великовозрастный неуклюжий слуга с черной бородой и усами и желтая кошка. Гепси Амстронг питала особую неприязнь ко всем кошкам, а еще и к желтым в особенности. С таким же отвращением она относилась к мужчинам с бородой. Усы Ирни и Лоя свисали прямо в чашку с кофе. Во время первого же завтрака Гепси тайно для себя решила, что всю посуду, которой пользуется слуга, она будет не только отдельно мыть, но и вытирать отдельным полотенцем. Кроме того, она сразу же пометила его чашку, повязав на его ручку красную нитку, так, что она могла быть совсем уверена, что никогда не ошибется и не будет пить из

0: его чашки. Ирнилой находился на ферме только потому, что он здесь работал, только по необходимости. Он не признавал никакой религии, но он и Бинет терпели друг друга. Он всегда был в какой-то нерешительности, когда его хозяин склонял голову для тихой молитвы. Он молча, без возражения, исполнял, что ему поручалось, и почти никогда не задавал вопросов. Но когда Ирни Лой в первый раз встретился с сестрой Бинета Амстронга Гепси, в нем вся внутренность восстала против нее, как и в ней против него. Их антипатия происходила из противоположности их натур, хотя никто из них не сказал друг другу ни слова, они оба отчетливо чувствовали это. Гепси склоняла свою голову в молитве два раза дольше, чем Бинет, и оба мужчины считали неудобным для себя начинать кушать, прежде чем она подаст об этом знак. Ир не слышал, как Бинет внятно втягивал в себя воздух, а Бинет слышал, как еще внятнее это делал Ирни. Во время всей трапезы в воздухе висело невеселое напряжение, потому что никто из них троих не знал, о чем говорить. Пока Бинет раздумывал о своих важных секретах, Ирни, почти не поднимая глаз, ел свою овсянку. Гепси, как всегда, выглядела угрюмой и недовольной. Если бы она была чуть-чуть поприветливее, то обязательно нашелся бы мужчина, который назвал бы ее своим идеалом женщины. Но поскольку она никогда не была такой, никто ее и не избрал. Ирни Лой, прежде чем намазать себе бутерброд, вытер пот со лба. Гепси же крепче затянула на себе шерстяную шаль. Она была уверена, что он изображает, что ему жарко, лишь для того, чтобы ее позлить. Разве мог кто-либо сказать, что в кухне тепло? Занятая домашними делами, Гепси целый день бегала туда-сюда, что-то прибирала и потихоньку про себя ругалась. Печальный маленький мальчик снова пошел в этот вечер наверх. Когда он попытался протестовать, его тут же побили, и он должен был идти наверх немедленно. Его мама сочувствовала ему и втайне вытирала слезы, когда слышала над собой, как его босые ножки шлепали по деревянному полу. «Любящий Господь!» — молилась она. «Освети ему комнату этим вечером, дай ему спокойного сна, отведи от него всякие страхи». «Ау, Иосиф!» — шептал Ирни Лой. Он услышал его подавленное всхлипывание и на цыпочках подкрался к его комнате. Он низко наклонился над маленькой скорчившейся под одеялом фигуркой. «Хочешь пойти со мной спать в мою комнату?» «Это ты, Ирни?» «Конечно, это я. Я знаю, что тебе здесь одному по-настоящему холодно. Хочешь залезть ко мне под одеяло и погреться?» Иосиф совсем тихо ответил: «Да». И не успел он опомниться, как Ирни взял его и перенес на своих сильных руках через коридор в комнату напротив. Эти 20 дней, в которые тетя Гепси Амстронг в доме своего брата вела хозяйство, не были длиннее, чем любые дни, но для Иосифа они продолжались целую вечность. Что бы он ни делал, все было плохо. С утра до вечера он слышал только одно и то же: «Этого нельзя делать, и то нельзя делать». Дошло до того, что когда он вечером опускался на колени для молитвы, он ждал, что ее голос ему скажет: «Нет, так молиться нельзя, это нельзя делать». Лишь один единственный раз Иосифу удалось вызвать у своей тети улыбку, да она даже громко засмеялась. Иосиф был так удивлен, что убежал к своей матери и сказал: «Мама, она отсмеялась, так!» И он выдавил откуда-то из гортани смешное короткое кудахтанье. «Правда, мама, я это слышал. Она стояла в кухне у окна». «Расскажи мне, Иосиф, что случилось?» «Но ты же знаешь, что Тебби всегда спит на подоконнике возле печки и издает какие-то звуки». «Ты хочешь сказать, урчит?» «Да, и тетя Гепси сказала, что она этого терпеть не может. поэтому я принес бутылку с растительным маслом и налил Тебби в ухо несколько капель. «Что ты сделал? Ты на самом деле это сделал?» «Да, я ей сначала одно ухо смазал, а потом второе, и тогда тетя Миртли меня спросила, что я делаю, а я ей сказал, что я кошку смазываю, чтобы она спокойнее бегала, понимаешь, мама?» Вначале она на меня посмотрела и не поняла, а потом громко рассмеялась и сказала: «Это ты можешь попробовать сделать и со своей маленькой сестренкой, когда она начнет кричать». «Но, Иосиф, ты бы этого никогда не сделал, правда?» «Нет, мама, не сделал бы, если ты говоришь, что не надо. Или надо?» «Нет, конечно же нет», — улыбнулась Анни. «И вообще, наша малышка не кричит, правда, мама?» «Нет, так нельзя сказать, что вообще не кричит. А ты теперь уже очень любишь свою сестренку?» «Да». «И ты уже не боишься идти наверх спать?» «Нет, я больше не боюсь, потому что ты же сказала мне, что Бог меня всегда своим светом видит. И Ирни приходит каждый вечер ко мне, что-нибудь рассказывает или держит меня за руку, пока я усну». «Он к тебе приходит?» «Да, и я ему тоже что-нибудь рассказываю». «Что же ты ему рассказываешь, Иосиф?» «А про моего любимого доброго отца, как он сильно меня любит, и что он меня никогда не колотит за то, что я не закрываю ворота, хотя я их закрывал, и что он нас всегда видит». «Это ты ему рассказываешь?» «Да. И он мне сказал, что не знает, правда ли все это или нет».
1: «Он так и сказал?»
0: «Да. И он сказал, чтобы я во все верил, что ты мне говоришь, потому что ты хорошая женщина. Так он сказал».
1: Наконец наступил день, когда тетя Гепси снова возвращалась в свой находящийся на расстоянии 10 километров от усадьбы дом. Она надела свои черные рубашки, поверх них длинное почти до пяток платье и завязала на шее 2 шали. В руках она сжимала свою черную сумку, в которой лежали ее заработанные за 20 дней деньги – $8.
0: «Есть кое-что, Бинет, что меня очень разочаровало», – начала она, когда они отъехали около километра. «Что это такое?» «Что ты меня все время Гепси называл, ведь я тебя просила называть меня Миртли». «Ну, дело просто в том, Гепси», — возразил он, — «что ты свою просьбу высказала слишком поздно. Для меня ты уже 40 лет, Гепси, и я просто не могу тебя называть иначе».
1: А вот Иосиф все это время называл меня тетюшка Миртли, за исключением нескольких раз. Эти несколько раз он назвал меня «ты», и я думаю, если бы ты настоял, он бы меня и эти несколько раз правильно назвал.
0: «Может быть, Гепси, но я просто не вижу на то никакой причины».
1: Как грусть винограда повисли женщины на Анне Амстронг, которая остановилась в переднем помещении церкви. Все хотели хоть краем глаза взглянуть на ее малышку. Статная, но предрасположенная к полноте Иронс, наверное, самая говорливая среди женщин, с любовью провела своими полными пальцами по головке Иосифа, говоря: «Какая у тебя славная малышка!» «Вы так считаете?» — улыбнулась Анни, и теплое и счастливое чувство наполнило ее сердце.
0: «Конечно, я говорю это вполне искренне. Да и это и так ясно. А Иосиф, как он уже подрос, окреп. Кажется, такое милое, нежное личико и такие выразительные глаза, как будто уже маленький мужичок. Не знаю, встречала ли я когда раньше ребенка в его возрасте и такого развитого. Ты, наверное, со страхом вспоминаешь то время, когда он так сильно болел».
1: «Я каждый день благодарю Бога, что он оставил мне его в живых, дорогая Иронс.
0: Он для своего возраста немножко худенький, правда?
1: Женщина все продолжала любовно гладить Иосифа по голове. «Да, слишком худенький. Вообще-то он ни на что не жалуется». «Нет, он чувствует себя хорошо. Конечно, он не такой крепкий, как некоторые мальчишки в его возрасте». Анне не хотела говорить, что ее сын, однако, работает вдвое больше, чем другие мальчики в его годы. И ей не хотелось вспоминать о том, что ее сын часто, очень часто получает от отца жестокие наказания, до того, что он с тоской смотрит на каждого, кто уделяет ему хоть немного дружелюбного внимания. Она также не хотела говорить и о том, что и она сама тоскует хотя бы о крошечке любви и что все свои чувства дарит своему Иосифу. Аня Амстронг относилась к числу женщин, которые никогда ни на что не жалуются. Вот поэтому никто об этом и не знал. Никто из женщин, кто были к ней близки и не подозревали, что оба этих чудесных ребенка своим отцом отвергнуты. И зачем она станет им об этом рассказывать? «Анни», — сказала Иронс и подмигнула ей одним глазом, — «если ты однажды захочешь от этого маленького парнишки избавиться, ты мне только шепни, и я в тот же миг приду и заберу его к себе». «Сколько лет тебе, Иосиф?» «В мой следующий день рождения мне исполнится 5». И он поднял свою головку и посмотрел на нее. На лице его сияла безвинная, почти неземная улыбка. «Благослови тебя, Господь, мой маленький мужичок», — сказала сестра Иронс. У маленькой Виргинии была белая кожица, нежные черты лица и голубые-голубые глазки, как 2 цветка незабудки. Луис и Рилей Дван вместе с Бинетом уже вышли из церкви и ждали Анни с детьми у дверей церкви. «Не спеши уходить!» — засмеялась Луис, и на щеках ее появились 2 глубокие ямочки. «Мы тоже хотим посмотреть на твою малышку. Какая же она хорошенькая! Она когда-нибудь станет второй Анни. Это уже и сейчас видно. Да, Бинет?» Луис, улыбаясь, смотрела на него со стороны. Ее обворожительная улыбка вызывала и у Бинета доброжелательный ответ. «Да она и сейчас похожа на Анни», — улыбаясь, сказал Бинет, обнажая ряд ровных зубов. Он был так красив в своем новом костюме и новой черной шляпе. «И какой же ты гордый!» — Рилей похлопал Бинета по плечу. «Почему это я гордый?» — удивленно спросил Бинет. «Ну ты же в новом костюме! Да ты не смущайся, все в порядке, Бинет!» Рилей Дван еще раз хлопнул его по плечу. «Совсем неплохо быть отцом, не правда ли? Во всяком случае, мы вас обоих от души поздравляем. Анни, наши дети тоже хотят увидеть малышку, а потом нам надо будет идти. Мы сегодня приглашены к Баухман в гости. А вас мы сердечно приглашаем к нам в следующее воскресенье», добавила Луис, застегивая свое пальто. Анни посмотрела на Бинета, согласится ли он. Он слегка кивнул. С горящим сердцем смотрела Анни вслед счастливой паре, которая направлялась к своей повозке, и спрашивала себя, дано ли ей будет когда-нибудь испытать такое счастье, чтобы Бинет с такой же любовью держал за руки Иосифа и Виргинию, с какой это делает сейчас Рилей. Почему Бинет в это мгновение не испытывал тех же чувств, сказать трудно. Скорее всего, у него в мыслях было что-то совсем другое. Должно быть, Рилей немало отвалил за этого коня. Или как это Луис и Рилей могут выглядеть такими счастливыми, когда их финансовые дела идут все хуже и хуже? Следующий, кто поспешил к ним из-за угла церкви, была Лотти Вудс. В руках она сжимала Библию и свою сумочку, которая всегда была с ней. «Подожди еще минутку, Анни!» Все в церкви от мала до велика называли Анни не Амстронг, а по имени. «Я ведь тоже хочу видеть маленькую сестренку Иосифа. Он мне сегодня утром, во время библейского часа, так много о ней рассказывал, правда, Иосиф?» Она с гордостью в голосе улыбнулась ему. «Он в нашем классе воскресной школы прекрасный ученик Анни. Иногда его способности меня просто пугают. Он так умеет все продумать и объяснить. Я уверена, вы дома оба ему библейские уроки даете. Мне его просто не хватает, когда он почему-либо отсутствует. Он мне рассказал, как он вначале боялся идти наверх и... «Анни, теперь нам надо идти», — прервал Беннет Лотти. Он, казалось, начал тяготиться этим разговором и нервничать. «Ой, извините, пожалуйста, господин Амстронг», — сказала Лотти Вудс. «Я не хотела вас задерживать, да и ребенок может простудиться. У вас хорошенькая маленькая дочурка, господин Амстронг. И мне очень хотелось сказать вам обоим, что Иосиф просто замечательный ребенок».
0: «Большое спасибо», — скромно ответила Анни. «Нам очень хочется, чтобы из него вырос настоящий мужчина».
1: «Да он уже и сейчас маленький мужичок!»
0: Беннет поманил Иосифа и сам направился к повозке.
1: «Они все себя сегодня вели, как будто никогда малышей не видели!» — ворчал Беннет, проезжая церковный двор. «Мы могли бы на полчаса раньше быть дома. Я не понимаю, как тебе нравится всем рассказывать, что ты боялся идти спать наверху, Иосиф. Я на твоем месте постеснялся бы такое рассказывать. Вообще, как ты себя вел?»
0: Анни отыскала под одеялом маленькую руку сына и ласково пожала ее. Он никак не ответил на это, лишь теснее прижался к матери. У каждого ребенка есть события детства, о которых он вспоминает всю жизнь. У Иосифа этих воспоминаний было больше, чем достаточно. В течение месяцев после рождения Виргинии Беннет нагружал на своего сына все больше и больше работы. И как только он проявлял хоть малейшие признаки усталости, отец говорил сыну презрительным тоном:
1: «Да ты же уже настоящий маленький мужчина! Так, кажется, тебя назвала Лотти Вудс. Так что вставай и доказывай, что так оно и есть. Покажи мне, что ты умеешь». Она утверждала, что мы тебя дома учим. Ну что ж, я во всяком случае научу тебя, как надо работать. От сказок и повестей, которые тебе мать всегда рассказывает, у тебя мускулы ни в коем случае не разовьются. А теперь пойдем. Сейчас я тебе покажу, как надо боронить».
0: Он усадил Иосифа на старого дика, привязал его и приказал ему так сидеть, пока его не снимут. Да и как ему было слезть с коня, разве только если бы он с него свалился? Пока Ирни работал на одном из самых дальних полей, Иосиф, которому не было еще и полных 7 лет, должен был оставаться на пашне один и должен был с 8 часов утра до обеда боронить.
1: «Отец, а если я захочу пить?» «Не думай об этом. Подожди, пока мы снова вернемся домой. И пеняй на себя, если ты вздумаешь кричать и звать мать. Чтобы я этого не слышал, у нее нет времени принести тебе что-нибудь попить».
0: Так Иосифа качало с одного края пшеничного поля до другого. А как мучила его при этом жажда, ведь солнце с высоты палило так безжалостно. Когда на следующее утро отец его снова привязал его к старому дику, Иосиф посмотрел на него умоляюще и сказал:
1: «Отец, если бы ты к седлу привязал кусок веревки, тогда я смог бы и сам залезть на лошадь». «Об этом и разговора не может быть. Я знаю, чего ты хочешь. Если ты сам будешь залезать на лошадь, то ты сможешь и сам с нее слезть».
0: «Я мог бы себе вон там, под кусты, положить бутылочку с водой, отец, и потом...»
1: «Никаких потом. Ты слезешь и будешь лентяйничать. Никакой веревки я тебе привязывать не буду. Ты будешь сидеть на дике до тех пор, пока я не приду и не сниму тебя с него. И я хочу, чтобы ты сегодня проборонил гораздо больше, чем вчера».
0: Губы Иосифа задрожали. Он готов был расплакаться.
1: «Перестань нюнить, садись прямее, или мне действительно позвать фон Цабулета». Но сегодня Иосифа уже нельзя было сильно этим напугать. Мать ему сказала, что Фонца – добрый старый человек, который совсем не опасен и ничего плохого ему не сделает. «Ну что ж», – сказал Иосиф про себя, когда отец его ушел, – «если опять будет такая жара и меня будет мучить жажда, то я должен буду умереть. Я знаю, мама тогда тоже умрет, потому что я не хочу быть в небе без нее».
0: Крупные слезы одна за другой сваливались на его рубашку. Отец исчез из виду. Когда Иосифу исполнилось 7 лет, он должен был каждое утро вставать в 5 часов утра и идти во двор доить коров. 3 были его норма. Из страха, что он мог бы неосторожно поджечь сарай, ему не разрешалось брать с собой фонарь. Он бывал строго наказан, если не сразу вскакивал, когда его звали, неважно, очень ли он устал накануне или нет. Как бы холодно и темно не было, Иосиф должен был вставать в 5 и идти во двор доить коров. К его счастью, Ирни почти всегда подвешивал фонарь. После завтрака он должен был кормить кур. Он тащил большие чашки с запаренными отрубями и рубленным мясом к курятнику. Часто у него болели руки и спина. Иосиф всегда чувствовал себя усталым. Всегда. Вот и пришел день, когда он должен был идти в школу. Анни положила ему пару бутербродов в жестяную коробочку, проводила его до калитки и поцеловала на прощание. «Иосиф», — шептала она ему, — «будь в школе послушным мальчишкой. Будь честным и старательным. Ты ведь уже многое можешь. Скажи учителю свое имя и что прошлым месяцем тебе исполнилось 7 лет». Иосиф проснулся раньше нужного времени. Он чувствовал себя усталым. Было 7 часов. Медленно светало. Он должен преодолеть более 2 километров. Дрожа от ожидания и робости, он приближался к зданию школы. У двери его встретил учитель. Это был человек среднего возраста, и 5 его детей тоже учились в этой школе. Его звали Амос Пеннивелл. Он был такой высокий, что едва еще проходил через дверь. Он приветливо посмотрел на Иосифа снизу вверх и взял его ручку в перчатке в свою большую руку. Дружелюбно пожал ее и сказал приветливо: «Доброе утро!» Этот большой крепкий человек обладал таким подкупающим сердечным, любвеобильным голосом, что сердце Иосифа запрыгало от радости. Кто и когда слышал такой необыкновенный голос? Такой голос мог быть только у Бога. «Доброе утро!» — ответил ему Иосиф. «Мама сказала, чтобы я назвал свое имя Иосиф Амстронг, и чтобы я сказал, что прошлым месяцем мне исполнилось 7 лет». «Прекрасно, Иосиф, заходи и повесь вот здесь свою шляпу». И он подвел его к вешалке. «Вот это с сегодняшнего дня будет твой крючок. Положи варежки в карман своего пальто. Коробочку с обедом можешь положить вон на ту полку». И учитель поднял ее для него повыше. «А теперь я покажу тебе, где ты будешь сидеть, и я уверен, что мы с тобой скоро станем друзьями». Иосиф немного пугливо оглядывался, но несколько девочек постарше приветливо ему улыбались. Какое-то странное щекотливое чувство наполнило его. Учитель начал урок со слов: «Теперь с приходом Иосифа Амстронга в нашем классе стало 36 учеников. Давайте будем к нему все приветливы. Мы же вместе с вами хотим, чтобы ему здесь понравилось и чтобы он ходил в школу охотно. Все, кто хочет, чтобы так и было, поднимите, пожалуйста, руки». Все подняли руки. «А теперь давайте вместе помолимся». Дети хором сказали молитву, и Иосиф молился с ними, так как мама его научила. «Мама!» – тут же выпалил Иосиф вечером, придя со школы и не успев снять пальто. «Мне так все понравилось! Наш учитель, господин Пеннивелл, так внимателен ко мне! Он мне очень нравится, мама!
1: Он мне очень-очень нравится. Мне хочется, чтобы скорее наступило завтра».
0: За ужином у Иосифа слипались глаза. Он устал и хотел спать. Было слишком много впечатлений за прошедший день. Да еще и дорога пешком в школу и обратно. Силы его были исчерпаны. Он поднял чашку с картофелем, и руки его дрожали.
1: «Сиди прямо и следи за собой, что ты делаешь!» — прикрикнул на него отец. «Если школа тебя так утомляет, я буду тебя изредка оставлять дома».
0: После такой угрозы Иосиф соскочил с постели на следующее утро после первого же слова отца. Он пробежал через темный двор с воодушевлением, подоил одну за другой все три коровы, радуясь, что скоро снова услышит приветливый голос учителя Пеневала. Чашка с запаренными отрубями была наполовину легче, чем вчера, и дорога в школу казалась вдвое короче и совсем не такой утомительной, потому что в школе его ждало много улыбающихся детей, которые вместе пели, вместе молились, и что больше всего радовало, это тот большой, добрый, с проникновенным взглядом человек, который ласковым голосом разговаривал с девочками и мальчиками, независимо от их возраста, были они большие или маленькие. Маленькие ножки не могли нести Иосифа вперед так быстро, как бы ему хотелось. Он старался за ужином всегда казаться бодрым и совсем не уставшим. Он любил школу.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Ждем вас на волнах радио МВ. Да благословит вас Господь!

Был сын у матери. Вернее, были дети. Но дети были, дети и Христа. А сын один, весь гордостью одетый, сказал однажды: «Нет, я не хочу идти путем тернистым. Я не хочу смотреть Иисуса вслед. Я в городах, кино, парках тенистых на каждый жизненный вопрос найду ответ». Окончив школу, детство позабыв, пошел сыну широкой дорогой. Он песни, танцы и гуляния полюбил, забыв о матери, о доме и о Боге. Но не забыла мать, Христос не позабыл. Хоть юноша возненавидел Бога, любила сына мать, но больше Бог любил, желая его встретить у отчего порога. А годы шли, часы считали время непрестанно, мать весточки из армии ждала, молилась к Богу с воплем непрестанно и сына все по имени звала. 2 года службы, лишь одно письмо, лишь пару строчек на бумаге белой. Слова же кажутся прозрачнее, чем стекло, и холодом, как будто от них веет. Но матери, увы, не так казалось. Ей слово каждое ценнее, чем алмаз. Надежда в ее сердце возрождалась, и слезы капали, ручьем лились из глаз. 2 года службы. Нет. А сын, окончив службу, остался в городе. Домой ведь не было нужды езжать. Не зная, как матери их дети дороги, он позабыл, что и его ждет мать. Не знал, что каждый раз, выходя на дорогу мать и глядя на синий горизонт, молясь всесильному Отцу и Богу, «Приди к Христу, мой блудный сын зовет». Желание матери знал вечный Бог. «Хочу, чтоб не когда-то пред тобою склонились у твоих пронзенных ног все мои дети, а теперь вместе со мною». И вспоминала она юные лета, дорога узкая, следы Христа, где шла она с друзьями с песней. О, как было тогда ей хорошо! Сколько радости Христос дарил! Где шла, там пела, славила того, кто так прекрасен, кто ее любил. Спутников жизни дал ей Бог, чтоб вместе шли они путем страданий. Делили радость и печаль, невзгод, и выполняли Божие задания. Родились у них дети, а потом она осталась вдовой. Но шла с детьми по Божьей дороге. И, кажется, всего было вдоволь, чего и нет, но все же, слава Богу, все это в прошлом. А осталось лишь одно, что не давало ей покоя. Сын-первенец ушел на дно под волны жизни и моря. Покрыли ее сына эти волны, и там среди них нашел в себе он жизнь. И главное, душа его спокойна, взор среди страстей мира не поник. А сердце матери все болью обливалось о сыне, юности его, о сыне-первенце, кто в памяти отца остался, как мальчик умный, Божие дитя. Сидя однажды сам в пустой квартире, сын думал, где бы время провести, где бы найти, что лучше всего в мире, чтоб утешение принесло в пути. В открытое окно ворвался свежий ветер, листок зеленый в комнату принес, и птичье пенье, лучшую музыку на свете, на своих крыльях в дом угрюмый перенес. И юноша, услышав это пение, тот нежный свист и трели соловья, так славит Бога все его творение. Вдруг вспомнил материнские слова. Он гнал их от себя, все те воспоминания, но пред глазами вновь и вновь стояла мать. Он слышал вновь ее рыдания, и материнскую он чувствовал любовь.
И в юношеской памяти всплывали последние умчавшиеся дни, люди, речь люди и обычаи родного края, на небе звезд далекие огни. И вспомнил юноша, как было ему больно, как сохнет на лугах трава, как лепестки цветов осыплются невольно, лишь только солнце припечет жнива. А мать, ты маленький, но все же знаешь, что жизнь людская, как трава, как лепестки цветов осыплются невольно, так человек умрет всегда. Умру и я, оставлю все, и счастье, и страдания, но раньше мамочка умрет моя. А ведь тогда мне было так легко, когда я жил с мамой, с Богом близко был. Я радовался, пел, в собрания ходил. Когда же стал взрослеть, и мама увидала, что о Христе я начал забывать, она все руки к небу простирала, не прекращала к Господу взывать. Смягчилось сердце сына, как вспомнил он о Боге, о ком забыл, что Он есть единый, дающий радость, мир среди тревоги. И путь, собравшись быстро и проворно, поехал в край, где жила его мать. По дорогам страны просторной, конец пути, деревня над рекой. А вот и дом, где детство проходило, и где-то в глубине двора уста родные песни утвердили: «Вернись, мой сын, Господь зовет, пора». Как будто птица, выпорхнув из клетки, душа усталая запела вдруг в ответ: «Иду я, мама, и уже навеки, отныне я даю Христу обет». Навстречу вышла мать и, радостно прославив Бога, сказала: «Хоть очень я устала ждать, но все же встретила тебя у своего порога. Ах, мама, мама, ты же еще так молода, но почему согнулась спина? И за те годы голова совсем седая, мама, от слез, сынок», был матери ответ. Так краток он, но в нем все раны, молитвы и страдания тех лет. «Ах, чем же, мама, заплатить тебе? За что? Христу ты жизнь отдай свою. Прославь Его, что внял в мольбе моей. А мне готова плата — вечность, рай».

Во второй половине XIX столетия, в это плодотворное время, которое произвело много выдающихся умов, жил барон фон Книгге. Он опубликовал книгу под названием «Общение с людьми». О его книге говорят до сих пор. Большинство думает, что это записная книжечка, и она содержит правила хорошего поведения. Но это не так. Мудрый господин фон Книгге понял, что это большое искусство правильно обходиться с людьми. Искусство, которое надо внедрять и над которым надо задумываться. Там есть глава под названием «Как обходиться с людьми различных характеров, темпераментов и настроений духа и сердца». Библия соглашается с господином фон Книгге в одном. Общение с людьми – это тяжелое дело. Фон Книгге говорит, что здравый рассудок и опыт должны нас научить. Библия тоже говорит об этом. Она убеждает, что наше злое сердце становится сильнее здравого рассудка и опыта. Да, Библия убеждает в том, что мы никогда не научимся общению с людьми, пока нас не наполнит новая сила – сила Божья. Она прославляет Святого Духа и любимый плод которого – любовь. Духа Святого нельзя увидеть. Но действия, которые Он производит в людях, можно заметить. Где Дух Святой, там любят по-настоящему. Любовь долготерпит, милосердствует. Больше ничего и не требуется от людей. В одном обществе кто-то рассказывал о маленьком мальчике. У него было все, чего он мог только пожелать. Он все мог получить от своего богатого отца, но только не любовь. Родители развелись, и этот несчастный богатый мальчик растет в мире, где отсутствует любовь. Многим людям знакомы чувства этого мальчика. Ни один человек не подарил им любовь. Это призыв к нам, христианам. Мир изголодался по любви, которую Дух Святой хочет вырастить в наших сердцах. Любовь долготерпит. Эту фразу, которая стоит в греческом тексте, можно перевести так. Любовь – это широкое, большое сердце. Мы же узколобые. В лучшем случае мы любим людей, которые нам симпатичны. Настоящая же любовь охватывает и несимпатичных. Господь Иисус говорит: «Любите врагов ваших». Для того, чтобы это произошло, Дух Святой должен сделать наши сердца большими. Латинский перевод Библии звучит так. Любовь может терпеть. Она может вытерпеть многое и не иссякнуть. Как далеки мы от этого? Такой любви мы можем научиться у нашего Искупителя Иисуса. Как Он страдал, когда висел на кресте, но Он не перестал любить. Мы причинили Ему столько боли, а Он все равно любит нас. «О, это любовь!» сказал восторженно один молодой безбожник, когда впервые такое услышал. Это любовь.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Джим Цимбало, пастор церкви Скиния Бруклина, города Нью-Йорка. Проповедь «Чего нам не достает». Во втором послании к Коринфянам, 3 глава с 1 по 6 стих, говорится: «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы — письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». За этим отрывком следуют прекрасные слова. Павел говорит, что служение смертоносными буквами, начертанное на камнях Моисеем, сопровождалось славой Господа. Не гораздо ли более должно быть славно служение Духа, продолжает апостол. Смотрите, второе послание к Коринфянам, 3 глава, 8 стих. То, что Бог дал Моисею на Синае, Павел называет служением смертоносными буквами. По словам апостола, нам Господь дарует способность быть служителями Нового Завета, Духа Животворящего, а не буквы, которая убивает. Давайте теперь обратимся к первому посланию к Фессалоникийцам. Толкователи Библии не могут сказать точно, как долго апостол Павел находился в Фессалониках. 3 недели или 6 месяцев. Очевидно, что не более полугода. Удивительно, что совершил Бог в то время, когда еще не был написан Новый Завет и не существовало ни музыкальной аппаратуры, ни церковных зданий. Перечитайте слова из первого послания Фессалоникийцев с 1 главы. «Всегда благодарим Бога за вас, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Перечитайте также и первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 6-9 стих. «Мы не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны, ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». В Новом Завете не содержится прямых указаний на возрождение веры. Чтобы понять, что о нем идет речь, необходимо размышлять над библейскими стихами, всесторонне

не рассматривая их. О духовном обновлении говорится главным образом в Ветхом Завете. Аввакума, 3 глава, 2 стих. В нем рассказывается о людях. Это были как мужчины, так и женщины, которые встретились с Богом и через которых Он действовал. Но их миссия ограничивалась тем, что они осуществляли преобразование и помогали народу своей страны вернуться к поклонению Господу. Однако то, как верующие тех времен порой поклонялись Богу, можно охарактеризовать словами из Исаии 29 глава 13 стих. «Этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Впрочем, так и должно было быть, потому что закон не обладал силой, способной изменять сердца, и Бог сказал, что заключит со своим народом новый, лучший завет. Особенностью ветхозаветнего времени является то, что тогда жил Моисей и был закон. Новый завет связан с Иисусом Христом и его посланием милости. Мы с вами живем не в ветхозаветнее время. О каком обновлении идет речь в Новом Завете? Ветхозаветнее время духовное обновление было прежде всего связано с обетом послушания людей, которому они, впрочем, недолго были верны. В новозаветнее время мы живем не под законом, а под действием Божьей милости. Мы живем в дни Святого Духа. Об этом времени пророчествовал Иаиль. Мы имеем сейчас то, чего не было в ветхозаветние дни. У нас есть пророки и пастыры, учителя и евангелисты. В ветхозаветнее же время были цари и священники Аарона, скиния и храм. Тогда ежедневно в жертву приносились животные и проливалась их кровь. Мы с вами живем в прекрасное время, в дни Иисуса, и на нас изливается Дух Святой. В новозаветнюю эпоху важно не обеты давать, а стремиться к тому, чтобы исполняться Духом и приносить плод. В Ветхом Завете упоминается о том, что предвосхищает это. И только в Новом Завете говорится о том, что значит быть плодоносным. В наше время важно не только наше послушание. Еще важнее, откроем ли мы свою жизнь для Духа Божия, чтобы Он смог приносить плод. Когда наша жизнь плодоносна, то это значит, что сам Христос производит свою работу через Святой Дух. Поэтому очень важны слова из Ефесян 5:18: «Исполняйтесь Духом». Я согласен с утверждением Самюэля Чедвика. Без Святого Духа христианство лишено надежды. Мы можем дать людям закон, предостерегать их о том, что они попадут в ад, учить их, воспитывая последователей Иисуса, до тех пор, пока Он не вернется. Но мы не принесем плода, если, выполняя работу для Него, будем лишены благословений Святого Духа и Его дыхания. Лишь Святой Дух способен сделать нас похожими на Иисуса. Лишь Святой Дух, действующий в нас, изменяет нас с вами. В Новом Завете говорится об исполнении Духом. Это значит, что не все христиане исполнены им. Иначе для чего апостол Павел стал бы говорить «исполняйтесь Духом»? На греческом языке это повеление звучит очень строго. Исполнены ли наши церкви Святого Духа? В Откровении Иоанна Богослова говорится об Иисусе, идущем между семью золотыми светильниками, которые есть церковь. Церковь – это средство для распространения послания Христа. Это место, где присутствует Бог, чтобы люди могли увидеть в нас Господа Иисуса, услышать весть о Нем, увидеть, как проявляется Его слава. Мы – тело Христа. Страны мира только тогда получат возможность измениться, когда церковь изменится и будет жить, исполняясь Святым Духом и обновляясь, согласно тому возрождению веры, о котором идет речь в Новом Завете. Помните слова Иисуса: «Дерево познается по плоду» – Матфея 12 глава, 33 стих. Они касаются всех, в том числе и церквей, и служителей. В Новом Завете говорится как о вере отдельных людей, так и о совместной вере христиан. Известно, что плоды, проявляющиеся в человеке – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – все это дары Святого Духа. Можно с уверенностью сказать,
сказать, что Дух Божий не действует в людях, в которых не проявляется плод. Неважно, что они при этом сами думают о себе. Что-то в этом случае явно не так. То же самое относится и к церквям. Из Деяния святых апостолов 13 главы 52 стишка мы узнаем, что не успел Павел во время своего первого миссионерского путешествия выйти из Антиохии Писидийской вместе с Варнавой, как ученики исполнились радости и Духа Святого. Подумайте об этом стихе. Дух Святой – это третье лицо Троицы. Последователи Иисуса исполнились Духом Божьим. Представьте, что значит исполниться им. Не пытайтесь жить для Господа, а быть исполненным Его Духа. Мы сами ничего не делаем в этом случае. Да и что можем мы в этом мире? Совершенно другое исполнится Духом Божьим. Теперь давайте подумаем о совместной вере христиан. Библия говорит о плодоносной жизни, о плодоносном служении. Например, в первом послании к Коринфянам 3 глава. Суть слов Павла можно свести к следующему. «Вы письма Христа, которые написаны не чернилами, а посланы им самим. С вами Дух Святой, который написал в вашем сердце. Через наше служение вы стали другими людьми». Павел не хвастается, он человек смиренный, и его слова не оставляют нас равнодушными. Мне тоже очень хотелось бы сказать о себе. Через наше служение Господь написал в ваших сердцах. А разве вы не желаете того, чтобы Он Духом Бога Живого, а не чернилами написал в сердцах людей? Господь дал нам способность быть служителями Нового Завета, животворящего Духа, а не буквы. Обратите внимание на отрывок из первого послания Фессалоникийцам, 1 глава, 5 стих. «Наше благовествование у вас было не в словах только, но в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Именно это имела в виду Катерина Бут, которой принадлежит зажигательное высказывание, относящееся к 1890 году. «Я много путешествую, слышу красноречивые выступления разных ораторов, ученых-проповедников, но пытаюсь найти то, от чего возгорится мое сердце, как это случилось с теми, кто шел по дороге в Эммаус». Луки, 24 глава, 32 стих. «Вот к чему я стремлюсь». И хотя Павел говорит, что его благовествование было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, иудеи и большей частью Римской империи выступали против апостола и его соратников. Однако ему удалось за несколько месяцев основать церковь в Фессалониках, потому что Евангелие пришло туда не в слове только, а в силе и в Святом Духе со многим удостоверением. Именно этого нам и недостает сегодня. Пример новозаветной церкви. Новообращенные в Фессалониках обратились от идолов к Богу, чтобы служить Богу живому и ожидать с небес Сына Его. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. Нам нужно взять за образец новозаветную церковь. В Деянии 2:42 говорится, «И они постоянно пребывали в учении апостолов». Это значит, на заре христианства верующие общались, вместе принимали пищу, вместе молились. Они ожидали Господа, искали Его и были свидетелями того, как Он ежедневно прилагал к церкви спасаемых. Новозаветную церковь отличали благовестие, молитва и поклонение. Верующие были исполнены Святого Духа, и Бог пребывал в новозаветной церкви вместе со Своим народом. Да, конечно, тогда были и такие люди, как Анания и Сапфира. С проблемами приходится сталкиваться во все времена. Всегда что-то бывает не так, но Библия показывает нам золотой век церкви. И нужно понимать, что пример для нас – это новозаветная церковь, а совсем не то, чему мы были свидетелями, когда росли. Многие, видя в этом цель своей жизни, просто пытаются распространять ту церковную культуру, в которой они воспитывались, будь то баптистская, методистская или другая. Но главное не в этом, а в том, многие ли грешники получают спасение.
Несколько месяцев назад мне написал один служитель. Он признался, что, прочитав мою книгу «Свежий ветер», «Новое пламя», разволновался, потому что понял, вдруг его церковь жила без молитвы. Тогда он решил созвать молитвенное собрание. Я с нетерпением читал письмо. Мне так хотелось узнать, что же в конце концов произошло в той церкви. Выяснилось, что собрание привело к ее разделению. Совет церкви собрался на заседание, пригласив служителя. «Что ты делаешь?» — спросили его. «Что пытаешься изобрести? Разве у нас раньше проводились ночные молитвенные собрания?» «Нет, конечно. Что же ты, брат, придумываешь? Какие новшества пытаешься ввести?» «Но Библия...» пытался объяснить служитель. «Забудь о ней», — возразили ему. «Мы с детства ходим в эту церковь, и пусть здесь все так и остается, как и было». Кто желает измениться? Очень немногие. Большинство говорят: «Боже, сделай что-нибудь новое». Но я не буду изменяться. Я не изменю своих взглядов, не буду по-другому молиться, по-другому поклоняться. Читая такие отрывки из Писания, как Псалом 133, 2 стих и 1 послание к Тимофею 2, 8, мы понимаем, что угодно Богу. Его воля в том, чтобы люди повсюду возносили к Нему чистые руки. Кто-то возразит: «Нет, мы не привыкли делать это, хотя, может, другие и поступают так». Но ведь совсем не важно, к чему вы привыкли. Бог говорит о том, что угодно Ему. Разве мы поклоняемся Господу для того, чтобы самим было приятно? Думаю, мы делаем это, почитая Его и проявляя свою любовь к Нему. Мы Его прославляем. Я не знаю, почему Господу угодно, чтобы мы возносили руки, но если это что-то значит для Него, то я так буду и делать. Я буду приносить Ему жертву хвалы, плод своих уст. Но многие, завися от обычаев, заявляют, что нужно соблюдать традиции предков. Все должно соответствовать тому, что уже уложилось у меня в сознании. Верующие, посещающие шумные общины, не желают, чтобы богослужения в их церквях проходили по-другому. И там, где службы проводятся особенно спокойно, не представляют, что это может измениться. Но в Библии мы находим и то, и другое. «Воскликните Господу вся земля», говорится в Псалме 99. Первым стишком. Вот к чему призывает нас Библия. Жизнь, исполненная Духа. Да, нам не хватает жизни, исполненной Духа. Все служители изучали слова Павла: «Я не стыжусь благовествования Христова». Послание к Римлянам, 1 глава, 16 стих. Апостол проповедовал Евангелие, и в этом сила Павла как проповедника. Он проповедовал закон, чтобы обличить, но сразу же после этого принес слушателям в качестве бальзама благую весть. Закон сам по себе убивает, он может обличить, но не способен изменить жизнь людей. И они продолжают страдать и остаются лишенными силы. Пасторы, если, готовясь к воскресной проповеди, вы ищете лица Бога, чтобы понять, о чем проповедовать по воле Его, а не просто опираетесь на составленный план, то будете гораздо более успешны. Господу известно, в чем нуждаются ваши верующие. Лишь Богу известно, что дьявол пытается подорвать в вашей церкви. Бог может дать вам слово для нее еще до того, как враг нанесет свой удар. Поэтому составляйте планы, но будьте движимы Святым Духом. Из того, что делало Павла столь действенным, нам сегодня недостает не только его проповедей и принципа. Нам не хватает и побуждений, свойственных апостолу. Церковь в Фессалониках, к которой обращался Павел, состояла большей частью из неевреев. Там было только несколько обращенных иудеев. «Помните, как мы любим вас, когда были с вами?» – спрашивает апостол. «Подобно матери, мы с нежностью пествовали вас». Читая этот отрывок на греческом языке, представляешь, как женщина кормит ребенка, прижимая его к своей груди. В последующих стихах Павел говорит о том, что недоставало мне, наверное, в 5 моих различных служениях. Апостол рассказывает, что он и его соратники не только желали благовествовать церкви в Фессалониках, но и были готовы отдать за людей свою жизнь.
Павел также напоминает, как вместе со своими соратниками трудился день и ночь, ничего не беря у фессалоникийцев. Хотя, конечно, апостолы могли рассчитывать на это. Но когда мы любим людей, то делаем для них больше того, что должны. Интересно, с каким чувством мы слушали бы проповеди Павла? Он не только проповедовал истину, был водим Духом Святым и помазан им. Апостол испытывал к окружающим глубокую любовь милосердия, исходящую от Святого Духа. Павел был движим ею. Заметьте, что эту странную любовь он имел не к тем людям, с которыми вместе рос, а к ужасным язычникам. Именно эта любовь сделала Иисуса другом грешников. Большинство служителей вряд ли скажет о себе, что у них был друг среди грешников. Люди нуждаются в любви. Вот что сказал им Павел: «Я с нежностью заботился о вас. Я хотел прийти к вам, но дьявол помешал мне это сделать. В чем моя задача сегодня, в дни Иисуса Христа? В чем мой венец? Какова моя награда? Разве это не вы? Тимофей вернулся от вас и рассказал мне о том, как крепка ваша вера. Теперь я действительно жив, потому что вы стоите в Господе». Когда, находясь в Коринфе, апостол писал фессалоникийцам, он столкнулся со многими трудностями. Господь явился ему, чтобы Павел сохранял твердость, служа в Коринфе. Узнав о фессалоникийцах, апостол понял, что он теперь действительно жив. Теперь он может радоваться, зная, что они уповают на Иисуса. Павел относится к ним так, словно они его дети». Мы удивляемся порой, почему наш труд не приносит таких результатов, как служение Павла. Мы изучаем его проповеди и много говорим о Святом Духе. Но связывает ли нас с теми, кому мы служим, любовь, исходящая от Господа? Павел по-божьему воспринимал людей и относился к ним. Именно такая любовь дает нам возможность страстно проповедовать им и молиться за них. Когда мы очень любим кого-либо, то способны найти путь к сердцу этих людей. Я помню, как Криси, наш первый ребенок, была далеко от Бога, и как мы с женой проливали слезы из-за этого. Разве кому-нибудь нужно было просить нас молиться за нашу дочь и говорить с ней? Со слезами на глазах я умолял ее поступать в жизни правильно. А Павел именно так относился к каждому. Как тогда я молился, прежде чем стал проповедником? Да, Господи, мне необходимо Твое помазание, мне нужна Твоя помощь, чтобы проповедовать истину. Господи, помоги мне относиться к людям так, как это делал Ты. Помоги мне воспринимать их так, как Ты, иначе я отвергнусь от них, ведь мне многое в них не нравится. Некоторые наблюдения. Нелепо считать, что проповедующие истину могут без духа и без евангельской любви быть успешными в служении. Мы можем даже полагать, что достаточно машинально говорить о слове и проповедовать слово. Но ведь у нас не будет главного – того, что нас связывает с Богом. Успех во многом зависит от того, кто говорит. Замечательное определение – проповедь – это истина, доносимая через личность проповедника. Павел не только учил людей истине, она исходила через сердце, полное милости, сострадания и любви к ним. Апостол проливал слезы за них. Многие из пасторов, которых вы знаете, могли бы сказать: «Я хочу не только проповедовать вам, но готов и умереть за вас, если потребуется». Не воспринимайте это как эмоциональность. Это библейская истина. Никто не заставил Иисуса плакать, когда Он смотрел на Иерусалим. Никто не говорил Ему, чтобы Он проливал слезы об этом городе, отвергшем Его. Этому нельзя научить. Это исходит лишь от Святого Духа, который поселяется в нас и действует в нас так, как угодно Ему. Мы не будем успешны, просто повторяя Евангелие, подобно попугаям, как нечто заученное без Духа Божьего. Подумайте, почему порой наши молитвенные собрания лишены жизни. Может, и по этой причине. Говорить, что Господь отвечает на молитвы, и при этом не молиться самим – это фальшь. Для некоторых служителей стало привычным повторять, что Бог отвечает на молитвы, хвалить Его, признавать что-либо лишь на словах, произносить пустые слова, неискренние славоизлияния. Во многих ли общинах верующие собираются на ночную молитву, на которой присутствуют руководители, на которой призывают Господа? Есть время учить, время поклоняться, время петь и время благословлять.
Но если мы не молимся, то насколько успешны будем во всем этом? А как же вы собираете людей на молитву, если они не заботятся о других? Если мы ходатайствуем пред Богом за окружающих, то это значит, что мы сочувствуем кому-либо. Я обратил внимание на то, как трудно собирать людей на молитву за других. Стоит только чьей-то дочери или сыну оказаться в трудном положении, как родители начинают проливать слезы. Почему? Они любят. Если у людей нет любви, то вы не добьетесь того, чтобы они молились. Бесполезно тогда убеждать их в том, что это нужно делать. Напрасно вы будете говорить им о дисциплине в духовной жизни. А что сказать о церквях, двери которых открыты не для всех? Многие ли пастыра или служителя, молясь субботними вечерами о том, чтобы Господь благословил их проповедь и предстоящее богослужение, не забывают, причем от всего сердца, попросить Его и о следующем? «Боже, я знаю, что Ты умер за всех. Я знаю, что Ты пострадал, пролил свою кровь и умер за каждого, включая и тех, кто не ходит в мою церковь. Приведи, Боже, завтра в нашу церковь бедных и бездомных. Мы будем их любить. Ты вручишь их нам, мы станем о них с нежностью заботиться. Мы благословим их и будем плакать о них. Пошли их нам, Боже, я молюсь об этом во имя Иисуса Христа». Известные служители признавались мне, когда я беседовал с ними: «Если я буду поступать так, Джим, то половина моей паствы уйдет». Какая же у вас церковь? Ваши люди уйдут из нее, когда туда придут те, за кого умер Господь Иисус? А вы рассказываете мне, что учите своих верующих библейским истинам, что они исправно посещают богослужение по воскресеньям и служат телу? Но ведь они не любят других, тех, за кого Христос отдал свою жизнь. Разве это христианство? Бог есть любовь. Все знают, что Господь умер за все человечество. И в то же время есть церкви, где между людьми нет даже и такого единства, как в миру. В наши дни совершается много преступлений. Многие попадают в тюрьмы. Все это из-за недостатка любви. Мы говорим о том, что Господь посреди нас. Для чего Он приходит к нам? Для чего Ему приходить, если вы не хотите, чтобы в вашей церкви были люди, за которых Он отдал свою жизнь? Он просто не может быть там, где отвергают тех, за кого Он умер. Святой Дух не допустит этого. Не раз Бог укорял меня за то, что я не усвоил должным образом то, о чем проповедую. Вот как Он однажды поправил меня. Это произошло несколько лет назад, на воскресном богослужении на Пасху. У нас была евангелизация во время последней службы. И во время перерыва между исполнениями песен девушка из хора, который возглавляла моя жена, свидетельствовала о Христе, о том, как когда-то она была освобождена от тяжкого греха и получила спасение. Затем я проповедовал Евангелие. В церкви было много гостей. Я очень устал к концу дня, так как у нас тогда проходило по 3 богослужения в день, по 2 часа каждое. Когда служители начали молиться за тех, кто призывал к покаянию, я, отойдя в сторону, присел. Посмотрев на проход между рядами, вдруг заметил около 3-го ряда человека, лет 50, небритого. Он вызвал у меня крайне неприятное чувство. Казалось, всем своим видом он обращался ко мне с вопросом: «Можно с вами поговорить?» К нам все время приходили бездомные, которые просили деньги или что-то либо еще. И я сказал самому себе, словно стыдился этого: «Надо же!» И это в конце воскресного дня. Все было хорошо, и проповедь, и наше служение. И вот теперь этот человек хочет попросить денег, чтобы купить себе вино. Незнакомец уже направился ко мне. Стоило ему приблизиться ко мне на расстоянии 1.5 метра, как я почувствовал ужасный запах. Когда мужчина поравнялся со мной, мне пришлось отвернуться от него. Дышать, находясь лицом к лицу, с незнакомцем было просто невозможно. «Как вас зовут?» — спросил я. «Давид», — ответил он. «Вы долго живете на улице?» «6 лет». «А сколько вам лет?» 32, — ответил мужчина. Но выглядел Давид на все 50. У него не было передних зубов, волосы спутались, глаза остекленели. Я спросил незнакомца, где он спал этой ночью. Оказалось, Давид приютился в заброшенном грузовике. Нащупав у себя в кармане деньги,
Я потянулся за ними. Обычно мы покупаем бездомным и нищим продукты. Сейчас все были заняты, и я достал деньги. «Мне не нужны ваши деньги», — заявил Давид, потрясая предо мной пальцем. «Я нуждаюсь в Иисусе, о котором говорила девушка, о котором проповедовали вы. Без Него я не перенесу всего и в конце концов умру где-нибудь на улице». Тогда, совершенно забыв о Давиде, я заплакал. Я заплакал о себе. Я собирался дать пару долларов человеку, которого мне послал Бог. Я уже нашел для себя оправдание, говоря самому себе, что необыкновенно устал. На самом же деле никаких оправданий не существовало. Я не был исполнен Святым Духом. Я не воспринимал Давида так, как Бог. Я не чувствовал того, что испытывал Господь. Как хорошо, что я понял это, и Бог изменил меня. Не зная, что происходит в моем сердце, Давид по-прежнему стоял возле меня. Я молил Господа: «Прости меня, Боже, пожалуйста, прости. Прости, что я таким образом представил Тебя». Вот каков я со своими проповедями и библейскими положениями. Ты послал мне одного человека, а я не готов к этому. Боже, прости. И Господь крестил меня новой любовью. Что-то произошло во мне, что-то наполнило все мое существо, и я внезапно зарыдал. Давид тоже начал плакать, потому что почувствовал, что-то происходит. Он упал ко мне на грудь, а я оставался сидеть на месте. В белой рубашке с галстуком на шее я обхватил Давида. Мы оба плакали. И вдруг я ощутил прекрасный запах. Я понял, что Бог хочет сказать мне: если вам, женой, не нравится запах, исходящий от этого человека, то я не смогу действовать через вас, ведь я призвал вас. Христос изменил жизнь Давида. Новообращенный начал запоминать отрывки из Писания. Это казалось невероятным. Мы подыскали Давиду место, где он мог бы жить. Мы приняли его на работу в церковь, и он занимался у нас ремонтом. Помогли ему вставить зубы. И когда через 6 дней Давид вышел из больницы, это был красивый мужчина. День благодарения он провел у меня дома, как и Рождество. Когда подошло время вручения подарков, Давид достал какую-то маленькую вещь со словами: «Это для вас». Это был небольшой носовой платок. Давид смог позволить себе купить мне в подарок лишь его. Через год я попросил этого человека свидетельствовать о Христе. В ту минуту, когда Давид, взяв микрофон, произнес первые слова, я понял, что он проповедник. Недавно на Пасху Давид был рукоположен у нас на служение. Сейчас он помощник пастора. А еще некоторое время назад я собирался сказать этому человеку: «Вот возьмите деньги, я проповедник, и у меня совсем нет времени, я так занят». Нельзя сосредотачиваться на самих себе. Думаю, вы согласны со мной о том, что мы все нуждаемся в крещении божественной любовью. Бог показал нам прекрасный пример. Он есть любовь. Пусть же Господь изменит то, как мы проповедуем и как молимся. Пусть Он изменит наши церкви и наших штатных служителей. Пусть наши сердца сокрушатся, исполнится нежности, терпения и долготерпения.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Молись, дитя, в молитве сила, сомненьям места не давай. Ручьем текла ведь кровь святая, сильна она и защищать. Молись, дитя, молитва пламя, горит она огнем любви, несет она победы знамя за души, что от Господа ушли. Молись, дитя, молитва счастье дает покой душе больной, от одиночества спасает и силой свыше наделяет в общенье с любящим отцом. Молись, дитя, молитва крылья, что поднимают верой в небеса, от зла и бед, от горя и ненастья, неся покой израненным сердцам. Источник силы есть молитва, доверь Отцу вершить дела. Аминь скажи на все ответы, какую б тяжкою дорога ни была. И если нет еще ответа, не торопись роптать, мой друг. Сосуд ведь чистый, в чести и благопотребный, горшечник лепит, им не станешь вмиг. Горит огонь любви безмерной, и очищает он сердца, от примесей освобождает и страхом Божьим наделяет, вливая в них любовь и милосердие Отца. Отдай, доверь все в руки Бога, победа свыше, верь, придет. Какою б тяжкой ни была дорога, верь, Он до цели доведет».

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

когда отрада упования в тебе погасен без следа, и будут тяжелы страдания, и за бедой придет беда, тогда бери ты эту книгу, в словах живительных ее, найдешь от Господа ответы ты на страдание свое. Здесь чудный голос отзовется всепокоряющей любви. Он над тобою пронесется: страдай, терпи, люби, живи. Тот голос радостною силой больную душу оживит, она не дрогнет пред могилой и горе жизни победит.

Дорогие дети, мы проходим с вами Ветхий Завет, первую часть Библии, и от сотворения мира постепенно дошли до выхода израильтян из Египта. В прошлый раз мы говорили о том, как народ этот роптал на Моисея и Бога в пустыне и просил мяса. Бог дал им перепелов, и в течение целого месяца они ели мясо, так что оно даже надоело им. Потом, когда они пошли дальше, Моисей нашел себе жену не из израильского народа, а ефиоплянку, и вызвал этим недовольство и зависть своих брата и сестры. Господь обличил Аарона и Мариам и наказал Мариам проказой, но по молитве Моисея через неделю она была исцелена. Теперь мы пойдем дальше, у нас ведь так мало времени. Когда израильтяне пришли в пустыню Фаран, они уже были недалеко от обетованной страны. Еще один только марш, и они бы достигли крайних границ прекрасной страны. Вы заметили, дети, что мы не останавливались во всех подробностях на всем, что происходило в пути с этим народом, а только коснулись самого главного. Второстепенное не так важно, и мы не будем задерживаться на том, что не имеет прямого отношения к Божьему плану спасения людей. Когда Моисей привел народ на такое близкое расстояние к обетованной стране, Господь сказал ему: «Пошли 12 человек в Ханаан, и пусть они рассмотрят все хорошенько и доложат тебе об этом». Моисей избрал 12 добрых, верных людей и сказал им: «Перейдите долину и горы, посмотрите, какой там живет народ, добрый или злой, слабый или сильный, мало или многочисленный. Посмотрите, хороша ли там земля, есть ли лес. Обратите внимание на города той страны и живут ли люди в палатках или домах. Принесите с собой плоды этой страны. К этой поре уже, наверное, есть первый виноград. Идите смело и ничего не бойтесь, Господь будет с вами». В течение 40 дней посланники Моисея рассматривали обетованную страну. Они увидели большие, сильные города и маленькие, незначительные городишки. Они видели большие поля и прекрасные виноградники. Страна была действительно прекрасной и обильной. Тут уже они во всяком случае не будут голодать. Фруктов и овощей много, и земля плодородна и красива. Они захватили с собой кое-каких плодов, чтобы показать своим в стане. Двое из них несли громадную гроздь винограда на шесте, положенном на плечах. Израильтяне никогда не видели ничего подобного. Остальные посланники наперебой рассказывали о достопримечательностях той страны. «Это очень богатая страна, и люди живут в укрепленных городах, окруженных каменными стенами». Израильтяне переглядывались между собой и обсуждали это радостное сообщение. Один из посланников по имени Халев успокоил народ и сказал: «Пойдемте туда немедленно и захватим страну, потому что я уверен, что это нам легко удастся, ведь Господь с нами». Остальные посланники не соглашались с ним и говорили, что жители Ханаана сильнее израильтян, и победить их просто невозможно. Когда они сказали, что жители Ханаана такие крупные и высокие, что израильтяне выглядят возле них как кузнечики, тогда весь народ пришел в страх и смятение. Они плакали всю ночь и решили, что никак им не удастся попасть в обетованную страну. К утру они подняли шум и роптали на Аарона и Моисея, что не было, конечно, новым, как мы уже видели раньше. «Почему мы не остались в Египте?» — снова говорили они. «Почему мы не умерли в пустыне, через которую шли так долго? Для чего мы дожили до этого дня? Почему Бог привел нас сюда на верную смерть? У нас заберут в плен жен и детей». Так роптал народ и даже готовился избрать себе руководителя, который бы увел их обратно в Египет. Когда Аарон и Моисей услыхали об этом, они умоляли народ не делать этого. Они просили народ послушаться Бога, который никогда еще не оставлял их на произвол судьбы. Как могли они сомневаться в великой силе Бога, выведшего их из Египта, проведшего их через Черное море, как по суше, давшего им воду из скалы и манну с неба и охранявшего их от врагов во время всего долгого пути? Халев и Иисус Навин разодрали свои одежды, как это было принято делать в момент отчаяния и горя. Им было стыдно за этот маловерный народ, и сами они твердо верили, что Бог может вести их в Ханаан, потому что Он обещал это сделать. И они говорили народу: «Страна, которую мы исследовали, прекрасна, и Господь обещал ее нам.
не возвращайтесь обратно, идите вперед, Господь будет с нами». Народ не желал их слушать и хотел даже убить их обоих в злобе своей. Но когда они наклонились, чтобы поднять камни и побить ими двоих посланников, они вдруг увидели славу Господа, сошедшую на скинию собрания. Господь сказал Моисею: «До каких пор этот народ будет еще искушать и раздражать меня? Как долго нужно ожидать от них веры?» Господь был так возмущен этим народом, что, казалось, его терпение достигло предела. Моисей от чистого сердца просил Господа за народ. Он говорил ему, что если израильтяне умрут в пустыне, тогда египтяне решат, что Господь не смог довести их до обетованной страны. Моисей умолял Господа простить грех народа по великой милости, как он простил их и прощал их от самого первого дня их выхода из Египта. Ради Моисея Бог простил народ и на этот раз, но не позволил им войти в Ханаан теперь. Господь сказал: «Все, кто находится сейчас в возрасте 20 лет и старше, не войдут в обетованную страну за то, что возмутились против меня и поставленных мною людей». В наказание Господь велел им возвратиться в пустыню и жить там до тех пор, пока все эти люди умрут. С какой глубокой печалью приняли люди эту весть. Они уже жалели о том, что возмущались против Бога, но изменить не могли ничего. Утром они встали рано и начали делать великие планы. Они решили идти вперед, как велел Господь раньше, и воевать с жителями Ханаана. Моисей кричал им вслед: «Не идите, Господь не будет с вами. Вы будете поражены, потому что Господь не с вами». Но они спешили вперед и не обращали внимания на крики Моисея. Битва не была долгой. Жители Ханаана ответили сильной атакой и отбили нежеланных гостей быстро, чего и следовало ожидать. Побеждает только тот, с кем Господь. А без Господа человек обречен на поражение. Господь хочет, чтобы во всех случаях жизни мы полагались на Него. Но прежде всего, для того, чтобы полагаться на Господа, мы должны знать и любить Его. Мы должны быть истинными христианами, а не только по названию. Один проповедник спросил пришедшего к нему на собрание молодого морского офицера: «Вы христианин?» Он ответил: «Да». Проповедник сказал: «Это хороший ответ, но я не имею в виду вашу принадлежность к какому-то вероисповеданию, но хочу сказать, спасены ли вы?» «Да, я спасен», — ответил молодой моряк. Проповедник попросил его рассказать о том, как это с ним произошло. «Я хочу, дети, чтобы вы узнали об этом и сами проверили себя». Вот что он рассказал. «Мои родители были верующие. Они молились за меня утром и вечером и имели точный план для моей жизни. Я противился их воле, но окончил университет ради них, после которого должен был учиться в библейской школе. Мне ужасно не хотелось туда идти, и я открыто выразил свой протест. Мне не нужен ваш Бог, церковь и Библия. Оставьте меня в покое и позвольте мне самому выбирать путь в жизни», — кричал я. Родители были убиты горем, но я добился своего и стал журналистом и фотографом и репортером газеты в Лондоне. Одно только смущало меня. Я все еще жил дома и должен был терпеть семейные молитвы по утрам и вечерам. Вдруг произошло нечто замечательное. Меня повысили по службе и послали в Китай. Перед моим отъездом родители не скрывали своей печали, но они знали, почему я так рвусь из дому. Перед отъездом мне дали адрес китайского фотографа, где я мог бы остановиться, если нужно. Я нашел его быстро и был встречен приветливо. Он спросил меня, умею ли я делать фотографии на очень близком расстоянии. И я с радостью ответил, что это моя специальность. Тогда он спросил, видел ли я когда-нибудь точное изображение человеческого сердца. Но я должен был признаться, что такой фотографии никогда не видал. Он вытащил Библию и прочитал следующий стишок. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Я почувствовал себя как побитый и сознал себя самым последним человеком на земле. В конце нашей беседы я охотно склонил колени вместе с ним и в тот день стал христианином. Он думал, что убежал от родителей, но он не знал, что невозможно убежать от молитв. Утром и вечером родители продолжали молиться о нем. «Господи, смотри за нашим сыном, приведи его к себе, ведь ты можешь сделать это и в Китае». И Господь ответил на их молитву. «Можно ли убежать от Бога?» Многие пытались сделать это, но неуспешно. Бог вездесущ. Он всюду и везде,
в России и в Америке, и нам не нужно этого бояться. Он добр и любящий. Он долго терпелив и много милостив, как я говорила вам раньше. То, что он находится везде, позволяет нам говорить с ним везде. Я молюсь о вас дома, а Господь по моей молитве может спасти вас у вас дома. Не пытайтесь бежать от него. Будьте ему послушны и верны, и никогда не пожалеете об этом.

Благой Отец Святого Сына на землю грешную послал, и Девы именем Мария об этом ангел рассказал. Родишь младенца Иисуса, Он мира князь, Он царь царей, Он будет вечный примиритель, освободит вас от цепей. Он свет и жизнь, Он путь на небо, нелицемерный Он судья, и чтобы искупить народы, Он в жертву принесет себя. Воскреснет Он, и узы смерти Его не смогут удержать, и потечет рекой широкой в сердца людские благодать.

0: «На этой неделе состоится очень важный матч, Джек», сказал однажды Питер, следуя избранной их семьей тактике, как можно чаще говорить с Джеком. «Команда нашей деревни по крокету считается лучшей командой нашего графства. На следующей неделе она будет играть со своим самым сильным соперником. Это будет главный матч сезона». Он продолжал что-то говорить, но Джек его уже не слушал. Никто из членов семьи ни разу в его присутствии ни одним словом не обмолвился о сожженном велосипеде. Но с того самого дня Джек прекратил свои попытки вывести Питера из себя. Это занятие почему-то просто перестало его прельщать. «У нас прекрасная команда», – продолжал между тем Питер. «Майк Тернер, например, играет за Кембридж, а полковник Уайт, он у наших тренер, недавно увидел меня в игре и сказал, что если я буду продолжать в том же духе, то, может быть, в следующем году меня возьмут в команду». Джек никому в этом не признавался, даже самому себе, но в обществе Питера он чувствовал себя все вольготнее. В этот вечер он даже пошел вместе с ним наблюдать за тренировкой команды. Команду составляли в основном сынки богатеев, живших в красивых домах, окружавших центральную площадь деревни. Но среди них была и парочка молодых мускулистых фермеров, а также Джордж, владелец автозаправочной станции. «И почему они не могут играть в какую-нибудь путевую игру, например, в футбол?» – подумал Джек. «Никогда еще победа не была так близка, как сейчас», – хвастал полковник перед командой, рассевшейся по ступенькам павильона. «На этот матч соберется все графство, чтобы увидеть честную игру». Питер лежал на животе в мягкой траве и с почтительного расстояния восхищался командой. Джек сидел рядом и наблюдал, как все длиннее становились полуденные тени на коротко подстриженной ярко-зеленой траве игрового поля. Крокетное поле было главной гордостью и радостью деревни. Одолеваемый скукой, Джек стал бесцельно бродить вокруг павильона. Внезапно он заметил, что дверь подсобного помещения была не заперта на замок, а лишь прикрыта. Любопытный, как всегда, Джек осторожно проскользнул внутрь. В полутьме между косилками и граблями ему в голову пришла великолепная идея. Его мозг лихорадочно заработал в тот момент, когда его взгляд упал на мешок с надписью «Средство для уничтожения сорняков». «Так значит, все графство соберется, чтобы увидеть честную игру?» – бормотал он себе под нос. «Но на этот раз они увидят нечто поистине необычное». Он быстренько выволок мешок из подсобки и вместе с большой лейкой спрятался за горой пустых ящиков. Разыскав торчащий из стены павильона водопроводный кран, он в сумеречной тишине отправился домой. Полковник, поздно вечером замыкавший двор подсобки, не заметил ничего необычного. Самодовольно насвистывая себе под нос, он бодро зашагал домой через примыкающий к ракетному полю луг. Солнце еще не взошло, когда Джек выбрался из-под одеяла, оделся и выскользнул из дома. Он не ошибся в своих предположениях. В столь ранний час на улицах действительно не было ни одной живой души. От одного из своих приемных отцов он узнал много всякой всячины об уничтожении сорняков. Этот мужчина питал такую ненависть ко всякого рода сорнякам, что уничтожал их с каким-то неестественным злорадством, не обращая никакого внимания на гибнущие при этом цветы. Джек не раз наблюдал за тем, как он высыпал в лейку с водой белые шарики. Поэтому он прекрасно знал, что и как ему сейчас надо было делать. Он вытащил лейку на самую середину знаменитого игрового поля и, не торопясь, размеренно принялся за работу. Ему не раз еще приходилось бегать с лейкой к водопроводному крану, прежде чем он остался доволен результатом. Если бы в этот момент его мог увидеть господин Перси из класса для отстающих, то ему пришлось бы признать, что Джек совсем неплохо умеет писать. Задолго до того, как молочница начала свой ежедневный обход деревни, Джек снова лежал под одеялом. Когда сторож, пришедший в ужас, вызвал полковника по телефону на крокетное поле, тогда ничего нельзя было исправить. «Никому об этом ни единого слова!» – полковник с трудом дышал. «Нам остается надеяться, что видно это станет после выходных!» В это субботнее утро вся деревня походила на растревоженный улей. Джордж украшал свою автозаправочную станцию разноцветными вымпелами. Элегантные дамы, стараясь перещеголять друг друга, пекли самые невероятные торты и пироги. Деревня славилась своими крокетными чаепитиями. Местная газета прислала своих лучших репортеров. Однако же, когда один за другим начали прибывать дорогие автомобили с членами команды, в толпе началось хихиканье и перешептывание. Лица игроков из деревни залила краска смущения, когда они прочитали непристойное слово, выведенное огромными буквами из сожженной желтой травы, поперек их любимого игрового поля. Игроки, мягко говоря, были далеко не в своей лучшей форме. Противник выиграл с перевесом в 90 очков. В то время, как местный полицейский начал вести расследование, репортер газеты, очень довольный происшедшим, вернулся в свое бюро и начал обдумывать заголовок своей статьи. Что-то вроде «Неизвестный вредитель запятнал честь деревни». Он задавался вопросом, позволит ли главный редактор процитировать в газете это неприличное слово. Когда торжествующая и радостная команда противника наконец отбыла домой, в павильоне собрались Майк Тернер и несколько молодых игроков команды, чтобы дать простор своему гневу. «Я бы того, кто это сделал, задушил собственными руками!» – прорычал Джордж, владелец автозаправки. «Спорим, что это дело рук краснокожего чудища-почтальона», предположил племянник полковника. «Точно! Больше некому!» подпрыгнул от возбуждения Джордж. «Как это мы раньше не догадались?»
1: «Да, из нашей деревни никто на такое не способен», поддержал его Майк Тернер. Чем дальше они развивали эту тему, тем яростнее вскипало их негодование.
0: «Этот мерзкий мальчишка! Его обязательно нужно проучить!» – решили ребята. Дождавшись сумерек, они отправились на поиски Джека. Джек никогда еще не видел ни одного крокетного матча, но зато этот доставил ему истинное наслаждение. Он сидел на заборе на своей улице и все еще тихонько посмеивался. Вдруг из сгущавшихся сумерек бесшумно вынырнуло несколько фигур. Медленно и неуклонно, как стая волков, сжимали они кольцо, готовые к смертельному прыжку. Джек почувствовал нависшую над ним опасность. Во рту у него пересохло.
1: «Это ты тот негодяй, который превратил нас в посмешище для всего графства?» – спросил Майк.
0: Его пальцы легли на горло Джека, как стальные клещи. Джек знал, что никаких доказательств у них нет и быть не могло. Но, взглянув на их лица, он понял, что пощады не дождется.
2: «Сейчас тебя, дорогой, отлупят так, как не лупили еще ни разу в жизни», – подумал Джек. «И ты ничего не сможешь предпринять». Следующие несколько минут были ужаснее, чем он себе это мог представить. Их было пятеро, высоких, сильных парней, и к тому же они были вне себя от ярости. Позже он мог припомнить лишь несколько тяжелых пинков ногами и сокрушительные удары кулаком. В ушах стоял шум, глаза заливала кровь, бежавшая из рассеченного лба. Когда он между двумя пинками под ребра и в желудок глотнул воздуха, то пожелал одну минуту передышки, чтобы спокойно умереть. В тот момент,
0: когда Джек уже всерьез поверил, что ему пришел конец, раздался знакомый голос Питера.
1: «И как же вы такие здоровые додумались избивать 12-летнего?»
0: В первый раз за весь этот день ребята из крокетной команды чувствовали себя поистине вольготно. И они никак не могли допустить, чтобы 15-летний Питер испортил им все удовольствие. Племянник полковника протянул язвительно.
1: «А кто знает, уж не помогал ли он своему братишке? Лучше всего будет отвесить ему пару плюх на память».
0: Джек услышал глухой удар и яростный крик Питера. Когда же в следующий момент на дороге появился старенький автомобиль почтальона, Джек погрузился во тьму. Он не помнил ничего из того, что произошло дальше, вплоть до той самой минуты, когда, открыв глаза, обнаружил, что лежит на диване в гостиной Джарвисов. Питер сидел в кресле и прикладывал себе мокрый платок к огромному синяку на челюсти. Он негромко бубнил себе под нос что-то нелестное о поведении своих бывших кумиров. Джек знал, что никогда не сможет забыть той заботы, которой окружила его в тот вечер госпожа Джарвис. Он поклялся себе никогда больше не называть ее мадам Студень. Она не задавала ему никаких неприятных вопросов и не ставила в неловкое положение излишней хлопотливостью. Она промывала, дезинфицировала и перевязывала раны Джека так, как будто бы во всем мире для нее не существовало человека важнее этого чужого мальчика. Почтальон медленно с ложечки вливал ему в рот теплый сладкий чай, всячески оберегая его разбитые, распухшие губы. Держа чашку, господин Джарвис вдруг усмехнулся и сказал:
2: «Досталось тебе, конечно, по заслугам, но нам все равно очень жаль, что это произошло».
1: «Слава Богу, что ты, папа, появился как раз вовремя!» — сказал Питер, откусывая огромный кусок от маминого шоколадного пирога.
2: «Они успели ударить меня только один раз, но... Ой, моя челюсть! Я могу примерно себе представить, что пришлось пережить нашему бедному Джеку!»
0: «Никто из нас не скажет другим об этом ни слова», — повелительно произнес Джарвис. «Иначе могут быть неприятности с полицией». «При взгляде на тебя, Джек, мне кажется, что ты был уже достаточно наказан».
1: Позже, когда почтальон и его жена ушли, чтобы дать корм кроликам и запереть на ночь кур, Джек раскрыл рот в первый раз за все свое время пребывания в этом доме.
2: «А с чего ты, собственно говоря, решил за меня вступиться?»
1: «О, моя голова! Я просто не в состоянии думать», — сказал Питер с улыбкой. «Как бы то ни было, отныне путь в команду для меня закрыт навсегда».
2: «Нет, ты все-таки скажи, почему?»
0: — настаивал на своем Джек. Ему непременно нужно было узнать причину.
2: «Ну, в общем», – бросил Питер с усмешкой, – «я считаю, что как члены одной семьи мы должны всегда стоять друг за друга». «В любом случае, спасибо»,
0: – отрывисто пробормотал Джек и закрыл глаза. Лишь через неделю он поправился настолько, что смог снова начать ходить в школу. Он не пробыл в ней и 3 часов, как ему удалось поставить всю школу с ног на голову. На большой перемене он умудрился включить сирену пожарной тревоги. Никогда еще в это время дня в школе не проводились занятия по противопожарной безопасности. Возникший из-за этого хаос немало способствовал укреплению боевого духа Джека.

0: не хвались. Книга притчи Соломоновых, 27 глава, 1 и 2 стихи.
1: «Я быстрее всех оденусь!» – воскликнул Тима и ловко спрыгнул с кровати. «Сегодня я оденусь раньше, чем ты, Соня!»
2: «Эх, и что с того?»
0: – зевнул Петя, натягивая одеяло на голову. Утром он обычно не торопился вставать так быстро, как Тима.
1: «Я первый, я первый!» – весело запел Тима.
0: «Не будь таким самоуверенным!» – донесся из соседней комнаты голос Линды.
3: «Я уже оделась, и Лаура почти готова!»
0: Тима мгновенно стянул с себя пижаму и надел брюки, которые висели на спинке стула. Надевая рубашку, он снова услышал голос Лауры.
1: «Мы оделись раньше тебя!»
2: «Ха-ха! Не надо было так громко хвалиться!» – засмеялся Петя, вставая. «И все же я оденусь быстрее тебя!» – заявил Тима.
0: При этом он никак не мог попасть в рукав рубашки и в конце концов вывернул его наизнанку.
1: «Так нечестно!»
0: – разочарованно вскрикнул он, барахтаясь в рубашке. Подсмеиваясь над братом, Петя быстро одевался.
2: «Видишь, ты оказался последним. Это тебе за хвастовство!» –
0: сказал он с чувством превосходства, застегивая последнюю пуговицу. Надув губы, Тима стал медленно спускаться по лестнице на первый этаж. Его веселое настроение пропало. Разговаривать ни с кем не хотелось. В холле за письменным столом сидел отец. Перед ним лежала открытая Библия. Поймав за руку проходящего мимо Тиму, отец посадил его к себе на колени и спросил:
2: «Ты с утра уже чем-то расстроен?»
0: Тима молча уткнулся лицом в его плечо. «Сынок, хвастаться нехорошо и очень неразумно», – мягко сказал папа. «Знаешь, об этом даже в притчах Соломона написано. Неразумно хвалиться тем, что мы хотим сделать, потому что неизвестно, как это получится. Вот послушай, что говорил самый мудрый человек». «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Если бы ты не хвастался с самого утра, то сейчас не был бы разочарован. Петя охотно помог бы тебе, если бы не твое хвастовство».
3: «Завтрак готов!»
0: – послышался из кухни приятный голос мамы. По дому распространился аппетитный запах блинов. «Сегодня вечером я расскажу вам историю о мальчике, который любил хвастаться», – пообещал папа. Вечером дети внимательно слушали 27 главу книги притчей, ожидая интересный рассказ. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои», – прочитал отец и на минуту задумался. В Библии немало говорится о том, что Господь ненавидит гордость и хвастовство, сказал он затем. Эти пороки не нравятся и людям. Подумайте, кому приятно слышать похвальбу? Человеку не стоит гордиться даже своими способностями, потому что их дает Бог. Никто из нас не знает, что будет завтра, поэтому неразумно хвалиться своими планами. Очень часто наши лучшие планы рушатся из-за непредвиденных обстоятельств. С самого детства я помню случай, который всегда напоминает мне о том, как неразумно хвастаться тем, что не в нашей власти. Мне в ту пору было лет 8. Всей семьей мы поехали к дедушке с бабушкой. Там собралось много наших родственников. Когда мне надоело бегать с детьми, я присел на траву рядом со старшими братьями и стал слушать их разговор. Они рассказывали друг другу, кем хотят стать, когда вырастут. Мне было очень интересно. Один мечтал быть ветеринаром, другой – миссионером в Южной Америке, Третий рассказывал, как он откроет столярную мастерскую. Том был самым старшим из наших двоюродных братьев. «Я стану богатым человеком, вот увидите», — говорил он. «У меня будет намного больше денег, чем у всех вас вместе. У меня будет минимум 3 фермы. Я куплю себе самолет и буду летать по всей стране». Самоуверенный Том долго и много говорил о том, как он станет миллионером. Я не стал слушать его до конца и убежал играть со своими ровесниками. Сказанное Томом не выходило у меня из головы. Мне тоже хотелось быть богатым. Однако эти мечты вскоре потухли. Через неделю случилось большое несчастье. Том попал в автокатастрофу и погиб. Его планы и мечты не осуществились. Еще тогда я понял, как неразумно хвалиться завтрашним днем. Ведь никто из нас не знает, что может случиться завтра. Самое лучшее – все свои желания и планы доверять Господу и в смирении ждать Его благословений. А от хвастовства надо непременно избавляться».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, друзья, мы продолжаем наш цикл по 19 главе книги Левит. Мы подошли к тому заключительному стиху, хотя он и находится в центре этой главы. Это 18 стих 19 главы. Но мы, наверное, остановимся на нем. Этот стих звучит так: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Вот то, о чем мы говорили все эти дни, все служения были посвящены этой теме. В принципе, слова «люби ближнего, как самого себя», они подытоживают все те пункты, которые уже обговаривались. Я думаю, что каждый из нас сознает, что все, о чем мы говорили, оно может быть расширено в понимании, в толковании. То есть в каждом пункте есть огромное количество подпунктов, которые открываются в течение нашей жизни. Но то, что мы узнали, удивительное, что святость, быть святым, а сама 19 глава в традиции так и называется, к душим, то есть что и означает «будьте святы», быть святым, то есть быть возвышенным, поднятым, я даже не знаю, как правильно подобрать слово, возросшим, наверное, это будет еще более точно. Ты сможешь вырасти, только если помогаешь подняться ближнему. Вот о чем мы говорили. Ты сможешь вырасти только тогда, если ты участвуешь в жизни ближнего. И мы с вами говорили, что возлюбить ближнего как самого себя – это та высокая и благороднейшая задача, которая возложена на человека. И что радует – это выполнимая задача. Потому что в этой главе подробно описаны ступени к ее реализации. Напомню, что в прошлый раз мы сказали, что слово «ближний» «реас» иврита часто переводят по смыслу как «тот, кто разделяет твою судьбу», «тот, кто идет в жизни рядом».

всех, хотя оно и не запрещает любить всех, а каждого. Каждого, кто на пути с тобой. Каждого, кто разделяет твою судьбу, твою жизнь. То есть это не абстрактный человек. Согласитесь, прекрасно испытывать добрые чувства по отношению ко всему человечеству. Но очень трудно испытывать порой добрые чувства к тому, кто рядом с тобой. Ты даже можешь раздражаться на ближнего, потому что он не дает тебе любить дальнего. То есть мешает тебе, принижая тебя своими какими-то бытовыми проблемами, снимая тебя с пьедестала возвышенных мыслей и чувств. Я настолько настроен, я настолько всех люблю, а вы здесь вообще все. Поэтому не абстрактный человек ближний, и это не мысленная абстрактная забота, я подчеркиваю. Это не означает пожелание просто всем добра, а это реальные дела, реальная забота о реальных людях, об их здоровье, об их имуществе, о душевном состоянии ближнего и, конечно, о духовном состоянии ближнего. Хотя гораздо красивее выглядит стремление полюбить всех вместе. Но заповедь требует гораздо большего, я скажу вам, гораздо более трудного на самом деле – любить каждого отдельно и заботиться о его проблемах. Причем эта любовь должна, как мы сказали, выражаться в конкретных действиях. В конкретных действиях. Согласитесь, когда что-то конкретизируется, и ты понимаешь, что перед тобой не абстрактная, я повторюсь вновь, идея, ну, ты можешь уповать только на помощь Божию, потому что сознаешь, какова ответственность, возложенная на человека. Достаточно серьезная. И действительно, чтобы любить ближнего, нужна поддержка Всевышнего, нужна молитва к Богу и о ближнем, и о себе, и вообще о своем состоянии, о своих чувствах, потому что нам, в общем-то, ну, скажем, безразлично, по большому счету, что происходит вне нас, потому что своя рубашка ближе к телу, согласитесь. Так вот, еще в древности еврейские мудрецы говорили, что возлюбить ближнего как самого себя – это главный принцип Торы, то есть главный принцип Божьего закона. Удивительным образом, вот еще в древние времена люди из этого маленького стиха, я подчеркиваю, в книге Левит, который потом озвучит Господь наш, отвечая на различные, скажем, вопросы книжников, фарисеев, он скажет, что это важнейшая заповедь – любить Бога, и другая не менее важна – подобная ей – любить ближнего. Как мы говорили, это тоже не просто абстрактная идея. Он указывал, как понимали в те времена, на две скрижали. Одна из них была посвящена любви к Богу, а скрижаль, которая начиналась со слов «не убей» и заканчивалась словами «не пожелай», говорила об отношении к ближнему. Соответственно, на этом утверждены законы пророки в греческом языке, как бы произрастают из этого, подвешены, в буквальном смысле подвешены, так звучит это слово, ну, какие-то свои ассоциации были в языке того времени, как-то представляли всегда, что, знаете, как корни из земли, но вот представляли, как будто корни там вверху, а у нас ствол здесь, да, из этих корней исходит все. Ну, потому что росли такие деревья, не всегда, как у нас, росли деревья как бы сверху, с крыши, вот такие, знаете, спускающиеся вниз. Там наверху были корни на земле, на крыше, а вот этот сам ствол такой изгибающийся, он подвешен был как бы на этих корнях. Поэтому их ассоциативный круг был совершенно, ну, немножко другой, чем наш. Мы-то видим в основном деревья только, которые... Понимаете? Поэтому и перевел, скажем, интерпретатор, как утверждены, то есть как бы на чем стоят. Но они это видели по-другому, и эти слова звучали немножко непривычно для нашего уха. Так вот, как же понимался вот этот принцип древности?
Более 2000 лет назад есть

Известная история. Ведущий раввин, ведущий учитель того времени, Гилель, он был спрошен одним язычником. К нему подошел интересующийся человек, и он попросил его определить сущность закона. Этот язычник сказал, немножко такой дерзкий человек, он сказал: «Я хочу услышать суть вашего закона, пока стою на одной ноге. Вот пока я стою на одной ноге, ты успей мне за это время рассказать всю суть закона». То есть он побуждал Гилеля к тому, чтобы тот много не философствовал. Конечно, мудрец мог разразиться какой-то длинной речью, как мы любим, о законе еврейском, о самих евреях, об истории. Иногда мне задают вопрос, и у меня не хватает мудрости ответить на него точно и ясно. Потому что, может быть, я о людях сужу по себе. Мне нужно к этому длительное предисловие сделать. Вот я пока делаю предисловие, с годами ловлю себя на том, что забываю, каков вопрос. Это как поле чудес. Помните там ведущий? А вопрос, помните? Они там... подарки в студию, там, то есть все, значит, как бы рассказывают, поздравления от мэра, от жены, от мужа, там, от детей, привет внукам, а вопрос какой, помнишь? Ах, да какой вопрос, разве в вопросе дело? Нам бы поговорить, правда, перед камерой. Так и вот мы бываем, что тебе задали вопрос, шанс, ты можешь показать, что ты как бы, ну, знаешь, да, ну, сестра знает, о чем идет речь. И пошел в предисловие, развернул мысль, и пока говорил, поймал себя на том, что забыл, о чем спрашивали. И потом так, если, конечно же, опыт есть, зондируешь, чтобы не повторит ли он второй раз. Вот ты сформулируй еще раз то, что ты хотел сказать. Вот давай, вот сам вырази. Он выразил, то фух, хорошо. Так вот, можно разразиться было длинной речью. Или же он вообще мог отказаться, решив, что ну, невозможно свести вот такую глубочайшую систему к краткому определению. Кстати, вот в те времена существовало две школы философских – Гилель и Шаммай. Очень интересно, что это были два одновременно живущих, в одно время живущих учителя, имеющих... большие, скажем, классы, ну, то есть множество учеников ходило и за тем, и за другим. В двух словах можно сказать, что Гилель был достаточно мягким человеком, то есть его толкования были такие, скажем, более человечные, в пользу добра. И вот когда Господь наш говорит, в Евангелиях мы часто читаем, а это... события, которые описаны в Евангелиях, были чуть позже, нежели жили Шаммай и Гилель, в словах Иисуса можно видеть, что толкование Мессии, толкование Христа, которое Он дает на Тору, оно порой ну, не опровергает совершенно Гилеля, скажем так. Да? То есть некоторые вещи похожи, ну, хотя, конечно, более глубокие. А вот Шаммая он не поддерживает, кроме одного вопроса. Вот Гилель был настолько мягким, что по вопросу брака и развода он говорил, что, ну, если котлетки подгорели, то и это повод. То есть мужчина страдать не должен ни в каком случае. Ну, вот в те времена отношение к женщинам такого правильного до конца еще не сложилось, и не всегда... И я не скажу, что это была библейская традиция, это было веяние времени, как бы, понимаете, окружающие народы, для них, в общем-то, женщины занимали определенную роль в их обществе, как и сегодня занимают женщины в некоторых мусульманских странах. То есть не везде женщину считают за человека. Ну, это надо признать, да? Даже я слышал... Может быть, конечно, это не совсем точно истолковано, что какой-то мусульманский законоучитель шариата
разрешил в трудную минуту съесть жену, если больше есть нечего. Поэтому там любят достаточно крупных женщин. Не, я не знаю, но об этом пишут, все возмущаются, но вот о чем идет речь, да? И, конечно, влияние окружающих народов, то есть, может быть, их отношение, их поведение косвенно могло как-то внедряться в среду народа еврейского. И вот Гилель, он как бы говорил так, что если жена не отвечает требованиям мужа, то это повод для развода. А Шамай говорил, что нет, он был очень строгим, и в этом он был строгим. Он говорил, что нет никаких поводов для развода, кроме измены. И когда Христос это озвучил, сказал, то здесь совпало с мнением Шамая, или точнее, вернее сказать, мнение Шамая было идентичным с мнением Христа. То есть, а мнение Гилеля совершенно не совпало. Но, тем не менее, понятно, что это люди были мудрые, и каждый в своем, скажем, направлении пытался понять действительно и премудрость Божьего закона. Так вот, Шамай, когда к нему пришел этот язычник, а язычник пришел к нему до того, и задал тот же самый вопрос, взял палку, и с палкой выгнал этого богохульника. Как это ты меня спрашиваешь? Ты тут на одной ноге будешь стоять, а я тебе тут должен рассказывать святейшие вещи. Взял и выгнал его. Кстати, у нас в церквах и Шамаев, и Гилелей хватает, да? Ну, а Гилель среагировал на это более спокойно. Он не стал действительно возмущаться. Он на провокационный вопрос ответил так, не делай ближнему того, что ненавистно тебе. Кстати, понятно, что эти слова, хотя их приписывают Гилелю, они были взяты из староканонической книги Товит. Там так прямо и написано, не делай того, что ненавистно тебе, ближнему. В буквальном смысле, не помню сейчас номер стиха, и главу, ну вот, кто пожелает, может найти среди второканонических книг. То есть он практически сказал, не делай ближнему того, что не желаешь себе. То есть то, что ненавистно тебе, опять же, нужно понимать, это не в том значении, в котором мы понимаем. Это не то, что я ненавижу, а то, что меня ненавидит, то есть меня разрушает. Понимаете, то, что я не хочу себе, оно не соответствует мне, оно не полезно, оно ненавистно мне. Хотя оно, может быть, и нравится, но я понимаю, что не полезно, да? Ну, например, алкоголь может человеку нравиться, но он ненавистен для человека. Вот в этом значении языка архаичного, вот которым были даны эти переводы, вы понимаете суть, да? То есть не то, чтобы человек, может быть, и не ненавидит его, но этот алкоголь его ненавидит и хочет съесть. То есть это то, что вредит. Грубо говоря, или более точно говоря, не делай ближнего того, отвечает Гилель, чего не пожелаешь себе. В этом вся Тора. И добавил, все остальное – комментарии. А теперь вставай на обе ноги, иди и учись. Вот такие слова были сказаны еще Гилелем, они были сказаны чуть раньше служения Христа, и с тех пор это утверждение стало очень популярно в Божьем народе. Действительно, все говорили, что в этом весь закон. Все остальное лишь объяснение к этому закону. Любить ближнего, как самого себя, не делать другому того, что ненавистно тебе, иди и поступай так. Мы понимаем, что это негативная версия того, то есть как бы что наш текст формулирует в виде предписывающей заповеди. То есть заповедь «люби» – это заповедь предписывающая. О чем мы с вами говорили? Что для того, чтобы была возможность полноценно исполнять предписание,
Надо начать с чего? С запрета. То есть, освящайтесь и будьте святы. Освящение всегда относится к запретам. То есть, отделиться от чего-то, перестать что-то делать. А быть святым может только тот, кто уже отделившись, поднимается по пути совершенства. Порой даже вставая на ступень выше от своих прошлых достижений. Как говорит апостол Павел, все мне позволительно, но не все полезно. Кстати, мы должны понять, когда он выражает эту мысль, все мне позволительно подразумевается только из того, что Бог разрешает в Писании. А не как некоторые вольнодумцы читают, что все позволительно. Я действительно встречался с таким толкованием. Люди говорили, ну вот же написано, все мне позволительно. Ну я как бы подумаю, нет. Только из того, что разрешает Бог. И даже из того, что разрешает Бог, не все полезно. Мне лично. И не все назидает в данный момент. И что-то может начать мною обладать. Самый простой пример – это еда. Позволительно, но не все полезно. Не всегда это служит к назиданию, потому порой нужно иметь посты, отказываясь от еды. И если еда обладает человеком, это обжорство, что является уже греховным. Но Бог разрешил еду. Ну и другие сферы, я думаю, вы умные люди, сможете сами в различных сферах жизни увидеть ту же самую градацию и тот же самый смысл. Так вот, осветиться – это, как мы говорили, отделение от чего-то, то есть осветитесь. Отделиться, то есть отделение с целью быть предназначенным, то есть ты предназначен. А вот к Кдошим, то есть будьте святы, как называется эта глава, это уже подъем в своем духовном росте отделившегося от нечистого человека. Так вот, повеление не делать ближнему ничего такого, как это озвучил Гилель, что было бы ненавистно тебе, это вот то толкование заповеди, которое он дал, как самый начальный вариант, понятный язычнику. Ну и не только язычнику. Поскольку я сказал во второканонической книге Товид, эта заповедь в буквальном смысле так и звучала, как ее произнес Гилель. То есть для того, чтобы начать любить ближнего, нужно с чего-то начать, как говорил один наш знакомый. И тут мы поняли, что надо что-то делать. Но чтобы что-то делать, надо же что-то делать. А вот что делать? Вот это был вопрос, чтобы что-то делать. Так вот, здесь ответ. Чтобы начать любить ближнего, нужно не делать ничего такого, что было бы ненавистно тебе. То есть, призывает это слово рассматривать горе и благо других, как наши собственные. Превратить эгоизм и любовь к себе в уважение и любовь к ближнему. Наставляет нас любить и уважать каждого собрата как близкого родного человека. И лишь изучая всю Тору, изучая Писание в целом, мы можем понять, что действительно нам ненавистно, что нас самих разрушает. И вот когда мы говорим об этой заповеди «любить ближнего», в прошлый раз мы читали слова Иисуса Христа, который отметил, что у этой заповеди есть особый статус – то есть две заповеди. Апостол Иаков вообще эту заповедь назвал законом царским. Апостол Павел написал следующее. Любовь не делает ближнему зла. Смотрите, любовь к ближнему. То есть любовь не делает ближнему зла. Это он интерпретирует эту заповедь. Итак, любовь есть исполнение закона. Ведь действительно, если человек любит своего ближнего как самого себя, он не станет красть у него и не станет причинять финансовый ущерб, потому что он не хотел бы, чтобы ему был причинен такой же ущерб. Он себе не будет причинять такой ущерб. Следовательно, он сможет исполнить заповедь «не укради».
Он не станет распускать слухи об этом человеке, так как не хочет слышать подобное о себе. Ему было бы это неприятно. Ему было бы больно, он понимает, что если кто-то сплетничает о нем, говорит за его спиной, это мучительно и больно. Поэтому он не произнесет злоречия и ложного свидетельства. Он не будет прелюбодействовать, потому что мы знаем, согласно Писанию, прелюбодеянием называется связь мужчины с замужней женщиной. То есть это посягательство на чью-то семью. Он бы не хотел бы такого позора, ущерба, такой боли в своей жизни. Сама эта мысль его бы останавливала, потому что он меряет, что он не хочет поступить с ближним так, как бы ему самому было тяжко и больно. И если ближний попадает в беду, он постарается ему помочь таким образом, как бы он помог самому себе, морально и материально. Кстати, задавали неизбежный вопрос, как можно любить другого так же глубоко, как самого себя? И исследователи предлагали хороший способ сделать акцент на слове «себя». Вот как мы любим себя. Я думаю, каждый из нас с этим знаком. Мы, несмотря на свои недостатки, мы все-таки надеемся на лучшее, правда? Также мы должны любить и других, несмотря на недостатки, которые мы видим в них. Мы всегда сумеем себя оправдать. Мы ждем, чтобы нас поняли. Когда кто-то выходит из себя, мы можем разгневаться на этого человека. Когда мы выходим из себя, знаете, что обычно мы говорим? Ну, может быть, не мы, а некоторые. Довели. Почему ты так себя ведешь? Потому что довели, довела, довел. То есть, обратите внимание, да, то есть мы умеем себя оправдать. И мы можем привести огромное количество аргументов, почему так. Но когда другого человека мы видим в таком положении, мы по-другому совершенно его судим. Поэтому не надо пытаться на этом уровне, когда мы говорим «не делай того другим, чего себе бы не хотел», даже и пытаться не надо любить больше ближнего, чем самого себя. На самом деле, Писание не требует нереальности. Любить как самого себя – это достаточно. Для того, чтобы любить ближнего, Бог не требует особой причины. Обратите внимание, я возвращаюсь к мысли за то, что умный, за то, что красивый, богатый. Одна причина – ближний. Вы слышите? Причина любить ближнего – его статус. Все. Больше причин нет. Статус, если человек поставлен в нашей жизни ближним, он близко со мной, я обязан, согласно Писанию, его любить. Кстати, апостол Павел сделает градацию о том, как надлежит творить добро. Это вопрос хороший, да? Его нужно делать всем, но наипаче своим по вере. То есть, обратите внимание, есть определенная градация. Да? То есть, самые ближние, это могут быть все, но наипаче свои по вере. Пусть Господь благословит. Однако это не означает, что надо любить все, что делает ближний. Согласитесь. Это не означает, что нам нужно восхищаться действиями человека, если эти действия противоречат Божьим заповедям. Наоборот, именно заповедь, которую мы читали до этого, «Обличи ближнего твоего», требует указать порой на ошибки. Это надо постараться сделать так, чтобы ты был услышан, и чтобы человек мог их исправить. То есть, оказывается, любовь к ближнему – это не означает любить все, что ближний творит или вытворяет. Еще одна мысль, которую я хочу сказать. Сегодня она прозвучала в слове к молитве. Это слова апостола Иоанна. Как мы можем любить Бога, которого не видим, если
не любим брата, которого видим. Один автор писал, что он как-то делился со своим другом радостью при встрече своих двух детей, играющих. Они ладили. Вы знаете, когда дети ладят, мирно играют, это очень приятно. Он так и сказал, согласись, что это гораздо приятней, чем когда один из них говорит: «Папа, я тебя люблю», но с братом или с сестрой обращается плохо, делает каверзы, боль. И он в простоте высказал такую элементарную мысль, которую нам порой нужно приводить себя на память. Я думаю, что Бог чувствует то же самое. Он радуется, когда люди добры друг другу, чем когда они добры к Нему, но не добры друг к другу. Вы слышите? В том же духе учил апостол Иоанн. Он говорил, что любовь человека к Богу, оказывается, можно определить по его любви к своим собратьям. Давайте прочтем Иоанна, да, это первое послание, 4 глава, 20 стих. Возможно, первое, у меня не отмечено. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Скажем на это аминь, друзья. Так вот, Новый Завет. В Новом Завете присутствует два толкования заповеди любить ближнего как самого себя. Давайте мы посмотрим на них. Деяния 15 глава 20 стих. Наставление апостол Иаков и весь апостольский собор дает обращенным из язычников. Обратите внимание, не евреям, а тем, кто уверовали во Христа Иисуса и обратились из языческих народов. Он говорит следующее: нужно написать им, то есть начальное положение, которое им дается, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, то есть от идолопоклонства и всего, что с этим связано, от блуда, удавленины и крови. По каждому из этих слов можно много дать толкований, очень важных, но не наше время сейчас для этого. А вот о чем бы мы хотели прочесть. «И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Вы видите, то есть на апостольском соборе повторяется вот этот комментарий к заповеди, который был в свое время озвучен Гилелем и также в неканонической, второканонической книге Товит, не делать другому того, чего себе не хочешь. Почему он говорит вот такие, казалось бы, комментарии? Потому что это обращенные из язычников. Для них нужно с чего-то начать. То есть это заповедь, то есть путь исполнения заповеди вот такой. И обычно вот это высказывание называется негативным толкованием. То есть не в плане негативным, а как бы запретительным. Понимаете, да? То есть есть запретительный – не делай, есть предписывающий – делай, позитивный. А вот Иисус приводит позитивное толкование этой заповеди. То есть еще раз мы повторяем, друзья мои, для того, чтобы исполнить повелительную заповедь в полноте, нужно сначала исполнить запрет, чтобы перейти к тому, что является предписанием. То есть невозможно освящаться, то есть быть святым, если ты не отделился еще от злого, от запрещенного Богом. То есть ты еще и не осветился, еще и процесс не начал, не отделился. Поэтому нельзя обманываться, невозможно любить ближнего как самого себя, если ты не понял вот этот принцип, первый, который апостолы
передали обращенным из язычников. Не делай другим то, чего себе не хочешь. Смотрите, это контроль хороший над собой. Но вот Господь приводит еще одно толкование. Он есть Христос, что означает Мессия. Он исполнил закон. Помните, Он сам о себе свидетельствует. Я пришел не нарушить, но исполнить. Греческое слово, которое там стоит, не означает выполнить, как многие понимают. Естественно, Он исполнял, выполнял предписания божественного закона, данным Богом, законом, верою жив каждый человек был. А тот, кто не исполнял, тот умирал. Душа его отсекалась от народа Израилева. Написано, отсечется душа. Но греческое слово, которое там написано «исполнить», означает, как чаша наполняется смыслом, толкованием. Вообще, среди раввинов было такое понимание, правильно истолковать заповедь или неверно. И вот говорили, нарушить – это неправильно истолковать заповедь. А вот исполнить, то есть наполнить ее правильным истинным значением – это сущность Мессии, это его служение. Он должен прийти и открыть все. Помните, как говорит женщина у колодца, что когда придет Мессия, он нам все и скажет. А Иисус говорит, я уже пришел, вот я вам и говорю. Итак, что же он нам говорит? Матфея 7:12. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Вот теперь, надеюсь, вы ощутили разницу. Слова Гиллеля и слова учителя с большой буквы, слова Христа. Тот говорит, не делай, и апостолы говорят для язычников, другим того, чего не хочешь себе, а Христос говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. То есть Иисус говорит предписание, утвердительная форма. Ни один человек никогда так не сказал. Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами. Сразу должен вам дать некоторую мысль, которая поможет. К сожалению, эти обе интерпретации, особенно слов Иисуса Христа, порой немножко искажают, создавая из этого некий афоризм такой целесообразности, практичности. Как трактуют люди эти заповеди? Если ты не хочешь, чтобы другие причиняли тебе вред, ты тоже не должен им вредить. Ибо насилие порождает насилие, зло порождает зло, поэтому тот, кто не желает причинить себе зло, не должен делать зло другим. Если ты хочешь, чтобы с тобой люди поступали хорошо, ты хорошо с ними поступай. Нет никакого слова подобного в этих высказываниях Иисуса. Он вообще не об этом говорит. А многие понимают именно так. Вот эти тексты понимают именно так. Если ты хочешь, чтобы с тобой люди поступали хорошо, так поступай и ты с ними. Здесь другой смысл. Я думаю, что вы улавливаете, какой смысл здесь, понимаете. Наверное, не как хотите, а правильно было бы сказать, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами. Понимаете? То есть, это не ожидание того, что если я буду делать так, мне обязательно дадут в ответ что-нибудь или не дадут. А вот когда дали в ответ то, что не ожидал, тогда что ж получается? Люди так уверены, что это слово утверждает именно подобные вещи. Хотя есть некий смысл в этом, но я объясню, какой чуть позже. Свыше Бог будет к нам относиться так же. Да, действительно, написано, если будете прощать прегрешения, и Отец Небесный вам простит. Но если вы будете прощать, не факт, что люди будут прощать вас. А может быть, даже и вообще не будут. Если вы будете поступать с людьми так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами, не факт, что они будут поступать с вами, как бы вы хотели.
Понимаете разницу? В этом сложность этой заповеди. И большинство людей, даже, на мой взгляд, просвещенных, почему-то так комментируют и так проповедуют, что если ты будешь делать так, улыбнись и улыбнуться в ответ. Не знаю, у нас и получить можно в ответ, чтобы не скалился. Потому что у нас есть русская пословица. Смех без причины, да? Но за смех еще отнесутся, скажем, как к глуповатому человеку. А если ты улыбаешься, то пока у нас не очень проходит. Хотя, конечно, улыбаться и здороваться – это правильно. Но потому что есть другая заповедь, написано «Будьте дружелюбны». Вот когда я совершаю свою пешеходную прогулку, полутора-двухчасовую, я встречаю разных людей, и я настойчиво с ними здороваюсь. Я желаю им доброго дня, и надо видеть, какая реакция. То есть ты идешь, человек обычно старается набычиться, глаза отвести в сторону, но как-то так мы воспитаны, да, вот не знаю, что так вот отразилось в нашей жизни. Я не думаю, что от какой-то злобы, ну, не мешать друг другу. Вот я не хочу на тебя смотреть, ты на меня. Ну, я вижу работника, например, я говорю, Бог в помощь вам. Они, о, слава Богу, спасибо. Человек стоит и говорит, доброго дня, доброго утра и так далее. Люди открываются, действительно, он как-то работает. Но все же, друзья мои, можно и в ответ получить нечто иное. То есть не факт, согласитесь. И нельзя видеть эту заповедь в том, что Бог призывает человека научиться лишь тому, что расчетливый эгоизм является главным принципом человеческого поведения. Если так прочитать, то тогда я буду делать людям вот поступать так, потому что мне было хорошо. Но это совершенно не так. Нет никакой прямой зависимости. Те, кому ты делал добро, могут не ответить тебе тем же. Все-таки давайте мы выясним, чем же отличается утвердительная форма, формула так называемого золотого правила. Как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали, как ты хочешь, так и ты поступай с ними. От отрицательной формы. Насколько больше требований предъявляет Иисус, толкуя эту заповедь, чем требовали все учителя до Него. Обратите внимание, что в Евангелии, когда Господь толкует Тору, а ведь все Евангелие практически это комментарии на Тору, то есть Он дает ответы на животрепещущие вопросы. Кто ближний, например, мы еще будем в следующий раз об этом говорить, потому что в следующий раз мы будем говорить о каких-то практических вещах. То есть что нужно делать, чтобы поступать согласно заповеди? Конечно, не обо всем, но о многом. Так вот, это правило в отрицательной форме и те требования, которые учителя предъявляли до Христа, они не были такими высокими, как в своем истолковании священного, раскрытии священного писания говорил величайший божественный учитель. Обратите на это внимание. То есть он не отменяет, он дает глубочайшее истолкование. Он ужесточает даже заповедь, можно сказать так. Он поднимает ее. Люби ближнего, я говорю вам, любите врагов ваших. Но опять же, друзья мои, я хочу сказать, что когда подразумеваются враги, это тоже не абстрактные враги. И я думаю, что враги, это, конечно же, в данном случае и не враги Отечества, не захватчики, а имеется в виду люди, конкретно относящиеся к тебе плохо, обирающие тебя, проклинающие тебя, ругающие тебя и даже бьющие тебя. Ударили по одной щеке, подставь другую. То есть не вступай в спор, не доказывай, и так далее. Так вот, вот это утверждение, которое было до Христа, не делать того, что ненавистно тебе,
Вообще это здравомысленное утверждение, без которого вообще жить невозможно. То есть без этого вообще жизнь бы не устроилась. То есть оно требует воздерживаться от определенных действий. Но я повторю, не делать того или иного – это самый первый этап духовного развития человека. Не причинять вреда и ущерба другим людям – это некий даже правовой принцип. Этот принцип может соблюдать любой человек, даже, я вам скажу, который не имеет ни веры, ни интереса к религии. Человек может всегда удержаться от причинения ущерба по многим причинам, и вреда кому бы то ни было. И все же при этом остаться совершенно бесполезным для людей. Оставаться в полном бездействии. Ведь он может вообще ничего не делать, если ничего не будет делать, он не нарушит этот принцип. А вот Иисус толкует эту заповедь в утвердительной форме, что мы должны не просто не делать, но активно что-то совершать по отношению к другим людям. Как бы мы хотели, чтобы люди поступали по отношению к нам? Одно дело сказать, я не должен обижать и причинять ущерб, но совсем другое сказать себе, я должен приложить усилия, чтобы помочь ближнему, чтобы быть добрым к нему. Возьмем простую аналогию. Если у человека есть машина, а премьер-министр Медведев сказал, что машина есть в каждой российской семье сейчас, но он премьер, ему виднее. Поэтому я даже не спрашиваю, знакомы ли вы с этой ситуацией. Старший приказал. Он сказал это верой в свою миссию. И теперь автомобиль в каждой семье. Так вот, если у человека есть машина, закон может заставить человека ездить так, чтобы не причинить никакого вреда на дороге. Согласитесь. Но никто не может его заставить остановиться и подвести усталого путника. Нет такого закона. Слышите? Но правда, если он садится за руль, не осветившись, в каком смысле? То есть, если у него нет, то есть он не отделился от незнания правил, то есть он должен их знать, он должен сдать экзамены, то вторую часть исполнять бессмысленно. Я бы сказал, беспощадно, друзья мои. То есть, вы понимаете, да? Вы понимаете, о чем идет речь? Приведу примеры собственной жизни. В данном случае я не пример. Но в моей юности подобное было. Когда я купил машину свою первую, это была целая эпопея. Действительно, ну вот была мечта молодого человека. И я не знал, куда вставляется ключ. Я никогда не сидел за рулем. Но я чувствовал себя отлично, если у меня будет автомобиль. Я помню, что тогда я смог насобирать какую-то сумму. Я не сказал заработать, я сказал насобирать, потому что я был уверен, что мы рассчитаемся. Позвал одного товарища, который был свободен, мы пошли на рынок. Стояло две машины среди множества рядом. Ну, естественно, это была копейка, «Жигули» первой модели. Одна была такая беленькая, с ободками для фар блестящими. Вторая была без ободков. Я уже как-то это рассказывал, но я, знаете, как вот посмотрел и подумал, мне, говорит, беленькая, новенькая, она же, говорит, крашеная и битая. Я говорю, зато с ободками. А то, понимаешь, заплатишь деньги, приедешь без ободков. Он говорит, так это же намного дешевле стоит. Я говорю, так она же зеленая, какая-то ободранная. Человек не стал доказывать, что разница в стоимости помогла бы мне, знаете, везде эти ободки на всей машине сделать, понимаете? И вот тогда мы купили этот автомобиль, мы приехали домой, этот человек ушел на работу, я выглянул из окна и понял, я счастливый обладатель копейки. Но вот в чем проблема, я не знаю, как ее завести. И я никогда не сидел за рулем, а очень хотелось. Но тут помог телефон.
Я начал обзванивать всех своих знакомых. Мы все были молодые тогда, не у всех были права. И не Медведев тогда был премьер-министром тогда. Не в каждой советской семье был автомобиль. Ну, нашел я одного парня, он приехал, я сказал, ну, ты должен меня научить. Он говорит, тут автошкола. Я говорю, какая автошкола? Мне долги отдавать надо, брат. Ты знаешь, сколько я занял на эту машину? Поэтому, он говорит, а как ты собираешься? Я говорю, я буду таксовать. Хорошо, сегодня молодежи немного, так скажем. Он меня учил целый вечер. На следующий день я поехал таксовать. Был такой маршрут по улице Седова от одного конца до другого, то есть от Елизаровской, по-моему, до Ломоносовской. Вот такой прямой рубль. Но мне это подходило. И много было желающих за рубль. Были разные случаи. Были люди ко мне садились и тут же выходили из машины. Я был такой крепкий, в маечке. И нажимал на педаль, как получалось. То есть тронуться с места. А получалось обычно со свистом и с проворотом. Один спросил, ты что, спортсмен? Я говорю, типа, да. О чем я хочу сказать? Вот видите, здесь такой прообраз. То есть невозможно, невозможно. Это не было добро, не есть добро. То есть я подвергал опасности и свою жизнь, и жизнь других людей. И я действительно мог попасть в аварию вместе с этими людьми, только лишь Божья милость сохранила мою жизнь, но не факт и жизнь других людей, которые ездили со мной в тот период времени, но не факт, что это могло бы произойти с каждым подобное. Это было прямое нарушение и закона здравого смысла, и, конечно, Божьих принципов. Кстати, Бог даровал мне милость. Эта машина превратилась в руины. Я два раза попадал на ней в аварию, и в итоге я просто отдал ее на свалку. И потом какое-то время выплачивал эти деньги. Тогда я еще не знал, что есть такая молитва. «Благодарю тебя, что взял деньгами». Сегодня я уже знаю. И поэтому я порой могу сказать эти слова в полной уверенности и хорошо себя ощущая. Так вот, мы понимаем, что если человек не исполнил первой части, он ездит, правильно все делает, то он не имеет права даже делать вторую. Поэтому если мы должны и понимаем этот смысл, то нам нужно научиться воздерживаться от того, что причиняет вред человеку. Стараться не обижать человека, но намного труднее преднамеренно сделать своим жизненным принципом быть к людям как можно добрее, поступать по отношению к ним, как бы мы хотели, чтобы обращались с нами. Но именно это новое отношение и делает нашу жизнь христианской. Поэтому мы должны соблюдать вот эту отрицательную, так сказать, негативную формулу золотого правила, приучить себя к тому, чтобы не делать по отношению к другим того, что не хотели бы сами испытать, но иметь те же чувствования, что и во Христе Иисусе, может лишь тот, кто всем сердцем начинает эту заповедь исполнять, как сказано в учении Христа. Он постарается прощать, потому что он хотел бы, чтобы ему прощали. Он хочет этого по отношению к себе. Он постарается помогать, потому что он сам понимает, что нуждается в помощи. Он хотел бы, чтобы ему помогли. Он будет хвалить ближнего своего, потому что он хочет, чтобы и его заметили, похвалили. Он постарается понимать других, потому что он меряет себя. Он понимает, что он осознает, что и он нуждается в том же самом. Ну, не для того, я подчеркиваю, чтобы его прощали, хвалили, любили и помогали. Потому что он честен в своих ожиданиях, он понимает, что нужно для его души, и так старается поступать. Он всегда будет стараться делать то, что ему самому было бы приятно. И, конечно, я должен сказать, это намного усложняет нашу жизнь, потому что порой приходится отказываться от своих интересов,
чтобы оказать помощь другим. И теперь самое важное. Мы не можем начать этого делать до тех пор, пока не изменимся. Для того, чтобы соблюсти эту заповедь, нужно стать новым человеком, в центре тяжести жизни которого не мое собственное «я». Помните, отречься от себя, умереть для себя. Если бы мы все были подобными людьми, мы жили бы в новом мире. Я завершаю. Итак, это учение, о котором мы говорим, о чистоте и прямоте, о правдивости и преданности, об осмотрительности, о пунктуальности, о честности, о заботе, о благе других, его сохранении не на словах, а на деле. Это подавление гнева, жажды, ненависти, мести, готовность забыть любое причиненное зло. Все это входит в учение Иисуса Христа. Все эти требования, которые мы читали, несут на себе печать Божию. Написано «Я Господь» в конце. И выясняется, что эти учения не имеют ничего общего с эгоистическими соображениями или выгодой. Мы почитаем Бога, поэтому мы почитаем все, что создано им и принадлежит ему. Бог свят, и поэтому мы должны использовать свою способность и призвание быть святыми, то есть подражать Богу в истине, справедливости, в любви, в воздаянии добром. Это и есть пребывание в духовном росте. Рост – это приближение к Богу, это обретение тех же качеств и чувствований. Апостол Павел так и скажет, Ефесянам 5:1. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Аминь.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

В эфире передача «Это интересно». Жезл и посох. Жезл представляет собой дубинку, как правило, длиной до 1 метра, с утолщением на конце. Посох несколько длиннее и имеет изогнутую или Т-образную рукоятку. Упоминание в Псалме 22 позволяет предположить, что первый применялся как дубинка для защиты, а второй – как палка для опоры. Посох используется также и для того, чтобы вести или направлять овец. Жезл и в другом месте упоминается как оружие. Второе Царство 23:21. Наконец, дубинка служит для защиты пастуха и стада в случае опасности. Ее применяют как защитное оружие и как средство устрашения против возможных нападений. Когда я однажды в Кении фотографировал слонов, меня сопровождал молодой пастух, имевший при себе дубинку. Мы взобрались на одну возвышенность и увидели в густом кустарнике под ногами стадо слонов. Чтобы выгнать их на открытую местность, мы решили отколоть каменную глыбу и сбросить ее вниз. Пока мы дергали и толкали огромную глыбу, неожиданно показалась кобра, спрятавшаяся в одной из расселин за глыбой, и хотела на нас напасть. Внимательный пастух в один миг ударил своей дубинкой и на месте убил эту змею. Он ни на минуту не оставил свое оружие, даже тогда, когда мы были заняты каменной глыбой. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». В тот момент я увидел значение этого стиха в совсем новом свете. Дубинка в руках пастуха спасла нам в тот день жизнь. Я хорошо помню трогательный вид старых пастухов в Африке и на Ближнем Востоке, когда они, при закате солнца, опираясь на свой посох, стояли и тихо, удовлетворенно созерцали свои стада. Даже для пастуха посох означает какое-то утешение. Во время утомительных переходов и долгого утомительного бодрствования над стадом он постоянно опирается на посох, чтобы отдохнуть. Это для него крайне необходимый инструмент и значительная помощь в работе. Посох играет важную роль в трех сферах овцеводства. Во-первых, пастух пользуется им, чтобы нежно поднять новорожденного ягненка и подвести его к матери, если они были разлучены. Этим он препятствует овцематке изгнать своего детеныша, если она почует запах рук человека. Я наблюдал, как умело двигались пастухи с посохом между тысячами овцематок, которые родили в одно время. С помощью посоха они умело, но осторожно поднимали ягнят и ставили их рядом с овцематками. Можно часами взволнованно наблюдать эту трогательную картину. Посох используется также и для того, чтобы вести овец. Я не раз видел, как пастух при помощи посоха осторожно выводил своих овец на новый путь, через ворота или на трудные опасные дороги. Он никогда не бьет животное посохом. Напротив, он осторожно прижимает им бок животного и направляет его туда, куда ему следует идти. Таким образом, овца хорошо понимает, что сбилась с правильного пути. Так как овцы — своенравные творения, они часто попадают во всевозможные ситуации. Я видел, как мои овцы из жадности набить рот травой спускались с крутой скалы и, поскользнувшись, падали в море. Только при помощи длинного посоха я мог выловить их из воды и поставить на землю. Однажды в зимний день мне пришлось потратить несколько часов, чтобы выловить одну овцематку, несколько раз падавшую туда по одной и

той же причине. И еще одно почти ежедневное происшествие. Желая набить рот зеленой травой, овцы часто забегают в заросли шиповника или ежевики. Не пройдет много времени, как колючки до того прицепятся к шерсти, что они уже не могут освободиться сами. Только посох может освободить их от этой напасти. На некоторых лучших овцеводческих фермах мира, особенно на западе Соединенных Штатов и на юге Европы, плоскогорье, где находится пастбище, называют «меса» — испанским словом, означающим «стол». Как ни странно, но на одном из африканских наречий это пастбище также называется «меса». Этимология этого слова, вероятно, восходит к первым португальским открывателям, которые осваивали восточно-африканское побережье. Этим словом действительно называют высокие, со сглаженными вершинами горы Африки. Белые лилии, североамериканское ядовитое растение, были гораздо менее заметными цветами. Они выглядели очень красиво, однако представляли для овец смертельную опасность. Полакомиться листьями белых лилий или хотя бы погрызть их означало для овец и особенно для ягнят верную смерть. Животных поражает паралич, они деревенеют и околевают. Когда Давид писал этот псалом, он думал о приготовлении пастбища для овец. И я представляю, как он медленно обходит летнее пастбище. Его зоркий глаз выискивает малейший признак ядовитых растений, чтобы вырвать их, прежде чем их найдут овцы. Ему, конечно же, пришлось удалить большое количество таких растений, если он хотел уберечь от них свое стадо. Здесь очевидно сравнение с жизнью христианина. Мы, как овцы, а особенно ягнята, хотим испробовать все, что нам встречается на пути. Летом внимательного пастуха ожидает еще одна работа — зорко следить за хищными зверями. Он высматривает следы волков, пум и медведей. Часто случается, что хищники подстерегают овец за скалами и, наблюдая за каждым их движением, выжидают удобный момент, чтобы напасть или обратить их в паническое бегство. Если им это удается, то одна овца обязательно станет жертвой острых когтей и зубов хищника. Хочу назвать еще некоторых насекомых, которые мучат стадо и усложняют жизнь овец. Например, слепни, оводы, мясные мухи, овечий рунец, гласины, черные мухи, мошки и многие другие маленькие крылатые паразиты. В это время года они все размножаются. Если они нападают на животных, то золотые летние месяцы могут стать для последних мучением. Они даже могут довести овец до сумасшествия. Есть прекрасное описание труда пастуха, которое записано в Псалме 22. «Господь, пастырь мой, ни в чем я нуждаться не буду. С Ним я спокоен на пастбище злачном. К водам тихим Он водит меня, оживляет душу мою, путями правыми водит меня, верный имени Своему. Случись идти мне долиной темной, как смерть, не устрашусь и тогда я зла, ибо Ты со мной, Твой жезл и Твой посох уверенность в меня вселяют. Ты стол для меня накрываешь, у врагов моих на виду. Возливаешь елей на голову мою, до краев чашу мою наполняешь. Доброта и милость Твоя да сопутствует мне во всей жизни моей. И пока живу, ходить я буду в дом Господень».

Уважаемые наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы слушайте продолжение истории о жизни Элизабет Фрай.

«Этих людей необходимо обеспечить теплом, или они погибнут», — сказала Элизабет. «Да, конечно, им необходима помощь в такую холодную погоду. Но не забывай, что у тебя тоже скоро будет еще один ребенок, и мне кажется, ты переутомляешься». Элизабет только что вернулась с собрания с леди, которые согласились приготовить много супа для того, чтобы раздать местным беднякам. По возвращении домой она увидела мужа, ожидавшего ее. Он собирался выразить неудовольствие по поводу постоянных посетителей, умоляющих дать еду и одежду. Он был раздражен и тем, что дети из соседнего района приходили в их парк при доме, чтобы играть и попрошайничать. И хотя он видел, какой уставшей выглядела его жена, Джозеф не смог сдержаться, чтобы вдоволь не поворчать. После пребывания в Лондоне и посещения Элизабет Ньюгейта они вернулись в свое имение в Плашете. Зима в начале 1814 года была очень холодной, и урожай был плохой. Элизабет вскоре организовала помощь беднякам и была постоянно занята, распределяя горячую похлебку и одежду. Ей приходилось так много работать, что она переутомилась и заболела. Кроме работы с бедняками, была еще школа, которую она открыла. И хотя ею руководил учитель, Элизабет была там частым гостем, проводя чтение Библии и ободряя девочек. Ей также нравилось бродить среди хижин и в цыганском таборе, который располагался по соседству. Она могла поговорить с этими людьми, выслушать их истории и иногда дать им Библию. Они охотно принимали советы о том, как заботиться о своих детях. Элизабет вынуждена была отдохнуть некоторое время, когда в июне этого года родила Луизу, 9-го ребенка. Это принесло радость, но позже, в этом же году, их посетило и великое горе, когда ее 4-летняя дочь Бетси заболела лихорадкой и умерла. Дела Джозефа Фрая не процветали, и вновь они посчитали, что жизнь в Плашете слишком дорога. И так, примерно в январе 1815 года, они вновь вернулись в Мидзеркорт, а взаимоотношения между семьями Гарни и Фрай испортились. Однако это мало повлияло на работу Элизабет, так как в течение всего 1815 года она продолжала путешествовать каретой, часто с одним из своих детей, отправляясь в длительные и утомительные и опасные путешествия, чтобы побывать на квакерских собраниях. Возвращение солдат с войны с Францией, нехватка рабочих мест и нищета – вот несколько причин, возрастающей в этот период преступности, которую правительство пыталось снизить при помощи жестоких наказаний, а также ссылки преступников в Австралию. Элизабет уже знала, что происходит в тюрьмах, и пыталась там помочь. Сейчас она вновь обратила свое внимание на бытовые условия заключенных Ньюгейта. В 1816 году на Рождество Элизабет отправилась в Ньюгейт с письменным разрешением встретиться и побеседовать с женщинами-заключенными. У надзирателя не было желания находиться среди этих преступниц, которых он считал опасными, поэтому он неохотно отпер тюремные двери. Условия оказались такими же ужасными, как и 3 года тому назад, когда она была там. Женщины ссорились друг с другом и скандалили. Болезненного вида дети все еще жили в этом жутком месте. Женщины окружили ее, споря, ругаясь, проклиная. Но когда она заговорила, они успокоились. В своем квакерском чепчике и простой одежде она села и стала спокойно рассказывать им о том, что необходимо сделать. «Я мать, у меня много детей». И мне причиняет страдание видеть на Рождество так много ваших детей, замерзших и больных. Неужели мы ничего не можем сделать, чтобы помочь им? Нам нечего им дать.
— выкрикнула одна из женщин. «Их будущее безнадежно!» — кричала другая. «Вы никогда не должны терять надежду», — сказала Элизабет. «Ваши дети не должны вырасти преступниками». Женщины со слезами на глазах слушали эту спокойную 36-летнюю леди. Они верили ей и хотели помочь, но не понимали, что можно было сделать в таком месте, как Ньюгейтская тюрьма. «Если я добьюсь разрешения открыть школу для ваших детей здесь, в тюрьме, согласитесь ли вы?» «Мы согласны», — выкрикнула одна, а остальные присоединились к ней. Вдохновленная отношением женщин, Элизабет отправилась к начальнику Ньюгейтской тюрьмы, а также шерифам Лондона. Она объяснила настоятельную необходимость школы в Ньюгейтской тюрьме, но обнаружила, что хотя ее предложение было выслушано с уважением, они не были уверены, что это возможно. Когда Элизабет спросила, почему они так думают, они объяснили, что дети передерутся между собою, что учить их просто невозможно. Элизабет ушла, но пообещала возвращаться снова и снова, до тех пор, пока они не убедятся в ее правоте. Когда вернулась снова, ей сказали, что в тюрьме просто нет комнаты, хоть немного подходящей для класса. Так что, хотя они очень сожалели, но считали, что об идее тюремной школы следует забыть. «Что же, вся проблема состоит в том, что нет комнаты для класса?» — спросила Элизабет. «Да, действительно в этом», — ответил начальник тюрьмы. «В таком случае, если по счастливой случайности я сумею обнаружить камеру, которая пуста, могу ли я занять ее под класс?» «Да, можете. Но поскольку проверку уже провели, у вас нет никаких шансов», — сказал начальник тюрьмы, давая понять, что с этим делом покончено. Но он недооценил Элизабет Фрай. Она вернулась в Ньюгейтскую тюрьму и снова беседовала с женщинами и объяснила, что сложность с открытием школы заключается в том, что в тюрьме нет комнаты. «Есть одна комната, которая обычно была камерой, но сейчас используется как кладовая», — сказала одна женщина. Элизабет очень обрадовалась. Она сразу же пошла взглянуть на эту камеру. Она была небольшой, но могла сразу же стать классом, как только ее вымоют и побелят. Не теряя даром времени, она поспешила к начальнику тюрьмы, чтобы рассказать ему об этой камере и напомнить о его обещании. Начальнику тюрьмы ничего не оставалось делать, кроме как позволить Элизабет занять камеру под класс. «Я понимаю ваши добрые намерения, и вы можете попытаться», — сказал он. «Но, думаю, это бесполезная затея с такими детьми, как эти». На следующий день Элизабет снова была в Ньюгейте. Рассказала, что у них есть школа, и теперь она хочет, чтобы они выбрали учителя. Там была молодая женщина Мэри, которая получила хорошее образование и которой по ошибке было предъявлено обвинение в краже часов. Она отбывала срок наказания в Ньюгейте. После голосования Мэри была избрана новым школьным учителем. В школе было 30 детей. Несколько из них отбывали срок заключения, но большинство были детьми женщин-заключенных. Это было начало. Но Элизабет заботилась и о женщинах в тюрьме. Целый день взаперти и без всякого дела, естественно, они всегда были в дурном настроении, и ссора готова была вспыхнуть по малейшему поводу. Элизабет хотела, чтобы им дали полезную работу. Она предложила своим подругам-квакершам организовать ассоциацию за улучшение условий для женщин, заключенных в Ньюгейте. И те люди, которые состояли в ассоциации, ежедневно ходили в тюрьму для того, чтобы навестить заключенных. Она пробовала заинтересовать своим планом и других, но они остались равнодушны.
Тогда Джозеф Фрай и Элизабет пригласили начальника тюрьмы Ньюгейта и двух других чиновников тюрьмы к себе домой. В конце концов, Элизабет завела разговор на тему о работе, которую могли бы выполнять женщины в тюрьме, и сказала, что она бы с радостью ее организовала. «Это хорошая мысль, но боюсь, что это невозможно», — сказал начальник тюрьмы. «Эти женщины не поддержат подобный план». «Если вы, доктор Коттон и мистер Бирджес, придете на собрание, которое я смогу провести с женщинами в следующее воскресенье, вы сможете убедиться сами». Собрания, подобные этому, никогда прежде не проводились, но к тому времени авторитет Элизабет был таков, что трое мужчин согласились присутствовать. Итак, в следующее воскресенье 70 женщин-заключенных были собраны перед начальником тюрьмы и другими чиновниками. Элизабет Фрай, леди из ее ассоциации и надзирателями. «Мы все понимаем, что ваша жизнь в тюрьме несчастна», — сказала она. «Я хотела бы предложить, чтобы мы изменили систему таким образом, чтобы у вас появилась какая-то работа, возможность учиться и вникать в религию». Заключенные, которые выглядели уже опрятнее и были одеты в платья, принесенные дамами Элизабет в тюрьму, были полностью согласны с ее предложением. Начальник тюрьмы был изумлен как их видом, так и их поведением. «Этот новый план заслуживает того, чтобы попробовать его. Но если мы увидим, что вы ведете себя не так, как подобает, и не повинуетесь правилам, мы сразу же все прекратим», — строго сказал он. «Второй попытки не будет». Итак, было достигнуто соглашение, что ассоциация женщин может посещать тюрьму, назначить сестру-хозяйку и договориться о подходящей работе. Было решено, что заключенные могут делать лоскутные одеяла, которые согласилась покупать местная фирма «Ричард Диксон». Таким образом, появилась возможность платить женщинам за работу. Со временем ассортимент их продукции расширился. Прежде чем они смогли приступить к работе, пустую камеру тщательно помыли, побелили и оборудовали под мастерскую. Элизабет объяснила женщинам, что когда они будут в мастерской, то должны соблюдать 12 правил. Женщины были разделены на группы, во главе со старшей, избранной среди них. И здесь же находилась экономка для уверенности, что все в порядке. «Помните, старшие должны контролировать, чтобы все правила соблюдались», — говорила она им. «А я сейчас собираюсь прочитать правила по одному, и вы сможете проголосовать за каждое из них». К большому ее удовольствию женщины подняли руки, приняв каждое правило. Затем были зачитаны имена старших, и собрание заключенных завершилось чтением Библии и молитвой. 10 апреля 1818 года в 9 часов прозвенел звонок, и женщины пришли на открытие мастерской. Одетые в синие передники, они выглядели чистыми, опрятными и очень хорошо себя вели. Элизабет была удовлетворена тем, как они работали, а новость о ее достижении вскоре распространилась за пределы Ньюгейта. Слух об этом дошел до лорд-мэра Лондона. «Неужели правда, что Элизабет Фрай смогла изменить этих женщин?» — спросил он однажды на собрании членов городского управления. После этого было много разговоров о замечательной работе Элизабет Фрай в Ньюгейте, и лорд-мэр очень заинтересовался. «Я хотел бы убедиться сам», — сказал он. «Мы должны увидеть обычный их день». Итак, было решено, что лорд-мэр, группа шерифов и членов городского управления посетят Ньюгейт. Они едва поверили своим глазам, когда увидели, что произошло. Там, где когда-то были грязь, крик, сброд дерущихся без всякой надежды на будущее,
они обнаружили группы женщин, слушающих чтение Библии, а в мастерской еще группы, занятые шитьем. Элизабет Фрай становилась знаменитым реформатором Тюрем. Значительные улучшения, которые она внедрила в Ньюгейтской тюрьме, стали известны правительству, тюремным властям и другим реформаторам. Новость о ее работе распространилась среди людей по всей стране через комитеты общих женщин-заключенных, которые она основала, и ее передовые реформы были внедрены во многих других тюрьмах. Теперь, чтобы поддержать свою репутацию, Элизабет приходилось постоянно встречаться со многими людьми. Она посетила палату общин, чтобы встретиться с членами парламента и обсудить, что можно изменить в условиях содержания в тюрьмах. Сэр Роберт Пил, министр внутренних дел, впоследствии ставший премьер-министром, выслушал ее точку зрения и попробовал ввести новые законы, чтобы улучшить положение женщин в тюрьмах. Ее попросили представить отчет о тюрьмах для Комитета Палаты общин. Элизабет хотела, чтобы кормили заключенных лучше, и условия жизни тоже были лучше. К тому же она была против телесных наказаний и одиночного заключения. Ее работа широко освещалась в газетах того времени. Но дел все же еще предстояло много. Многие женщины пребывали в Ньюгейт в изорванной одежде, и Элизабет старалась дать одежду как поощрение для тех, кто хорошо себя вел в тюрьме. Она верила в дисциплину, но больше в систему наград, больше в систему поощрений и работы, чем в наказание. В течение всего этого времени Элизабет была священником общества друзей. Она регулярно участвовала на собраниях квакеров, в то же самое время упорно работая над реформой тюрем. В частности, выслушав предложение Элизабет, Роберт Пил сумел изменить несколько уголовных законов. До сих пор вора могли приговорить и повесить за кражу вещи, стоящие несколько шиллингов. Браконьера могли сослать в Австралию. Роберт Пил значительно сократил количество преступлений, которые наказывались повешением. В то же время он был озабочен всей несовершенной системой, существовавшей для поимки преступников и соблюдения закона и порядка. Поэтому он создал полицию с хорошо обученными полицейскими. Удача не всегда сопутствовала Элизабет в ее борьбе за заключенных. В 1818 году одна девушка, Гарриет Скетлан, была приговорена к смерти за подлог. Гарриет понравилась Элизабет, и она решительно протестовала против наказания ее смертью. Она ходила на прием к лорду, министру внутренних дел, сменившему Роберта Пила. И когда ей не удалось добиться отмены приговора, она пошла просить помощи у герцога Глостера. Он посочувствовал, но не смог изменить решение министра внутренних дел, и бедную девушку повесили. В том же году Элизабет стала известна о беспорядках и бунте, которые учинили некоторые женщины, заключенные в Ньюгейте. Выяснив причины, она узнала, что женщин ссылают в Новый Южный Уэльс, в Австралии, и их очень страшит пребывание на корабле для каторжников. Она направилась прямо к женщинам, готовясь поговорить с ними. Большинство из них были в слезах и отчаянии. «Я скорее умру, чем отправлюсь на этом проклятом корабле», — заявила одна из женщин. «Они обращаются с нами хуже, чем с животными», — сказала другая. «На нас наденут кандалы и повезут на корабль в фургоне». «И никого это не волнует», — кричали они. «Да, да, я позабочусь и посмотрю, что тут можно сделать», — пообещала Элизабет. Она нашла еще одно основание для борьбы — человеческие права женщин-заключенных, которых ссылают в Австралию. «Эти женщины — зачинщицы бунта», — сказал Ньюмен, начальник тюрьмы.
Поэтому они должны быть закованы и находиться под охраной надзирателей. То, что с ними произошло, несправедливо, настаивала Элизабет. Она возражала начальнику тюрьмы в спокойном, но решительном тоне. Они совершили преступление, были признаны виновными и приговорены к ссылке, объяснял начальник тюрьмы. При этом он удивлялся, каких еще изменений хотелось этой квакерше на этот раз. «Я знаю, что вы не можете изменить их приговоры, но мы не должны забывать, что они тоже люди. При отъезде из Ньюгейта они не должны быть закованы и не должны находиться в открытом фургоне на всеобщем обозрении». «Что же в таком случае вы предлагаете?» — спросил начальник тюрьмы, думая, что ответа может не последовать. Но он ошибался. «Я поеду с ними», — сказала Элизабет. «Они должны быть в наемных экипажах. С ними могут быть охранники, если вы боитесь, что они попытаются бежать. Но ни одна из них не должна быть закована». Начальник тюрьмы не поддержал этот план. Женщины всегда дрались и бунтовали в ночь перед тем, как отправиться в ссылку. Не могут же они измениться сейчас? Если женщины не будут закованы, они могут ранить друг друга и поломать фургон. Вы не понимаете, что эти женщины всегда причиняют много хлопот в подобных случаях. Они разбивают дребезги и крушат все, что могут, сказал начальник тюрьмы, надеясь, что наконец-то Элизабет согласится с ним. «Тогда сделайте, как я предлагаю, и, возможно, хлопот больше не будет», — сказала Элизабет. «Вы должны изменить порядок, когда они вынуждены до самой лодки ехать в открытом фургоне, осыпаемые насмешками зевак, которые стоят по обочинам. Ваше предложение неприемлемо. Женщины-заключенные только причинят хлопоты и попытаются сбежать. Я могу повторить только то, что какое бы наказание ни заслужили эти женщины, мы должны относиться к ним с добротой и человечностью», — сказала Элизабет. «Пошлите их в наемных каретах с надзирателями, а я последую за ними в своем экипаже и провожу их на корабль». Начальник тюрьмы больше не смог спорить. У него были серьезные сомнения по поводу ее предложения, но он решил попытаться. Таким образом, на следующее утро женщины-заключенные, приговоренные к ссылке в Австралию, были спокойно размещены в наемных экипажах с конвоем надзирателей. Не было насмешливых криков, грубых прохожих, околачивающихся по улицам. С немым любопытством они следили за проезжающими мимо наемными каретами. В Дефорте они должны были сесть на корабль «Мария», предназначенный для каторжников. Женщины прибывали и из других тюрем. Некоторые приезжали морем в рыбачьих лодках. Многие были больные, озябшие и находились в отчаянии от страха. Другие приезжали в открытых фургонах, скованные одной цепью. Женщины, прибывшие из Ньюгейта, выглядели лучше, чем остальные. Элизабет, возившая с собой Библию, встретила своих леди из комитета и отправилась на борт корабля для того, чтобы проверить условия размещения женщин. На этот раз 128 заключенных столпились на нижних палубах. В конце концов, случилось то, чего и ожидал капитан корабля. Но Элизабет и ее леди вскоре все уладили. Они разделили женщин на группы и приняли меры, чтобы у них было достаточно места прилечь во время поездки, которая обещала быть очень долгой. Как только женщины-каторжники были устроены, леди из комитета раздали им лоскутки материи. Их можно было использовать для изготовления лоскутных одеял, которые каторжники могли бы продать по приезде в Австралию. Мария стояла на якоре 2 недели, и у леди была возможность много раз посетить корабль,
для того, чтобы убедиться, что они обеспечили материалом, одеждой и другими предметами всех женщин. Все женщины-заключенные знали, что Элизабет и ее леди заботились о них. Как раз перед тем, как Мария должна была отплыть, Элизабет пришла на корабль для того, чтобы попрощаться с ними. Всех женщин вывели на палубу для того, чтобы послушать обращение Элизабет к ним. Потом она открыла Библию и стала читать мягким, четким голосом. Женщины слушали с большим вниманием все, что она говорила. И многие матросы, включая и тех, которые были высоко вверху, среди мачт и парусов, прекратили работу, чтобы послушать Элизабет. Однажды, приняв участие в мероприятиях по улучшению условий жизни женщин-заключенных, отправляемых в Австралию, Элизабет стала их другом и помощницей до конца своей жизни. В течение последующих 20 лет ее часто видели вместе с леди из комитета, поднимающимися на борт подобных кораблей. За эти годы она посетила и обследовала более сотни судов для перевозки каторжан. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

Момент творения. Антарктический лес. Чем больше мы узнаем об истории нашей планеты, тем нам очевиднее, что ее облик неоднократно менялся. В 600 с лишним километрах от Северного полюса были найдены остатки тропических лесов. Некогда в густых лесах Аляски жили динозавры, а Азия и Австралия были единой сушей. Известно также, что климат Антарктиды был гораздо мягче, чем сейчас. Но до последнего времени мы не знали, что ее ледяные пустыни не так давно были лесистыми холмами. В 1980-е годы остатки лесов были обнаружены и в трансантарктических горах. Леса тянулись на 1300 километров. В те времена эта гористая местность напоминала фьорды Чили или Норвегии. Ученые продолжают искать следы существования животных, возможно, обитавших в этих лесах. Когда же росли эти леса и почему теперь в тех местах лишь льды и снега? Ученые исследовали древесину, и оказалось, что она не до конца окаменела. Более того, она и сейчас способна плавать и гореть. Теперь, благодаря этой находке, даже приверженцы теории древнего возраста Земли признают, что климат в Антарктиде менялся куда быстрее, чем они предполагали. Наша Земля динамична, и изменения на ней происходят быстрее, чем считают те, кто не верит в библейскую летопись Земли с ее катастрофами. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей, ибо созиждет Господь Сион и явится в славе Своей, призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул с святой высоты Своей. С небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти. Дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: «Боже мой, не восхить меня в половине дней моих, Твои лета в роды родов,

Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господня к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть, то есть пыль. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь голосу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие волю его. Благословите Господа все дела его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Я читаю 103-й псалом. Благослови, душа моя, Господа. Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер. Устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее. На горах стоят воды. От прещения твоего бегут они, от голоса грома твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою, при них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются дерева Господа, кедры ливанские, которые Он насадил, на них гнездятся птицы, ели, жилище аист.

Эльбрусу, высокие горы с серном, каменные утесы — убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Это море, великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им — принимают. Отверзаешь руку твою — насыщаются благом. Сокроешь лицо твое — мятутся. Отнимешь дух их — умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой — созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна ему песнь моя. Буду веселиться, Господи, да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя! Я читаю 104-й псалом. Славьте Господа! Призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его, Он Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячи родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. И поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда и было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его.
возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их, и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил деревья в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа. И съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим, ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, и избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя!

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. В окружающем нас мире много неверия. Многое в нашей жизни легко берется верою, особенно то, чего мы желаем, и потому охотно верим в него. Тогда мы видим достаточно оснований достоверности вещей, вызывающих сомнения и вопросы. Но бывает и наоборот. Если человек во что-то не желает верить или не хочет видеть, он усиленно старается найти все основания, препятствующие его вере. Многие люди медлят верить в то, в чем сокрыты неоспоримые истины. Иисус обвинял людей своего времени в том, что они медлительны сердцем, чтобы веровать. Во время его деятельности на земле народ требовал знамений. И сегодня все еще люди требуют то же самое. Они все еще не верят написанному. Иисус творил дела, доселе невиданные, и тем не менее большая часть народа не уверовала в Него. Мы читаем в Писании: «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него». Мир говорил: «Покажи нам, тогда мы уверуем». Но Иисус отвечал: «Верьте, и тогда увидите». Он сказал Марфе: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Иоанна 11:40. Вера должна предшествовать видению. Это истина и для нас сегодня. Бог проявлял много чудес среди израильского народа, и все равно тот был очень медлителен на веру. Бог говорил Моисею о народе: «Доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его». Числа 14:11. Даже ученики медлили верить Господу. Нам всем известно высказывание Фомы: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Иисус был довольно милостив, удостоверив его неопровержимым свидетельством своего воскресения, и убедил его в этом, но все же сказал: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Иоанна 20, 29. Отсюда мы видим, что намного лучше и величественнее верить не видевший, чем увидеть и поверить. Истинная вера не ищет видения. У нас есть прекрасный пример истинной веры царедворца, который просил Иисуса прийти и исцелить его смертельно больного сына. Иисус подверг его веру испытанию, но царедворец не позволил вести себя в заблуждение. Он и не пытался уверять Господа в своей вере. Он не просил знамений, но горячо просил: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Он был убежден, что Иисус может помочь его сыну, а потому сомнение было исключено. Он только беспокоился о том, что Иисус не застанет ребенка живым. Потому он просил его поторопиться. Господь увидел его веру и продолжает испытывать его. Он опять не пошел с ним, как того желал царедворец, но просто сказал: «Пойди, сын твой здоров». И здесь царедворец не настаивает. Он поверил слову Господа и пошел домой утешенный. У него не было доказательства того, что с его сыном что-то произошло. Он и не видел никакого знамения. У него было только слово Иисуса, которому он доверился, не подвергая сомнению. Он поверил слову Господа. Часть его просьбы не была исполнена. Иисус не пошел с царедворцем в его дом, но Господь дал ему свое слово,
и этого было достаточно. Он был доволен этим, он поверил, а потому с легким сердцем отправился домой, веруя, что сын его выздоровеет. Он не стал дожидаться того, чтобы увидеть сына здоровым, и только тогда поверить Иисусу. Нет, он поверил, и исполнение не замедлило. Уже на пути к дому он увидел шедших ему навстречу слуг, и он мог видеть по их радостным лицам, что они несут ему радостную весть. Она звучала так: «Твой сын здоров». Это не удивило его, потому что он и не ожидал ничего иного. Единственный вопрос, который он задал им, был следующим: «В котором часу стало ему легче?» Слуги отвечали: «Вчера в 7:00 горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». Это событие хорошо показывает нам, что есть истинная вера. Многие люди хотят вначале что-то увидеть, прежде чем они уверуют. Я получал много писем, в которых люди пишут, что они многое бы сделали, чтобы спастись от грехов, что они исполнили все условия для этого и все же не получили мира в сердце. Некоторые из них говорят, что уже годы, как они пытаются обрести мир с Богом. Другие люди пишут то же самое об освящении. У большинства людей трудность одна. Они хотят прежде увидеть, чем поверят. Если бы Бог осветил их путь таким ярким светом, какой увидел Савл по дороге в Дамаск, или дал им неописуемую радость в сердце, тогда бы они поверили в свое спасение. Но просто уповать на Слово Божие, как это сделал царедворец, и, утешившись, идти, кажется им невозможным. И если мы поверим Богу и Его Слову, как того требует от нас Писание, то ответ не замедлит прийти, потому что Слово Божье — истина. Доверять Богу до последнего — самый верный путь. Как часто человек самое простое доверие Богу делает неимоверно тяжелым. Он истязает себя, дрожит и смущается. Отсюда и большие потери. Тот же, кто верит Богу и мужественно уповает на Него, не сомневаясь в Его слове, достигает победы. Мы все можем иметь эту веру, если захотим, потому что можем положиться на Бога и Его Слово. Истина и то, что некоторые люди не имеют веры, потому что на их пути препятствия. Это происходит в том случае, если мы не исполняем божественные требования. И наоборот, если, исполнив все требования, мы не решаемся поверить, то не получим ответа. Вера — высшая точка послушания. Какими бы то ни были наши нужды, Бог обещал, даже обязался исполнить свое слово, если мы верим и послушны. Потому твердо верь обетованиям Божьим. Стой по Его слову и поступай сообразно вере. Верь Богу, как верит дитя своему отцу. Не ожидай увидеть что-то, прежде чем поверишь. Более того, верь, и тогда увидишь чудеса Божьи. За то, что Богу Авраам поверил, Бог ему это в праведность вменил. Не колебался Авраам неверием, на жертвенник он сына возложил. В ветхозаветном праведном примере должны мы образ для себя иметь, как Бога нам любить и как нам верить, вторую смертью, чтоб не умереть. Два вида веры видим в Слове Божьем. Есть вера-дар, а есть и вера-плод. И это вовсе не одно и то же. Кто мудр от Бога, тот всегда поймет. Мы веру-дар имеем, слыша Слово. От слышания к нам она идет. И с верой-даром мы взрастить готовы среди других плодов и веру-плод. Сказал Господь,
что лишь по этой вере с любой ты можешь справиться горой. Ты ввергнешь ее в море, будь уверен, и снова обретешь себе покой. Чтоб наша с вами вера оказалась дороже гибнущего злата, серебра, необходимо, чтобы испыталась она в огне, в горниле, брат, сестра. Когда в невидимом ты полностью уверен, то ожидаемое ты осуществишь. Тогда увидишь, как по этой вере дела Христа ты тоже совершишь. Бывает вера мертвая, поверьте, взрастить она не в силах добрый плод. Такая вера не спасет от смерти, и в царствие она нас не введет. Когда же сила веры подтверждалась, ее сопровождали и дела. Раав по вере делом оправдалась, и в родословие Христа она вошла. И как же можем мы достичь блаженства, чтоб вера в нас всегда была жива? Достигнет вера делом совершенства. Без добрых дел она, увы, мертва. Пусть кто-то скажет: «Я имею веру», а дел он не имеет никаких. Яви Христа ему своим примером. Ты веру покажи из дел твоих. Пред Господом нетщетна вера ваша. С собой возьмет он нас на брачный пир. И эта вера есть победа наша. Мы с этой верой побеждаем мир.

0: Куда идут все люди в мире? Пространен путь, широки там врата, и многие идут им, не зная, что жизнь столько суета. Дела, работа, кто куда, ведь есть забота, быт, семья, и время вроде не стоит. А завтра что? Ведь все сгорит. Содом, Гоморра, люди были, женились, веселились, пили, по своей воле блудили, ведя ничтожный образ жизни, жили, и гнев Господень получили, сгорели и горят до ныне. Земля, ведь это Божие создание, а мы, Его мы дети, но, увы, не каждый знает это или понимает, по своей воле блуждает. Ведь все мы странники в земле, дается нам понять, мы где, что будет после жизни на земле. Свет был, он есть и будет вечно, Его любовь к нам бесконечно Бог показав, взойдя на крест, дорогу жизни взяв наш грех. Смиренным был он до конца, воскрес, вознесся в небеса. Живой Иисус, Спаситель мира, Он путь и истинная жизнь. И нету на земле другого имя, которым надлежало нам спастись. Живой Иисус, Спаситель мира, Он путь и истина и жизнь. И нету на земле другого имя, которым надлежало нам спастись.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Людям однажды поставлен был выбор. Есть два человека, так начал Пилат. Есть Иисус Назарей и Варавва-разбойник. Отпусти нам Вараву! Все стали кричать. И в городе голос их вторило эхо. Его нужно распять, пригвоздить ко кресту. Царь иудейский в злобе и со смехом кричали в лицо Иисусу Христу. И вздрогнул прохожий от дикого крика. Мой город не видел такого битья. А кто осужденный? Спросил мимоходом. И кто-то ответил: Сын Бога. Что вы сказали? Сын Бога? А можно спросить? Иди сам посмотри. И начал бежать он по пыльной дороге навстречу толпе с тревогой внутри. А вот и распятие. Как страшно и больно. Но где же Сын Бога? Как мне узнать? И вдруг что такое? Я, кажется, вижу, люди ведут его распинать. Толпа приближалась, отчетливо видно. Сын Божий идет в венце со крестом. А как его имя? Спросил и услышал. Его называют Иисусом Христом. Вот он, Иисус. Всего несколько метров. И крики солдат, приказ: «Разойдись!» Иисус был венце терновым избитый. Его подгоняли: «Быстрее иди!» Прохожий смотрел, и вдруг что-то случилось. Взгляд Иисуса встретился с ним. Какой это взор! Он наполнен любовью! И понял прохожий, что он Божий Сын. И заплакал прохожий, и плакали жены. И что было дальше, не помнил совсем. Он знал, что был там, где Христа распинали, и видел, как он на кресте там страдал. Прохожий поверил, что Иисус есть Сын Бога. Взгляд Иисуса он помнил всегда. Поверил прохожий в Христа воскресение. Поверил он в то, что прощен навсегда.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Это замечательное время, когда мы можем находиться в Божьем присутствии и в общении друг с другом. Человек формируется через то, что он общается с другими людьми. Иногда люди обмануты тем, что они хотят сами чего-то в жизни добиться. Обмануты тем, что они думают, что через самовоспитание, самообразование, через самодостаточность они будут зрелыми, будут сильными. Это, по сути, очень искривленный взгляд на человека, на его судьбу, на его жизнь. Почему? Потому что Бог определил среду, в которой формируется человек. Эта среда называется общением. Общение с Богом, общение с близкими, общение, может быть, даже совсем незнакомыми нам людьми. Но через это общение созидаемся мы и помогаем созидаться кому-то. Поэтому это очень ценное время, когда мы приходим особенно в Дом Божий, потому что общение в Доме Божьем, которое мы имеем, оно обязательно привязано к Божьему Слову, к Его Духу, к Его присутствию. И это делает нас наиболее успешными, плодотворными и продуктивными. Сегодня я рад приветствовать всех тех, кто посетил конференцию для родителей, семейную конференцию, как бы вы ни назвали, это будет правильно. Мы в церкви часто говорим, и в церквях такое выражение: вы хорошо сделали, что сюда пришли, и это правда. Иногда христиане говорят: а что я там пропустил, если я не был? Я думаю, что у вас кто-то спросит: что там пропустил? Вот ничего не пропустил, по сути. Жил нормальной жизнью, делал свои домашние дела, но знаете что, и не приобрел. Вот. Иногда христиане думают, что если я не пришел в Дом Божий, не поехал на конференцию, я что-то потерял, я что-то пропустил. Может быть, не потерял, может быть, даже приобрел. Может быть, не пропустил, все есть на месте. Но в духовном смысле не пошел дальше, не двинулся в том направлении, которое Бог избрал для нас. Я хочу вас всех ободрить, вдохновить и сказать очень важную истину, на которую, ожидаю, вы скажете очень громко, осознанно: аминь. Вот. Мы с вами, как родители, самые лучшие родители. Аминь. Если у нас не будет этого убеждения, мы будем страдать от собственной ущербности и даже от какого-то, чувства отверженности. Может быть, будем страдать в наших делах, в наших решениях, потому что будем жить все время с оглядкой. Поэтому очень важна истина: мы с вами самые лучшие родители. Но есть еще одна истина, на которую тоже нужно сказать аминь, и не менее громко. И она звучит так, что самому лучшему родителю обязательно нужно следить за собой, и всегда есть что подправить и улучшить. Можете аминь сказать? Конечно. Я недавно ситуацию такую наблюдал в семье. Сын сделал не очень правильно. Ушел, бросил обучение, приехал в родительский дом, сказал: все, учиться не буду, вот это не мое. Родители заплатили деньги, он обучился или поступил на платное обучение. Вот. Они пытались ему что-то сказать, но в таких ситуациях родители, дети друг друга не слышат. Сын ушел, хлопнул дверью, родители сели и вот рассуждают: мы самые худшие родители, мы не вложили и вот это, и вот это, и вот это. Они начали искать виноватого, мы его не отделили вовремя, это ты возил его в школу, когда он опаздывал, это ты ему каждый день пирожки покупала или пекла. И вот они решили, что они самые худшие родители в мире. Сели, составили план, как будут выходить из этой ситуации. Один день думали, второй день. И вот когда придумали план, уже вдвоем, вдохновившись, решили идти к своему сыну побеседовать. И в этот момент заходит сын и говорит: дорогие родители, я хочу извиниться, я был неправ, я сделал все очень плохо, и я хочу все исправить. То, что оставил обучение, я буду учиться в другом, более простом учебном заведении. Я хочу найти работу, я буду помогать вам содержать семью. Вот, вы меня извините. Они, открыв рот, выслушали, сын ушел. Эта женщина говорит: нам надо семинары проводить по воспитанию детей. Как быстро может поменяться наше отношение даже к самому себе, глядя на то, как ведут себя наши дети. Иногда мы чувствуем самыми ущербными себя, извините за это слово, иногда мы чувствуем самыми лучшими. Но очень важно нам с вами...

родители, то мы хотим все равно еще лучше сделать. Это норма жизни, потому что человек никогда не будет научен быть родителем. И что интересно, что мы учимся, будучи родителями. Это школа с постоянным, мгновенным применением. И поэтому, друзья, мы должны с вами сказать, что самые отважные экспериментаторы в мире – это не ученые. Самые, скажем, авантюрные решения, самые критические вызовы происходят не в мире науки, не в мире там, где экстремалы находятся. А знаете, где они осуществляются? В семье. Потому что мы экспериментируем не со своей судьбой. Мы экспериментируем не с материалом каким-то, не с деревом и не с железом. Мы проводим эти эксперименты, ну, в добром смысле этого слова, с судьбой наших собственных детей, которых мы любим больше всего, в которых мы вкладываем все, что мы имеем, которым мы оставим все то, что у нас есть. И поэтому родители в какой-то мере это самые отважные экспериментаторы. И если эксперимент удается, они же думают, что это они такие хорошие, у них так получилось. Если эксперимент не удался, то что они думают, что все было зря, все потеряно. И поэтому мы с вами вот здесь хотим хоть чуть-чуть подправить и улучшить свое вот состояние родительское. Еще больше скажу. Самое сильное повреждение, которое человек может пережить, он переживает в очень тесных и близких отношениях. Нас могут обижать внешние люди, далекие, более-менее близкие. Но это не будет таким сильным повреждением внутренности или личности человека, как те повреждения, которые осуществляются через самые близкие родственные связи. Почему? Потому что это связь крови, это связь завета. И поэтому родители могут нанести непоправимый урон своим детям, который дети до конца своей жизни могут даже и не восполнить. И в то же самое время родители могут вложить такой огонь силы, огонь любви, огонь мира, доброты, что дети хотели бы даже, не смогут от этого избавиться. Почему? Потому что равно как и самое сильное повреждение, так и самое сильное благословение приобретаются через близких людей, через тех, кто живет в зоне нашего постоянного прямого доступа. И поэтому мы говорим об этом. Нет большей внутренней боли, более сильных переживаний, чем те, когда мы смотрим на поврежденные судьбы наших детей, на искривленные их пути. Можно все изменить, а это иногда нельзя изменить. И люди плачут, молятся десятилетиями, и иногда умирают в вере, не увидев, как эти повреждения были исправлены. И нет сильнейшего благословения, чем если мы смотрим на своих детей и видим успех в их жизни. Нас даже не радует собственный успех так сильно, как успех наших детей. Мы себя так сильно не любим, как любим наших детей. Я недавно сыну помогал делать презентацию, у них посвященную 23 февраля, в гимназии проводят конкурс «Мистер гимназии». Ну, ему надо было такой видеоролик сделать, вот как он себя видит. И когда я помогал делать, выбирал фотографии вот от колыбельки, от кроватки до сегодняшнего там почти 14-летнего возраста, я посидел и подумал, ну, меня можно было бы не выбирать ни в какую номинацию, ну, вот его, ну, обязательно надо выбрать мистером гимназии. Вот почему? Потому что, ну, как можно не выбрать такого парня? И я же думаю, что каждый родитель так думает. И когда он пришел и говорит, я не выиграл, я подумал, как? Ну ведь вот это же самый лучший кандидат. Ну а дети ж наши умеют провоцировать нас и показывать мне грамоту. Я читаю грамоту и не могу соединить вот это вот услышанное и читаю, что он мистер гимназии, если на то пошло. Я ему даже больше поверил, чем бумажке. Почему? Потому что это наши дети. Мы безоговорочно их любим, безоговорочно им верим. И если что-то не так, мы настолько сильно разочаровываемся, что иногда даже до крайности доходим. Поэтому, друзья, сегодня мы не так просто собрались. Сегодня пришли те, кто понимает то, о чем я с вами говорю, о чем проповедую. Это очень важная часть нашей жизни. И знаете, в разрезе библейском, в разрезе вечности,
мы придем на них.

небо, и мы ничего из земной жизни туда не принесем, как только свою судьбу и судьбу тех, которых нам вверил Господь. Это все, что мы с вами сохраним из земной жизни в вечность. Свою судьбу и судьбу тех, кого вверил нам Господь. Косвенно, но все равно мы ее туда должны подтолкнуть или принести. Если это служение, судьбу тех, которым мы служим, но если это семья, то судьбу наших детей. И поэтому мы сегодня избрали вот эту тему, которая уже сегодня звучала, слова детей, или слава детей, вернее, это их родители. И это выражение может быть применено и наоборот, слава родителей, их дети. Но я буду читать еще один текст Священного Писания, который поможет нам понять какую-то определенную библейскую истину, и мы будем с вами молиться. Я не хочу выступать даже в роли учителя, потому что подобные конференции проводятся более успешно, когда мы с вами выступаем в роли рассуждающих людей. Я рассуждаю вслух, вы рассуждаете, сидя на месте, и через эти рассуждения мы понимаем истину. Почему мы опираемся на Священное Писание, и почему нам не всегда понятно, что там написано? Вы знаете, будучи родителем, каждому из нас хочется иметь инструкции для каждой ситуации, случающейся в жизни наших детей. Вот буквально на этой неделе у нас в теологическом институте была сессия со студентами, мы разбирали вот непосредственно вопросы воспитания детей, возрастные изменения, как служить людям, вот христианскую такую позицию по отношению к судьбе, к психике человека. И вы знаете что? Самые частые вопросы, это вопросы, начинающиеся со слов «А что делать, если?». И люди, описывая ситуацию, говорят, что делать? Что им надо? Им надо инструкция. Встань утром в 7 утра, повернись на восток, 3 раза поклонись, 7 раз подпрыгни, 2 раза ступи в сторону, вот 1 раз громко крикни, 15 раз присядь, иди поднимай своих детей, и они встанут в хорошем настроении. Нам понравилась бы эта инструкция, какой бы она глупой, извините, не была. И если бы вот здесь раздали, вот там на выходе, на каждую ситуацию жизни свою инструкцию. Если ребенок непослушный, вот вам инструкция. Если он очень одаренный, вот вам еще одна инструкция. Не надо было бы конференции, мы бы просто разобрали и пошли. Я вам скажу честно, мы бы выучили их. Но Библия не дает инструкции. Что дает Библия? Библия дает принципы. И эти принципы, это своего рода ориентиры, на которые мы должны постоянно свой взгляд направлять. А уже как мы к этому ориентиру будем идти? Это будет зависеть от нашего уровня воспитания, зависеть от нашего внутреннего содержания, от образа нашего мышления. Но главным должен быть ориентир. И вот вы знаете, даже идя за хорошим ориентиром, люди могут делать странные, не совсем правильные вещи. У нас есть с вами ориентир, наши дети должны познать Божье Слово. Как этот ориентир достичь? И иногда родители говорят, мои дети не хотят читать Библию, что делать? Я говорю, что вы делаете? Он говорит, я заставляю, я прихожу домой, они уже спят. Я спрашиваю жены, читали Библию? Не читали. Я поднимаю их с кровати, и они в пижамах, две главы пока не прочитают, спать не лягут. Ориентир хороший, инструкция не та. Я говорю, таким образом можно отвернуть ребенка от Божьего Слова так, что он никогда к нему не захочет и подойти. Но можно найти много методов, как вот этот ориентир достичь. Можно использовать соображение, любовь, соединяя с этим соображением, желание на самом деле помочь и достичь этого ориентира разными путями. И мои дети не всегда хотят читать Библию, но я ищу возможность, чтобы это им интересно было. И поэтому, друзья, один ориентир, который я сегодня хочу предложить для нас, прежде чем мы будем молиться, книга пророка Исаии. 22 глава говорит в продолжение того девиза, который мы сегодня избрали, или основания. Слава детей – это родители их. 22 глава, в самом конце этой главы книги пророка Исаии написано о Елиакиме. Это был человек, который был сын некого Хелкии. О нем Библия не так много говорит. Он был при царе Езекии, и он общался с пророком Исаией. Это был посвященный человек. В принципе, он не был великих достижений человек.
По сути, он нигде никаким образом не заявил о себе, что вот я такой умный, я такой грамотный. Но Бог презрел на этого человека как пригодного человека. И написано с 21 стиха, Бог говорит, что я сниму царедворца, которого звали Севна, за его нерадивое поведение, и поставлю Елиакима. И как Господь это говорит? Я одену его, 21 стих, в одежду твою. Это говорится для Севны. И власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. Вот смотрите, друзья, иногда нам кажется, что Бог ожидает, чтобы мы были лидерами. Бог ожидает, чтобы мы были грамотными. Бог ожидает, чтобы мы были мудрыми. Ожидает, чтобы мы были добрыми. Все это Он ожидает. Но самое главное, даже апостол Павел говорит, у вас много наставников в вере, тысячи. А кого не хватает? Отцов. Вот что Бог ожидает, чтобы мы исполняли отцовскую и материнскую обязанность через отношения. Можно немного делать, можно не быть самым или не быть самым выдающимся, но иметь правильное сердце. С этого все начинается. И он говорит, будет отцом, поэтому я ключ дома Давидова возложу на рамена его, власть ему дам, ответственность на него возложу. А творит он... И никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И параллельно скажем, когда Иисус говорил о церкви, не кажется ли вам, что там были написаны похожие слова? «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И если эта церковь свяжет, то никто не развяжет. На земле свяжет, будет связан на небесах, развяжет здесь, будет развязано там». Власть настоящая, друзья, приходит нам не потому, что мы родители, а потому что, будучи родителем, мы ее ищем от Бога. Духовная власть, настоящая. И вот смотрите, написано как дальше, очень интересный образ. «И укреплю его, как гвоздь, в твердом месте». И написано дальше, «И будет он, как седалище славы для дома отца своего, и будет висеть на нем вся слава дома отца его, слава детей и внуков». Слава всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. Смотрите, друзья, крепкое место или твердое место – это не то, что мы сами можем сделать, это от нас не зависит. Твердое основание – это Иисус. Твердое основание – это Божье Слово. Твердое основание – это Он Сам, отношение с Ним. Но человек должен быть как гвоздь, который находится в этом твердом месте. Он не может это твердое место изменить, но он может в этом твердом месте находиться. И что написано дальше? В тот день, говорит Господь Саваоф, если гвоздь неправильный, еще один образ он рисует, если гвоздь нерадивый, твердое место не изменится, Божьи заповеди не изменятся. Но что написано? Пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет. И распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит. Очень интересно, что слава в Ветхом и в Новом Завете – это слово, которое переводится как тяжесть. И вот здесь Библия говорит, слава дома будет висеть на вот этом вот гвозде, который укреплен в твердом месте. Но если этот гвоздь не укрепляется в твердом месте, гвоздь останется гвоздем, твердое место останется твердым местом, но этот гвоздь, расшатавшись, вывалится оттуда, будет вытеснен. И что произойдет? Слава – это тяжесть, и она рухнет. Поймите, друзья, какой очень важный духовный закон написан в этом тексте Священного Писания. Еще раз мы с вами скажем, что основание, на котором строится жизнь человека, неважно, верующего или неверующего, его отношение с Богом. И если основание жизни верующего человека – это его отношение с Богом, вера в Бога, то в его жизни начинает работать механизм благословения. Но если человек не верит в Бога, если человек грешит, то он этим самым разрушает всякие отношения с Богом, и в его жизни будет работать другой механизм, механизм проклятия.
Обратите внимание на то, что мы, как люди, как родители, воспринимаем, что за каждым делом стоит Господь. И если мы делаем доброе дело, Бог благословил. Если мы делаем злое дело, Бог наказал. Если мы ничего не делаем, что делает Бог в этот момент? Бездействует. Неправильно. И получается, что Бог стоит иногда с корзиной благословений в таком понимании и ждет, когда ж я заслужу это благословение. Заслужил на. Или же Бог стоит с очень серьезным таким карательным орудием в руках. Нас почему-то в детстве пугали белорусским словом «пуга». Возьму пугу, как... Что такое пуга? Я так до конца не понимал. Потом уже увидел, как коров пасли. И нам иногда кажется, что Бог стоит вот с этим вот бичом и ждет, когда ж ты нагрешишь? Он нагрешил, иди сюда. И уже Господь как карательная инспекция. Друзья, это неправильное отношение с Богом. Неправильное понимание Бога. Нельзя заслужить Божьи дары. Дать и свои милости дает нам. И в то же самое время, друзья, нельзя обойти Божью справедливость и быть хорошеньким, чтобы Он не наказал. Мы все повреждены. И мы находимся под одним общим знаменателем – грех. Какой бы человек хороший ни был, как бы он ни развивался правильно, он живет под знаменателем греха. И поэтому он заслуживает полного Божьего наказания. Но я хочу вернуться к той мысли, которую уже сказал. Если человек строит свои отношения с Богом, если он покаялся, если он искренне верит, то он находится под знаменателем Божьего Сына. И в его судьбе начинают работать механизмы благословения. Это как заведенные часы. И знаете, как в часах происходит? Есть секундная стрелка. Ты даже просто видишь, как она движется. И вот так смотришь на жизнь человека, на семью, на судьбу, и думаешь, что не делает, успех, куда не пошел, благословение, что не купил, самое лучшее. А жизнь у какого-то другого человека, она как минутная стрелка. Как-то движется, но настолько медленно, что ты только смотришь, ну когда же уже эта минута пройдет? Ну это, по крайней мере, хоть заметно. А есть жизнь людей, когда очень сильно она похожа на часовую стрелку. Ты сидишь и думаешь, она вообще, когда мы слышим, механизм работает, мы знаем, она движется. Поймите, друзья, слава Божья, это если приходит, когда человек укреплен в его слове, укреплен в его присутствии, находится под знаменателем Божий Сын. И Бог благословляет таких родителей, Бог благословляет такую семью, Бог славу дома вешает на этого человека. И может быть, у кого-то в жизни это очень быстрое благословение, яркое. У кого-то в жизни это очень медленное благословение. Но самое главное, они есть. И человек каждый день живет в благословении. Ему не нужно ждать подарки от Бога. Когда вдруг что-то Бог сделает, он живет в благословении. Потому что он находится под знаменателем Божьего Сына, Божьей Дочери. Точно так же работает бесславие, точно так же работает проклятие. Это механизм, который работает в обратную сторону. Если человек не сокрыт в Боге, если человек не укреплен в твердом месте, его гвоздь вывалится. Рано или поздно, как в Откровении Иоанна написано, если ты не холоден, не горяч, вроде нормальный человек, что там со светильником будет? Я отодвинусь свое присутствие. И вот точно так же работает механизм проклятия. И мы смотрим на грешников и думаем, вот почему такие успешные семьи? Мы смотрим, ой, какие ужасные семьи. Потому что у кого-то механизм проклятия работает как секундная стрелка. И ты видишь просто, как человек разрушает свою судьбу. А у кого-то механизм проклятия работает как минутная стрелка. Вроде более-менее неплохо человек живет. А у кого-то она работает как часовая стрелка, как Асаф говорил. Я посмотрел на благоденствие нечестивых, и я подумал, что-то неправильное. На человеческой работе нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам, выкатились от жира глаза их, гордость, как ожерелье, обложила шею их, и все хорошо у них. Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Почему? Я вижу благоденствие нечестивых. И он говорит, я думал, как это уразуметь. И кто помнит, смог или не смог? Сначала не смог, пока не вошел во святилище, написано, и не увидел конца их.
до тех пор, пока не увидел, что они находятся под знаменателем, и в жизни их работает механизм проклятия. Быстро или медленно, все равно работает. И поэтому, дорогие родители, мы с вами избираем, что будет со славой нашего дома. Мы с вами избираем, что будет со славой нашего рода. Мы избираем, куда вбить свой гвоздь. Бог избрал нас и поставил нас, и сделал нас твердым. У каждого своя мера твердости, у каждого своя мера успеха. Кто-то успешен в жизни, в руках, кто-то успешен в жизни через свое разумное поведение, рассуждение, интеллект, кто-то успешен через эмоциональную какую-то такую благословенную среду, кто-то успешен через служение. У каждого из нас есть мера твердости, мы являемся гвоздем. И вот ответственность наша с вами, этот гвоздь в правильное основание вбить. Почему? Потому что слава будет висеть на нас, на родителях. И эта слава всегда представляет собою вес. И от этой славы будет зависеть, как будут жить наши дети. Или они будут на этом гвозде висеть, или написано, что слава их распадется, потому что все свалится. От кого это зависит? Это зависит от нас. И когда мне говорят: послушай, тебе хорошо. Уже там в третьем поколении ты служишь Богу, а твои дети уже в четвертом поколении. Как хорошо тебе! Конечно, хорошо. Я не против. Но я знаю, что три поколения назад был совершенно непригодный для Бога человек. И со стороны отца дед, и со стороны мамы дед. Была бабушка и там, и там. И они однажды избрали свой гвоздь поставить в правильное основание, поместить его в Божью волю. Они покаялись, они повесили славу своего дома. И эта слава висела в их детях, эта слава висит в их внуках, эта слава висит в их правнуках. Но знаете, что можно сделать? Внуки, правнуки могут эту славу просто расшатать. И поэтому каждое последующее поколение должно определять, в каком месте будет вбит гвоздь, на котором будет висеть слава. А потом мы смотрим на человека, он говорит: а что ты от меня хочешь? У меня дед был алкоголик, у меня отец был алкоголик, я не могу справиться со спиртным, и я так думаю, что мои дети тоже будут пить. Почему? Потому что гвоздь был забит в другом основании, и на этом гвозде висит тяжесть своей славы. Вот она жизнь. Друзья, мы с вами понимаем, что это механизм, который работает. И если этот человек, который осознал, что он уже в третьем поколении грешник, занимается алкоголизмом или же находится в этой среде, если он понимает, что его дети такие же будут, что ему нужно сделать? Ему нужно свою судьбу вырвать из этого греха, вырвать из этого основания. Куда поместить? Поместить в основание Божьей славы. И вы знаете, что интересно? Что человек, который это сделал, я это сейчас говорю для тех, кто, может быть, сам покаялся, вы смотрите на своих детей и думаете, когда же они придут к Богу? Может быть, вы выросли в воскресной школе, ваши родители верующие, и думаете, вот кому-то хорошо. Гвоздь, вбитый в твердое место, не представляет собой славы никакой. Но на него можно очень много повесить, на этот гвоздь. И для этого нужно время, для этого нужно какие-то определенные действия. Может быть, мы не видим в своей судьбе, но если мы положим правильное основание, то мы увидим это в своих детях. И дети потом скажут: я так благодарен Богу, что мои родители смогли закрепиться в Божьем основании. Я не говорю сегодня никаких методик, это не моя цель. Я не говорю никаких даже советов. Я сегодня показываю один очень важный библейский принцип, о котором нам нужно молиться. Знаете, что Бог говорит? Когда разрушены основания, стоит очень важный вопрос. Что сделает праведник? Что это значит? Это значит, что мы, как люди, рождаясь на этой земле, мы строим постоянно какие-то основания. Мы строим основания для того, чтобы быть успешными. И эти основания мы строим на уровне разума, на уровне эмоций, на уровне материальном. Мы строим основания. Мы хотим что-то оставить нашим детям, материальное. Мы хотим передать им какой-то опыт. И вы знаете, что делает Бог? Он все человеческие основания рано или поздно будет
расшатывать, кроме одного основания, которое невозможно расшатать. Что это за основание? Иисус. Будьте готовы, друзья, что если вы свой гвоздь вбиваете в деньги, как основание, Бог расшатает этот гвоздь и сбросит. Если вбиваете в усилия, которые прилагаете, один мне человек, что своими руками сделаю, то и будет, никто мне не поможет, и пашет. Бог и это основание расшатает. В друзей, у меня такая родня, мы уважаемые люди в нашей церкви, наш род известен даже в Америке, и это Бог пошатнет. Почему? Оттуда все гвозди вывалятся, и все рухнет, и слава рассыпется. Потому что настоящее место, за которое должен зацепиться каждый родитель, неважно, что было в поколениях выше, это Божья воля, Божье определение, Божье присутствие. И вот через это приходит слава нашим детям. Через это приходит помазание. Вот возьмите, может быть, для рассуждения несколько примеров вам дам. Когда Авраам получил призвание от Бога быть его представителем, что ли, на этой земле, быть в завете с Богом, то Авраам взял, вот это передал своему сыну. Исаак передал это Иакову. Это был очень прочный гвоздь, на котором повисла слава дома, слава народа целого. И мы сегодня говорим, что наш отец Авраам тоже, по сути, праотец. И слава висит в нем или на нем наша, как церкви. Почему? Потому что он был гвоздем, который был вбит в твердое место. Скажите, слава это представляла для него тяжесть, еще и какую? Когда Бог приходил и говорил, сына своего принеси в жертву. Когда его жену забирали, и он боялся, что он умрет. Или он сам даже ее в Египет отправил. Когда нужно было идти Лота отбивать. Очень тяжела была жизнь этого человека. Когда он не то сделал и родился Измаил. Это было тяжелое. Слава, но эта слава была в Божьем месте. И вы знаете, что бы человек ни сделал, если он в Божьем месте укреплен, Бог поможет все исправить. Не нужно это специально делать, но Бог дает милость для тех, кто закрепился в этом твердом месте, и он передал этот завет. Когда мы смотрим на других героев веры, мы смотрим на Моисея, не лучший человек. Может быть, по человеческим меркам он нагрешил, он где-то кого-то даже убил, он сбежал, он был в пустыне, женился на язычнице. Но в чем лежало основание этого человека? Основание было в Боге, когда он увидел куст, горящий, через который говорит Господь. Он знал, где закреплен его гвоздь. Если бы он вернулся в Египет, попросил прощения, там дочь фараона могла бы словечко замолвить, может быть, там полы помыл бы во всем дворце, там, да и простили бы. Нет, он убежал в пустыню, 40 лет там был, почему? Он знал, за что закреплен его гвоздь, на чем висит слава, на Боге. И Бог сказал, иди выводи народ. И он даже сам не вошел в землю обетованную. Но смотрите, он свою славу повесил настолько прочно, что Иисус Навин взял и понес дальше. И вошел в землю обетованную. И ввел туда народ Божий. Почему? Потому что кто-то закрепился за Богом. Давид не самый лучший может быть человек. По-человечески. И одно сделал, и другое. И иногда даже нам неудобно говорить, что муж по сердцу Божьему так поступал. Но он знал, за что закрепить свой гвоздь. Он знал, за что свою судьбу нужно зацепить и не отрывать. И он молился, говорил, Боже, только Духа Твоего не отними от меня. Все, что мне надо, это чтобы Ты был со мной. И вы знаете, вот эту славу он настолько сильно закрепил в Божьем месте, что когда родился Соломон, вроде даже и не первенец, не достоин царства, Бог дал ему царство, и не к Давиду, а к Соломону пришел и сказал, проси, чего хочешь. Соломон аж растерялся. Муж по сердцу Божьему Давид, но слава была настолько сильной в этом гвозде укрепленном, что Бог обращается к сыну и говорит, я тебе дам все, потому что твой отец поступал по сердцу моему. Мы видим Божьего человека Илью. Вроде бы сильный пророк, с другой стороны, сидит под можжевеловым кустом и говорит, Боже, забирай меня к себе, не лучше отцов моих, ничего толкового не сделал, забирай к себе. Убил там пророков, валовых пророков, дубравных, души мои ищут. Вот было его представление. А Бог говорит, поешь, поспи и приходи, поговорим. Пришел, что ты тут ищешь? Боже, один я остался,
Народ твой заповедь оставил, жертвенники разрушил, пророков убили, души мои ищут, никого нету больше, забирай к себе. А Господь проверял гвоздь. Господь подул на него ветром, потряс землетрясением, пожег огнем. Говорит, что ты тут делаешь, Илья? Боже, вся та же самая история. Он говорит, окей, иди назад своей дорогой. Где? Что делать? Иди и помажь вместо себя Елисея. Прочный гвоздь в Божьем слове, в Божьем присутствии. И он пришел, говорит, Елисей, ты будешь пророком вместо меня. Он говорит, зачем мне такое надо? Ну, только если слава, которая на тебе, будет на мне вдвойне. И знаете, что тогда Илья сказал? Трудного ты просишь. Ты просишь славы Божьей, а это тяжесть, а это вес. Потянешь ли? И мы видим, потянул. И мы можем приводить очень много библейских примеров. Но самое последнее, когда Иисус пришел на эту землю, Он говорит, я и Отец одно. И я исполняю только то, что говорит мой Отец. Вот где мое основание. И потом, уходя от этой земли, Он поставил церковь. И что Он сказал? Вы сделаете больше, чем сделал я. Почему? Потому что слава церкви висит на том гвозде, которым для нас является Иисус. Может быть, не совсем корректно сравнение, но в духовном смысле очень точное. Он показал, где висит слава. В исполнении Божьей воли. И он говорит, Боже, если бы моя была воля, я бы этот гвоздь расшатал, достал из твоей воли и жил бы спокойно. Позвал 12 легионов ангелов и избежал бы этой участи. Но, впрочем, не как я хочу. Раз я закрепился за твое слово, пришел исполнить твою волю, там останется, как и на этой славе церковь находится. На этом гвозде уже 2000 с лишним лет церковь живет, и она сильна, как полки со знаменами, и врата ада не одолеют ее, потому что это самый крепкий гвоздь, на который мы можем повесить нашу славу. И вот теперь мы должны с вами избрать, куда и за что мы привяжем, зацепим нашу с вами судьбу, нашу с вами семью, воспитание наших детей. Мы сегодня уже слышали, можно вычитать и выучить наизусть все методики психологов, все философские рассуждения. Они даже могут быть плохими, могут быть хорошими, они могут быть очень справедливыми и точными, а могут быть, не дай Бог, они могут быть разными. Но знаете, в чем их проблема? Они неизвестно куда вбиты. В какую философию, в какую психологию, в какую мораль. Но когда мы читаем Божье Слово, мы знаем, что это самое прочное основание. И если мы туда зацепили свою жизнь, то слава нашего дома никогда не будет в постыжении. И что нам нужно, как родителям? Перепроверять, не расшатывается ли мой гвоздь. Перепроверять, не вываливается он, не выбивается ли он из твердого места. Для того, чтобы не рухнула вся слава нашего дома. Давайте, друзья, мы сейчас поднимемся для молитвы. Это начало конференции. Я думаю, что Бог еще очень много в нашем сердце произведет свои работы через то, что мы будем видеть и слышать. Но давайте откроем свои уста и скажем, Господь, помоги мне перепроверить, за что я зацепил свою судьбу. И если мой гвоздь расшатывается, я не хочу быть как Севна, я хочу быть другим царедворцем. Я хочу, чтобы слава висела на моей судьбе, и мои дети эту славу приняли, потому что я в тебе сокрыт. Я в завете с тобою, я в отношениях с тобою, я в твою землю иду, я твой человек. Помолимся.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

хожу по кругу, там, где раньше ушла прохожу, не было знать тебе послушной, у дороги в раздумье сижу. Знаю, нужно вставать и дальше, не сбиваясь ничуть с пути, не по кругу набрав дыхание, взор вперед устремив идти. Не под ноги смотреть упорно, чтоб на камни не наступать, на Голгофу направить взор свой, как маяк она на пути. На Христа, что идет дорогой, говорит: ты за мной иди, не смотри так упорно под ноги, так по кругу и будешь идти. Выбирая там, где полегче, не споткнуться, чтоб не упасть, мой бальзам твои раны залечит, подниму, руку дам, чтобы встать. Когда сил нет и ты отстанешь, я всегда тебя подожду, когда ноги свои поранишь, на руках тебя понесу. Будут трудности, перемены, через них я учу тебя, чтобы в небо вошла с плодами, а не так, как быть без огня. Потому провожу я снова там, где ты не смогла пройти, говорю к душе через слово, мудрость дам, чтоб могла идти. Только будь внимательной, дочка, и вперед на меня смотри, если в радости жить ты хочешь, прочь уныние убери. А иди за мной по тропинке, то иди камни, овраги, боль, отдохнешь там, в Иерусалиме, я тебя приведу домой. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе. Иоанна 7 глава с 37 по 39 стих. «Придите ко мне». В прошлый раз мы говорили о том, что эта фраза звучала из уст Иосифа, Моисея и нашего благословенного Господа. Есть еще один случай, когда Господь Иисус произносит ее. В Иоанна 7 главе мы находим, что это было на иудейском празднике Кущей. Это были дни радости, когда народ вспоминал о том, что Бог сделал для него в пустыне. Пророчески праздник указывал на благословение тысячелетнего царства. На восьмой день праздника к тем, кто испытывал жажду, прозвучало приглашение Господа Иисуса прийти к Нему и уверовать в Него, в результате чего потекли бы реки воды живой. В своих писаниях апостол Иоанн часто упоминает о воде, говоря о Слове Бога или Святом Духе, а иногда и о том и другом вместе. Сначала мы должны прийти к Господу за спасением. Получили ли вы от Него воду жизни, которую Он предлагает даром? Затем, став верующими, мы приходим к Нему как те, кто испытывает жажду, которую способен утолить только Бог. Обратите внимание, что религиозные церемонии не могут этого сделать. Господь знал, что некоторые все еще жаждали после семи дней праздника. Мы должны прийти к Нему. Как когда-то вода вытекала из пораженной скалы, так и сегодня нам дан Святой Дух, потому что Христос был однажды поражен и затем прославлен. Когда человек приходит к Христу, Святой Дух не только наполняет сердце, но и побуждает его течь в благословение на тех, кто вокруг. Пусть у всех нас будут эти реки благословения.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Тетя Гепси пришла в дом Амстронгов не потому, что она искала себе занятий. Плата, которую брат ей предложил, конечно, не стоила той большой работы, что ей придется выполнять, думала она про себя. И он ее заранее предупредил, что он мог бы взять, как это было уже сказано, на помощь молодую девушку, но она, скорее всего, не сможет печь такой хлеб, который бы ему понравился.

Может, это и не врит, я это тебе точно сказать не могу, но что-то из двух это точно, и поэтому при всех обстоятельствах мне нужно быть в тепле. Будет ли у тебя достаточно дров для отопления, если я соглашусь с тобой?» «У меня столько дров, сколько женщины для себя одной не потребуется», — заверил он ее. «Но мой слуга недоволен, если в кухне во время еды слишком жарко. Он горячей крови человек». «Вот что?» — возразила Гепси резким, готовым к нападению тону. «Твой слуга и я в таком случае не идем в сравнение. Пусть это тебе будет ясно с самого начала, Беннет. Если я приеду, то в доме должно быть тепло. И чтобы это именно так и было, это будет для меня моя забота». «Хорошо, хорошо, Гепси. Пододень 3-4 рубашки, надень твои высокие на шнуровке ботинки и возьми с собой одну из твоих больших шерстяных шалей». «Значит ли это, что мне надо ехать с тобой сейчас же?» «Да, сейчас же». Таким образом, Гепси оказалась этим утром в кухне своего брата и стояла немного утомленная, немного рассерженная, немного нервная, немного расстроенная. Две вещи с самого начала не понравились ей и заслуживали, по ее вниманию, всяческого порицания. Это великовозрастный неуклюжий слуга с черной бородой и усами и желтая кошка. Гепси Амстронг питала особую неприязнь ко всем кошкам, а еще и к желтым в особенности. С таким же отвращением она относилась к мужчинам с бородой. Усы Ирни и Лоя свисали прямо в чашку с кофе. Во время первого же завтрака Гепси тайно для себя решила, что всю посуду, которой пользуется слуга, она будет не только отдельно мыть, но и вытирать отдельным полотенцем. Кроме того, она сразу же пометила его чашку, повязав на его ручку красную нитку, так, что она могла быть совсем уверена, что никогда не ошибется и не будет пить из его чашки. Ирни Лой находился на ферме только потому, что он здесь работал, только по необходимости. Он не признавал никакой религии, но он и Беннет терпели друг друга. Он всегда был в какой-то нерешительности, когда его хозяин склонял голову для тихой молитвы. Он молча, без возражения, исполнял, что ему поручалось, и почти никогда не задавал вопросов. Но когда Ирни Лой в первый раз встретился с сестрой Беннета Амстронга Гепси, в нем вся внутренность восстала против нее, как и в ней против него. Их антипатия происходила из противоположности их натур. Хотя никто из них не сказал друг другу ни слова, они оба отчетливо чувствовали это. Гепси склоняла свою голову в молитве два раза дольше, чем Беннет, и оба мужчины считали неудобным для себя начинать кушать, прежде чем она подаст об этом знак. Ир не слышал, как Беннет внятно втягивал в себя воздух, а Беннет слышал, как еще внятнее это делал Ирни. Во время всей трапезы в воздухе висело невеселое напряжение, потому что никто из них троих не знал, о чем говорить. Пока Беннет раздумывал о своих важных секретах, Ирни, почти не поднимая глаз, ел свою овсянку. Гепси, как всегда, выглядела угрюмой и недовольной. Если бы она была чуть-чуть поприветливее, то обязательно нашелся бы мужчина, который назвал бы ее своим идеалом женщины. Но поскольку она никогда не была такой, никто ее и не избрал. Ирни Лой, прежде чем намазать себе бутерброд, вытер пот со лба. Гепси же крепче затянула на себе шерстяную шаль. Она была уверена, что он изображает, что ему жарко, лишь для того, чтобы ее позлить. Разве мог кто-либо сказать, что в кухне тепло? Занятая домашними делами, Гепси целый день бегала туда-сюда, что-то прибирала и потихоньку про себя ругалась. Печальный маленький мальчик снова пошел в этот вечер наверх. Когда он попытался протестовать, его тут же побили, и он должен был идти наверх немедленно. Его мама сочувствовала ему и втайне вытирала слезы, когда слышала над собой, как

0: Его босые ножки шлепали по деревянному полу. «Любящий Господь», — молилась она, — «освети ему комнату этим вечером, дай ему спокойного сна, отведи от него всякие страхи». «Ау, Иосиф!» — шептал Ирний Лой. Он услышал его подавленное всхлипывание и на цыпочках подкрался к его комнате. Он низко наклонился над маленькой, скорчившейся под одеялом фигуркой. «Хочешь пойти со мной спать в мою комнату?» «Это ты, Ирни?» «Конечно, это я. Я знаю, что тебе здесь одному по-настоящему холодно. Хочешь залезть ко мне под одеяло и погреться?» Иосиф совсем тихо ответил: «Да». И не успел он опомниться, как Ирни взял его и перенес на своих сильных руках через коридор в комнату напротив. Эти 20 дней, в которые тетя Гепси Амстронг в доме своего брата вела хозяйство, не были длиннее, чем любые дни, но для Иосифа они продолжались целую вечность. Что бы он ни делал, все было плохо. С утра до вечера он слышал только одно и то же: «Этого нельзя делать, и то нельзя делать». Дошло до того, что когда он вечером опускался на колени для молитвы, он ждал, что ее голос ему скажет: «Нет, так молиться нельзя, это нельзя делать». Лишь один единственный раз Иосифу удалось вызвать у своей тети улыбку, да она даже громко засмеялась. Иосиф был так удивлен, что убежал к своей матери и сказал: «Мама, она отсмеялась! Так!» И он выдавил откуда-то из гортани смешное короткое кудахтанье. «Правда, мама, я это слышал! Она стояла в кухне у окна!» «Расскажи мне, Иосиф, что случилось?» «Но ты же знаешь, что Тебби всегда спит на подоконнике возле печки и издает какие-то звуки. Ты хочешь сказать, урчит?» «Да. И тетя Гепси сказала, что она этого терпеть не может. Поэтому я принес бутылку с растительным маслом и налил Тебби в ухо несколько капель». «Что ты сделал? Ты на самом деле это сделал?» «Да, я ей сначала одно ухо смазал, а потом второе. И тогда тетя Миртли меня спросила, что я делаю. А я ей сказал, что я кошку смазываю, чтобы она спокойнее бегала. Понимаешь, мама?» Вначале она на меня посмотрела и не поняла, а потом громко рассмеялась и сказала: «Это ты можешь попробовать сделать и со своей маленькой сестренкой, когда она начнет кричать». «Но, Иосиф, ты бы этого никогда не сделал, правда?» «Нет, мама. Не сделал бы, если ты говоришь, что не надо. Или надо?» «Нет, конечно же нет», — улыбнулась Анни. «И вообще, наша малышка не кричит, правда, мама?» «Нет, так нельзя сказать, что вообще не кричит. А ты теперь уже очень любишь свою сестренку?» «Да». «И ты уже не боишься идти наверх спать?» «Нет, я больше не боюсь, потому что ты же сказала мне, что Бог меня всегда своим светом видит. И Ирни приходит каждый вечер ко мне, что-нибудь рассказывает или держит меня за руку, пока я усну». «Он к тебе приходит?» «Да, и я ему тоже что-нибудь рассказываю». «Что же ты ему рассказываешь, Иосиф?» «А про моего любимого доброго отца, как он сильно меня любит и что он меня никогда не колотит за то, что я не закрываю ворота, хотя я их закрывал, и что он нас всегда видит». «Это ты ему рассказываешь?» «Да, и он мне сказал, что не знает, правда ли все это или нет».
1: «Он так и сказал?»
0: «Да. И он сказал, чтобы я во все верил, что ты мне говоришь, потому что ты хорошая женщина». Так он сказал.
1: Наконец наступил день, когда тетя Гепси снова возвращалась в свой находящийся на расстоянии 10 километров от усадьбы дом. Она надела свои черные рубашки, поверх них длинное почти до пяток платье и завязала на шее две шали. В руках она сжимала свою черную сумку, в которой лежали ее заработанные за 20 дней деньги – $8.
0: «Есть кое-что, Бинет, что меня очень разочаровало», – начала она, когда они отъехали около километра.
1: «Что это такое?»
0: «Что ты меня все время Гепси называл, ведь я тебя просила называть меня Миртли».
1: «Ну, дело просто в том, Гепси», — возразил он, — «что ты свою просьбу высказала слишком поздно. Для меня ты уже 40 лет, Гепси, и я просто не могу тебя называть иначе».
0: «А вот Иосиф все это время называл меня тетюшка Миртли, за исключением нескольких раз. Эти несколько раз он назвал меня ты, и я думаю, если бы ты настоял, он бы меня и эти несколько раз правильно назвал».
1: «Может быть, Гепси, но я просто не вижу на то никакой причины».
0: Как грусть винограда повисли женщины на Ане Амстронг, которая остановилась в переднем помещении церкви. Все хотели хоть краем глаза взглянуть на ее малышку. Статная, но предрасположенная к полноте Иронс, наверное, самая говорливая среди женщин, с любовью провела своими полными пальцами по головке Иосифа, говоря: «Какая у тебя славная малышка!»
1: «Вы так считаете?» — улыбнулась Анни, и теплое счастливое чувство наполнило ее сердце.
0: «Конечно, я говорю это вполне искренне. Да и это и так ясно. А Иосиф, как он уже подрос, окреп. Кажется, такое милое, нежное личико и такие выразительные глаза, как будто уже маленький мужичок.
1: Не знаю, встречала ли я когда раньше ребенка в его возрасте и такого развитого. Ты, наверное, со страхом вспоминаешь то время, когда он так сильно болел».
0: «Я каждый день благодарю Бога, что Он оставил мне его в живых, дорогая Иронс.
1: Он для своего возраста немножко худенький, правда?»
0: Женщина все продолжала любовно гладить Иосифа по голове.
1: «Да, слишком худенький.
0: Вообще-то он ни на что не жалуется».
1: «Нет, он чувствует себя хорошо. Конечно, он не такой крепкий, как некоторые мальчишки в его возрасте».
0: Анне не хотела говорить, что ее сын, однако, работает вдвое больше, чем другие мальчики в его годы. И ей не хотелось вспоминать о том, что ее сын часто, очень часто получает от отца жестокие наказания, до того, что он с тоской смотрит на каждого, кто уделяет ему хоть немного дружелюбного внимания. Она также не хотела говорить и о том, что и она сама тоскует хотя бы о крошечке любви и что все свои чувства дарит своему Иосифу. Аня Амстронг относилась к числу женщин, которые никогда ни на что не жалуются. Вот поэтому никто об этом и не знал. Никто из женщин, кто были к ней близки, и не подозревали, что оба этих чудесных ребенка своим отцом отвергнуты. И зачем она станет им об этом рассказывать?
1: «Анни», — сказала Иронс и подмигнула ей одним глазом, — «если ты однажды захочешь от этого маленького парнишки избавиться, ты мне только шепни, и я в тот же миг приду и заберу его к себе». «Сколько лет тебе, Иосиф?»
0: «В мой следующий день рождения мне исполнится 5». И он поднял свою головку и посмотрел на нее. На лице его сияла безвинная, почти неземная улыбка.
1: «Благослови тебя, Господь, мой маленький мужичок», — сказала сестра Иронс.
0: У маленькой Виргинии была белая кожица, нежные черты лица и голубые-голубые глазки, как 2 цветка незабудки. Луис и Релей Дван вместе с Бинетом уже вышли из церкви и ждали Анни с детьми у дверей церкви.
1: «Не спеши уходить», — засмеялась Луис, и на щеках ее появились 2 глубокие ямочки. «Мы тоже хотим посмотреть на твою малышку. Какая же она хорошенькая! Она когда-нибудь станет второй Анни. Это уже и сейчас видно, да, Бинет?» Луис, улыбаясь, смотрела на него со стороны. Ее обворожительная улыбка вызывала и у Беннета доброжелательный ответ.
2: «Да она и сейчас похожа на Анни», — улыбаясь, сказал Беннет, обнажая ряд ровных зубов. Он был так красив в своем новом костюме и новой черной шляпе.
3: «И какой же ты гордый!»
1: — Рилей похлопал Беннета по плечу.
2: «Почему это я гордый?»
1: — удивленно спросил Беннет.
2: «Ну ты же в новом костюме! Да ты не смущайся, все в порядке, Беннет!»
1: Рилей Дван еще раз хлопнул его по плечу.
2: «Совсем неплохо быть отцом, не правда ли? Во всяком случае, мы вас обоих от души поздравляем!»
1: «Анни, наши дети тоже хотят увидеть малышку, а потом нам надо будет идти. Мы сегодня приглашены к Баухман в гости».
2: «А вас мы сердечно приглашаем к нам в следующее воскресенье», добавила Луис, застегивая свое пальто.
1: Анни посмотрела на Беннета, согласится ли он. Он слегка кивнул. С горящим сердцем смотрела Анни вслед счастливой паре, которая направлялась к своей повозке, и спрашивала себя, дано ли ей будет когда-нибудь испытать такое счастье, чтобы Беннет с такой же любовью держал за руки Иосифа и Виргинию, с какой это делает сейчас Рилей. Почему Беннет в это мгновение не испытывал тех же чувств, сказать трудно. Скорее всего, у него в мыслях было что-то совсем другое.
2: Должно быть, Рилей немало отвалил за этого коня. Или как это Луис и Рилей могут выглядеть такими счастливыми, когда их финансовые дела идут все хуже и хуже?
1: Следующий, кто поспешил к ним из-за угла церкви, была Лотти Вудс. В руках она сжимала Библию и свою сумочку, которая всегда была с ней.
2: «Подожди еще минутку, Анни!» Все в церкви от мала до велика называли Анни не Амстронг, а по имени. «Я ведь тоже хочу видеть маленькую сестренку Иосифа. Он мне сегодня утром, во время библейского часа, так много о ней рассказывал, правда, Иосиф?»
1: Она с гордостью в голосе улыбнулась ему.
2: «Он в нашем классе воскресной школы прекрасный ученик Анни. Иногда его способности меня просто пугают. Он так умеет все продумать и объяснить. Я уверена, вы дома оба ему библейские уроки даете. Мне его просто не хватает, когда он почему-либо отсутствует. Он мне рассказал, как он вначале боялся идти наверх и... «Анни, теперь нам надо идти»,
1: прервал Беннет Лотти. Он, казалось, начал тяготиться этим разговором и нервничать.
2: «Ой, извините, пожалуйста, господин Амстронг», сказала Лотти Вудс. «Я не хотела вас задерживать, да и ребенок может простудиться. У вас хорошенькая маленькая дочурка, господин Амстронг, и мне очень хотелось сказать вам обоим, что Иосиф просто замечательный ребенок».
1: «Большое спасибо», скромно ответила Анни. «Нам очень хочется, чтобы из него вырос настоящий мужчина».
2: «Да он уже и сейчас маленький мужичок».
1: Беннет поманил Иосифа и сам направился к повозке.
2: «Они все себя сегодня вели, как будто никогда малышей не видели», — ворчал Беннет, проезжая церковный двор. «Мы могли бы на полчаса раньше быть дома. Я не понимаю, как тебе нравится всем рассказывать, что ты боялся идти спать наверху, Иосиф. Я на твоем месте постеснялся бы такое рассказывать. Вообще, как ты себя вел?»
1: Анни отыскала под одеялом маленькую руку сына и ласково пожала ее. Он никак не ответил на это, лишь теснее прижался к матери. У каждого ребенка есть события детства, о которых он вспоминает всю жизнь. У Иосифа этих воспоминаний было больше, чем достаточно. В течение месяцев после рождения Виргинии Беннет нагружал на своего сына все больше и больше работы. И как только он проявлял хоть малейшие признаки усталости, отец говорил сыну презрительным тоном:
2: «Да ты же уже настоящий маленький мужчина! Так, кажется, тебя назвала Лотти Вудс. Так что вставай и доказывай, что так оно и есть. Покажи мне, что ты умеешь.
3: Она утверждала, что мы тебя дома учим. Ну что ж, я во всяком случае научу тебя, как надо работать. От сказок и повестей, которые тебе мать всегда рассказывает, у тебя мускулы ни в коем случае не разовьются. А теперь пойдем. Сейчас я тебе покажу, как надо боронить».
0: Он усадил Иосифа на старого дика, привязал его и приказал ему так сидеть, пока его не снимут. Да и как ему было слезть с коня, разве только если бы он с него свалился? Пока Ирни работал на одном из самых дальних полей, Иосиф, которому не было еще и полных 7 лет, должен был оставаться на пашне один и должен был с 8 часов утра до обеда боронить.
3: «Отец, а если я захочу пить?» «Не думай об этом. Подожди, пока мы снова вернемся домой, и пеняй на себя, если ты вздумаешь кричать и звать мать. Чтобы я этого не слышал, у нее нет времени принести тебе что-нибудь попить».
0: Так Иосифа качало с одного края пшеничного поля до другого. А как мучила его при этом жажда, ведь солнце с высоты палило так безжалостно. Когда на следующее утро отец его снова привязал его к старому дику, Иосиф посмотрел на него умоляюще и сказал:
3: «Отец, если бы ты к седлу привязал кусок веревки, тогда я смог бы и сам залезть на лошадь». «Об этом и разговора не может быть. Я знаю, чего ты хочешь. Если ты сам будешь залезать на лошадь, то ты сможешь и сам с нее слезть».
0: «Я мог бы себе вон там, под кусты, положить бутылочку с водой, отец, и потом...»
3: «Никаких потом. Ты слезешь и будешь лентяйничать. Никакой веревки я тебе привязывать не буду. Ты будешь сидеть на дике до тех пор, пока я не приду и не сниму тебя с него. И я хочу, чтобы ты сегодня проборонил гораздо больше, чем вчера».
0: Губы Иосифа задрожали. Он готов был расплакаться.
3: «Перестань нюнить, садись прямее, или мне действительно позвать фон Цабулета».
0: Но сегодня Иосифа уже нельзя было сильно этим напугать. Мать ему сказала, что Фонца – добрый старый человек, который совсем не опасен и ничего плохого ему не сделает.
3: «Ну что ж»,
0: – сказал Иосиф про себя, когда отец его ушел, – «если опять будет такая жара и меня будет мучить жажда, то я должен буду умереть. Я знаю, мама тогда тоже умрет, потому что я не хочу быть в небе без нее».
1: Крупные слезы одна за другой сваливались на его рубашку. Отец исчез из виду. Когда Иосифу исполнилось 7 лет, он должен был каждое утро вставать в 5 часов утра и идти во двор доить коров. 3 были его норма. Из страха, что он мог бы неосторожно поджечь сарай, ему не разрешалось брать с собой фонарь. Он бывал строго наказан, если не сразу вскакивал, когда его звали, неважно, очень ли он устал накануне или нет. Как бы холодно и темно не было, Иосиф должен был вставать в 5 и идти во двор доить коров. К его счастью, Ирни почти всегда подвешивал фонарь. После завтрака он должен был кормить кур. Он тащил большие чашки с запаренными отрубями и рубленным мясом курятнику. Часто у него болели руки и спина. Иосиф всегда чувствовал себя усталым. Всегда. Вот и пришел день, когда он должен был идти в школу. Анни положила ему пару бутербродов в жестяную коробочку, проводила его до калитки и поцеловала на прощание. «Иосиф», — шептала она ему, — «будь в школе послушным мальчишкой. Будь честным и старательным. Ты ведь уже многое можешь. Скажи учителю свое имя и что прошлым месяцем тебе исполнилось 7 лет». Иосиф проснулся раньше нужного времени. Он чувствовал себя усталым. Было 7 часов. Медленно светало. Он должен преодолеть более 2 километров. Дрожа от ожидания и робости, он приближался к зданию школы. У двери его встретил учитель. Это был человек среднего возраста, и 5 его детей тоже учились в этой школе. Его звали Амос Пеннивелл. Он был такой высокий, что едва еще проходил через дверь. Он приветливо посмотрел на Иосифа снизу вверх и взял его ручку в перчатке в свою большую руку. Дружелюбно пожал ее и сказал приветливо: «Доброе утро!» Этот большой крепкий человек обладал таким подкупающим сердечным, любвеобильным голосом, что сердце Иосифа запрыгало от радости. Кто и когда слышал такой необыкновенный голос? Такой голос мог быть только у Бога. «Доброе утро!» — ответил ему Иосиф. «Мама сказала, чтобы я назвал свое имя Иосиф Армстронг, и чтобы я сказал, что в прошлом месяце мне исполнилось 7 лет». «Прекрасно, Иосиф, заходи и повесь вот здесь свою шляпу». И он подвел его к вешалке. «Вот это с сегодняшнего дня будет твой крючок. Положи варежки в карман своего пальто. Коробочку с обедом можешь положить вон на ту полку». И учитель поднял ее для него повыше. «А теперь я покажу тебе, где ты будешь сидеть, и я уверен, что мы с тобой скоро станем друзьями». Иосиф немного пугливо оглядывался, но несколько девочек постарше приветливо ему улыбались. Какое-то странное щекотливое чувство наполнило его. Учитель начал урок со слов: «Теперь с приходом Иосифа Армстронга в нашем классе стало 36 учеников. Давайте будем к нему все приветливы. Мы же вместе с вами хотим, чтобы ему здесь понравилось и чтобы он ходил в школу охотно. Все, кто хочет, чтобы так и было, поднимите, пожалуйста, руки». Все подняли руки. «А теперь давайте вместе помолимся». Дети хором сказали молитву, и Иосиф молился с ними, так как мама его научила. «Мама!» — тут же выпалил Иосиф вечером, придя со школы и не успев снять пальто. «Мне так все понравилось! Наш учитель, господин Пеневел, так внимателен ко мне! Он мне очень нравится, мама! Он мне очень-очень нравится! Мне хочется, чтобы скорее наступило завтра!» За ужином у Иосифа слипались глаза, он устал и хотел спать. Было слишком много впечатлений за прошедший день, да еще и дорога пешком в школу и обратно. Силы его были исчерпаны. Он поднял чашку с картофелем, и руки его дрожали. «Сиди прямо и следи за собой, что ты делаешь!» — прикрикнул на него отец. «Если школа тебя так утомляет, я буду тебя изредка оставлять дома». После такой угрозы Иосиф соскочил с постели на следующее утро после первого же слова отца. Он пробежал через темный двор с воодушевлением, подоил одну за другой все 3 коровы, радуясь, что скоро снова услышит приветливый голос учителя Пеневала. Чашка с запаренными отрубями была наполовину легче, чем вчера, и дорога в школу казалась вдвое короче и совсем не такой утомительной, потому что в школе его ждало много улыбающихся детей, которые вместе пели, вместе молились, и что больше всего радовало, это тот большой, добрый, с проникновенным взглядом человек, который ласковым голосом разговаривал с девочками и мальчиками, независимо от их возраста, были они большие или маленькие. Маленькие ножки не могли нести Иосифа вперед так быстро, как бы ему хотелось. Он старался за ужином всегда казаться бодрым и совсем не уставшим. Он любил школу.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Ждем вас на волнах радио МВ. Да благословит вас Господь!

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Пройти долину жизни, живущим на земле, дано всесильным Богом, мы все в Его руке. Но есть еще долины для каждого своя, которую проходим мы в жизни иногда. Когда-то Аврааму пришлось идти путем через долину Шаве, где встретился с царем. Мельхиседек обильно его благословил. Он дал ему вино и хлеб, слуга он Божий был. О, как бы мне хотелось в долине этой быть, там с Господом общаться, ему во всем служить. С долин благословения источники текут, и кто от них питается, те вечность обретут. Долину смертной тени встречаем на пути, но злобу побеждая, на Господа взирая, должны за ним идти. Он посохом и жезлом приносит в сердце мир, трапезу приготовил, врагов всех победил. Хотелось без долины Есхол пример мне брать, духовными плодами людей благословлять, а также и долину Кедрона вспоминать и идолов из сердца бесстрашно изгонять. Как царь великий Аса статую изрубил, и все в долине этой до щепки попалил. И сколько еще встретим долин мы на пути, должны искать в них Бога и только с ним идти. Иосафат когда-то до Господа возвал, когда большое войско глазами увидал. И Бог его услышал, победу обещал, ее в конце долины, что пред пустыней дал. Давид в долине дуба в Ефес-Далмине был. Там Голиафа с пращи бесстрашно он убил. Однажды царь сирийский от слух своих слыхал, что Бог не Бог долин, но гор, и потому Израиль победу одержал. Но мы народ Господен и знаем, что везде Господь наш пребывает, на небе и в воде. Всегда молитвы слышит, помощник он в беде, в горах и на равнинах, и в нашей он судьбе. Хвалу ему возносим за всю его любовь, за то, что он дарует прощение грехов.

Дорогие друзья, не следует думать, что любовь — не поддающаяся контролю, непредсказуемая эмоция. В первом послании Иоанна 4:11 написано: «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». В этом стихе говорится, что любить мы должны, а это было бы невозможно, если бы любовь была лишь неуловимым, случайным чувством, которое приходит так же неожиданно, как простуда. Любовь невозможно представить без эмоций, но главную роль в ней играет все-таки не они, а воля. Еще одна ошибка — думать, что для любви есть место лишь в мире грез, что она не имеет никакого отношения к монотонным будням. На каждый час лунного света и роз приходятся недели стирки, глаженья и уборки. Другими словами, любовь должна стать частью нашей повседневной жизни. Если на столе стоит ваза с яблоками, любовь выбирает для себя самое маленькое и невзрачное. Любовь всегда вымоет после себя раковину или ванну. Любовь выключает свет, когда он больше не нужен. Любовь не переступит через лежащую на полу обертку от конфеты, а поднимет ее. Перед тем, как вернуть друзьям взятую у них на прокат машину, любовь всегда заправит ее. Любовь выносит мусор, не дожидаясь, когда ее об этом попросят. Она никогда не заставит других ждать. За столом она сначала обслужит других и лишь потом себя. Она уносит плачущего ребенка из зала, чтобы не мешать собранию. Любовь говорит громко, чтобы и тугие на ухо могли слышать. Любовь очень много работает, чтобы ей было чем поделиться с другими. Любовь одета в ослепительные одежды, но кайма их касается пыли. Подол их на камнях улиц и траве проселочных дорог. Она не имеет права в уединении наслаждаться величием гор. Она должна спускаться в долины, ведь только тогда она обретет полноту, когда подаст руку помощи обессилевшему пилигриму, когда своим жаром зажжет охладевшее сердце. На дивных страницах оставил Христос слова о любви совершенной, чтоб среди скорбей, испытаний и слез она оставалась нетленной, струилась всегда, как кристальный ручей, что жажду собой утоляет, и страждущие находили бы в ней источник, что их оживляет. Как люди хотят видеть в наших глазах сияние славы небесной, чтоб образ святой оживал бы в сердцах от близости с Господом тесной, чтоб счастьем отсвечивали неземным объятые радостью лица, и видевшим то захотелось самим усердно об этом молиться, и весть об Иисусе неслась бы туда, где вовсе о ней не слыхали, снимая с усталых сердец навсегда гнетущие душу печали. Исполним желание Христа самого светить в своей жизни делами. Узнает весь мир, что мы дети Его, коль будет любовь между нами. Она есть преддверие рая для тех, кто сердце Иисусу вручает. Пускай же любовь среди сумрачных вех светильником ярким сияет. Пусть свет этот манит людские сердца, пусть ширится Царство Христово, и чудно исполнится воля Отца, людей пробудив к жизни новой.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: На прошлой неделе мы обратили внимание на два состояния людей в преклонном возрасте, которые резко отличаются друг от друга. Оба состояния были проиллюстрированы из Слова Божьего. Вначале мы говорили о ветхозаветном муже веры Аврааме и отметили, что в 25 главе книги Бытие о нем сказано следующее. «И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему». Авраам прожил насыщенную, наполненную смыслом жизнь, и когда приблизился конец, он мог сказать, что доволен прожитым. Разве это не прекрасная картина старости? Но затем перед нами была другая картина. Мы останавливались на стихах из 12 главы книги Экклезиаста. В данном случае положение было совершенно иным. У этого человека печальный и мрачный взгляд на жизнь вообще, и в частности на старость. Очевидно, что Соломон, автор книги Экклезиаста, был несчастным, обескураженным и огорченным человеком, когда он приблизился к концу своей жизни. Потому что, имея в виду преклонный возраст, он пишет: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Говоря о последних годах жизни, он приходит к такому выводу. «Суета сует», — сказал Экклезиаст, — «все суета». Какой контраст, какая разница во взглядах на старость у Авраама и Соломона? Я убежден, что их взгляды очень отличались. Во-первых, была большая разница в том, как они прожили свои молодые годы. Очевидно, что Соломон часто сожалел о том, что его время, способности и богатства были растрачены в безнравственности при сомнительном образе жизни. С другой стороны, жизнь Авраама характеризуется верностью и постоянным приближением к Господу. Но существует и много других причин, из-за

возраста и с темой, чьи сердца переполнены горечью. Как я обнаружил, один из решающих факторов в отношении этих людей к жизни и к своему возрасту – это их взаимоотношения с собственными детьми и с младшим поколением в целом. Если эти взаимоотношения теплые, здоровые, полные любви, то, как правило, пожилые люди довольны, счастливы и удовлетворены. Напротив, если у них натянутые отношения с детьми, а у детей нет уважения и любви к престарелым родителям, в жизни пожилых людей будет только горечь, печаль и несчастье. Посмотрим на жизнь Соломона, самого мудрого и богатого человека своего времени, а возможно и всех времен. Когда он достиг преклонного возраста, он пришел к выводу, что все суета сует. В чем же дело? Соломон имел все – мудрость, богатство, власть. Но одного не доставало – хорошей семейной жизни. И я убежден, что именно это было причиной горечи, переполнявшей Соломона в старости. Во-первых, Соломон уклонился от Божьего плана для брачной жизни. Один муж и одна жена. У Соломона в буквальном смысле были сотни жен, точнее, 700 жен. Что это может быть за муж? А какова участь всех родившихся детей при таком отце? Как Соломон мог быть хорошим отцом для всех этих детей? Это просто невозможно. Довольно трудно справиться с этой задачей, имея 2 или 3 детей. Нехорошие взаимоотношения Соломона с его детьми хорошо проиллюстрированы в случае Равама, унаследовавшего трон отца. В 12 главе 3 книги царств мы обнаруживаем у Равама полное отсутствие уважения к пожилым людям. В 8 стихе сказано: «Но он, то есть Равам, пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним». Равам больше доверял советам своих неразумных сверстников, чем советам опытных, мудрых старцев. Мне это говорит кое о чем. Это говорит мне о том, что у Равама не было уважения к старшим людям и не было уважения к своим родителям. Послушайте снова, что сказано в 3 книге царств. «И отвечал царь, то есть Равам, народу сурово, и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: „Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами“. И не послушал царь народа». Перед нами молодой человек, отравляющий жизнь окружающим, не имеющий уважения к своим родителям и к пожилым людям. Не мудрено, что достигший престарелого возраста, Соломон был огорченным и разочарованным человеком. С таким сыном, как Равам, совершенно неудивительно, что он чувствовал себя подавленным. Ну, а что можно сказать о взаимоотношениях Авраама и его сына Исаака? Известно, что Исаак не был полнейшим совершенством, и у него были свои слабости. Некоторые из них он унаследовал от своего отца, как, например, привычку говорить неправду. Однако, насколько нам известно из Писаний, Исаак был хорошим сыном. Вы помните его безропотное послушание на горе Мария? Он послушно последовал за своим отцом, полностью доверяя ему, даже когда отец занес над ним нож, чтобы заколоть сына на жертвеннике. Вспоминая этот случай, обычно мы говорим о вере Авраама, но мне кажется, что Исаак тоже усвоил там несколько уроков веры. Перейдем к следующему событию. Авраам устраивает брак Исаака и Ревекки. Опять-таки, мы не видим никаких признаков сопротивления со стороны Исаака или попыток настоять на своем. Исаак доверял своему отцу
и считался с

его мнением. Снова это говорит о хороших, здоровых взаимоотношениях между отцом и сыном. В последнем упоминании об Исааке до смерти его отца, это записано в 5 стихе 25 главы книги Бытия, сказано: «И отдал Авраам все, что было у него, Исааку». Авраам пользовался доверием и уважением Исаака, и, в свою очередь, Авраам доверял Исааку и уважал его. Авраам отдал ему все свое имение. Имея такого сына, как Исаак, неудивительно, что Авраам умер, как написано, насыщенной жизнью. Сам факт того, что наши взаимоотношения с родителями могут так сильно сказаться на их отношении к жизни в преклонном возрасте, довольно отрезвляющий факт. На нас возлагается ответственность за благосостояние наших пожилых родителей, и мы рассмотрим несколько практических советов, с помощью которых мы можем обеспечить счастье и удовлетворение нашим родителям в их преклонные годы. Итак, каким образом мы можем проявить уважение к людям преклонного возраста вообще и, в частности, к нашим родителям? Есть ли в Библии советы, касающиеся этой области человеческих взаимоотношений? Да. Во-первых, нам сказано, чтобы мы уважали саму старость. Слово Божие говорит об этом в книге Левит. «Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего. Я Господь». Бояться Бога и почитать пожилых – оба эти повеления идут рука об руку. Мне интересно, часто ли мы встаем с места перед пожилыми людьми, когда встречаем их в автобусе, в наших семьях или где угодно. Как мне кажется, вежливость и учтивость стали устаревшими традициями. Нам следовало бы возвратиться к основным формам вежливого обращения, в том числе к почтительности в присутствии пожилого человека. Неужели это значит, что нам в буквальном смысле следует вставать с места, когда в комнату входит пожилой человек? Да, насколько я понимаю, имеется в виду именно это. Но это также значит, что мы должны внутренне вставать. То есть проявлять уважение к престарелым не только внешне, но и развивать уважение к ним в наших сердцах и умах. Библия также говорит о том, чтобы уважение проявлялось у нас в готовности и желании выслушать наших родителей и других пожилых людей. В 23 главе книги Притчи сказано: «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет». Каково бы ни было наше мнение о том, чего сумели достичь наши родители – или о том, чего они не достигли, оно не играет никакой роли. В Библии не сказано, что мы должны уважать старших за то, как они нас воспитали, или за их достижения. Библия говорит, чтобы мы уважали их, потому что, независимо от всего остального, они дали нам жизнь. Так что необходимо признать, что если бы не наши родители, то нас не было бы на свете. Так что, по крайней мере, мы можем уважать их за данную нам жизнь. Но нам следовало бы внимательно прислушиваться к ним еще и потому, что с возрастом и опытом они приобрели мудрость. Но мои родители, даже неверующие, может возразить кто-то. Как же мне выслушивать их советы, если они не знают Господа? Допустим, в этом есть какая-то доля правды. Но наверняка ваши родители приобрели опыт в определенных областях, и за это вам следует уважать их. Прислушивайтесь, когда это только возможно, и постарайтесь усвоить все, что окажется полезным. Также нам следует проявлять уважение к старшим в своей речи. В ветхозаветные дни проклятие в адрес родителей было преступлением, ведущим к смертной казни. Подумайте только, а если бы такой закон существовал и сегодня? В притчах 30:17 очень наглядно сказано:
Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Допустимо ли, чтобы наши дети или мы сами насмехались над мнениями пожилых людей? А не случалось ли вам с презрением думать об их поступках или смеяться над физическими слабостями старости? Хорошо было бы не забывать, что наше отношение к престарелым и к нашим родителям неизменно передается нашим детям. И когда мы состаримся и поседеем, по всей вероятности, наши дети будут обращаться с нами точно так же, как мы обращались со своими родителями. Подумайте об этом. Итак, каким образом мы можем выразить свое уважение к престарелым? Об этом можно сказать намного больше, чем мы успеем сегодня, но запомните, по крайней мере, эти три принципа. Будьте вежливыми. Уважайте престарелых. Они достойны этого. Будьте готовы выслушать и принять советы от старших. И третье, следите за своей речью, чтобы не сказать того, о чем вы будете сожалеть впоследствии, когда сами будете постарше. И не забывайте, что при любом типе взаимоотношений ответственность никогда не возлагается на одного человека. Родители и дети – обе стороны одинаково ответственны перед Богом за то, чтобы обеспечить хорошие, здоровые взаимоотношения в семье, скрепленные любовью. Тогда все мы сможем сказать вместе с Авраамом, что мы прожили полноценную жизнь, что мы насыщены жизнью. Да поможет Господь в этом каждому из нас. Каким образом...

Иногда мне задают вопросы. Почему Бог допускает горе? Почему повсюду льются слезы? И неужто мир погибнет вскоре? Почему война и гибнут дети, ведь они ни в чем не виноваты? Почему зло правит на планете? Почему мир создан для богатых? Бога я оправдывать не буду. Бог наш справедлив и суверенен. Он нас любит и царит повсюду, и в любви своей Он людям верен. Бог не допускает людям горе. Горе есть итог бездумных действий. Мы ведь между собою в вечном споре. Беды вытекают из последствий. Да, мы слезы льем и плачем часто. Много в этой жизни огорчений. Каждый хочет непременно счастья. Но не каждый встанет на колени. Войны на земле все происходят, потому что правят деньги миром. Люди выбор сделали сегодня и пошли вслед за своим кумиром. Зависть и амбиции, гордыня — все правы. И кто кому уступит? Извините, каждая гусыня за свое дитя чужих погубит. Дети гибнут, Бог их забирает, а чего-то худшего, поверьте. Он ведь до конца весь путь их знает и спасает их ценою смерти. Бог их в рай чудесный забирает, чтобы в ад потом их не отправить. Часто ведь ребенок, вырастая, не желает Господа прославить. Люди сами войны разжигают, в ненависти жить предпочитая. Страх Господень глупостью считают. Кров, как воду, сами проливают. К власти рвутся все любой ценою. И законы пишут для богатых. Жизнь людская ничего не стоит. И во всех мы ищем виноватых. Люди строят жизнь свою без Бога. Слово послушание им чуждо. Всех влечет широкая дорога, хотя вроде кроткие наружно. Маски, поснимайте, люди, маски. Лицемерием себя же не губите. Лжете вы друг другу без опаски. Под собою суквы не рубите. Уничтожите вы злобою планету, если к Богу все не обратитесь. Если души не стремятся к свету, то в себе сначала разберитесь. Бог нам Библию в наследие оставил, чтобы жить учились мы, как люди. Мы предпочитаем жить без правил. Почему же Бога тогда судим? Обвиняем мы, безумцы, Бога, а во всем ведь сами виноваты. Царство Божье — узкая дорога. Да и выбор все еще есть, кстати.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Луки 7:3-5. Когда мы это читаем, нам становится стыдно. Этот сотник был язычником, но он превосходит нас, христиан, своей любовью и милосердием. Капернаум был самым важным городом Галилеи, и в Галилее жили люди, которые очень ненавидели римское правление. Они страдали от того, что народ Божий был порабощен языческими насильниками и римлянами. Там, в Галилее, не утихала ненависть. Это в любом случае непросто — быть в Капернауме начальником гарнизона. А теперь взгляните на этого начальника. Когда старейшина города просит Иисуса пойти к сотнику, он иудей, это делает с радостью. Он достоин, построил нам синагогу. И сразу нам становится понятно, как здесь человек победил тихую ненависть. Через милосердие и любовь. И разве оставит нас равнодушным милосердное сердце этого сотника, который так заботится о больном слуге? Если язычник может быть таким, то и мы, христиане, должны завоевывать мир только любовью. Мы, христиане, тоже должны побеждать ненависть любовью, которую имеет Господь, умерший за своих врагов.

Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102, 11.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов – музыкальный час. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Луки, глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о гальянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал им сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу? И не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда он это говорил, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». И проходя

0: откуда вы? Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на наших улицах ты учил. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемым вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Говорю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне».
1: Евангелие от Луки, глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя. И звавший тебя и его подошед не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришед садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошед сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал:

0: сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Не в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Луки, глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед, возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А нашедший созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. Еще сказал: у некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». А он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка?» Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
1: Евангелие от Луки, глава 16. «Сказал же и к ученикам своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу от тебя? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять“. Тогда управитель сказал сам себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в свои дома, когда отставлен буду от управления домом“. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись, скорее напиши 50. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Законы пророки до Иоанна. С этого времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий разводящийся с женою своею и женящийся на другой прелюбодействует. и всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. И Ваде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною!» И пошли Лазаря, чтобы омочил конец пальца своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего. 1 Иоанна 4:9. История от бытия до откровения, от величайшей мировой трагедии до величайшего на земле торжества, драматическая история падения человека и самопожертвования Бога может уместиться в этих замечательных словах. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Многие люди не понимают смысла выражения «Бог есть любовь». Оно не означает, что все на свете приятно, прекрасно и замечательно, и что Божья любовь никогда не допустит наказания за грех. Божья святость не допускает греха без наказания, но Божья любовь нашла возможность искупления и спасения заблудшего и грешного мира. В соответствии с Его замыслом Иисус Христос сошел с небес и отдал свою жизнь как окончательную и совершенную жертву для искупления грехов. Но мы должны ответить на этот дар. Мы должны поверить. Мы должны посвятить нашу жизнь Иисусу Христу, нашему Спасителю и Господу. А ты доверяешь Ему? Впереди тебя ждет жизнь вечная.

Момент творения. Осы – биологическое чудо. Когда разговор заходит об осах, вам лучше забыть все, что вы учили по биологии о половом размножении. У ос есть женские и мужские особи. Но дальше все не так просто. Самцы могут производить только самок. После совокупления самки сохраняют семя у себя в половых путях, в особой сумке. Оно пригодится лишь после того, как оса отложит яйца в куколку мухи. И то лишь в том случае, если ей захочется произвести самок. Самка сама определяет, какая часть ее потомства будет женского пола, а какая мужского. Она откладывает яйцо. А затем выталкивает семя из сумки, оплодотворяя его. Из такого яйца вылупится самка. Если же оса не оплодотворит яйцо, то из него выйдет особь мужского пола. Изучая размножение ос, ученые обнаружили еще одну странную особенность. Некоторые самки производят только самцов. Дальнейшее исследование показало, что это обусловлено наследственностью, то есть факторами, которые передаются по мужской линии. Но загадка в том и заключается, что нет никакой мужской линии. Самцы могут давать жизнь лишь самкам. Более того, осы создают огромное множество проблем для убеждений эволюционистов, потому что с таким способом размножения, который является, скорее всего, недостатком, а не преимуществом, они никогда бы не эволюционировали. Хотя такой способ размножения и можно назвать недостатком, Бог все так устроил, что осы выживают и продолжают свой род. И это служит его целям. Само существование ос опровергает сомнения тех, кто не верит в Творца и Бога Вселенной. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

0: Дух Святой, Утешитель, я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое. Может, обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение ты свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых благословений освежает блеклую листву и смывает пыли наслоение, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе. Посещай и дальше утешая, Дух Святой, меня здесь на земле. Аминь.
1: Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, Божественный врач. В ужасные топи уныния, в ущелья, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помочь.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12.

0: Доброе время суток, уважаемые радиослушатели!
1: Предлагаем вашему вниманию послушать некоторые фразы о Духе Святом, о Его функциях, назначении и действиях в среде Божьего народа, формировании нашей жизни.
0: Бог узнает своих не по церковному списку, а по печати Духа Святого, который отражается в жизни Его детей.
1: Излюбленную фразу многих верующих «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его» принимают за тест, который определяет принадлежность Христу. Но Дух Христов выражается не настроениями, чувствами, рвением, дарами или подвигом, а только тем, что говорит апостол Павел в первой половине того же стиха. Цитата взята из нового греческого перевода. «Вы же не подчиняетесь своей греховной природе, а подчиняетесь Духу, если в самом деле Дух Божий живет в вас». Римлянам 8:9. Новая жизнь, исполненная плодами Духа, освящение в послушании Богу – вот истинный критерий, подтверждающий наличие Духа Христова в нас.
0: Мы нуждаемся в Святом Духе сейчас для того, чтобы, имея постоянную помощь с Его стороны, победить силы зла и достигнуть Божьего стандарта святости.
1: Дух Святой имеет много функций в среде Божьего народа, одна из которых состоит в формировании вашей жизни, в согласовании ее с Божьей волей, то есть в непрерывном вашем освящении. Работа освящения продвигается вперед в той степени, в которой ваша жизнь руководима им.
0: Только Святой Дух знает особые опасности, поджидающие нас в каждой ситуации, или особые благословения, удовлетворяющие нашим индивидуальным нуждам. Он верно проводит нас через опасности и открывает нам благословения.
1: Цель Духа Святого состоит в полном обновлении искупленных, в обновлении их духа, души и тела. Поэтому во всем, что Он не делает, Он имеет в виду освобождение всех способностей человека. Он никогда не станет пытаться превратить человека в робота, если даже этому роботу предстоит делать одно лишь добро.
0: Присутствие Святого Духа – ограничивающая сила, которая не дает нам делать то, что мы бы сделали в Его отсутствии. Служение Святого Духа явно обращено против греха.
1: Когда Святой Дух поселяется в нас, Он указывает на грех. Если мы постоянно не слушаем Его и отказываемся уничтожить грех в своей жизни, мы огорчаем Его, и Он перестает разговаривать с нами.
0: По мере того, как человек укрепляется в Господе, Святой Дух продолжает обличать его в тех проступках, которые он совершил.
1: Исполненность Духом Святым – это не то, что получают благодаря теоретическому знанию каких-то духовных законов или через рукоположение. Оно связано с отдачей себя Богу, изучением Библии, молитвой и послушанием. Мы не получаем полноту Духа раз и навсегда. Мы можем оскорблять Его своей неверностью, равнодушием и безразличием.
0: Если христиане всегда будут наполнены Духом Святым, мир не сможет повлиять на них, они будут оказывать влияние на мир.
1: Всюду, где работает Дух Святой, освобождая души и приводя их в тесное общение с Богом, трудится и сатана, преподнося свои методы ложной имитации и внутренних переживаний. На одну живую церковь приходятся десятки мертвых, которые, опираясь на те или другие аргументы, своими заявлениями претендуют на привилегированное положение перед Богом. Истинную силу и духовные дары сатана подменяет шумом иллюзией, а живую связь с Богом – фальшивой религией с множеством посетителей, отправлением пышных атрибутов и переманиванием душ на свою сторону. Сколько людей, повстречавшись с живым Богом, сатана успокоил в стенах псевдоцерквей, лишенных духовной жизни. Наша цель идти исключительно по стопам нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа И тогда благодатные дары Святого Духа раскроются сами в нашем сердце без искусственных усилий со стороны человека. Божьих вам благословений, дорогие наши друзья! Пусть ваши сердца наполняются познанием истин Господних, наполняются Святым Духом, посланным главным образом для того, чтобы осветить нас, уподобив образу Божьему.

про Дух Святой. Побит Христос, весь в ранах и страданиях, за мой он грех висит сейчас при мне. И все ученики его метаются в сомнениях, царь он или нет, Бог он или нет. Мы все собрались, все в недоумении, ведь чудеса творил он, как же он поник и умер. Где же чудо? Чудо в чем? И вот являлся нам Господь или в духе, или в теле и говорил: не отлучайтесь вы, ждите обещанного, вы в Иерусалиме. И вот прошло уж 50, кто молится, кто просит силы, народ еще чего-то ждет, и все столпились в Иерусалиме. И вдруг внезапный шум, мы не поймем, то сильный ветер, что ли, и вдруг наполнился весь дом. Явились языки Господни. Каждый из нас заговорил, Бог дал нам новые наречия. Сам спустился, в нас почил и разделил наречия. И с этих пор, друзья, повсюду, кто приближается к Христу, Святой Господь дает наречие, что родилось на небесах. Дух Святый, Он дарует силы, Он помазание наше, свидетельство во мне, что Иисус Христос совсем не сказка. Он Бог живой, Его обетование на земле. Просите, братья, пусть Дух Святой наполнит нас, и будем святы, свидетелями будем мы по всей земле, до всех краев мы донесем Дух Правды, Дух Утешитель. Он – победа, Он – знамя наше, нежность и покой, Он сила, пламя, утешитель. Когда тебе плохо, Он всегда с тобой. Научит Он, откроет правду, покажет путь твой в небеса. Его ты слушай, тихий ветер, что вторит Божью волю, что на небесах. Слава нашему Богу. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

мне не страшны даже смерть, могила, ведь по дороге ты идешь со мной. Хвала Христу за дар Святого Духа, что Он послал утешителя нам. И если даже в мире заваруха, то Он же ходатайствует за нас. Ты, утешитель, душу укрепляешь, даруешь мир и радость, и покой. Нам утешение в сердце посылаешь, не оставляешь, но идешь со мной. Когда же в теле иссякала сила, изнемогала, падала в борьбе, в тот час Христу молитву возносила, и Дух Святой участвовал в мольбе. Когда наступят сильные враги, и будет страх, и сумраки, и тени, о, Дух Святой, тогда лишь только Ты со мною вместе станешь.

0: духовные размышления на каждый день.
1: Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Исаия 53, глава 4 стих. Мессия, страдающий слуга, поражен Богом. Интересной особенностью этого великого пророчества является то, что оно написано в прошедшем времени, хотя исполнилось лишь спустя 700 лет. Некоторые называют это пророчески совершенным временем. И действительно, пророчество относится к будущему, когда глава 53 станет исповеданием благочестивого остатка иудеев. Какое замечательное свидетельство истины и какая сила вдохновения! В бедственное время для Иакова они осознают, что Христос пострадал ради них, понеся их немощи и болезни. Они презирали его и не считали своим царем. Они думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Распятие было омерзительно. Всякий, кто был распят, был, несомненно, проклят Богом. И в самом деле их писания гласят: «Проклят пред Богом всякий, повешенный на древе». Их лидеры поэтому и хотели, чтобы его распяли. Ни один иудей никогда бы не поверил Мессию, который распят. Вот почему они настаивали на том, чтобы Пилат распял его, хотя тот сказал: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». По сути, он говорил, что ему все равно, если они возьмут его и побьют камнями, лишь бы он сам не впутывался в это дело. Но они закричали еще громче: «Возьми, возьми, распни его!» Христос был поражаем Богом, сделавшись за нас клятвою.

Настало для Христа уже то время, и облако взяло его к себе. Вознесся Иисус к Отцу пред всеми, свершив победу в праведной борьбе. Они смотрели в небо восхищенно. Иисус взносился птицей так легко, но сердцем были несколько смущены. Разлука им давалась нелегко. 11 с горы той возвратились в Сироцкий, без Христа Иерусалим, и вместе в горнице одной склонились с молитвою к тому, кто был любим. Спаситель обещал их не оставить, и ждали с трепетом обещанного дня, и он пришел, уже 12 стали в молитве силы, духа и огня. Они и не сироты, ведь в каждом дух Господень, он жил в сердцах их, как и обещал. И мы не одни, друзья, сегодня он каждому Святого Духа дал. Когда сосуд мы погружаем в воду, наполнен будет он аж через край. Вот так и мы, духовной нам природой, должны исполниться, лишь только пожелай, чтоб Духом и Святым преисполнялись, чтоб реки потекли живой водой, чтоб в Духе мы росли им, укреплялись, чтоб Духа плод святой чередой. Иисус Христос, Он Лев, Он сильный в брани, Господь Творец, Он Царь Царей, Он Бог, а Дух Святой в Его прекрасной грани сошел с небес, как светлый голубок. Он голубь мира, Он источник святости, покой, блаженство, это Дух Святой, Он утешитель всем и без предвзятости, такой весь нежный, любящий, простой. Простой, как голубь, чистый, белоснежный, а голубя вспугнуть всегда легко. Коль духа огорчит душою грешной, он улетит подальше, высоко. Не огорчайте Духа же Святого, которого оставил нам Господь, нам без него до края дорогого, ну, не дойти и грех не поворот.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12, 13.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принц интерпретирует Библию». Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы начинаем новую неделю, темой которой будет «Бог, объявленный в своих именах». В этой серии бесед мы будем говорить о том, что мы знаем о Боге посредством изучения Его имен в Священном Писании. Все библейские имена в библейские времена имели большую важность, во всяком случае гораздо большую, чем имена имеют сегодня. Почти все имена в Библии имеют специфическое значение и соответствие лицу с данным именем. Ярким примером этого могут быть, например, библейские патриархи Авраам, Исаак и Иаков. Имена двух из них переменил сам Бог. Имя Авраама сначала было Авраам, но Бог потом переменил имя Авраам на Авраам. Авраам значит «торжествующий отец», а Авраам значит «отец многих». Имя Иакова Бог переменил на Израиль. Иаков значит «запинающий», «хитрый», тогда как имя Израиль значит «тот, кто боролся с Богом» или «Божий герой». И каждый раз перемена имени означала кризис в жизни личности, имея решительное влияние на будущее назначение и развитие характера. Другими словами, имя исправлялось характером и предназначением. Вы, конечно, можете спросить, почему имя Исаак не изменилось на другое имя? Причина этого довольно интересная, потому что Бог избрал имя Исаак еще до его рождения. Ясно, что имя, избранное Богом, не должно претерпевать изменения. Но все это говорит о том, что имена в Библии были очень важными. Они указывают на характер и природу человека. Но если все это применимо к именам людей, то это должно быть еще больше применимо по отношению к Богу. Это и есть тема сегодняшней беседы, а также радиобесед всей нашей недели. Имена Божьи. Первичным именем Бога в гебрайском языке в Ветхом Завете есть имя Элохим. Это имя выступает уже в первом стихе Библии, в очень важном смысле. Книга Бытие, 1 глава, 1 стих, читаю. «Вначале сотворил Бог Элохим, небо и землю». После этого имя Элохим употребляется в Библии в Ветхом Завете около 2500 раз. Одним из ясных заключений есть то, что Библия является книгой, которая концентрирует наше внимание на Боге. Это и есть причиной непрекращающегося к ней влечения человеческого рода. Одним из очень важных фактов об имени Элохим есть то, что это существительное множественного числа. Окончание «им» – «Элохим» в гебрайском языке является признаком множественного числа. Интересно, что существует и единственное число этого слова, а именно «Элоах». Эта форма встречается в Библии более чем 50 раз, в основном в книге Иова. Книга Иова является вполне возможно самой древней книгой Библии, что указывает на то, что слово «Элоах» является древнейшей формой, которая постепенно вышла из употребления. Следующим интересным фактом о имени Элохим есть тот факт, что хотя это фраза множественного числа, за ней почти всегда следует нормально глагол, стоящий в единственном числе. Так, например, в стихе «в начале Бог», то есть Элохим,
стоит во множественном числе. Сотворил, а глагол сотворил стоит в единственном числе. Это книга Бытие, 1 глава, 1 стих. При этом мы должны помнить, что в гебрайском языке глаголы имеют как единственное, так и множественное число. Короче говоря, так же, как и в русском языке. В английском языке есть только одна форма. Таким образом, глагол, идущий после слова «элогим», «бог», стоит в единственном числе, то есть «сотворил», а не «сотворили». Однако есть интересные случаи, когда после слова «элогим» следует глагол также во множественном числе. Одним из наиболее интересных есть книга «Бытие», 20 глава, 13 стих, где Авраам говорит: «Бог, то есть Элогим, повели меня странствовать из дома отца моего. Не повел, а повели». Нет сомнения в том, что Авраам здесь говорит об истинном Боге, который предстал перед ним. Важным моментом есть то обстоятельство, что в данном конкретном случае Авраам говорит с языческим царем. Я считаю, что, вероятно, Авраам решил немного сообразовать свой язык, то есть приспособить его к образу мышления языческого царя. В этом и заключалась вся причина этого феномена. Кстати, об этом мы будем больше говорить в наших следующих радиобеседах. Но мы желаем сказать немного больше о форме «Элогим» сегодня. «Элоах» и «Элогим», то есть и единственное, и множественное число, происходят из более раннего имени слова «Эль». Главным значением этого слова, то есть «Эль», есть «сила». Оно, например, употребляется в этом значении в книге «Бытие», 31 главе, 29 стихе, где Лабан разговаривает с Иаковом. Между ними было некоторое несогласие, и Лабан говорит Иакову: «Есть в руке моей сила сделать вам зло». Здесь слово «сила» представлено словом «эль». То же самое слово употребляется и для слова «Бог». Таким образом, основным значением, содержанием слов «эль», «элоах», «элогим», происходящих от слова «эль», есть «сильный» или «могущественный». Форма множественного числа «элогим» выражает полную сумму всего, что является, что относится к Богу. Эта мысль выражена в Новом Завете, в послании к римлянам, 1 главе, 20 стихе, где апостол Павел говорит: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Апостол Павел говорит, что существуют определенные аспекты Бога, которые проявлены в творении, и он называет их «невидимое Его», определяя это как вечную силу и божество. Это и есть то, что значит слово «Элогим» – Божья вечная сила и божество. Интересно, что Иерусалимская Библия передает этот же текст фразой «сила и божество». Быть может, наиболее понятный перевод слова «Элогим» должен звучать как «божество», так как мы должны взять во внимание его форму множественного числа.

Им также иногда Библия дает название Элохим. Так, например, в Псалме 8, 6 стихе псалмопевец говорит о людях. «Немного ли уморил его пред ангелами? Славою и честью увенчал его». Есть перевод, который говорит «немного ты уморил его пред Богом». Конечно, все согласны, что речь здесь идет об ангелах. Тем не менее, как мы видим, иногда слово «Элогим» относят и к ангелам. Слово «Элогим» иногда относят в Библии и к человеческим судьям. Так в книге Исход, 22 главе, 9 стихе, закон Моисея говорит: «О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинять судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое». В данном тексте слово «судьи» передано гебрайским словом «Элогим». Таким образом, имя «Элогим» распространялось и на человеческих судей, потому что они представляли правосудие Бога. Дальше слово «Элогим» иногда применялось и к правителям. Так, например, в Псалме 81, 1 стихе, Асав говорит: «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». В этом тексте мы опять находим слово «Элогим», означающее «правителей». И, наконец, в книге Исход, 12 главе, 12 стихе, слово «Элогим» применяется к сатанинским властям и силам. Бог говорит: «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». В данном случае эти боги являются врагами истинного Бога и его народа. Несомненно, что речь здесь идет о сатанинских властях и силах, об управителях сатаны в сатанинском царстве. Но эти боги, тем не менее, названы здесь именем Элогим. Таким образом, мы видим, что слово «Элогим» применяется в Библии и к ангелам, и к человеческим судьям, и к человеческим владыкам, и к сатанинским ангелам. Только по той причине, что слово «Элогим» сопряжено с атрибутами, свойственными Богу, такими как сила, величие, праведность, справедливость, вечность, небесное существо. Суммарное значение этого слова выражается одним словом – божество. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2:8-9. Думая о Божьей благодати, теряю смысл справедливости как основы системы человеческого существования. Я жажду справедливой кары для преступника, чтобы другие боялись беззаконничать, а Бог готов простить кающегося грешника, оказав ему незаслуженную милость, избавив от наказания и позора. Думая о Божьей благодати, теряю смысл милости как важного условия для человеческого выживания. Там, где я готов понять или простить согрешившего, просто забыв о преступлении, Бог требует покаяния как единственного необходимого условия для прощения. Похоже, что Божья благодать явно не вписывается в мое человеческое мировоззрение. Поэтому вместо того, чтобы пытаться совмещать несовместимое, может мне проще смириться, согласившись с превосходством Божьей благодати над моим разумом, с моими человеческими определениями справедливости и милости. И приняв Божью благодать для себя лично, перестать рыдать над своими жизненными ошибками, найти в себе мужество к искреннему покаянию, и научиться радоваться незаслуженному и ежедневному Божьему прощению, а также старательно учиться у Бога смотреть на жизнь моего окружения через призму Божьей благодати, никогда не забывая о своем статусе когда-то помилованного грешника, запрещая себе жаждать справедливого и немедленного воздаяния, позволяя Богу ждать покаяния согрешающих и миловать искренне перед Ним кающихся. Миловать не по прихоти, а по справедливости, возложив заслуженное покаявшимися грешниками наказание на Христа, Сына Божьего, для удовлетворения Божьей справедливости неминуемого воздаяния. Этот подарок человечеству назван благодатью Божьей, а радостная весть об этом названа Евангелием. Нам же необходимо просто перестать горделиво пребывать в своей самоправедности, а в смирении принять благодать как дар личного прощения и учиться жить в благодати для своей святости и непорочности и рассказать о благодати всем в ней нуждающимся, показав благодать действий на своем личном примере святой христианской жизни.

Из глубины безмерного отчаяния, усталости, бесплодности труда, ни громкий крик, ни шепот, а молчание взвивается в заоблачную даль. Молчание не будоражит спящих, но в глубине суровой немоты живое сердце судорожно плачет, и этот плач достигнет высоты.

Далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102, 12, 13.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Уважаемые радиослушатели, вы на волнах радио МВ, и мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Анни снова кашляла. Она кашляла вот уже несколько недель, и это Бинетта ужасно злило. «Если ты скоро не справишься со своим кашлем», — накричала она однажды после ужина на Анни, — «я тебя отправлю». Иосиф замер. Новый груз тяжело лег на его и без того усталые плечи. «Куда, отец?» Иосиф с нетерпением ждал момента поговорить с матерью наедине. «Мама, куда ты должна отправиться?» – прошептал он, схватив мать за руки. Он со страхом всматривался в ее лицо. В нем читалось замешательство и изнеможение. «Не знаю», – ответила она. «И что отец этим хотел сказать?» «Понятия не имею, Иосиф». «Но, мама, смогу я тогда быть с тобою?» «Ну, Иосиф, я действительно не знаю, что отец имел в виду, говоря это. Ему не нравится, что я кашляю, это я точно знаю. Я стараюсь, как могу его подавить, но он не покупает мне никаких средств от кашля. Ах, Иосиф, может, мне не надо было тебе все это говорить. Не беспокойся об этом, пожалуйста. Может, он это сказал просто так? Может, и в самом деле его отец об этом сказал просто так, но, несмотря на это, Иосиф в этот вечер просто не находил себе покоя. Он долго не мог заснуть. Куда отец собирается отправить маму? Куда? Ну куда? Иногда слова, просто так сказанные, могут иметь тяжелые последствия. Только под утро Иосифом овладел беспокойный сон. Всегда, когда его мама начинала кашлять, он с беспокойством и боязливо смотрел на отца. Холодная погода установилась надолго. Утром еще затемно уходил Иосиф из дому, чтобы вовремя успеть в школу. Часто ему приходилось идти по глубокому по колено снегу. Амос Пеневел снимал с него чулки и вешал их через веревку за печкой. Потом укутывал его в свое собственное пальто до тех пор, пока чулки высыхали настолько, что их можно было снова одеть. Однажды вечером разразился особенно сильный ветер. Иосиф Амстронг был единственный ученик, за которым не пришел отец. Все ученики разошлись. Остались только Иосиф и учитель со своими 5 детьми. Пришло время замыкать школу и идти домой, но за самым маленьким, самым младшим учеником еще никто не приходил. «Как ты думаешь, отец еще придет за тобою?» – спросил учитель, всматриваясь в уходящую вдаль улицу. «Наверное, нет», – печально ответил Иосиф. «Тогда я сам отвезу тебя домой. Ребенок твоего возраста при таком шторме не должен идти домой один». Анни встретила Иосифа у ворот дома. «Большое, большое вам спасибо!» – благодарила она учителя Пеневела. Когда Бинет узнал, что учитель своей упряжки привез Иосифа домой, он только сказал. «Он получает $85 в месяц, так что, если считает нужным, пусть развозит учеников по домам. Я не могу вспомнить, чтобы меня когда-либо забирали из школы, независимо от того, дождь шел или снег». И так было всегда. Бинет никогда не приезжал за Иосифом ни единого раза. Если вдруг разразившаяся непогода заставляла родителей отправляться за своими детьми, Иосиф был единственный, кто должен был идти домой один. Поэтому, когда погода портилась, мать оставляла его дома. Как Иосиф не любил школу, как бы ему не хотелось не пропускать ни одного часа занятий, он был послушен, если мать говорила: «Ты сегодня лучше не ходи, сыночек, ты весь промокнешь, пока дойдешь». Весной, примерно за месяц до окончания занятий, брат Анни Тимоти, который был женат и имел 4 детей, переехал на новую ферму, которая находилась на километр восточнее от школы. Однажды после обеда перед учителем выстроились 4 детей – Агнес, Фредди, Марианна и Денис. Они сказали, что пришли посмотреть на школу, в которой они с будущей осени будут учиться. «Ваша фамилия значит Стокс?» «Да», — ответила Агнес, старшая из детей. Иосиф Армстронг, ваш двоюродный брат?»
1: «Да».
0: «Вон он сидит». Все четверо ему весело улыбнулись с противоположной стороны класса, а лицо Иосифа покрылось румянцем радостного возбуждения. Ему ужасно хотелось поближе познакомиться со своими двоюродными братьями и сестрами, которых он видел до этого всего один или два раза.
1: «И вы теперь живете здесь, недалеко на ферме?»
0: «Да», — снова ответила Агнес, продолжая с улыбкой смотреть на Иосифа. «До сих пор мы жили в Волкут, а вот неделю тому назад мы переехали сюда».
1: «Ну как, тебе нравится?» — шепнула она на ухо Фредди, дернув при этом его за рукав.
0: Фредди все еще с улыбкой до ушей смотрел на Иосифа. Иосиф улыбался ему в ответ.
1: «Идемте, дети, посидите немного у нас».
0: И Амос Пеневел поставил у стены 4 стула. «А теперь еще раз скажите мне ваши имена и сколько каждому из вас лет. Тогда сразу будет видно, кого мне в следующем году в какой класс зачислить».
1: «Значит так, меня зовут Агнес Стокс», — начала Агнес и встала, так как в калкутской школе их учили во время ответа вставать. Она говорила отчетливо, произнося каждое слово и достаточно громко для девочки ее возраста.
0: «Мне 11 лет, но скоро мне исполнится 12. 21 июля мне исполнится 12. Мариане 10 лет, Фредди 8. Тебе же 8, да, Фредди?»
1: «Да, незадолго до нашего приезда сюда его был день рождения, а Денису 6. Но он в школу еще не ходил».
0: Она снова села и, скрестив руки, сложила их на коленях. На ней было темно-синее платье с белым воротником и белый фартучек. Иосиф смотрел на нее с открытым ртом. Ни одна из девочек в школе не была хоть приблизительно так хороша, как Агнес. И ведь это его кузина, думал он. А Фредди, его кузен, ему 8, всего чуть-чуть старше него. Щемящее радостное чувство заставило его сердце биться быстрее. Ему часто было так грустно, поэтому сейчас этот неожиданный прилив счастья ему показался непривычным и странным. Глаза его блестели, и свежие краски заиграли на его щеках.
1: «Отец!» — сказал Иосиф, дрожащим от волнения голоса. «Представь себе, Фредди 8 лет!»
2: «Ну и что?»
1: «Так мы с ним почти одного возраста, да?»
2: «Я точно не знаю, наверное, так».
1: «Отец, а мы будем... мы будем...»
2: «Скажи, что ты хотел сказать».
1: «Они теперь, наверное, чаще будут к нам приезжать, да? И мы, наверное, к ним поедем».
2: «Иногда, конечно, но не слишком часто. Родственники иногда могут быть благословением, а иногда превращаются в настоящую обузу, поэтому слишком часто посещать друг друга не нужно».
0: Анни все еще кашляла, и этот кашель не был похож на кашель от простуды.
2: «На следующей неделе я тебя отвезу».
0: Бинет стоял перед зеркалом в зеленой раме, что висело на стене возле кухни, и заботливо расчесывал свои черные волосы.
1: «На следующей неделе?»
0: Анни затаила дыхание. Она бы упала, если бы рядом не стоял стол, за который она ухватилась.
1: «Куда? Куда ты меня хочешь отвезти, Бинет?»
2: «Мне по делам надо на север, и я возьму тебя с собой. Может, эта поездка поможет тебе избавиться от твоего кашля. Иосиф пусть остается, надо же кому-то кур кормить».
0: Иосиф только открыл рот, словно хотел что-то возразить, но большой ком застрял у него в горле и никак не давал себя проглотить. Руки его беспомощно повисли, а ноги словно онемели.
2: «Виргиния же может ехать с нами», — добавил Бинет, прежде чем услышать чье-либо мнение. «Она еще может ехать на поезде бесплатно, а Иосифа взять с собой будет слишком дорого. Да и кроме того,

0: Что случилось? Ты плачешь? Почему? Потому что сегодня не суббота или почему? Иосиф не мог отвечать. Больше всего ему хотелось подбежать к матери, обнять ее за шею и больше не шевелиться. Куда отец хочет ее взять с собой и почему ему нельзя ехать с ними тоже? Он еще никогда не ездил поездом, а теперь он должен остаться с Ирни один. Дверь открылась, и вошел Ирни. Он обычно чувствовал время, когда ему пора уже ужинать. Никогда он не заходил слишком рано, чтобы Бенет не думал, что он отлынивает от работы. «Ну, Иосиф, как твои дела сегодня?» – спросил Ирни и провел рукой по бороде, что он делал всегда, прежде чем сесть за стол. «Спасибо, хорошо», – раздался тихий голос ребенка. Ирни пристально посмотрел на стол, уставленный вкусно пахнущими блюдами, на Иосифа. Но как он научился не слишком рано приходить ко столу, так он и научился не ставить малышу слишком много вопросов в присутствии отца. Выражение лица Иосифа предостерегало его от дальнейших расспросов. В воздухе нависла напряженная тишина, которая подсказывала Ирни, что сегодня ему лучше принимать свою пищу молча. Анни тоже была погружена в грусть и усталость. Она почти не притронулась к еде и выглядела бледнее, чем обычно. Ирни видел, как дрожала ее рука во время еды. Только маленькая Виргиния, которой теперь было уже почти 3 года, сидя между отцом и матерью, создавала впечатление здоровья и полного удовлетворения. Но скоро и она станет достаточно взрослой, чтобы заметить, что у матери нет аппетита, и она тоже будет этим обеспокоена. Виргиния была привлекательным ребенком, очень подвижна и развита. Она гораздо больше болтала без того, чтобы ее кто-то спрашивал, чем Иосиф в ее возрасте. Несмотря на то, что она была такая маленькая и так часто могла вызвать на разговор или сама что-то рассказывать, Бенет не был к ней более благосклонен, чем к Иосифу. Это Ирни поддерживал с ней разговор. Это Ирни и Иосиф с ней играли на полу после еды. Это Ирни и Иосиф удивлялись новым словам, которые она могла уже говорить. Иосиф любил свою сестренку всем своим сердцем.
1: «Алекс», — сказал Ирни воскресным утром своему другу, «пошуруди еще раз огонь, что-то здесь холодно».
0: Алекс поворочил в печи да так, что искры посыпались.
1: «Я бы пожелал себе на обед несколько лягушачьих ляжечек».
2: «Но от одних желаний они тебе не явятся на стол».
1: «Нет-нет, если бы от моих желаний что-нибудь зависело, то я бы имел такое большое желание, что ты вряд ли мне поверишь».
2: «И что бы ты себе пожелал, Ирни?»
0: Алекс откинулся на спинку стула и расслабил свои подтяжки от брюк.
1: «Мое желание связано с женщиной».
2: «Что?»
0: Алекс чуть не подпрыгнул на стуле.
1: «Пойми меня правильно, Алекс. Я хотел бы заступиться за одну женщину. За женщину, понимаешь? Я не знаю, за кого у меня в последнее время так болела душа, как за жену Амстронга».
2: «Что же снова там случилось? Каждый раз, когда ты приезжаешь ко мне, ты сочувствуешь этой женщине».
1: «Алекс», — сказал Ирни. Он встал и пошел к окну. «Если бы я был ее мужем, то я лучше жил бы в такой халупе, как эта, а не в красивом большом доме, как бы нет, если бы я не мог со своей женой обращаться лучше, чем он». «Но что же там случилось? Ты все еще не рассказал, что тебя так расстроило, Ирни».
0: Алекс звучно прочистил свой нос.
1: «Работа и деньги – это то, о чем думает Бенет Амстронг. Его жена умирает на глазах, а он не видит, как она становится все худее и худее. Она работает, пашет, можно сказать, на него с утра до вечера, при этом не слышит ни одного доброго слова. Если бы я посещал эту церковь, я бы разок рассказал их пастору, как Бенет себя дома ведет. Я обязательно бы рассказал».
2: «Я тебе верю».
1: «И вообще, мне больше всего хочется Бенету прямо сказать, что я о нем думаю. Как он только может так ревностно читать Библию и так грубо относиться к собственному ребенку?»

0: Теперь он надумал предпринять путешествие, а Иосиф должен оставаться дома, чтобы доить коров, ухаживать за курами. Бедный ребенок не знает ничего, кроме работы. А с женой Амстронга дела вообще становятся все печальнее. Беннет хочет взять ее с собой. Мне очень хочется его спросить, не надумал ли он еще одну ферму купить. И знаешь что? Эта Гепси снова должна приехать и должна содержать хозяйство. Если бы мне не было так жаль Иосифа, я бы уже давно бросил все и ушел. Я бы без колебания сказал Беннету, что я дольше у него оставаться не хочу. Ты бы действительно так сделал? Да, без сомнения.
1: Был воскресный вечер. Беннет Амстронг-младший, как всегда, внимательно и сосредоточенно прослушивал проповедь Евангелия. Теперь его голос, заглушая другие мужские голоса, звучал из левого крыла церкви. Виргиния спала. Около 7 Анни ее уложила. Ветер неистово свистел вокруг угла дома, и Тебби все ближе подвигалась к теплому боку кухонной печи. Иосиф. Мальчик теснее прижался к матери. Она сидела на одном из стульев в кухне. Иосиф положил свою левую руку ей на плечо. Когда он стоял рядом с ней, его голова была вровень с ее. Ее мягкие теплые волосы касались его щеки, и он чувствовал приятный запах мыла, которым она помыла свои руки и свежесть постиранного фартука. «У меня сердце разрывается, когда я думаю, что должна тебя оставить здесь одного. Но, может, во время этого путешествия твой отец научится хоть чуть-чуть больше меня любить. Я каждый день буду молиться за тебя, Иосиф, много раз за день, и я буду так часто, как только можно, писать тебе». Я уверена, отец купит мне для этого марки, и потом я еще кое-что придумала, что тебя, может быть, обрадует. Я попробую еще перед отъездом как-то добраться до фермы дяди Тимоти и попросить его, чтобы каждый субботний вечер он разрешал Фредди к тебе приходить. «Ой, мама!» «Да, и чтобы он оставался здесь до воскресенья». «Чтобы ты ночью с субботы на воскресенье был не один, когда Ирни уходит в город». «Как хорошо, мама!» «Тогда он может тебе помочь в воскресенье утром запрячь коня в одноколку, чтобы вы с тетей Гепси могли поехать в церковь». Об этом Иосиф вообще еще не думал. Ему было бы очень не по себе одному с тетей Гепси в церковь ехать. И, может быть, ты мог бы изредка с Фредди пойти к ним на обед, если тетя Гепси не будет против. Конечно, ты не должен ее слишком часто оставлять одну. Но, мама, как долго ты пробудешь там?
0: Несколько недель, мой сынок. По крайней мере, судя по тому, что сказал отец. Он мне рассказал, что хочет разыскать некоторых из своих родственников. Я еще пока не знаю, о ком речь, но думаю, на этот раз мне лучше ехать с ним». Анни закашляла. Она сжимала при этом руками виски. «Иосиф, я постараюсь тебе какой-нибудь подарок привезти».
1: «Мне?»
0: «Да, мой дорогой, если я только смогу. Что бы ты себе больше всего пожелал?»
1: Иосиф задумался.
0: «Знаю, знаю, мама, картину про Бога, как Он освещает путь».
1: «Как ты себе это представляешь?»
0: «Ты же знаешь, мама, про ту маленькую открытку, которую мне когда-то Лотти в воскресной школе подарила. Разве ты не помнишь? Господь держит в руках светильник, чтобы ему видеть в темноте».
1: «Хороший ты мой, золотко ты мое», сказала Анни и крепче прижала его к себе. Это был рисунок про Иисуса, как он стучится в двери сердца.
0: «И ты прав, в одной руке он держит фонарь, да? Но если ты такой подарок хочешь, то я буду об этом молиться, чтобы мне где-нибудь такая картина встретилась. Ты же имеешь в виду картину, которую на стенку можно повесить, да?»
1: «Да, мама».
0: «Значит, я тебя правильно поняла?»
1: «Расскажи мне историю Иосифа еще раз, мамочка».
0: «Еще раз?» «Да, она мне очень нравится».
1: «Я же тебе ее столько раз уже рассказывала, что ты ее почти наизусть знаешь».
0: «Это ничего, мама. Пожалуйста, расскажи, она мне больше всех нравится».
1: «Почему она тебе нравится больше всех, Иосиф?»
0: «Ну...»
1: Переступив с ноги на ногу и вертев при этом пуговицу на своей рубашке, сказал Иосиф.
0: «Может, мне отец тоже когда-нибудь подарит такой красивый костюм, как был у Иосифа? Недавно мне приснилось, что мой отец меня так сильно любит, как Иосифа его отец любил. Я был такой счастливый. Когда я проснулся, отец как раз звал меня на дойку, и тогда я понял, что это был только сон. Но почти каждый вечер я думаю об этом сне. Как мне было хорошо, как мне так хочется, чтобы этот сон приснился еще раз.
1: А почему, мама, ты назвала меня Иосифом?»
0: «Потому что мне просто никакое имя не понравилось больше, чем это, мой дорогой. Я же знала еще прежде, чем ты родился, что тебе...»
1: Аня вдруг посредине этого предложения остановилась.
0: «Я просто подумала, что тебе в жизни придется испытать не меньше трудностей, чем Иосифу».
1: «Ты думаешь, мама, что и меня однажды кто-нибудь мог бы бросить в темную яму?»
0: Аня слышала, как сильно бьется его сердечко, дыхание его прерывалось.
1: «Что ты, Иосиф? Я такое не думала.
0: Но, может, тебе придется когда-нибудь, когда ты уже будешь взрослым мужчиной, работать где-то далеко, на чужбине, или ты не будешь понят людьми, или...»
1: «Или...»
0: В глазах Иосифа вдруг отразился какой-то страх.
1: «Или отец продаст меня в фонд Цабулету, или выпросит меня на улицу, или...»
0: «Что ты, Иосиф? Мой дорогой, давай не будем больше о таких страшных вещах думать. Я расскажу тебе, почему я тебя Иосифом назвала. Когда я была еще ребенком, к нам приехал мой дедушка. Он не так уж часто бывал у нас. На этот раз он пробыл у нас дольше, чем обычно. Как-то он рассказал нам, детям, историю Иосифа, и рассказ этот был такой впечатляющий, что я его никогда больше не могла забыть. Эта картина и сейчас еще живо предстоит предо мною, как я сижу на деревянной скамеечке у его ног и слушаю. Тимоти стоял возле меня, как ты сейчас стоишь. Рахиль, которая на следующую зиму умерла, сидела у него на коленях и во время всего рассказа смотрела ему прямо в лицо. У дедушки была длинная белая борода, которая доставала ему почти до пояса, и Рахиль ее все время поглаживала. Так он умел рассказывать.
1: «Я знаю, мама, как учитель Пеневел, да?»
0: «Я не знаю, Иосиф, но я почти убеждена, что твой учитель такой же хороший рассказчик. После этого рассказа моего дедушки, который всегда доверял Богу, я решила, если у меня самой когда-нибудь будет сын, я назову его Иосифом. Я верила, что когда-нибудь мой сын будет такой же, как мой дедушка». «Я тебе уже часто рассказывала историю Иосифа, но чем чаще я тебе ее рассказываю, тем дороже она становится и для меня. Я очень радуюсь, что и тебе эта история сильно нравится. Надеюсь, что ты ее всегда будешь помнить, особенно теперь, когда мы будем в отъезде. И если тебе будет очень грустно, или ты в ком-то разочаруешься, или тебя кто-то неправильно поймет, или ты будешь наказан за что-то, чего ты не совершал, то вспомни в таких случаях, как поступал Иосиф. Что он всегда говорил?
1: Он говорил, что Бог его и в темноте видит.
0: Да, именно так, мой дорогой. Тебе, конечно, будет иногда скучно, когда нас не будет. Иосиф, но помни о том, что Бог тебя видит. Он любит тебя и знает, что нас еще ждет впереди, как он и знал и предвидел будущее Иосифа. Когда он был брошен в глубокую яму, Бог его и там видел.
1: и я охотно верю в то, что мой дедушка тогда нам рассказывал. Может, Бог тогда послал ему свет с неба, когда братья его оставили, и не было никого, кто поддерживал бы его перед дальней дорогой в неизвестную страну. «Мама, расскажи мне историю эту снова». Рука Иосифа просительно погладила щеку матери.

уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Ждем вас на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

0: Надо молиться Богу, чтобы рассеять страх. С Богом найдешь дорогу, как с фонарем в потьмах. Надо молиться много, долго и не спеша, чтоб добралась до Бога, как ручеек душа. Надо молиться часто, чтоб не нарушить связь, чтоб ручеек к несчастью не превратился в грязь. Надо молиться сильно, чтоб вырваться из тисков, чтоб он рекой обильной наполнился до берегов. Надо молиться страстно, а не зевать тайком, не бормотать напрасно, думая о другом. Надо молиться строго, не потакая себе, не торговаться с Богом лишь о своей судьбе. Надо молиться чисто, радуясь и любя, так, чтобы круг лучистый вырос вокруг тебя, чтобы такой кольчугой сердце облечь ты смог. Вот и тогда, как чудо, в нем засияет Бог.
1: Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102, 12.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

Слово к тем, кто на пути. Нужно нам вперед идти и над словом размышлять, по следам Христа ступать, книги мудрые читать, твердо в истине стоять и по правде поступать, в жизни благодать являть.

Иоанн Златоуст. Что заповедует Бог и что дьявол? И какие свойства этих заповедей? Люди не столько привлекаются благодеяниями, сколько вразумляются страхом. Но дивные и великие мужи и друзья Божии ни в чем этом не нуждаются. Таков был апостол Павел. Он не думал ни о царстве, ни о гиене. Вот что значит любить Христа. Это значит не быть наемником, не смотреть на благочестивую жизнь, как на промысел и на торговлю, а быть истинно добродетельным и делать все из одной любви к Богу. Как же достойны мы слез, когда на нас лежит такая великая обязанность, а мы не стараемся, и как купцы пытаемся приобрести Царство Небесное. Так много нам обещано, а мы и при всем этом не слушаем. С чем сравнить такое ожесточение? Люди, одержимые безумной страстью к деньгам, кого бы ни встретили, врагов ли, или рабов, или самых злых своих противников, самых негодных людей, коль скоро только надеются получить через них деньги, решаются на все, и льстят, и услуживают, и становятся рабами, и считают их самыми почетными людьми, лишь бы что-нибудь получить от них. Надежда получить деньги производит то, что они ни на что не смотрят. А Царство Небесное не имеет такого значения у нас, какое имеют деньги. Или лучше, не имеют ни одной доли того значения. Между тем и обещано оно не каким-нибудь обыкновенным лицам, а тем, кто несравненно выше самого Царства. Если же и обещано Царство, и дает его сам Бог, то, очевидно, уже много значит и получить его от такого лица. А у нас, между тем, бывает так же, как если бы царя, который после бесчисленного множества других благодеяний хочет сделать нас своими наследниками наравне с собственным сыном, мы стали презирать. А начальнику разбойников, который был причиной весьма многих дел и бедствий и для нас, и для наших родителей, который сам исполнен зла и посрамил и нашу славу, и наше спасение, стали кланяться, если он покажет нам хотя бы одну золотую монету. Бог обещает нам царство, а мы пренебрегаем его. Дьявол готовит нам гиену, и мы почитаем его. То Бог, а это дьявол. Но посмотрим на разность их заповедей. Если бы даже ничего этого не было, если бы то есть то не Бог, а это не дьявол, если бы первый не приготовил нам царство, а последний гиены, самого свойства их заповедей недовольно ли было бы для того, чтобы побудить нас быть в союзе с первым? Что же заповедует тот и другой? Один – то, что покрывает нас стыдом, а другой – то, что делает нас славными. Один – то, что подвергает нас бесчисленным бедствиям и бесславию, другой – то, что доставляет великую отраду. В самом деле, посмотри, один говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея 11:29. А другой говорит: «Будь жесток и суров, гневлив и раздражителен, будь скорее зверем, чем человеком». Посмотрим же, что полезнее и что благотворнее. Но не это только имей в виду, а помышляй о том, что один из них – Бог, а другой – дьявол. Когда в особенности обнаружится то, что полезнее, то и торжество будет больше. Ведь не тот заботлив, кто дает повеления легкие, а кто заповедует полезное.
и отцы дают приказания тягостные, равно как и господа своим слугам. Но потому-то именно одни из них отцы, а другие господа, а поработители и губители заповедуют все противное. Впрочем, что заповеди Божии не только полезны, но и доставляют удовольствие, это видно из следующего. Каково, по твоему мнению, состояние человека раздражительного и человека незлобивого и кроткого? Не правда ли, что душа последнего похожа на уединенное место, где царствует великая тишина, где веет легкий ветер и куда падает чистый луч солнца? Если здесь и бывает какой звук, то это звук приятный, доставляющий большое удовольствие тому, кто его слышит. Одним словом, здесь можно найти много подобий. Вы с удовольствием слушаете мой рассказ и, может быть, даже пленились местностью. А ведь душа великодушного человека еще несравненно приятнее, чем эта пустынная местность. И я не с тем коснулся этого подобия, чтобы описать вам луг или чтобы похвалить это своим красноречием, но чтобы вы, увидев их описание, как велико наслаждение людей великодушных, увидев то, что и обращение с человеком великодушным доставляет несравненно больше и удовольствия, и пользы, чем жизнь в подобных местах, старались подражать таким людям. В самом деле, если от такой души не выходит и дыхание бурное, но одни кроткие и приветливые слова, истинно подобные тихому веянию легкого ветерка, одни убеждения, в которых нет ничего грубого, а напротив, слышится нечто похожее на пение птиц, то не правда ли, что это лучше? Веяние слова не на тело падает, а оживляет душу. Не так скоро врач, какое бы он ни прилагал старание, освободит больного от горячки, как человек великодушный, дуновением слов своих охлаждает человека раздражительного, пламенеющего гневом. Но что я говорю о враче? И раскаленное железо, опущенное в воду, так скоро не потеряет своей теплоты, как человек вспыльчивый, если встретится с душою терпеливою. Но как певчие птицы на рынке не имеют почти никакой цены, так точно и наши убеждения считаются пустыми словами у людей раздражительных. Итак, кротость приятнее, чем гнев и ярость. Но не это только имей в виду, но и то, что одно заповедано дьяволом, а другое Богом. Видите, я не напрасно сказал, что если бы то ни был дьявол и Бог, то самые заповеди эти были бы уже достаточны для того, чтобы отвлечь нас от дьявола. Человек кроткий и сам себе приятен, и другим полезен, а гневливый и сам себе неприятен, и другим вреден. Действительно, ничего нет хуже человека гневливого, ничего нет тягостнее, ничего не сноснее, ничего постыднее. Равно как и наоборот, нет ничего приятнее человека, который не умеет гневаться. Лучше жить с каким-то зверем, чем с таким гневливым человеком. Зверя только раз достаточно укротить, и он навсегда останется каким, каким его приучили быть. А этого сколько ни укрощай, он опять ожесточается, потому что только на один раз смирится. Как отличен ясный и светлый день от времени ненастного и крайне печального, так и душа человека гневающегося от души человека кроткого.

Какое сумасшествие может настолько лишить нас здравого смысла, сколько лишает гнев и ярость? Я знаю многих, которые сделались больными от гнева. И даже жесточайшие горячки по большей части бывают от гнева. А если эти страсти так вредны для тела, то подумай, как они вредны для души. Не рассчитывай на то, что ты этого не видишь. Подумай, что если и то, что тело принимает зло, терпит такой вред, какой же вред получает то невидимое, то, что его рождает, душа? Многие от гнева потеряли зрение. Многие впали в самую тяжкую болезнь. Напротив, человек великодушный легко переносит все. Но несмотря на то, что дьявол дает нам такие тягостные повеления и в награду за то предлагает гиену, несмотря на то, что он дьявол и враг нашего спасения, все же мы больше слушаемся его, чем Христа, хотя Христос наш Спаситель и Благодетель и предлагает нам такие заповеди, которые и приятные, и полезные, и благотворные, которые приносят величайшую пользу и нам, и тем, кто с нами живет и обращается. Нет ничего хуже гнева, друг мой. Нет ничего хуже неуместной раздражительности. Гнев не терпит отлагательства. Это бурная страсть. Часто случается, что в гневе иной скажет такое слово для вознаграждения, которого нужна целая жизнь. Или сделает такое дело, которое совсем не опровергает, переворачивает всю его жизнь. Ведь то и ужасно, что в короткое время, через один поступок, через одно даже слово, гнев часто лишает нас вечных благ и делает напрасными бесчисленные труды. Поэтому умоляю вас употребить все меры к тому, чтобы обуздать этого лютого дикого зверя. Это я сказал о кротости и гневе. Но если кто станет рассуждать и о других пороках и добродетелях, например, о любостяжании и презрении богатства, о распутстве и целомудрии, о зависти и добродушии, и сравнивать их одно с другим, то узнает, что и здесь есть великое различие. Видите ли вы, как ясно из одних заповедей открывается, что одни заповедуют нам Бог, а другие – дьявол. Будем же повиноваться Богу и не станем сами себя сталкивать в бездну. Но пока еще есть время, постараемся смыть все, что оскверняет душу, чтобы нам сделаться достойными вечных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь и ныне, и всегда, и во веки веков.

отлучит нас от любви Божьей. Римлянам 8:35. Бог говорит: «С тобою я в скорби». Неважно, какие скорби или с какой силою они обрушиваются на верующего. Никакие скорби не могут нарушить его отношений с Богом, отлучить его от любви Божией. «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас», говорит апостол Павел. Павел не говорит о чем-то воображаемом, но о вещах сугубо реальных и актуальных, и говорит, что мы более чем победители в них, но не из-за нашей ловкости или смелости, а только потому, что все это не может нарушать наши отношения с Богом. По заслугам или нет, но мы находимся там, где находимся, и в определенных условиях. Мне жаль верующих, которые не хотели бы избавиться от чего-нибудь в своих обстоятельствах. Скорбь ли? Скорбь никогда не бывает приятной, но какой бы она ни была, изнуряющей, утомляющей, раздражающей, она не может отлучить нас от любви Божьей. Ни в коем случае не позволяй скорбям затмевать тот факт, что Бог тебя любит. Страх? Устоит ли вера в Божью любовь и тогда, когда все вокруг говорит о том, что это ложь и что справедливости нет вовсе? Голод? Можем ли мы верить в любовь Божию и преодолевать ею все, даже тогда, когда мы голодны? Либо Иисус Христос был обманщиком, и Павел заблуждается, либо действительно что-то необыкновенное происходит с человеком, который верит в Божью любовь и держится ее, когда все условия исключительно неблагоприятны, и все говорит против верности Божьей. Логика неприменима к тому, что мы упоминали выше. Только одним можно объяснить победоносное перенесение скорбей. Есть только один ответ — любовь Божья во Христе Иисусе к нам. И потому —

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие мои радиослушательницы, сегодня мы будем говорить с вами о вере по наследству. Какие родители не беспокоятся о своих детях? Не в опасности ли они? Правильно ли развиваются? Будут ли хорошо учиться в школе? А самое главное, отдадут ли жизнь на служение Христу? Не только в наши дни верующие в Бога люди беспокоятся об этих вещах. Когда израильтяне стояли на берегу Иордана и смотрели на Ханаан, обетованную им от Бога страну. Пред ними были великаны и укрепленные города, но не этого они боялись, но более всего боялись, чтобы их дети не пострадали от морального разложения среди тех народов, с которыми им придется жить. Они понимали, что им будет трудно удержать детей при себе, как во время странствий по пустыне, когда они держались все вместе, и опасения терзали их. Но Моисей дал им слово утешения: «Слушай, Израиль, Господь Бог есть Господь один, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Это была формула успеха в любых условиях. Затем он сказал, как передавать это верование их детям: «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Второзаконие 6, от 6 до 9 стиха. Три пункта, данные родителям так много лет назад, могут все еще быть использованы нами. Начать нужно, конечно, не с детей, а с самих себя. «И да будут слова мои сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Бог начинает с родителей. Если в их сердцах будет глубоко запечатлена любовь к Богу Единому, Живому, и Сыну Его, Иисусу Христу, тогда полдела уже сделано. То, как вы будете относиться к Богу, решит то, как вы будете относиться к людям. Прежде всего, научитесь любить Бога. Это не так уж легко, как кажется. Многие из нас пытаются любить Бога. Мы подавляем все отрицательные мысли о Нем, стараемся молиться, читать Слово Божие, как будто бы мы действительно любим Его. Но это скоро становится скучным и превращается в притворное благочестие. Любовь человека — это всегда отклик на чью-то любовь. Наша способность любить должна исходить из открытия, что Бог любит нас. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Это слова апостола Иоанна. Поскольку наша любовь к Богу должна истекать из сознания Его любви к нам, мы должны получить откровение этой любви к себе, почувствовать ее, проникнуться ею до глубины. Она должна зажечь в нас ответную любовь. Давайте посмотрим вокруг себя. Мы увидим, какими благами и красотами Он окружил нас, как заботливо печется о нас, послал нам захватывающий нас труд, побуждение, вдохновение, друзей. Он восполнил все наши душевные потребности и более всего другого послал нам прощение грехов, мир, безопасность и любовь через Господа нашего Иисуса Христа. Родители часто поддаются природной наклонности жить для потребностей детей, не давая Богу ни времени, ни возможности восполнить сперва их собственные потребности. Но их семья будет сплоченной и сильной, только прямо пропорционально их силе в Боге. Они не должны ни в коем случае позволять детям захватывать их в рабство. Родители должны быть прежде всего людьми пред Богом, Его детьми, живущими для Него и с Ним. Нет ничего смертоноснее, чем мать, которая живет для детей, пренебрегая мужем и собой. Она так поглощена воспитанием детей, что не имеет времени для того, чтобы развиваться лично. Детям нужен пример, которому они могли бы следовать. Поэтому Господь через Моисея в первую очередь обращается к взрослым, к родителям, и напоминает им о том, что Бог един, что они должны верить в Него всем своим сердцем, а потом уже
«Внушай эти заповеди детям твоим, говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Заметьте слово «внушай», то есть «ты внушай», а не кто-то другой. Этой ответственности нельзя никогда передавать другому. Сами верующие родители обязаны внушать детям своим заповеди Божии и прививать им любовь к Богу с самого раннего детства, с молоком матери. Ни церковь, ни воскресная школа не могут заменить родителей в этой области детского воспитания. Только у родителей достаточно времени, заботы и прямой связи с детьми, чтобы совершать это трудное дело. Церковь имеет их раз-два в неделю, на часок или два, а родители — все время и в самые их радостные, самые грустные минуты. Сократ сказал жителям Афин: «Выпускаете в ход все средства, чтобы обогатиться, а о детях, которым все это перейдет, заботитесь так мало. Никто не влияет на детей так, как родители, и потому Бог поручает родителям учить детей, любить его всем сердцем их, всей душою и всею крепостью. Внушай их детям твоим и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Это не значит постоянное чтение проповедей детям, от которых они только устают. Истина Божия тесно связана со всем в жизни. Во всем, что мы видим и что происходит, можно обратить внимание детей на истину Божию. Господь Иисус всегда приводил примеры из жизни: птиц, деревья, цветы, жатву, животных. Там напыщенный фарисей, тут бедная вдова. Он берет невинное дитя и ставит его перед народом и произносит величайшую истину: «Если не будете как дети, не можете увидеть Царство Божие». О, если бы мы, родители, научились так учить наших детей на видимых примерах! Моисей говорит о четырех положениях, когда нужно напоминать детям об истине: «Сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая». «Сидя в доме твоем» имеется в виду, когда мы садимся за стол, чтобы всей семьей принять дары Божьи, питающие наше тело. Так легко говорить о Боге за столом, когда все говорит о Его щедрости и заботе. Слово Божие полно указаний для детей, но и для родителей тоже. В одной семье, где было много детей, отец прочитал за столом 6 главу послания Ефесянам: «Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость». Дети слушали внимательно. Но вот они дошли до 4 стиха, где говорится: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И все дети рассмеялись. «Видишь, папа, — говорили они, — и для тебя есть здесь слово». Второй момент — в дороге. На прогулке или в машине, в трамвае, в автобусе. Сколько свободного времени? А тут еще виды в окне или интересные типы людей, витрины магазинов, посеребренные инеем деревья или позолоченные осенью клены. Сколько возможностей говорить тихонько и незаметно детям о красоте Божьей природы. Вот мальчик нашел камень со слюдой в нем. Как он сверкает на солнце! Какая возможность сказать что-нибудь о сиянии славы Христа или сияющем лице Моисея или о горящем и несгорающем кусте? Отец строгает рубанком доску, проводит по ней рукой и говорит сыну: «Потрогай, как гладко. А ты знаешь, что Господь Иисус был плотником?» Вот уже и зацепка для разговора. «А какие, по-твоему, вещи делал он для своих односельчан?» Мальчик задумывается, и разговор тянется дальше. Третий момент для беседы о Боге — когда ты ложишься. Тут можно направить разговор к тому, что Христос сказал: «Солнце да не зайдет во гневе вашем», и научить детей мириться с теми, с кем, возможно, поссорились за день до захода солнца, то есть сразу же, до конца дня. Перед сном можно долго и тихо беседовать, а потом вместе молиться. Какая дивная возможность, какой ни один учитель воскресной школы не может дать. Многие родители так спешат уложить детей в постель, что совершенно теряют эту возможность. Последний момент для наставления детей — когда встаешь. Как хорошо самим начинать свой день с молитвы и научить этому детей. Детям приятно просыпаться и знать, что мать уже встала, завтрак готовится, она будет их, крепко обнимает, они приняты в новый день. В это время хорошо напомнить о том, что Бог принимает нас, что прошлые грехи прощены, если они были исповеданы вечером, что Бог дает нам новую возможность, новый день, чтобы не грешить. Все эти истины могут быть привиты в эти 4 момента в семье: у стола, в дороге, когда ложишься, когда встаешь.
Так учит Слово Божие. Это непреложная истина и заповедь Божия, данная Израилю через Моисея. Во все остальное время тоже есть масса возможностей прививать детям закон посева и жатвы, закона и благодати, искупления и прощения. Все это можно говорить, между прочим, попутно, на примерах вокруг нас. Детям нужно открыть истины о том, что человек грешен, хотя и не был создан таковым, что между мечтами и идеалами и реальностью жизни есть разница. Никто не смотрит на наши мечты и идеалы, а на нашу жизнь и наше поведение. Дети должны учиться на примере родителей и личном опыте, но им нужно сказать, что человек по природе порочен, но имеет способность добра в себе, а не наоборот, как некоторые учат, что он по природе добр, но способен иногда и на зло. Детям нужно сказать, что посредством искупления и процесса духовного возрождения человек может победить свою злую природу и держать ее побежденной силою Святого Духа. Последнее, что нужно, это видимые признаки авторитета родителей. Когда Бог дал израильтянам заповедь любить Его, Он сказал им, чтобы они написали все Его заповеди на свитки и завязали на руки свои, и носили повязку с ними над глазами, и написали их на косяках дверей и ворот. Это видимый знак завета с Богом, знак Его авторитета. Господь Иисус творил чудеса и знамения, чтобы все видели, что Он Мессия. Знаком авторитета родителей должно быть претворение в жизнь того, чему они учат своих детей. Если они сами не живут по Слову Божьему, напрасно учить ему детей. Философия «делай, как я говорю, а не как я делаю» не подходит христианам. Иисус говорил: «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». Проверим же себя. Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за дивное наставление. Действительно, Господи, мы сознаем глубоко, как родители, каким примером мы должны служить детям нашим, не только учить, но жить. Помоги нам в этом, Господь. Дай нам, Господь, силу Духа Твоего Святого для действительной жизни в Тебе и для Тебя, и для того, чтобы мы могли быть примером нашим детям. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.

Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданы тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое, может, обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешенье ты свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я не знаю, что б со мною было б до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел на помощь ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешения средь скорбей. Проходя с тобой долины плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых обетований освежает блеклую листву и смывает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе, посещай и дальше, утешая, Дух Святой, меня здесь на земле. Аминь.

Далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Прости, Господь, что я бываю в отчаянии, что не могу благодарить тебя за страдания, за грусть в глазах, за стон в груди. Прости, Господь, меня, прости. Хотела б жить я, как Давид, любить врагов, не знать обид, душою воспевать Христа и не бояться мук креста. Хотела б жить, с горящим сердцем мир обняв, пройдя по жизни, как пушинка среди трав, не уколоть, не зацепить, не сделать больно и ближнему не нанести обид невольно. Но чем я дольше на земле живу, тем мне страшнее за жизнь мою. Я в отчаянии падаю пред Богом ниц, ведь у меня ошибкам нет границ. Бессильна я пред жизненной борьбой. Иди, пожалуйста, Христос со мной. Мне без Тебя и страшно, и темно. На жизнь мою смотреть со стороны смешно. Не знаю, завтра сделаю ли верный шаг. О, подскажи, Христос, Ты знаешь поступить мне как? Ведь перед будущим сама я устоять бессильна. Благослови, Господь, меня обильно, чтоб огорчало очень редко я людей и Бога. Пусть будет и тернистая дорога, мне хочется пройти ее, пусть скромно, незавидно, но чтоб за жизнь свою потом не было стыдно.

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет!
3: Я всех приветствую.
2: Мы надеемся, что вместе со мной и дядюшкой Дэном вы будете слушать все наши передачи.
3: И спасибо вам за письма. Мы с тетушкой Кэрол с удовольствием читаем все ваши письма, и длинные, и короткие, и стараемся ответить на них как можно скорее. Если вы не получите от нас ответа сразу, наберитесь терпения. Мы обязательно вам ответим.
2: Для нас не имеет значения, сколько вам лет. Нам важно, что вы думаете и чувствуете.
3: А я узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас сегодня очень интересную историю. О чем эта история, тетушка Кэрол?
2: Сегодняшняя история должна помочь всем нам, мальчикам и девочкам, да и взрослым тоже, научиться отличать настоящие ценности от ложных.
3: Настоящие ценности от ложных?
2: Да, дядюшка Дэн. Она должна помочь нам понимать, что в жизни важно, а что нет, где настоящее, а где поддельное, какие ценности подлинные, а какие ложные. Например, если девушка гордится и заносится только потому, что она хорошенькая, или парень задирает нос, зная, что он красив и пользуется успехом, это ложные ценности.
3: Ты думаешь, многие девочки и мальчики так себя ведут, тетушка Кэрол?
2: К сожалению, я знаю таких мальчиков и девочек, да и взрослых тоже. Библия учит нас, что это почти всегда ведет к катастрофе. В первой книге «Царств Ветхого Завета» рассказывается о царе Соломоне, который, наверное, был самым мудрым человеком на земле во все времена. Но многие не знают, что у царя Соломона был старший брат, которого считали самым красивым человеком на свете. Его звали принц Авессалом.
3: Да, да, помню. Эту историю можно прочесть во второй книге царств, в главах с 13 по 18. Понадобилось целых 6 глав Библии, чтобы рассказать обо всех страшных событиях, которые приключились с этим красивым юношей.
2: Да, печальная история. И все эти неприятности и горести он навлек на себя сам, главным образом из-за того, что все время смотрелся в зеркало и любовался собой.
3: Об этом ты хочешь нам рассказать в сегодняшней истории?
2: Проблема та же. Хотя действие нашего рассказа происходит в замечательном городе Париже в начале 19 века. Первым его рассказал знаменитый французский писатель Ги де Мопассан. В нем говорится о девушке, которая все время любовалась своим хорошеньким личиком.
3: И это ее погубило?
2: Не забегай вперед, а лучше смотри и слушай, дядюшка Дэн.

0: Но, душечка моя, если бы ты только знала, что в конверте для тебя.
1: Ну, так дай же мне его.
0: Ага, не так сразу. Сначала ты мне скажи ласковые слова. А, и попроси хорошенько.
1: Ну, не дразни меня, Марис. Ну, дай же мне конверт.
0: Не дам.
1: Ну, давай же. Впрочем, ничего важного там быть не может.
0: Ну, это важно. Прочти.
1: Министр народного просвещения Жорж Рампоно с супругой имеют честь пригласить господина и госпожу Луазель вечером в понедельник, 18 января, в резиденцию министра.
0: Ну?
1: А это все? Больше там ничего не написано? Что это значит?
0: Да это значит, Габриэла Камила Матильда, что нам, супругам Луазель, молодоженам с улицы Мучеников, несказанно повезло.
1: Повезло?
0: Ну да. Мы приглашены на официальный прием к министру просвещения. В парижских официальных кругах это самое важное событие в зимнем светском правительственном календаре.
1: Ну это... Я не смела даже мечтать об этом.
0: Ух, как нам будет завидовать квартирная хозяйка. Да она просто лопнет от зависти. Что?
2: Что? Габриэл, ну, почему ты плачешь? Ну, перестань, пожалуйста.
1: Оставь меня.
2: Ну, дорогая моя, я был уверен, что приглашение тебя обрадует. Ну, ты же всегда жалуешься, что мы никуда не выходим. Как только я услышал о том, что месье и мадам Рампону устраивают большой прием, я сказал себе, Габриэла обязательно пойдет. Моя роднуля, малышка Габриэла. Добиться приглашения было неимоверно трудно. Ведь там будут все, кто имеет вес в правительстве. Весь цвет Парижа во всем своем блеске и богатстве. Ну, я не могу понять, почему ты не радуешься, Габриэла? Ведь в министерстве выделили всего 5 приглашений таким мелким сошкам, как я. 5! Я несколько недель унижался, чтобы его выпросить. Ну, почему ты плачешь? В чем дело?
1: Ты унижался.
2: Да, ну, унижался. Но ведь у меня не было другого выхода.
1: Да, конечно. У тебя и не могло быть. Могу себе представить, как ты робко стоишь перед своим начальником, этим грубым, вульгарным месье Галаном. Ты ведь выпрашивал, унижался, как последний попрошайка.
2: Габриэла, почему ты меня постоянно оскорбляешь?
1: Это не имеет значения. Неважно. А в чем, по-твоему, я должна идти на такой изысканный прием?
0: Так вот в чем дело. Но ведь ты пойдешь, правда? Пойдешь, моя милая малышка?
1: Не дотрагивайся до меня.
0: Ты самая красивая. Все женщины тебя заметят. Все мужчины будут мне завидовать, потому что у меня такая очаровательная жена.
1: Но мне не в чем идти. Я же тебе сказала.
2: Ну, надень то мое любимое платье, в котором ты всегда ходишь на выставки, оперу. Ты в нем просто неотразима.
1: Марис, ты что, не понимаешь? В этом твоем любимом платьице нельзя идти на такой прием.
0: Так, теперь ясно. Тебе нужно платье. Новое платье.
1: Да? Да.
0: Вот почему ты плачешь. Тебе нужно новое платье. Красивое.
1: Да.
0: Замысловатого фасона.
1: Да.
0: Шитое у известного и модного парижского портного.
1: Да.
0: Ну, прости меня, Габриэл, дорогуш. Ну, я не думал, что оно может оказаться таким дорогим, что будет нам не по карману.
1: Да. Нам это не по карману. И не будем больше об этом говорить. Сейчас я принесу тебе ужин.

0: Это не положено, Луазель.
1: Я знаю, мсье Галан, но я... Ну, дело в том, что...
0: Вы... Брать деньги из пенсионного фонда и такую большую сумму? Ты, наверное, по уши в долгах? Ты что, проводишь все ночи напролет в игорных домах?
1: Я? В игорных домах, мсье Галан? Нет, нет, никогда.
0: Ну, тогда в чем же дело? Ведь ты не пьешь и не куришь. Ну, хорошо, хорошо, не стану настаивать. Да и какое это может иметь значение? Ты ведь тут самая мелкая сошка, младший помощник помощника клерка.
1: Да, мсье.
0: Зайди ко мне в кабинет в четверг. К тому времени твоя просьба будет рассмотрена, и ты получишь то, о чем ты просишь. А теперь ступай.
1: Да, мсье. Спасибо вам. Большое спасибо. Так, 395, 96, 97, 98, 399, 400 франков.
2: 400 франков.
1: Да.
2: 400 франков.
1: 400 франков.
2: Где ты взял столько денег, Морис?
1: Теперь ты пойдешь на прием. У тебя будет модное красивое платье от хорошего портного.
2: 400 франков. Да, на эти деньги можно сшить платье. Не из лучших, но все же хорошее.
1: Ну, бери, бери эти деньги, моя милая. Что? Что такое 400 франков, если я не принесу счастье моей красавице Габриэль?
2: Но это такие огромные деньги. И так бесстыдно потратить их на вечернее платье. Нет, мы не можем себе этого позволить.
1: Габриэль, ну ведь ты столько раз мне говорила, жизнь на этой земле дается нам только раз, а потом она кончается. Ты же права, дорогая. Мы должны схватить свою жар-птицу.
2: Какой изумительный покрой! Ой, как элегантно, месье! Ну, просто восхитительно! Еще одна примерка, месье. О, конечно, я смогу прийти в среду. В среду во второй половине дня. Завтра? Завтра будет готово. Отлично.
1: Я никогда не видел тебя такой счастливой. Ты просто светишься от счастья.
2: Морис.
1: Ну, тебе нравится?
2: Очень.
1: Тебе действительно нравится, моя милая?
2: Очень. Ой, потрясающе. Морис, в этом платье есть шик.
1: Да.
2: Да?
1: Да, да.
2: Это последний крик моды. Представляю, как все женщины мне будут завидовать.
1: Так ты довольна? Ну, вот и хорошо.
2: Да. Но...
1: Что? Но? Если бы только что, моя милая?
2: Если бы только у меня было...
1: Ну, что, что? Скажи мне.
2: Морис, если бы только у меня было какое-нибудь украшение. Так досадно, что ничего у меня нет. Ну, прямо ни одного украшения с драгоценным камнем. Ничего, что бы могло бы сделать мое платье более эффектным. Мне очень жаль, но, несмотря на всю его красоту и элегантность, у меня будет такой жалкий вид... И все это из-за того, что нет никакого украшения. Да, жены всех твоих коллег наденут драгоценности, дорогие украшения, а я...
1: Драгоценности? Нет. Там будут всего еще 4 женщины твоего положения, жены клерков из нашего отдела.
2: Да.
1: Я ведь сказал тебе, что только 5 из нас удалось получить приглашение. У их жен не будет никаких драгоценностей.
2: Да, ты прав. Ты прав. И рядом с богатыми женщинами мы 5 будем выглядеть, как жалкие серые воробушки среди величавых павлинов. О, Борис.
3: Что?
2: Я этого не перенесу.
3: Габриэла.
2: Я не могу идти на этот прием, Борис.
3: Что?
2: Не могу.
3: После того, как мы истратили 400 франков на новое платье. Ну, Габриэла, не забывай, что мы молодожены. Ведь мы поженились всего полтора года назад. Мы не можем равняться на богатых. Мы должны жить по средствам.
4: Мы хотим предупредить вас, чтобы вы приготовили карандаш и бумагу.
5: В конце передачи мы скажем вам, куда написать, чтобы получить один из наших уроков Библии. А сейчас вернемся к истории, которую нам расскажет тетушка Кэрол. Называется эта история «Бриллиантовое колье».
2: Я рождена, чтобы иметь красивые вещи. Меха, драгоценности, ездить в каретах. Да, ты думаешь, что я тщеславна, эгоистична, нет, нет. Но я такая, какая я есть. Я не могу измениться. Мне надо было выйти замуж за мужчину, который мог бы достать мне луну с неба.
3: Габриэл.
2: Ну, прости. Прости.
3: Ну, а почему бы тебе не приколоть к платью живые цветы? В это время года они будут выглядеть очень эффектно. За 10 франков можно купить 2 или 3, ну, великолепные розы.
2: Нет, это было бы слишком провинциально. Нет ничего более унизительного, чем вид жалкой провинциалки в компании богатых, хорошо одетых женщин. И я понимаю, что я надену новое платье без единого украшения.
3: Габриэла, Камила, Матильда, Луазель, какие же мы с тобой глупцы! Пойди к своей подруге, мадам Форестье, и попроси ее одолжить тебе какие-нибудь драгоценности. Ну, помнишь, эта богачка,
2: да?
3: Вы же старые подруги, одноклассницы. Ты же достаточно хорошо с ней знакома, чтобы обратиться к ней с такой просьбой.
2: Борис!
3: А?
2: Ты прав? Я об этом не подумала. Конечно, она согласится.
3: Конечно.
2: В школе она была моей лучшей подругой, хоть и из богатой семьи. Да, я завтра же попрошу ее меня принять. У Жанны доброе сердце. Она ни в чем мне не может отказать.
3: Угу.
2: Морис.
3: Габриэла.
6: Тебе нужны украшения?
2: Да.
6: Ну, разумеется, дорогая подружка.
2: Я...
6: Нет, нет, нет, нет, ничего не объясняй. Я понимаю, что для тебя это важно. Можешь взять любую из моих драгоценностей. Пойдем в гардеробную.
7: Мадам Форести открыла стеклянные двери в элегантную гардеробную, вытащила одну шкатулку с драгоценностями, затем другую, затем еще одну. Она открыла их и сказала:
6: «Выбирай, моя милая».
7: И вдруг в черном атласном футляре Габриэла увидела великолепное бриллиантовое колье. Сердце ее учащенно забилось. Когда она его взяла, у нее задрожали руки. Она приложила его к себе, к своему платью, и пришла в восторг.
2: Колье просто великолепно. Какое совершенство! Таких бриллиантов я не видела никогда в жизни. Ой, я и представить себе не могла, что может существовать такая красота. Да. Но осмелюсь ли я? И можно ли? Не обидится ли она, что я попрошу ее одолжить мне это колье? Ой, я не хочу казаться... Я просто не могу ее не попросить. Попрошу. Жанна?
6: Да?
2: Ты не могла бы мне одолжить вот это? Только это?
6: Ну, конечно. Конечно, бери.
2: Ой, спасибо. Большое тебе спасибо, Жанна.
7: Она бросилась к своей подруге, пылко обняла ее, а затем поспешила домой. И вот наступил вечер приема. Мадам Луазель имела огромный успех. Она оказалась самой хорошенькой, самой элегантной и любезной. Она цвела улыбками и была на седьмом небе от радости.
8: Кто эта женщина?
9: Мадам Ламон, супруга министра коммунального хозяйства. Вы ее имеете в виду?
8: Да что вы, да нет, конечно. Я говорю о той более молодой женщине в черном платье, с чудесным бриллиантовым колье, которое собрало вокруг себя стольких, очевидно, важных и очарованных поклонников.
9: Ах, та, нет.
8: Да.
9: Нет, не знаю. Говорят, что она молодая жена какого-то мелкого клерка из Министерства просвещения.
8: Если бы вы мне не сказали, я бы принял ее по меньшей мере за графиню.
9: Да, она действительно хороша и, к тому же, очевидно, очень умна. Кажется, она говорит о политике.
8: Моя жена ее заметила, как только мы вошли, и сразу же сказала мне: «Последи за этой высокой, стройной девушкой. Помяни мое слово, она будет душой сегодняшнего вечера. Без нее тут можно было бы заснуть от скуки».
10: Ее муж клерк?
2: Да.
10: Но где он?
2: Спит в одном из малых салонов. Он и четверо его друзей, тоже младшие клерки, уже несколько часов умоляют своих жен уйти домой под тем предлогом, что завтра им рано вставать. Но жены и слушать не хотят.
10: По-моему, они правы. Мужчины редко ходят куда-нибудь с женами. Мне понадобилось 30 лет, пока я приучила своего Ахилла.
11: Месье! А, месье!
3: А? Что? В чем дело? Что случилось?
11: Просыпайтесь, месье! Ничего не случилось, просто ваша жена велела вам передать, месье, чтобы вы зашли за ней в большой зал. Она готова ехать домой.
3: Да, хорошо. Наконец-то она готова. А который час?
11: 3 часа ночи, месье.
3: 3 часа ночи? Ой, я ни за что не успею на работу вовремя. А месье Галан пригрозил всем клеркам в отделе гильотины, если кто-нибудь сегодня опоздает хотя бы на 20 секунд. И зачем только мужья рождаются на свет?
11: Очевидно, чтобы приносить счастье своим женам, месье. Да? Я не осмеливаюсь думать иначе.
3: Вот вам монетка за труды. Передайте мадам, что я сейчас же приду за ней.
11: Благодарю вас, месье. Хорошо, месье.
3: Ты произвела фурор, Габриэла. Все это говорили. Я сам слышал.
2: Это был великолепный, чудесный вечер. Ой, такой волнующий. Все мужчины говорили мне комплименты. Они восхищались моими политическими взглядами. Ты ведь слышал, правда?
3: Да. Ты ведь и впрямь блистала, Габриэла.
2: Да, меня хвалили за блестящий ум. Это было самое приятное. Самый большой успех. Все молодые женщины мне завидовали.
7: Они нашли один из тех кабриолетов, что всегда появляются в Париже ночью, будто стыдятся своего жалкого вида при свете дня. Кабриолет довез их до самого подъезда дома на улице Мучеников.
12: Спасибо, месье.
13: Доброй ночи, мадам. Доброй ночи, месье.
2: Доброй ночи.
7: Устало поднялись они в квартиру. Для нее все было кончено. А он думал только о том, что к 10 утра он должен быть на работе. Она подошла к зеркалу и скинула с плеч накидку, чтобы в последний раз полюбоваться собой во всем блеске.
3: Что? Что? В чем дело? Что случилось, Габриэла? Что? Ну что, что?
2: Колье! Пропало колье, мадам Форестье!
3: Что?
2: Этого дорогого чужого колье нет! На мне его больше нет! Оно пропало!
3: Не может быть! Ну, посмотри, в складках платья, в складках накидки, ну, вот там, нет, там.
2: Мы пропали, Морис. Ой, ну, поищи в карманах.
3: В карманах?
2: Вдруг?
3: Сейчас.
2: Ну, постой, не шевелись, я посмотрю.
3: Я не шевелюсь. Ничего.
2: Ничего.
4: Я закончу свой рассказ о красивой девушке, ставшей жертвой собственного тщеславия, и о том, сколько это принесло ей горя. В нашей следующей передаче.
5: Бедняжка Габриэла, как же не повезло в жизни. Неудачный брак с мелким чиновником-бедняком.
4: Она была красива и умна, у нее были превосходные манеры, но ее переполняла зависть, и она дала волю своему тщеславию. Ей так хотелось казаться богаче и красивее, чем она была на самом деле, что за это она была готова платить любую цену.
5: В Библии рассказывается о людях, которые, подобно Габриэле, так сильно завидовали другим, что были готовы на все, лишь бы получить то, чего они так жаждали.
4: В связи с этим я вспоминаю историю Иосифа, описанную в книге «Бытия». В Библии говорится, что он был любимым сыном Иакова, потому что родился, когда отец был уже в преклонном возрасте. Иосиф кичился тем, что он был любимчик отца, и братья его просто возненавидели за то, что он был всеобщим баловнем. Мы увидим, что ревность и зависть довели их до крайности и толкнули на отчаянные поступки.
5: Совершенно верно. Они решили избавиться от Иосифа. Их ревность переросла в злобу, и они схватили Иосифа и бросили его в ров.
4: А потом продали его мадиамским купцам, которые шли в Египет. Подумать только, продать родного брата. Это показывает, до чего можно дойти, если дать волю ревности или зависти. Если нас слишком сильно занимает богатство других людей, или их таланты, или их высокие посты, то нам грозит опасность стать завистливым.
5: Знаешь, тетушка Кэрол, все это наводит меня на мысль об одном из наших уроков Библии. Он построен на главах книги «Бытия» из Ветхого Завета, посвященных жизни сыновей Адама и Евы, Каина и Авеля. Там тоже говорится о раздорах между братьями, которые рождают ревность и злобу.
4: Я рада, что ты упомянула о наших уроках, потому что я как раз хотела сказать нашим радиослушателям, что мы приготовили целый курс уроков, которые мы им предлагаем бесплатно. Дорогие ребята, я уверена, что вы их прочтете с удовольствием. А в конце каждого урока будут упражнения и задачки, которые помогут вам лучше усвоить материал.
14: Если вы хотите получить эти уроки, просто напишите нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. Еще раз, наш адрес radiorassказ@yahoo.com.
4: А сейчас мы прощаемся с вами.
5: До следующей передачи.
15: Это был час твоего рассказа.
4: Тетушка Кэрол
5: и дядюшка Дэн
4: прощаются с вами.
5: До новых встреч!

воробей учил сынишку, чтобы не летал он низко. Кот лишь дремлет, но не спит, зорко за тобой следит. В пасть коту не попадись, будь на страже, берегись. И воробушек сынок твердо выучил урок. Зерен хочешь поклевать, глаз не смей с кота спускать. Дети Божии, учитесь, будьте бодры и молитесь. Аминь.

0: «Не скрывай преступления». Книга притчей Соломоновых, 28:13. В детской комнате у Миллеров на комоде стоял небольшой аквариум с золотыми рыбками. Бабушка подарила его Тиме на день рождения. Для детей аквариум стал самой большой драгоценностью. Они по очереди кормили рыбок и каждую субботу охотно чистили аквариум. Однажды Лаура играла с кукольным домиком, который сделала ей мама. Радостно напевая, Лаура рассаживала в домике своих кукол. Неожиданно в одной из комнат она обнаружила что-то круглое и твердое. «Что это?» – заинтересовалась Лаура и потянула предмет к себе. Это оказался металлический шарик.
1: «Противные мальчишки!» – возмутилась Лаура и изо всех сил швырнула шарик в сторону. «Зачем они положили его в мой кукольный домик?»
0: Раздался странный звук. Шарик угодил прямо в аквариум. У Лауры задрожали коленки, когда она увидела, что от небольшого отверстия, пробитого шариком в аквариуме, в разные стороны разошлись тонкие длинные трещины. Вскоре под аквариумом появилась лужица, которая стала медленно растекаться по комоду. Очень скоро вода тонкой струйкой потекла на пол. Рыбки беспокойно сновали туда-сюда, словно хотели избежать опасности. Лаура громко заплакала и побежала на кухню. «Что случилось?» – удивленно спросила мама.
2: «Аквариум!»
0: – всхлипнула Лаура, размазывая по щекам слезы. Мама поспешила в комнату. Она сразу поняла, в чем дело, схватила аквариум и понесла на кухню. Вылив воду вместе с рыбками в банку, мама сказала: «Может быть, папа сможет отремонтировать его? Как же это случилось, Лаура?» Лауре страшно было признаваться. Она долго терла глаза своими кулачками и молчала. Мама терпеливо ждала. Наконец, девочка рассказала, как она рассердилась и бросила шарик. «Если бы ты не призналась, я обязательно наказала бы тебя», вздохнула мама. «Но за то, что ты не стала оправдываться и скрывать, я прощаю тебя. Запомни, что игрушки существуют не для того, чтобы их швырять». Вечером папа заделал дырочку силиконом и велел не трогать аквариум до утра. «Завтра можно будет налить в него воды и пустить рыбок», сказал он. «Конечно, трещины не украшают аквариум, но они будут напоминать нам одну очень важную истину».
1: «Какую?» – удивился Петя. «Чтобы мы не швырялись шариками?»
0: При этом он посмотрел на Лауру и улыбнулся. «Послушайте, что написано в притчах Соломона». Папа открыл Библию. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их – тот будет помилован. Все мы способны ошибаться, что-то ломать, делать какое-то зло. Но тот, кто пытается скрыть свой проступок, только навредит себе. Бог учит нас признаваться в своих прегрешениях, чтобы получить прощение и в дальнейшем иметь успех и радость». Лауру не наказали, потому что она честно рассказала маме, как разбила аквариум. Папа посадил младшую дочь к себе на колени и продолжил. «Я расскажу вам одну историю из своей жизни. Однажды мальчики, с которыми я дружил, решили наворовать персиков из соседского сада. Я очень любил персики и тоже пошел со своими друзьями. На деревьях висело очень много плодов, и мы были уверены, что никто даже не заметит, если мы нарвем себе чуть-чуть. Поздно вечером мы пробрались в сад. Быстро наполнив свои карманы, мы убежали в безопасное место и съели ворованные персики. Они были очень вкусные. Мы радовались, что нас никто не видел. Никто не видел, что мы воровали, но Бог знал это, и моя совесть тоже. С того вечера я стал несчастным.
1: Когда наступало время молитвы, я думал только о персиках. Играя или читая, я видел перед собой сочные желтые персики. Ночью, закрывая глаза, я снова видел персики. Родители заметили, что я чем-то обеспокоен, и папа спросил, что случилось. Мне было тяжело признаться, но когда я сделал это, сразу почувствовал легкость. Я снова был свободен. Папа сказал мне, что надо попросить прощения у Господа Иисуса, а потом пойти к соседу и все рассказать ему. Только так можно обрести мир в сердце. Так мы и поступили. Я попросил прощения у Господа, затем мы вместе с папой пошли к соседу. Я рассказал ему все, как было, а папа хотел заплатить за персики. Но сосед возразил: «Деньги мне не нужны. Мне приятно видеть честность вашего сына. Из таких мальчиков вырастают настоящие мужчины». Дети с большим вниманием слушали простой рассказ. Им тоже хотелось быть такими, как отец, честными и смелыми. По обыкновению Миллеры хором повторили текст, который читал им в тот вечер папа. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мне следует задать еще один вопрос. Если вы считаете, что желание – это все, что нужно человеку, то разве вы сразу же не унижаете этим Святого Духа? Разве не привыкли мы всю славу за завершенное в нас спасение отдавать Богу Духу? Но если все, что делает для меня Бог Дух, сводится к тому, чтобы дать мне лишь желание самому совершить данный труд, то не претендую ли я на то, чтобы разделить славу, принадлежащую Святому Духу? Разве не могу я тогда встать и смело заявить? Правда, что Святой Дух дал мне желание совершить все это, однако я сделал это сам, и за это мне слава. И поскольку я совершил все это сам, без помощи свыше, я не брошу ему под ноги свой венец. Это мой венец, я его заслужил и не собираюсь отдавать. Поскольку Святой Дух представлен в Писании как личность, которая трудится в нас